0: активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
1: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
0: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Templier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Templier Digital Денис Толокнов.
2: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
0: Редакция «Бизнес-ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
3: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Бизнес-ФМ написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
0: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
4: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
0: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
5: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражания не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
6: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на 2 школы или 1 детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудновский, не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. «Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой», — говорит эксперт.
7: «Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это под силу несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов говорят в данном случае, я не понимаю».
6: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
8: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб, в первую очередь, коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в 2 раза, это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
6: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
5: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
9: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года, с 22 по 24-й, Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств с супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а очистительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлены бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как, это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
9: Алексей Копайгородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Копайгородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Копайгородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
11: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду. Он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период, за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третий, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения. Он сделал что-то хорошо или сделал плохо? Нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный. Он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
9: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуарротовская, Дарья Горшкова, Бизнес-ФМ.
12: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Сердар Авлигулиев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 миллионов 800 тысяч тонн против 11 миллионов 300 тысяч годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Unicredit разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО Unicredit Bank в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа Unicredit сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а Unicredit получит 100% так называемого нового банка, который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Ивану Клея.
14: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
5: Ивану Клейн, эксперт РАМ. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
15: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
16: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, может быть, и не вылазила.
15: DV Food лишилась точек с крепким трафиком. графиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
7: Если я был бы на месте Burger King, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штраф у нас не маленький по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
15: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
17: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимый выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
15: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Business FM, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Burger King в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Business FM.
5: Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Лиознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
18: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
19: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что, по прогнозам, грипп H3N2, скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
18: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется. говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
20: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом, и гриппа Б вообще фактически соответствие. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
18: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоа Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
22: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг

0: Правительство одобрило проект бюджета на 2027-2029 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет, искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими. Ближе к оценке сверху.
1: Сумма технологий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Уликулей. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей. А слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? ИИ дописал за Гоголя. Книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Business FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Ступ предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто в

0: вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозы, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича. Хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, который видел несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских, задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27-м году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, о снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупции, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуют. инфляцию. И в целом плюс-минус все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это опять-таки инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку он включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов. Что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона, но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
7: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное, а прима. Крыма один из трех, четырех, пяти, может быть, шести главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть, официальный, может быть, прощальный матч в составе «Динамо».
6: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
8: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ один сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
6: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
9: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин — это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
6: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
5: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
11: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст – цитата, безусловно, не Гоголь, но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
12: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
11: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
13: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор своего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
11: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Телесона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
14: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они как-то каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
11: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей, права на созданные с их помощью произведения, передают пользователю. В том числе и лицензия Гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
15: Отмечу, ранее технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас рубль упал к юаню на 2%. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассмотреть основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник, не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании нефтяной Сауди Арамко Амин Насар сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
1: Это был биржевой обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. США вступили в Первую мировую войну всего за год до ее окончания. К тому моменту Штаты превратились из государства-должника в кредитора ведущих европейских держав, что полностью ломало привычную парадигму. Сильно пострадавшая от войны Британия была вынуждена обращаться к США с просьбой пересмотреть условия выплат. Но американский президент Вудро Вильсон отвечал в том духе, что для настоящего джентльмена обслуживание долга – дело святое. Чтобы урегулировать вопрос послевоенных выплат, в 1922 году была созвана Генуэзская конференция. Вашингтон после долгих препирательств разрешил Лондону увеличить срок погашения, но вместе с ним ожидаемо вырос и процент. Так 4,5 миллиарда долларов превратились в 11 миллиардов. Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
17: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, в студии Бизнес ФМ рассказывала мне между делом о создании ГРО, проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. ГРО Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24, я не шучу.
18: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание которая результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
10: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран причастным к инциденту на рейсе авиакомпании Fly Dubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. При этом вице-президент США Джей Ди Венс ранее отмечал, что пока нет однозначных данных о причастности Ирана, и окончательные выводы должны сделать американские спецслужбы. 30 сентября самолет Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за инцидента в сфере безопасности. Позднее МВД Саудовской Аравии сообщило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Расследование продолжается. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол ввела режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ростом заболеваемости курью. Власти, как указывается в заявлении, примут меры по найму дополнительных медработников, которые смогут проводить вакцинацию от кори, а также делать соответствующие анализы. Отмечается, что за 2026 год в штате было выявлено 108 случаев заболевания курью, из них 7 в городе Нью-Йорке. С середины июля власти штата использовали свыше 1000 доз вакцин в сельских областях. В США фиксируется рекордно высокое число случаев заболевания курью за последние 35 лет. По последним данным, с начала года в стране зарегистрировано более 4000 случаев. В качестве причин вспышки врачи выделяют снижение уровня вакцинации населения. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4:00 по московскому времени в пятницу. Условия для наблюдения будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Они красноватые и очень медленные.
10: Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России, риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает, и некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Кэпе Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кэпе Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
20: Компания «Бизнес-системы» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных
16: IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
20: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании «Anthropic». Компания «Anthropic» не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
16: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
21: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
16: Редакция «Бизнес ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
22: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
16: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
23: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упираются в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
16: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
24: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. границу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудновский, не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
0: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это хватило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов говорят в данном случае, я не понимаю.
24: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
2: По большому счету и устриц, и лобстеры – это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в 2 раза. Это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
24: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
3: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года, с 22 по 24, Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а отчислительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлено бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Ну, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
3: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место места работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Копайгородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
6: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подкупал. Второй период за полгода до ареста, это был совершенно другой человек, и он сильно отличался, что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней, порой годовой зарплаты человека. Третья, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения, он сделал что-то хорошо или сделал плохо, нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный. Он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
3: Супруги Копайгородские свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуарротовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь?
7: По свидетельствам Плутарха, молодого Юлия Цезаря в 75 году до нашей эры захватили киликийские пираты. Они запросили у Рима 20 талантов, но по легенде Юлий будто бы заявил, что стоит намного дороже, и велел собрать 50. Будущего диктатора пираты содержали как ценного пленника. Сам он, по описаниям историков, не сильно тяготился неволей, учил похитителей жизни, требовал тишины во время сна и даже шутливо грозил им смертью после своего освобождения. Разбойники не вняли предупреждением, а зря. Получив свои 50 талантов, а это более тонны серебра, пираты действительно обрекли себя на смерть. Освободившись, будущий римский диктатор быстро собрал флот и настиг своих тюремщиков, которых впоследствии распяли на римских крестах.
5: Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Сердаров Лигулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 миллионов 800 тысяч тонн против 11 миллионов 300 тысяч годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания.
9: Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Unicredit разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО Unicredit Bank в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа Unicredit сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а Unicredit получит 100% так называемого нового банка, который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклея.
11: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости, поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажется. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
1: Иван Уклеин, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
12: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
13: Принадлежала франшиза, это местная компания торговая, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, может быть, и не вылазила.
12: DV Food лишилась точек с крепким трафиком. графиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
0: Если я был бы на месте Burger King, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение о том, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Burger King будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Burger King просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
12: Что касается парней, снявших трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
14: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
12: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзе. Рестораторы, опрошенные Business FM, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Burger King в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
15: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
17: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
15: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется. говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
10: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом, и гриппа Б вообще фактически в соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
15: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
18: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химический перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке,

0: автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
1: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: У микрофона Сардар Ивлекулиев. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей. А слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? ИИ дописал за Гоголя. Книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Бизнес FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Ступ предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
4: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время

0: эстонской попытке остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича. Хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, который видел несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27-м году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней Валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2% пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев про то, что.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах. Пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний – пивоварни «Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона, но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
7: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в разных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное прима, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть официальный, может быть прощальный матч в составе «Динамо».
6: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
8: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне может отыграть в КХЛ 1 сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
6: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
9: Тут и политический политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
6: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13-е место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
5: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
11: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведа, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, безусловно, не Гоголь, но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
12: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих и любознательных, и всех, кто интересуется технологиями.
11: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
13: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведений итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор своего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
11: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Телесона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
14: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
11: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей, права на созданные с их помощью произведения, передают пользователю. В том числе и лицензия гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
15: Отмечу, ранее технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас рубль упал к юаню на 2 с лишним процента. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну, а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник, не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании нефтяной Сауди Арамко Амин Насар сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
15: Это был биржевой обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. США вступили в Первую мировую войну всего за год до ее окончания. К тому моменту Штаты превратились из государства-должника в кредитора ведущих европейских держав, что полностью ломало привычную парадигму. Сильно пострадавшая от войны Британия была вынуждена обращаться к США с просьбой пересмотреть условия выплат. Но американский президент Вудро Вильсон отвечал в том духе, что для настоящего джентльмена обслуживание долга – дело святое. Чтобы урегулировать вопрос послевоенных выплат, в 1922 году была созвана Генуэзская конференция. Вашингтон после долгих препирательств разрешил Лондону увеличить срок погашения, но вместе с ним ожидаемо вырос и процент. Так 4,5 миллиарда долларов превратились в 11 миллиардов. Конфликты и экономика. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
17: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
5: Карьера. на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран причастным к инциденту на рейсе авиакомпании Fly Dubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. При этом вице-президент США Джей Ди Венс ранее отмечал, что пока нет однозначных данных о причастности Ирана, и окончательные выводы должны сделать американские спецслужбы. 30 сентября самолет Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за инцидента в сфере безопасности. Позднее МВД Саудовской Аравии сообщило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Расследование продолжается. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол ввела режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ростом заболеваемости курью. Власти, как указывается в заявлении, примут меры по найму дополнительных медработников, которые смогут проводить вакцинацию от кори, а также делать соответствующие анализы. Отмечается, что за 2026 год в штате было выявлено 108 случаев заболевания курью, из них 7 в городе Нью-Йорке. С середины июля власти штата использовали свыше 1000 доз вакцин в сельских областях. В США фиксируется рекордно высокое число случаев заболевания курью за последние 35 лет. По последним данным, с начала года в стране зарегистрировано более 4000 случаев. В качестве причин вспышки врачи выделяют снижение уровня вакцинации населения. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4:00 по московскому времени в пятницу. Условия для наблюдения будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Они их красноватые и очень медленные. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России, риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает. И некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят. Так ли это? Экс-мэру Сочи Кайпы Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кайпы Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
19: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
20: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
19: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
0: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
19: Редакция «Бизнес-ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
21: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Бизнес-ФМ написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
19: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
22: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упираются в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
19: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
23: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
24: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
23: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов «Бост Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
2: По большому счету и устриц, и лобстеры — это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике ДС вырастет в 2 раза. Это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
23: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
3: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
4: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а числительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлено бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Но, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как, это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
3: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Кайпогородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
7: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подключен подкупал второй период за полгода до ареста. Это был совершенно другой человек, и он сильно отличался что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней порой годовой зарплаты человека. Третья, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения. Он сделал что-то хорошо или сделал плохо? Нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный. Он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
3: Супруги Капай-Городский свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуарротовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2023 году женщина из Казани решилась на серьезный ремонт квартиры. Она взяла в банке кредит в 1 000 000 рублей и перевела эти деньги строительной бригаде, чтобы рабочие сразу купили необходимые для ремонта материалы. Вот только при переводе она перепутала одну цифру в номере телефона, и деньги ушли неизвестно куда. В банке заявили, что отменить операцию уже невозможно. Человека, внезапно получившего 1 000 000, нашли быстро, но он заявил, что карту, на которую переведены деньги, давно потерял, и вообще со всех его счетов средства увели мошенники, и вернуть он ничего не может. Суд первой инстанции женщина проиграла, а Верховный суд постановил перепроверить все банковские операции, как истицы, так и ответчика, на предмет совпадения операций. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. «Росагролизинг» в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить 1 первом полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
8: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет. И в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной и транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне в зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
1: Иван Уклеин, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
9: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
10: Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food, зарегистрирован в Владивостоке. И, конечно, закрытие большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
9: DV Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
12: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другие другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
9: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
11: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
9: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Бургер Кинг в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
13: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
14: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и естественно меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем, это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
13: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
15: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
13: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоа Рутовская, Бизнес ФМ.
5: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
0: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты, а значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM».

0: в регионы, сокращение очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возложен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева, продолжающего наносить удары по Запорожской АЭС и связанной с ней инфраструктуре. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются причиной роста цен на бензин в Штатах. То, что сейчас повышает цены на бензин, это уже не Ормузский пролив, поскольку сейчас почти ежедневно на рынок поступает рекордное количество баррелей, а слово «нефтеперерабатывающие заводы», где российские заводы взрываются из-за атак Украины, а наши закрываются в синих штатах, таких как Калифорния, демократами, написал Трамп в соцсети Truth Social. Немецкие власти планируют в 2027 году ввести налог на пластик, используемый для упаковки продуктов, что приведет к росту цен на товары в магазинах Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Стуб предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? И дописал за Гоголя книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Business FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стурн предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича. Хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, который

0: видела несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Блумберг уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27-м году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней Валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку он включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонару-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонару намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонару объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон Национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
7: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное прима, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть официальный, может быть прощальный матч в составе «Динамо».
6: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
8: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне может отыграть в КХЛ 1 сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
6: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
9: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
6: В первых 2 матчах нового сезона Вашингтон одержал 1 победу и потерпел 1 поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Pittsburgh Penguins состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Наше самолюбие больше страдает, когда порицают наши вкусы, чем когда осуждают наши взгляды. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13-е место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
5: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
11: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, «безусловно, не Гоголь», но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
12: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
11: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
13: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведений итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить это поэму. В этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да. Познавательным, да. Но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
11: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Орельена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Орельен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
14: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее программа, обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
11: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей права на созданные с их помощью произведения передают пользователю. В том числе и лицензия Гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
15: Отмечу ранее, технологии машинного обучения применялись специалистами для расшифровки рукописей Петра I, черновиков романа в стихах Евгения Онегина, Александра Пушкина, а также для воссоздания незавершенной оперы Петра Чайковского «Мандрагора». Как баловство двух сотрудников на кухне может разрушить многолетний ресторанный бизнес? Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Владельцы сети уже отозвали у франчайзи разрешение на бизнес, а жители города лишились популярных точек фастфуда. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM», а сейчас рубль упал к юаню на 2 с лишним процента. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель «Бизнес FM» Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валют. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник, не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании нефтяной Сауди Арамко Амин Насар сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
1: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. США вступили в Первую мировую войну всего за год до ее окончания. К тому моменту Штаты превратились из государства-должника в кредитора ведущих европейских держав, что полностью ломало привычную парадигму. Сильно пострадавшая от войны Британия была вынуждена обращаться к США с просьбой пересмотреть условия выплат. Но американский президент Вудро Вильсон отвечал в том духе, что для настоящего джентльмена обслуживание долга – дело святое. Чтобы урегулировать вопрос послевоенных выплат, в 1922 году была созвана Генуэзская конференция. Вашингтон после долгих препирательств разрешил Лондону увеличить срок погашения, но вместе с ним ожидаемо вырос и процент. Так 4,5 миллиарда долларов превратились в 11 миллиардов. Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроителей. Предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз: в программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет, искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими, ближе к оценке сверху.
5: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
10: Президент США Дональд Трамп заявил, что считает Иран причастным к инциденту на рейсе авиакомпании Fly Dubai, следовавшем из Дубая в Тель-Авив. При этом вице-президент США Джей Ди Венс ранее отмечал, что пока нет однозначных данных о причастности Ирана, и окончательные выводы должны сделать американские спецслужбы. 30 сентября самолет Fly Dubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии из-за инцидента в сфере безопасности. Позднее МВД Саудовской Аравии сообщило, что причиной стало нападение второго пилота на командира воздушного судна. Расследование продолжается. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокол ввела режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ростом заболеваемости курью. Власти, как указывается в заявлении, примут меры по найму дополнительных медработников, которые смогут проводить вакцинацию от кори, а также делать соответствующие анализы. Отмечается, что за 2026 год в штате было выявлено 108 случаев заболевания курью, из них 7 в городе Нью-Йорке. С середины июля власти штата использовали свыше 1000 доз вакцин в сельских областях. В США фиксируется рекордно высокое число случаев заболевания курью за последние 35 лет. По последним данным, с начала года в стране зарегистрировано более 4000 случаев. В качестве причин вспышки врачи выделяют снижение уровня вакцинации населения. Жители России смогут увидеть метеорный поток Дракониды, пик которого придется на 4:00 по московскому времени в пятницу. Условия для наблюдения будут благоприятными. Луна в ночь максимума звездопада будет находиться вблизи новолуния, которое произойдет в субботу и не помешает наблюдению метеоров. Название Дракониды происходит от созвездия Дракон, в котором находится радиант этого потока. Это точка на небе, откуда, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Они красноватые и очень медленные. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. А возможные ограничения VPN в России, риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, заявили в Яндексе, поскольку внутренних ресурсов не хватает. И некоторые российские компании уже столкнулись с проблемами. Что там рассказывают? Глава Минфина Силуанов пообещал, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут почти на 1.5%. В свою очередь, Совфеди нашли для бюджета еще 6 миллиардов за счет повышения НДС на лобстеров и лангустинов. По словам Валентина Матвиенко, ценители деликатесов подорожания не заметят, так ли это. Экс-мэру Сочи Кайпы Городскому дали 15 лет колонии со штрафом в 500 000. Его жена получила 9 лет. Кайпы Городский обвинялся во взятке, растрате и легализации преступных доходов. Как восприняли приговор жители Сочи? Подробности на Бизнес FM. Для российского ИИ не хватает ресурсов. Чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, российские разработчики вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобными рисками. Истории предпринимателей у Михаила Задорожного.
18: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
19: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
18: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
20: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
18: Редакция Business FM направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании бизнес-системы Иван Санников связывает это с нашим запросом.
21: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
18: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
22: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
18: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Business FM.
1: Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражаний не заметят. Так ли это? Иван Медведев подробнее.
23: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
24: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
23: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
25: По большому счету и устрицы, и лобстеры – это вообще просто единичные
0: сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
23: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Бывшему мэру Сочи Алексею Кайпогородскому дали 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А его супругу и соучастницу Мещанский суд Москвы осудил на 9 лет колонии общего режима. На двоих у них набралось 5 статей Уголовного кодекса. Юристы отмечают, что приговор суровый, но прокуроры просили и того больше. Кайпогородскому не помогло даже добровольное участие в СВО. Евгений Перельчук продолжит.
2: Супругам Кайпогородским вменяли совокупность статей. Присвоение и растрату, отмывание преступных доходов, получение взяток и даже принуждение к даче ложных показаний. Как посчитало следствие, за 3 года с 22 по 24 Алексей Кайпогородский при содействии своей супруги похитил 2 земельных участка в Сочи. Общую их стоимость оценили в 26 миллионов рублей. Кроме того, экс-мэр получил около 250 миллионов рублей от представителей коммерческих структур, как взятку за покровительство. Прокурор на суде требовал для бывшего градоначальника 21 год колонии строгого режима, но суд в итоге назначил 15 лет. Супруге Кайпогородского дали 9 лет колонии общего режима, плюс штраф в 500 миллионов рублей от каждого. Кроме того, Кайпогородского лишили ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и запретили занимать руководящие должности на 14,5 лет. Общая сумма конфискованных и взысканных средств супругов составила без малого 470 миллионов рублей. Наказание нетипично суровое, хоть прокурор и запрашивал больше, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
3: Приговор, конечно же, выглядит крайне жестким, даже жестоким, но если отталкиваться от того, что прокурор просил гораздо больше, а числительное сложение всех статей обвинения, которые предъявлено бывшему мэру, скажем так, мог получить и больше. Но опять же, возвращаемся к такому рассуждению, насколько вообще адекватны и соразмерны такие наказания за экономические преступления. То есть, так хочется сказать, если он кого-то убил бы, расчленил бы, то мог получить меньше. Но, наверное, какие-то непонятные для большинства обывателей финансовые махинации, ну, вроде как, это же не столь плохо. Ну, есть там определенные традиции, к сожалению, необоснованного получения выгоды со стороны чиновников. Но с точки зрения наказания, да, если считать, что все пункты обвинения доказаны, по действующей редакции Уголовного кодекса все законно и обосновано, и даже меньше дали, чем просил прокурор.
2: Алексей Кайпогородский начинал карьеру в администрации Краснодарского края 12 лет назад и сравнительно быстро достиг должности замгубернатора Кубани. Осенью 2019 года был избран мэром Сочи и запомнился местным как инициатор нескольких значимых проектов в поддержку местного предпринимательства. В российское медийное поле Кайпогородский попадал, когда под его началом город ликвидировал последствия шторма осенью 23-го. Весной 24-го года, за полгода до окончания полномочий, Кайпогородский объявил об отставке, сообщив, что переходит на новое место работы. Пока политологи гадали, что это будет, бывший градоначальник вдруг ушел добровольцем на СВО. Однако осенью того же года был задержан и доставлен в Москву. Его обвиняли в создании ОПГ, которая занималась продажей мест на кладбищах. Доход, по версии следствия, составлял около 10-15 миллионов рублей в месяц. Поначалу многие местные сомневались в вине Кайпогородского, но в январе этого года Хостинский суд Сочи по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства имущество бывшего мэра и аффилированных с ним лиц. Набралось на 1,5 миллиарда рублей. Среди изъятого были часы Cartier и других премиальных марок на 45 миллионов, бриллиант на 3,5 миллиона, кольцо с изумрудом на 11 миллионов рублей, участки в Москве, Петербурге, Ленобласти, на Кубани. Понятно, что все это вряд ли было куплено на зарплату чиновника, говорит политический обозреватель из Сочи Андрей Гусей.
4: Как только он пришел, это был достаточно человек, который вызывал какую-то надежду, он поначалу был открытостью своей, скажем так, достаточно подключен подкупал второй период за полгода до ареста. Это был совершенно другой человек, и он сильно отличался что по поведению, что по позиционированию. В социальных сетях обсуждалось то, что мэр приходит на встречу с жителями, одетый на сумму средней порой годовой зарплаты человека. Третья, это была история уже после ареста, когда началось скрываться и имущество, и какие-то схемы, и какого-то единого мнения. Он сделал что-то хорошо или сделал плохо? Нет. Проблема в том, что сам Сочи город своеобразный. Он и федерального значения, и мораторий на застройку, и на все остальное все-таки вводил губернатор. Поэтому сказать, что он там что-то хорошее сделал, ну, наверное, нет. Все курортные города имеют ограничения, но Сочи — это отдельная песня, всегда была, есть и будет.
2: Супруги Капай-Городский свою вину не признали. Защита не согласилась с решением суда и намерена подать апелляцию. Евгений Перельчук, Гуарротовская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сардар Авликулеев. Реальные доходы россиян в следующем году вырастут на 1,4%, а в следующие два года еще в среднем на 2,5% ежегодно. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации. Кроме того, минимальный размер оплаты труда в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум до 20 227 рублей. Россия в этом сезоне выполнит все свои обязательства по поставкам зерна на мировой рынок, заявила журналистам в кулуарах форума «Биопром-2026» министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», экспорт пшеницы из России в июле-сентябре составил 6 800 000 тонн против 11 300 000 годом ранее. В сентябре более 60% поставок обеспечили балтийские порты. Росагролизинг в рамках поддержки аграриев регионов, где есть трудности с реализацией зерна, запускает для хозяйств Юга льготную отсрочку по лизинговым платежам за технику. Отсрочка будет предоставляться на 12 месяцев. Она позволяет сдвинуть текущие платежи и перестроить график так, чтобы расчеты приходились на период поступления выручки. Техника при этом остается в работе. Возвращать машины или останавливать сезонные работы не требуется, заверяет компания. Количество самозанятых в России на начало сентября превысило 17 миллионов человек. Из них 9,5 миллионов получали доход в прошлом году. Говорится в презентации главы Федеральной налоговой службы России Даниила Егорова, представленной в Совете Федерации. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. У микрофона Алексей Пантелеев. Владимир Путин своим указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продажам. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов, а «Юникредит» получит 100% так называемого «нового банка», который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить 1 первом полугодии следующего года, комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеен.
7: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости, поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной и транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
1: Иван Уклеен, эксперт РА. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях на России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана. А город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
8: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
9: Принадлежала франшиза это местной компании, торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food, зарегистрирован в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
8: DV Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
12: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение, то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел, а там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная.
24: другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
8: Что касается парней, снявших трэш-видео, им кроме увольнения и порицания не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
11: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
8: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вирус гриппа изменился, успевает ли за ним вакцины? В России циркулируют новые штаммы, к которым у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
13: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
14: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
13: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
15: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
13: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. 1.5 недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Между делом с Кирой Альтман.
16: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель.
10: студии Business FM рассказывала мне между делом о создании GRO, проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. GRO Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24. Я не шучу.
17: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
10: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
19: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: У микрофона Сардар Уликулей. В Калужской области 6 октября отменяют ограничения на продажу бензина по принципу «чет-нечет», сообщил глава региона Владислав Шапша. Решение принято после увеличения поставок топлива в регион и сокращения очередей на заправках. Отпуск бензина снова будет возможен как в бак автомобиля, так и в канистру в пределах установленных на АЗС лимитов. Ограничения по принципу «чет-нечет» в Калужской области ввели с 23 сентября. В МИД России указали на отсутствие на Западе должной реакции на украинские удары по Запорожской атомной станции. На Смоленской площади призвали руководство МАГАТЭ решительно осудить действия Киева.

0: Германии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на текст законопроекта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В НАТО разрабатывают стратегию быстрой победы над Россией. Как сообщает Bloomberg, план курирует главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич. Глава разведки ФРГ Егер уже пугает Бундестаг войной с Россией. Но президент Финляндии Ступ предлагает не путать сценарии с угрозами. Комментарий Георгия Бофта. Неожиданный результат первого тура президентских выборов в Бразилии. Опросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве. Однако вперед вышел сын бывшего президента, правый кандидат Флавио Болсонару. Чего теперь ждать от второго тура? ИИ дописал за Гоголя. Книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования. Будет ли спрос? Подробности на Бизнес FM. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Ступ предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
3: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер Альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает

0: новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней Валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле да Силве с небольшим отрывом, но все же. Однако вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на 2 процентных пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. Валерий Бадоев продолжит.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточно диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку он включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон национальной хоккейной лиги станет для него последним. А летом капитан Вашингтон Капиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
7: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть официальный, может быть прощальный матч в составе «Динамо».
6: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
8: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ 1 сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
6: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
9: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
6: В первых 2 матчах нового сезона Вашингтон одержал 1 победу и потерпел 1 поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Business FM.
5: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Первое место в мире по количеству брендированных татуировок занимает Harley Davidson. А началось все с того, что компания предложила скидку на байк для тех, кто придет покупать мотоцикл с татуировкой-логотипом. Эти конкурсы Harley проводит до сих пор. А маркетологи теперь говорят, что компания продает не технику, а образ жизни. Реклама. Наша профессия. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание «Франкмедиа». Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
5: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. А продолжит Ольга Кашинская.
11: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведа, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, безусловно, не Гоголь, но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
12: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Думаю, это наш культурный код. Гадать, почему же Николай Васильевич сжег второй том. Так что сама идея лежала на поверхности. Но когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
11: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
13: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор своего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
11: На На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
14: Автором произведения всегда является физическое лицо. У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. То есть программа не может быть автором произведения. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они как-то каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
11: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей, права на созданные с их помощью произведения, передают пользователю. В том числе и лицензия Гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Рубль упал к юаню на 2 с лишним процента. Это случилось на новостях о пятикратном увеличении объема покупки валюты Минфином в октябре в рамках бюджетного правила. На этом фоне российский рынок акций поднялся почти на 2% и закрылся на уровне в 2320 пунктов. Биржевые итоги дня подвел обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций заметно вырос по итогам понедельника. Индекс Московской биржи прибавил около 2%, закрылся на уровне 2320 пунктов. Это если рассматривать основную торговую сессию. Все это случилось на фоне падения российского рубля. Китайский юань прибавил целых 26 копеек, закрылся на уровне 12 рублей 75 копеек, а доллар США поднялся выше 85,5. Это если рассматривать ситуацию на вечер и ситуацию с однодневным фьючерсным контрактом. Все это случилось после того, как стало известно, что Министерство финансов Российской Федерации значительно увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Таким образом, с 7 октября по 6 ноября Минфин на покупку иностранной валюты и золота направит почти 279,5 миллиардов рублей. Ежедневный объем операций составит 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Но если брать текущий период, то есть еще, как условно скажем, период сентября, начало октября, то объем покупок составлял лишь 2,5 миллиарда. Таким образом, в рамках бюджетного правила присутствие Минфина на рынке увеличится в 5 раз. Ну а если рассматривать присутствие уже окончательное Банка России и со своими операциями, и с бюджетным правилом, то получается, что Банк России будет тратить чуть больше 12 миллиардов рублей на покупку валюты. До этого тратил около 2 миллиардов. То есть здесь даже в 6 раз вырастет объем покупки валюты. Естественно, рынок это заметил, и рынок отреагировал падением рубля. Что касается цен на нефть, то они просели в понедельник не то чтобы заметно, но тем не менее смесь Brent откатилась в район 101 доллара за баррель. Ну и случилось это на фоне новостей о том, что страны семерки приняли решение выплеснуть на рынок около 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, и все это из стратегических запасов. Казалось бы, цифра большая для рынка нефти, но с учетом текущей ситуации, конечно, это очень мало. Во всяком случае, так отметили участники торгов. Ну, а если брать уже официальное заявление, то глава саудовской госкомпании, нефтяной Сауди Арамко, Амин Насар, сказал, что это даст рынку некоторое время, но не устранит дисбаланс между спросом и предложением.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов. И официальный курс валют на вторник: юань 12.65, доллар 84.93 и евро 95 рублей 33 копейки.
5: Реклама. Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама – наша профессия. Продажи фольксвагеновского «Жука» в Америке поначалу шли трудно. Проблемой занялся один из лучших специалистов по рекламе Уильям Бернбах. Он превратил недостатки автомобиля в его достоинство. На постере маленький автомобиль на белом фоне. Надпись «Думай о малом». $1.02 за фунт веса. На другом плакате сравнение машины и яйца. Некоторые формы трудно сделать совершеннее. Спросите любую курицу.
5: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
17: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что, чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
5: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
18: В Москве 6:58. В студии Олеся Потапова. На подлете к Москве уничтожено 105 беспилотников. Минувшей ночью, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, в сторону московского региона летели в общей сложности 650 дронов. Большая часть была уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. Агентство ТАСС отмечает, что эта атака стала одной из самых крупных за последние 2 года. С утра в аэропорту Шереметьево действуют ограничения. В Москве задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 80 миллионах рублей. Суд рассмотрит избрание ему меры пресечения. Васильев возглавляет парк «Патриот» с марта текущего года. До 2022 года он был губернатором Кировской области в течение 6 лет. Одного из прежних директоров парка Вячеслава Ахмедова в прошлом году приговорили к 5 годам колонии за взятку. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении ограничений на использование необлагаемого налогом красного дизельного топлива. Эта мера официально отменяет требования о том, что дизтопливо не должно использоваться на дорогах общего пользования, сказал он. По мнению Трампа, этот шаг существенно снизит стоимость всех товаров, в том числе продуктов питания. Разрешение на использование красного дизеля будет действовать до конца года. В России против гриппа вакцинировались более 11,5 миллионов человек. Кампания по вакцинации продолжается, сообщили в Роспотребнадзоре. Сейчас в стране зарегистрировано около 688 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и ковид, что немного ниже показателя предыдущей недели. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курсом.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
19: 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 105 беспилотников сбит на подлете к Москве за минувшую ночь, сообщил Сергей Собянин, не уточняя деталей. Кроме того, всего в направлении к столице летело с прошлого вечера 650 дронов. Из них 500 ПВО уничтожило на дальних рубежах. Все аэропорты Москвы ночью приостанавливали работу. Возможные ограничения VPN в России – это риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ. Об этом заявили в Яндексе. Внутренних ресурсов нашим компаниям не хватает. Некоторые отечественные компании уже столкнулись с проблемами, что не рассказывают. Валентина Матвиенко предлагает отменить для устриц, лобстеров и омаров льготную ставку НДС в 10%. Спикер Совет Федерации уже посчитала, что это может принести в бюджет дополнительно 6 миллиардов рублей. Заметят ли ценители повышение НДС? Эти и другие темы в нашем эфире. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, сообщил газете «Коммерсант», источник, знакомый с ходом обсуждения. Между тем, российские разработчики, чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию и в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобным. Истории предпринимателей у Михаила Здорожного.
20: Компания «Бизнес-системы» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
21: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
20: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
22: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление, попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
20: Редакция «Бизнес ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
0: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети, ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
20: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
3: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упираются в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
20: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Школа за счет лобстера. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подорожание не заметят. Так ли это? Подробнее Иван Медведев.
23: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Новский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
24: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это под силу несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
23: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
25: По большому счету и устриц, и лобстеры – это вообще просто идея. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
23: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Сегодня с теми, кто в теме, французская тема.
19: Французские школьники накануне вновь вышли на улицы с протестами, и не все из них были мирными. В городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки, когда он поднимал полицейскую гранату, чтобы бросить ее обратно в стражи порядка, сообщает французская «Фигаро». В Париже протестующие подожгли вход в лицей. В городе Экс-ан-Прованс во время протестов камень попал в голову прохожей, пострадала женщина. А в городе Ля-Сюта преподавателя облили бензином. Власти страны приостановили работу более 400 учебных заведений. Главный катализатор протестов учащейся молодежи – хроническое недофинансирование сферы образования, отмечают французские СМИ. О системных проблемах в школах мы поговорили с Давидом Беручашвили, доктором наук, профессором Сорбонны, гидом.
2: Школьным учителям платят недостаточно. И, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы какие-нибудь грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует? Всякими плюшками. Ранний выход на пенсию. В возрасте 50 лет. Большие отпуска. Месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Зарплата начинается от 2000 евро. При этом минимальная зарплата – это 1500 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская, бесплатный транспорт. У него есть такие привилегии, которых нету у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Если человек идет в педагоги школьные, это считается провал карьеры изначально. Классы рассчитаны на 25 человек. Класс на 25 человек набивается 40 человек, а то и 45. Кабинеты химии страдают от нехватки реактивов. Есть три системы образования. Американская, советская, французская. Американская — это означает образование, а вот кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет, тот не учится. Советское – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французское – это выживает сильнейший. Сделали выпускные экзамены настолько сложными, чтобы они были эквивалентны вступительным экзаменам в университет. Именно эта проблема над головами учеников висит, как дамоклов меч.
19: Это был Давид Беручашвили, профессор Сорбонны. Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире Business FM интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте и о том, о чем важно сегодня говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на Business FM.
16: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Жизнь полна сюрпризов, и Джак РФ-8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
16: Деньги.
7: Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства Коста-Рика и Гаити, а вместе с ними остров Мэн. Банкноты для них изготовила в 1983 году американская компания из материала, разработанного химическим гигантом «Дюпон». Сегодня деньги из пластика находятся в обороте 30 государств. Они в 1,5 раза дороже в изготовлении, но при этом в 5 раз долговечнее, нежели купюры, выполненные из бумаги.
16: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Министр туризма Нижегородской области Сергей Яковлев покинул пост после ролика, разошедшегося по соцсетям и СМИ, в котором нецензурно высказался в адрес футболистов ФК «Нижний Новгород». Об отставке министра сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, Яковлев сам подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. Ролик с участием Сергея Яковлева появился в соцсетях в пятницу вечером. В нем он требует от сотрудников полиции задержать футболистов, которые якобы недостойно представляют регион. На следующий день министр записал обращение с извинениями о кандидатуре нового главы ведомства. Губернатор пообещал сообщить дополнительно. Минцифра вновь обсуждает с операторами связи возможность ввести плату за большой объем международного интернет-трафика, пишет «Коммерсант». Речь идет о пользователях сети 5G, которые расходуют больше 50 гигабайт такого трафика в месяц. Основной целью инициативы источники называют сокращение использования VPN-сервисов. По словам экспертов, реализовать эту инициативу пока сложно. Операторам сначала потребуется научиться отдельно определять и учитывать международный трафик пользователей. На 38-м километре трассы Р-158 начали монтировать новый надземный пешеходный переход, сообщает НИА Нижний Новгород. Он появится в районе поселка Нижегородица в Дальнеконстантиновском округе. 2 года назад конструкцию снесла фура. После аварии там организовали наземный нерегулируемый переход и ограничили скорость движения до 50 км в час. За соблюдением скоростного режима следит дорожная камера. Просроченные продукты, предназначенные для утилизации, снова могут попадать в продажу. Теневой рынок такой продукции достигает 50 миллиардов рублей в год, пишут «Аргументы недели». По неофициальным оценкам, в оборот возвращается до 15% испорченных продуктов. Просроченное мясо и рыбу также используют для фарша, котлет и пельменей, маскируя порчу специями и усилителями вкуса. С 1 сентября система «Честный знак» должна блокировать продажу просроченных маркированных товаров на кассе. По данным Роспотребнадзора, благодаря этому покупателям не продали более 3,5 миллиардов единиц опасной продукции. Средняя стоимость полиса ОСАГО в Нижегородской области в третьем квартале года выросла на треть и составила 8,5 тысяч рублей, сообщает финансовый маркетплейс «Сравни». По данным сервиса, средний возраст автомобиля, на который оформляли ОСАГО в регионе, составил 12 лет. Средний возраст страхователя – 45 лет. «Лада», «Гранта», «Киа Рио» и «Хёнда Солярис» сохранили позиции наиболее популярных автомобилей среди страхуемых по ОСАГО машин. Больше всего за обязательную страховку отдают водители Новосибирской области. В среднем 13 тысяч рублей. Медведя, появившегося в черте города, уже несколько раз заметили в Шахунье, сообщает администрация муниципального округа. В связи с опасностью нападения местных жителей просят быть бдительнее в вечернее и ночное время. При этом важно сохранять спокойствие. Если встреча с диким зверем все же произошла, не стоит паниковать или убегать. Бегство может спровоцировать инстинкт преследования у медведя. Также не следует смотреть ему в глаза и поворачиваться спиной. В такой ситуации рекомендуют остановиться, а затем медленно, без резких движений, пятиться назад. Важно не привлекать к себе внимания, если животное вас не
18: не заметила, то нужно просто тихо уйти. В противном случае следует казаться визуально больше. Для этого можно поднять руки и распахнуть куртку. При встрече с медведем возьмите детей на руки, собак на поводок. Важно помнить, что лай может спровоцировать хищника. Также категорически запрещено приближаться к зверю, фотографировать или кормить его. Нижегородские ватерполистки впервые выиграли Суперкубок России. Матч по водному полу среди женщин прошел в Калининграде. Трофей впервые в истории завоевал нижегородский буревестник, сообщил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. Девушки под руководством Ивана Комарова одержали победу над командой Киенов-Сургутнефтегаз со счетом 10-5. А развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
16: Погода.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 10, ночью также осадки и плюс 11 градусов.
16: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
18: Нижегородские предприятия смогут представить продукцию на коллективном стенде международной промышленной выставки в Бишкеке на льготных условиях. Центр поддержки экспорта Нижегородской области возьмет на себя расходы на аренду выставочной площади, застройку и сопровождение стенда, а также регистрационные сборы для представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в Министерстве промышленности региона. Выставка пройдет с 15 по 17 октября. Для подачи заявки компаниям необходима усиленная квалифицированная электронная подпись и отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. Заявки принимаются до 8 октября через форму Центра поддержки экспорта. Выставка в Бишкеке охватывает разные отрасли промышленности, от машиностроения, энергетики до приборостроения и новых материалов. Для нижегородских предприятий участие – это возможность представить свою продукцию потенциальным партнерам и провести переговоры о сотрудничестве на рынке Кыргызстана, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижегородская мэрия и московская компания BL Technics через суд расторгают концессию от 2022 года о модернизации освещения на территориях детских садов и школ за почти 4 миллиарда рублей. Концессионер, подавший иск на месяц раньше, также требует взыскать с мэрии 216 миллионов рублей задолженности, пишет коммерсант «Приволжье». Иск концессионера о расторжении соглашения суд начнет рассматривать в октябре. Иск мэрии пока оставлен без движения, пока та не представит доказательства о направлении досудебной претензии. Семь нижегородских компаний подписали 12 соглашений с белорусскими предприятиями на выставке «Иннопром Беларуси» в Минске. Документы предусматривают сотрудничество в электротехнике, производстве промышленного оборудования, металлообработке, выпуске автокомпонентов, бытовой техники и материалов, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Так, соглашения заключили нижегородские МЗВ АЧМЗ, НПК, Машинери Групп, КИТ Энерго, Современная трубопроводная система, Фабрика композитов, ИПК ВЛМ РУС. Кроме того, представители правительства Нижегородской области, Минпрома и компании «Современные трубопроводные системы» на выставке обсудили с министром энергетики Беларуси Денисом Морозом участие компании в строительстве перспективного третьего энергоблока белорусской АЭС. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
16: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Калман Вольф Янкелевич и Давид Вольфович Высоцкие. Вольф Янкелевич Высоцкий родился в 1824 году в небогатой еврейской семье в городе Старой Жагоры Российской империи. Ныне это город Жагара в Литве. Он получил традиционное религиозное образование и первоначально занимался земледелием и торговлей зерном. Но дело не пошло, и в 50-х годах Высоцкий решил попробовать новое дело. Примерно в это время Китай после победы англичан в Первой опиумной войне вынужден был открыть свои границы для международной торговли. Тогда же российские власти сняли существовавшие с 18 века ограничения на ввоз чая. В Российской империи начался чайный бум.
10: Если в 50-х годах 19 века объем импорта чая составлял 6 тысяч тонн, то уже в следующем десятилетии вдвое больше. В целом за столетие потребление чая выросло в 20 раз. В 1858 году Высоцкий перебрался в Москву. Евреям в те времена жить там запрещалось, но для купцов первой гильдии делалось исключение. Так возникла фирма «Высоцкий и Ко», одно из крупнейших предприятий России, а после краха империи – известная международная компания. Чай-развесочная фабрика Высоцкого в Москве работала на Нижней Красносельской улице. Также он владел крупнейшими фабриками в Петербурге и Челябинске. Чайный лист закупался в основном в Китае. В начале 20 века Высоцкого уже называли «королем чая». В 1903 году он контролировал треть чайного рынка в Российской империи и был поставщиком двора его императорского величества. К 1904 году компания расширила свою деятельность и за границу – в Германию, Францию, США и Канаду. Всю свою жизнь Калман Вольф Высоцкий оказывал поддержку еврейским организациям и соплеменникам, писателям и интеллектуалам. Много жертвовал на еврейскую колонизацию Палестины. В завещании передал всю свою долю в фирме В. Высоцкий и Ко в размере 1 000 000 рублей на благотворительность. Вольф Янкелевич умер в 1904 году, когда его бизнес был на пике успеха. Его сын Давид унаследовал компанию и продолжил расширение дела. В 1904 было открыто нью-йоркское отделение для продажи развешенных в России чаев. А в 1907 Давид создал англо-азиатскую компанию с головным офисом в Лондоне. Также компания приобрела плантации чая в Индии и на Цейлоне. В 1914 году, перед Первой мировой войной, годовой оборот компании достиг 45 миллионов рублей. И тут Николай II издает указ, сразу увеличивший доходы чайных магнатов более чем в 1,5 раза. В империи ввели сухой закон. Производство и продажа всех видов алкогольной продукции с 19 июля 14 года оказалось под запретом. Крепкие напитки продавали только в ресторанах. Запрет действовал в течение всей войны. Но люди очень быстро нашли замену алкоголю – чифирь. Потребление чая в стране взлетело, и в 2015 году оборот компании Высоцкого превысил 70 миллионов рублей. Семья Высоцких была связана со многими знаменитыми людьми. К дочери Давида Иде сватался Борис Пастернак, но получил отказ, а салон Высоцких посещала вся московская богема. Давид Вольфович также возглавлял хозяйственное правление еврейских молитвенных учреждений в Москве. Внуки же чайного короля отошли от религии и увлеклись социализмом. Михаил и Абрам Гоце основали партию эсеров и занялись революцией. Когда она, не без их помощи, произошла, Высоцкие и Гоце потеряли бизнес и вынуждены были бежать за границу. Правда, Давид не оставил дела. Эмигрировав в Англию, он наладил упаковку чая в Варшаве и Данциге. И в годы НЭПа контрабандой переправлял его в Советскую Россию. Высоцкий умер в Лондоне в 1930 году.
11: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
10: Термин «пузырь», как обозначение спекуляции с раздуванием реальной стоимости активов, вошел в широкое употребление после краха английской компании «Южных морей». В 1720-м вокруг акций этой фирмы начался невиданный биржевой ажиотаж. К тому моменту она уже 10 лет монопольно торговала с Испанской Южной Америкой и в один прекрасный день набралась наглости предложить выкупить весь государственный долг Англии, хотя никакой реальной возможностью сделать это не обладала. Тем не менее, цена бумаг Южных морей взлетела со 130 фунтов до 1000, а в следующем месяце обвалилась и пузырь лопнул. Исаак Ньютон дважды покупал акции Южных морей. В первый раз продал их с выгодой в 7 тысяч фунтов и на росте купил снова, но продать уже не успел и потерял более 20 тысяч.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
12: Да, Чон Лень, Тьху Панзы.
1: Дословно с китайского языка – набить себе лицо до опухоли, чтобы выглядеть толстяком, то есть выдавать себя за важного человека, преувеличивать свои способности, заниматься показухой. С древности в Китае богатый человек обязательно полной комплекции. Ведь бедняки худы именно потому, что плохо едят. Так что тем, кто хочет произвести впечатление, придется соответствовать. А для неготовых избить собственную физиономию до неузнаваемости у практичных китайцев всегда в запасе другой путь. Например, сунуть лицо в улей к пчелам. Срочные переводы на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
12: В Москве 7 часов 28 минут, в студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников в Подмосковье один человек погиб, шестеро получили ранения, сообщил губернатор московского региона Андрей Воробьев. Он уточнил, что жертвой атаки стал 20-летний мужчина в поселке Радумля Солнечногорского округа. На территории Подмосковья уничтожено 185 беспилотников. В Истре повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля. В Домодедове в селе Лобаново произошло возгорание частного дома. Еще один дом был разрушен в Барыбино. Как сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в сторону столичного региона летели в общей сложности 650 беспилотников. 105 были уничтожены. Агентство ТАСС отмечает, что эта атака стала одной из самых крупных за последние 2 года. В Москве задержан гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о 80 миллионах рублей. Суд рассмотрит избрание ему меры пресечения. Васильев возглавляет парк «Патриот» с марта этого года. До 2022 он был губернатором Кировской области в течение 6 лет. Одного из прежних директоров парка Вячеслава Ахмедова в прошлом году приговорили к 5 годам колонии за взятку. Турция передала Украине комплексы противовоздушной обороны «Каркут» ближнего радиуса действия. Об этом пишет Middle East Time. По данным издания, поставки состоялись в начале этого года, но точное число комплексов неизвестно. Переданная система предназначена для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотников и крылатых.

0: На комментарии Георгия Буфта буквально через минуту. В Бразилии придется проводить второй тур президентских выборов. Лула досила первый тур. Уступил своему правому сопернику Болсонару. Это Болсонару-младший, сын прежнего президента страны. К чему приведет последняя ситуация в Бразилии? Что будет, если Болсонару победит? Все подробности в ближайшее время. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg, а глава немецкой внешней разведки Мартин Йегер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стоун предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии и угрозы. К чему идет дело, комментирует политолог Георгий Буфт. Телеграм-канал «Буфт знает».
1: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Йегера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Йегера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозы, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича. Хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Стуб вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Стуб, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Стуба в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
0: Это был Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Перед голосованием соцопросы предрекали победу действующему президенту Луле

0: до Силви с небольшим отрывом, меньше 2%, но все же. Но вышло наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу. Он обогнал да Силву на почти 2% пункта. И теперь их ждет второй тур в конце октября. Продолжит тему Валерий Убадоев.
1: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
2: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
1: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август – 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
3: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас происходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
1: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Прямо сейчас.
0: 4 самолета, летевших в Москву из Турции, вернулись обратно из-за ограничений в Москве. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источники в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Напомню, массированный налет дронов был сегодня на столичный регион. Погиб 1 человек, 6 человек пострадали, повреждены дома, хозпостройки и автомобили, сообщил губернатор Воробьев. Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон в Национальной хоккейной лиге станет для него последним летом. Капитан Вашингтон Кэпиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
0: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на один сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер Североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний «Пивоварни Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона. Но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
5: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное а один из 3, 4, 5, может быть, 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть, официальный, может быть, прощальный матч в составе «Динамо».
0: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
6: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне можешь отыграть в КХЛ один сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
0: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
7: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
0: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
4: Прямо сейчас.
0: Сергей Собянин только что сообщил, уничтожено еще 19 беспилотников силами ПВО. Они летели на Москву. Общее число сбитых дронов таким образом достигло за уже эти сутки 112.
4: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
9: Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
4: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
10: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13-е место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге идут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
4: Отставки и назначения.
10: Главный управляющий директор ВП РФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
0: Семь 7:48 в Москве. Во что инвестировать, если мир пока не входит в базовый сценарий? Почему с длинными ОФЗ лучше не спешить? И какую долю портфеля сейчас можно отвести золоту? Мнение инвестбанкира и основателя медиа-систем «Биткоган» Евгения Когана.
4: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
11: Китайскому философу Конфуцию приписывают фразу «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен». Даже если он этого и не говорил, думаю, за последние 6 лет большинство из нас прочувствовали эту мудрость на собственной шкуре. Сначала ковид, потом разные войны, энергетический кризис, передел мира, передел сверхвлияния, ну а теперь еще и чума. Так и хочется сказать, остановите, ребята, эту сумасшедшую планету, я, пожалуй, сойду. Хорошая новость заключается в том, что рано или поздно все заканчивается когда-нибудь. В конце концов, на кольце Соломона было написано «Все пройдет», и это тоже. До тех пор остается адаптироваться и, как говорится, держать хвост пистолетом. В том числе это касается и инвесторов. Например, на выходных Министерство обороны России заявило, что собирается усилить удары по военным и военно-промышленным объектам в Киеве и других областях Украины в ответ на заявление Зеленского об усилении ударов по российским НПЗ. Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что пока договориться о мире не получается, ну, значит, Россия будет воевать, как говорится, наотмашь. При таких раскладах, естественно, трудно рассчитывать на рост рынка акций. Они вряд ли подрастут. Но и тот факт, что в обновленном бюджете военные расходы в 2027 году планируется поднять до 17,1 триллиона рублей или 6,9 от ВВП, против 2,8 от ВВП в среднем в 2017-2021 году. Все это говорит о том, что мир пока не входит в базовый сценарий правительства. К счастью, есть фундаментально сильные и стратегически важные компании, которые еще платят дивиденды. Ну, например, такие компании, как Интеррао, Ленэнерго. Теперь, что касается облигаций. Ну, надо понимать, что Министерство финансов России планирует разместить ОФЗ на 2,45 триллиона рублей. Причем до конца года. Так что бумаги 100% с высокой долей вероятности будут под довольно серьезным давлением. Но это не значит, что надо вот прямо бежать и от них всех избавляются. Особенно относительно коротких. Длинные придется, видимо, долго держать. Правительство по-прежнему остается надежным заемщиком. Соответственно, если держать облигации до погашения, то, наверное, переживать все-таки не о чем. Но докупать их сейчас, я имею в виду длинные ОФЗ, я бы сейчас точно не стал. Без хороших новостей в геополитике все они могут теоретически и просесть. Вместо них я бы сегодня сосредоточился на корпоративных облигациях. Ну и конкретные варианты мы приводили в нашем канале Биткоган, в Телеграм и Максе. А вот что касается золота в портфеле, на мой взгляд, сейчас оно может быть, скажем так, не в большой пропорции, то есть не более чем 5%, 10%, 15%. Дело в том, что проинфляционные риски в мире, в общем-то, сохраняются. Рубль может теоретически ослабнуть. А на глобальных рынках возможны новые потрясения. И это может касаться золота, в общем-то, тоже. При этом золото как раз, в отличие от облигаций, как мы понимаем, не зависит от кредитоспособности конкретного эмитента. Это тоже надо понимать, так что здесь все достаточно сложно. Но золото и золото. Было, есть и будет. Но посему какой-то кусочек себе в портфеле выделить на золото всегда было бы полезно.
0: Это был инвестбанкир и основатель медиасистем Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души», второй том «Возрождение», написанную нейросетью «Гигачат», открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. Продолжит Ольга Кашинская.
12: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст, цитата, «безусловно, не Гоголь», но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
13: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
12: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
14: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведения итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить это поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, как мог продолжить Гоголь.
12: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
15: У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее обладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
12: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей, права на созданные с их помощью произведения, передают пользователю. В том числе и лицензия гигачата. Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
16: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
17: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
18: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
17: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
19: «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей.
21: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Business FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 7 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. При атаке беспилотников в Подмосковье один человек погиб, шестеро получили ранения, сообщил губернатор московского региона Андрей Воробьев. Он уточнил, что жертвой атаки стал 20-летний мужчина в поселке Радумля Солнечногорского округа. На территории Подмосковья уничтожены 185 дронов. В Истре повреждены 10 частных домов, а также хозпостройки и 2 автомобиля. Также повреждения получили дома в Домодедово и Барыбино. Сбито еще 19 беспилотников, летевших на Москву, сообщает мэр Сергей Собянин. Со вчерашнего вечера на подлете к Москве ликвидировано более сотни дронов. Агентство ТАСС называет нынешнюю атаку одной из крупнейших за 2 года. В Москве из-за ограничений в аэропортах не смогли приземлиться 4 самолета из Турции. Аэропорт Внуково сообщил, что на запасные аэродромы ушли 15 бортов. К этому часу ограничения в воздушных гаванях уже сняты. Президент США Дональд Трамп подписал указ об ослаблении ограничений на использование необлагаемого налогом красного дизельного топлива. Эта мера официально отменяет требования о том, что дизтопливо не должно использоваться на дорогах общего пользования, сказал он. По мнению президента США, этот шаг существенно снизит стоимость всех товаров, в том числе продуктов питания. Разрешение на использование красного дизеля будет действовать до конца года. Дизтопливо с красным красителем обычно применяется для сельскохозяйственной и строительной техники и не облагается федеральным акцизным налогом. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на столичный регион, судя по всему, продолжается. После паузы Сергей Собянин сообщил несколько минут назад об уничтожении еще 19 ППЛА. За ночь было сбито еще 105 в Московской области. В результате атаки дронов один человек погиб, 6 ранено. На земле есть повреждения. Уже второй гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Суд в Москве сегодня изберет меру пресечения для Игоря Васильева. Он, кстати, бывший глава Росреестра и бывший кировский губернатор. Власти вернулись к идее сделать иностранный трафик платным, хотя и с нюансами. Ранее в Яндексе заявили, что возможные ограничения VPN в России – это риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, которым не хватает внутренних ресурсов для своих разработок. Все подробности в нашем эфире. Минцифры вернулась к идее оплаты VPN. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, сообщил газете «Коммерсант» источник, знакомый с ходом обсуждения. Между тем, российские разработчики, чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобным. Историей предпринимателя у Михаила Здорожного.
1: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-система» Иван Санников.
2: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
1: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
3: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление, попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
1: Редакция «Бизнес ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN из белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
5: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
1: Нарекания на работу VPN из белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
6: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
1: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Прямо сейчас.
0: Да, действительно, продолжается атака дронов на столичный регион. Только что Сергей Собянин сообщил в Максе, что еще 10 беспилотников уничтожены. Это у нас уже получается 29 за последние полчаса. Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей. А ценители деликатесов подражания не заметят. Так ли это? Подробнее Иван Медведев.
23: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Новский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
24: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
23: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
25: По большому счету и устриц, и лобстеры – это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
23: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Сегодня с теми, кто в теме, французская тема. Накануне французские школьники вновь вышли на улицы с протестами, и не все из них были мирными. В городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки, когда он поднимал полицейскую гранату, чтобы бросить ее обратно в стражей порядка. А в Париже протестующие подожгли вход в лицей. В городе Экс-ан-Прованс во время протестов камень попал в голову прохожей, пострадала женщина. А в городе Ла-Сьюта преподаватели облили бензином. Власти страны приостановили работу более 400 учебных заведений. Главный катализатор протестов учащейся молодежи, как пишут французские СМИ, это хроническое недофинансирование сферы образования. О системных проблемах в школах мы поговорили с Давидом Беручишвили, доктором наук, профессором Сорбонны, гидом.
4: Школьным учителям платят недостаточно. И, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы какие-нибудь грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует? Всякими плюшками. Ранний выход на пенсию. В возрасте 50 лет. Большие отпуска. Месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Зарплата начинается от 2000 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская. Бесплатный транспорт. У него есть такие привилегии, которых нету у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Если человек идет в педагоги школьные, это считается провал карьеры изначально. Классы рассчитаны на 25 человек. Класс на 25 человек набивается 40 человек, а то и 45. Есть три системы образования. Американская, советская, французская. Американская – это означает образование. А вот кто хочет учиться, тот учится. Кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший.
0: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес ФМ. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире Бизнес ФМ интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». А беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте и о том, о чем важно сегодня говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на Бизнес ФМ.
7: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
9: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
10: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
11: Бизнес ФМ. Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denbrenda.rf. 18+.
13: Первое в деле.
26: Считается, что первое профессиональное фотоателье было открыто в 1840 году в американской Филадельфии Робертом Корнелиусом, автором первого в мире успешного фотоснимка человека. Проработало заведение Роберта только 3 года и закрылось, не выдержав конкуренции со множеством фотосалонов, появившихся к тому времени.
13: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород».
26: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
27: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
22: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Нижегородский областной суд отказал прокуратуре в обжаловании второго оправдательного приговора, который присяжные вынесли детскому тренеру по рукопашному бою Николаю Кукушкину, сообщает Коммерсант Приволжья. Ранее суд с учетом вердикта присяжных признал фигуранта невиновным в убийстве росгвардейца и покушении на убийство его сослуживцев в 2021 году. Когда Кукушкин с ножом в руках защищал от 8 нетрезвых росгвардейцев жену и друга на улице Большой Покровской. Один из участников умер в больнице, двое его коллег получили ранения. Троим росгвардейцам позднее дали условные сроки за причинение вреда здоровью средней тяжести другу тренера. Первый оправдательный приговор был вынесен еще в 2022 году, однако прокуратура его оспорила. Вторую коллегию присяжных распустили из-за давления на адвокатов и СМИ, а с третьим составом случился скандал. Его возглавил родственник сотрудника прокуратуры, и присяжных отстранили от процесса. Минувшей весной четвертая коллегия присяжных вновь посчитала Николая Кукушкина невиновным. В следующем году минимальная выплата по больничному может составить около 1000 рублей в день, пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов. Точная сумма будет зависеть от месяца. Минимальное дневное пособие рассчитают, исходя из МРОТ и количества календарных дней. Поэтому в месяцах с 31 днем выплата составит около 933 рублей в сутки, а в феврале может превысить 1000 рублей. После передачи данных работодателям социальному фонду выплата обычно поступает в течение примерно 10-15 календарных дней. Нижегородская область оказалась на 17-м месте среди субъектов России по материальному благополучию населения, сообщает РИА Рейтинг. При составлении списка учитывались отношения медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, среднемесячный объем вкладов физических лиц в банках на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля семей, которые могут позволить себе квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц. Лидером в этот раз стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который набрал почти 95 баллов из 100. У Нижегородской области менее 75,5 баллов. Замгубернатор Олег Беркович рассказал о новых музейных пространствах в Нижегородском Кремле. Так, например, там появится новый корпус художественного музея. Для этих целей проводится реставрация и адаптация 10-го корпуса, расположенного на центральной площади. Открытие первой выставки запланировано на завершение всех работ. Также в текущем году планируется завершить музеификацию Крамысловой башни, а в следующем – Часовой башни. Кроме того, замгубернатор рассказал о планирующихся экскурсиях на новую Волга-арену на Стрелке. При этом он отметил, что говорить о совместных экскурсиях на Волга-арену и футбольную Совкомбанк-арену пока рано. Однако Беркович подчеркнул, что местные клубы очень дружны и выразил надежду на то, что они наверняка разработают что-то вместе. Самыми распространенными именами, которыми называли детей в Нижегородской области в сентябре, стали Михаил и Анна, рассказали в региональном управлении ЗАГС. Также чаще всего мальчиков называли Александрами, Артемами, Иванами, Матвеями, Марками и Львами. В список распространенных имен для девочек попали София, Василиса, Мария, Виктория, Ева и Ксения. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
14: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
27: Погода.
15: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 10, ночью также осадки и плюс 11 градусов.
27: Валюта.
15: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
27: Компании и корпорации.
2: Нижегородские предприятия смогут представить продукцию на коллективном стенде международной промышленной выставки в Бишкеке на льготных условиях. Центр поддержки экспорта Нижегородской области возьмет на себя расходы на аренду выставочной площади, застройку и сопровождение стенда, а также регистрационные сборы для представителей малого и среднего бизнеса, сообщили в Министерстве промышленности региона. Выставка пройдет с 15 по 17 октября. Для подачи заявки компаниям необходима усиленная квалифицированная электронная подпись и отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. Заявки принимаются до 8 октября через форму Центра поддержки экспорта. Выставка в Бишкеке охватывает разные отрасли промышленности, от машиностроения и энергетики до приборостроения и новых материалов. Для нижегородских предприятий участие – это возможность представить свою продукцию потенциальным партнерам и провести переговоры о сотрудничестве на рынке Кыргызстана, сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Нижегородская мэрия и московская компания BL Technics через суд расторгают концессию от 2022 года о модернизации освещения на территориях детских садов и школ за почти 4 миллиарда рублей. Концессионер, подавший иск на месяц раньше, также требует взыскать с мэрии 216 миллионов рублей задолженности, пишет коммерсант Приволжья. Иск концессионера о расторжении соглашения суд начнет рассматривать в октябре. Иск мэрии пока оставлен без движения, пока та не представит доказательства о направлении досудебной претензии. Все нижегородских компаний подписали 12 соглашений с белорусскими предприятиями на выставке «Иннопром Беларуси» в Минске. Документы предусматривают сотрудничество в электротехнике, производстве промышленного оборудования, металлообработке, выпуске автокомпонентов, бытовой техники и материалов, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и предпринимательства в Нижегородской области. Так, соглашения заключили нижегородские МЗВ АЧМЗ, НПК, Машинери Групп, КИТ Энерго, Современная трубопроводная система, Фабрика композитов и ПК ВЛМ РУС. Кроме того, представители правительства Нижегородской области, Минпрома и компании «Современная трубопроводная система» на выставке обсудили с министром энергетики Беларуси Денисом Морозом участие компании в строительстве перспективного третьего энергоблока белорусской АЭС. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
27: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Ого, красавец! Вот что значит порода.
16: А как зовут?
8: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
17: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
18: Предложение ограничено.
19: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
20: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
21: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
28: «Агат». Покупай выгодно.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
29: Через век. Главные капиталы России. Лев и Лазарь Бродские.
30: Родились в Златополе Киевской губернии, где в то время проживал их отец Израиль Маркович, владелец Лебединского сахарорафинадного завода и нескольких имений на юго-западе Российской империи. В 60-х годах 19 века семья переехала в Одессу, а затем в Киев. Израиль Бродский и сыновья вели дела настолько успешно, что вскоре оказались владельцами огромного состояния. К концу века созданное ими Александровское общество сахарных заводов производило около четверти всего сахара в царской России. Они внимательно следили за новыми техническими изобретениями, и оборудование на заводах постоянно обновлялось. Предприятия Бродского славились образцовым жильем для рабочих, которые бесплатно пользовались больницами, чайными и читальнями. После смерти отца Лазарь и Лев Бродские руководили уже целым рядом крупных предприятий, распространив свою деятельность и на другие отрасли промышленности. Старший брат Лазарь Израилевич был основателем общества Днепровского пароходства, членом биржевого комитета, акционером практически всех промышленных предприятий, возникавших в Киеве, в том числе Киевского трамвайного общества. Лев Израилевич был членом совета директоров нескольких банков – Киевского частного коммерческого, Русского для внешней торговли, Волжско-Камского и Петербургского международного. Также он был председателем правления Киевского общества водоснабжения, Киевского товарищества пивоваренных заводов, порохового завода в Екатеринославской губернии, стеаринового завода в Одессе и Елисаветградской городской железной дороги. В благотворительных делах братья Бродские следовали завету своего отца, который говорил о меценатстве «Я даю деньги не потому, что мне хочется давать, а потому что сознаю, что нужно и следует давать». Поэтому они жертвовали на благотворительные цели не только средства, но и собственную энергию. Бродские непосредственно участвовали в делах общества борьбы с заразными болезнями, в организации и строительстве Киевского политехнического института, в делах общества по борьбе с туберкулезом и еврейской больницы. При содействии сахарных магнатов были построены противотуберкулезные санатории в Пуще-Водице под Киевом и Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге. На их пожертвования в Киеве созданы коммерческое училище, детская поликлиника, бактериологические институты и крытый бессарабский рынок. Интересно, что в уставе общества борьбы с заразными болезнями по настоянию Лазаря Бродского было записано, что 6% от ежемесячного дохода рынка должно перечисляться названному обществу на цели содержания бактериологического института. Сам институт был построен в рекордно короткий срок – за 100 рабочих дней. После смерти старшего брата в 1904 году Лев Израилевич возглавил Александровское сахарное общество. В 1912 году, устав отдел, он вышел из бизнеса, продав свой пай специально созданному банковскому синдикату. Льву Бродскому принадлежало много объектов недвижимости в центре Киева, в том числе здание, в котором сегодня расположен театр имени Ивана Франко. А общая сумма его пожертвований на благотворительные цели превысила 2 миллиона рублей. В 1918 году Лев Бродский эмигрировал во Францию. Он не принял идеи революции и активно спонсировал «Белое движение». Последние годы жизни он посвятил своей тайной страсти – азартным играм. Умер в 1923 году в Париже.
29: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Имя нарицательное. Истории привычных названий на Бизнес FM.
0: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын», отсюда название». Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
29: Имя нарицательное на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. На подлете к Москве сегодня утром уничтожено еще 29 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Ночью, по его информации, в сторону московского региона летело в общей сложности 650 дронов. 105 было уничтожено на близких подступах к столице. По данным ТАСС, эта атака стала одной из крупнейших за последние два года. При беспилотной атаке в Подмосковье один человек погиб, шестеро получили ранения. Об этом сообщает губернатор Андрей Воробьев. На территории Московской области уничтожено 185 беспилотников. В Истре повреждены 10 частных домов, а также хозяйственные постройки, 2 автомобиля. Повреждения получили и дома в Домодедове и Барыбине. Над Смоленской областью сбиты 19 дронов. Один человек получил легкие травмы. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. На местах падения обломков работают оперативные службы. В России против гриппа вакцинировались более 11,5 миллионов человек. Кампания по вакцинации продолжается, сообщает Роспотребнадзор. Сейчас в стране зарегистрировано около 688 тысяч случаев заболевания ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это немного ниже показателя предыдущей недели. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держите курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Второй подряд гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела коррупции. Суд в Москве сегодня изберет меру пресечения для Игоря Васильева, который раньше руководил Росреестром и Кировской областью. Теоретики быстрой победы.

0: структуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. А сегодня в столичном ХАМО в Нечинском райсуде планируется рассмотрение ходатайства главного военного следственного управления об аресте Игоря Васильева. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов рублей. Парк находится в ведении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывают полное содействие в расследовании уголовного дела. Игорь Васильев, бывший глава Кировской области, бывший сенатор от Коми и глава Росреестра, тоже бывший, занял должность гендиректора парка «Патриот» полгода назад.
3: Подробности. В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелимука. Как сообщили в СК, Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелимук был задержан по решению суда. Отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелимук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали два других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 21 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 соток, а жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
2: Это уже второй крупный коррупционный скандал, связанный с руководством парка «Патриот». Предшественник Васильева, бывший гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Его дело стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего замминистра обороны Павла Попова. Курировавшего «Патриот», Попов был осужден по делу о коррупционных преступлениях на 19 лет колонии. Позднее срок ему сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексис Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg, а глава германской внешней разведки Мартин Егер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией, хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стуб предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. К чему идет дело, комментирует Георгий Бофт. Телеграм-канал «Бофт знает».
4: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Егера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Егера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть до 1,5 миллиардов евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А

0: Санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системе управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Почему первый тур президентских выборов в Бразилии показал неожиданный результат? Соцопросы перед голосованием предрекали победу действующему главе Луле да Силве с небольшим отрывом, меньше 2%, но все же. Однако вышло ровно наоборот. Сын бывшего главы Бразилии, правый кандидат Флавио Болсонаро, одержал победу, обогнал да Силву на 2% пункта. Теперь их ждет второй тур в конце октября. А продолжит тему Валерий Убадоев.
2: Лидер бразильских левых, действующий президент Бразилии Лула да Силва, получил 45% в первом туре, а правый Флавио Болсонаро – 47%. Его отец, президент с 19 по 23 год, сейчас отбывает срок по обвинению в госперевороте – 27 лет лишения свободы. Главными темами на этих выборах, как пишет Рейтер, были стоимость жизни, то есть растущие цены на продукты питания, аренду и так далее, а также коррупция и преступность. Устранить все это пообещал Болсонаро, чем и подкупил избирателей. Он говорит о борьбе с организованной преступностью, снижении налогов и госрасходов. Лула же выступает за стабильность, сохранение соцпрограмм и независимость от штатов, в то время как Болсонаро встречается с Дональдом Трампом, который его откровенно поддерживает. Но для голосующих за Болсонаро это не проблема, говорит переводчик и автор телеграм-канала о жизни и культуре Бразилии Ирина Кананыхина. Она живет там уже более 4 лет.
3: В целом уже можно предсказать с достаточно большой уверенностью, что, скорее всего, президент сменится. Электорат Болсонаро, мне кажется, по взглядам вполне сочувствует Трампу и не против такой поддержки и такого союза. По поводу стоимости жизни и коррупцию, я бы сказала, что они очень громко звучат в предвыборных кампаниях, и люди на эту тему переживают и волнуются. И в целом, плюс-минус, все потихоньку дорожает. Но каких-то шоковых удорожаний я не заметила, если честно. По крайней мере, в Сан-Паулу. Это, опять-таки, инфляция, она может отличаться на разные продукты, на разные товары.
2: Поскольку экономическое состояние Бразилии является одной из главных тем на выборах, стоит обратить внимание на то, что у этой страны довольно довольно высокий разрыв между ключевой ставкой и инфляцией. Ключ в Бразилии сейчас находится на уровне в 13,75%. Годовая инфляция на август 4,22%. Такой разрыв свидетельствует о жесткой денежно-кредитной политике. И даже несмотря на то, что ЦБ Бразилии ставку начал снижать, он делает это довольно медленно, поэтому экономический рост в стране весьма вялый. Во втором квартале ВВП вырос на 0,5%, что, хоть и выше прогнозов, все равно показало замедление экономики. А ЦБ и Минфин страны планомерно снижают свои прогнозы. Все это приводит к дорогим кредитам для обычных бразильцев, учитывая, что 82% домохозяйств в стране и так имеют те или иные задолженности. Жизнь в Бразилии потихоньку становится дороже с каждым днем. И на этом фоне появляется Флавио Болсонаро, который принесет с собой, как он обещает, хоть какие-то перемены. И хотя Бразилия среди стран Латинской Америки показывает результаты лучше, чем, например, Аргентина, ситуация не выглядит радужной. Сугубо по экономическим факторам между Бразилией и Россией довольно много сходств, отмечает генеральный директор УК «Спутник управления капиталом» Александр Лосев.
4: Такая же зависимость от сырьевого экспорта. Также у них такая недостаточная диверсификация экспорта. Да, они действительно много зависят от Китая в торговле, так же, как и мы. Та же проблема с высокой ставкой. В Бразилии прошло то же самое, что сейчас проходит в России. Трамп, похоже, последовательно реализует доктрину Монро в ее такой новой интерпретации 21 века. И потихонечку он включает страну за страной в Латинской Америке в орбиту влияния Соединенных Штатов, что, соответственно, усилит зависимость Бразилии от США и, видимо, снизит товарооборот с Китаем, или будут проблемы у китайских инвестиций, у китайской торговли, что, безусловно, повлияет и на замедление мировой торговли. То есть, в принципе, вот еще одна проблемная страна БРИКС у нас образовалась.
2: При Луле да Силве основным торговым партнером Бразилии является Китай. Болсонаро-младший, в свою очередь, делает ставку на США и обещает укрепить отношения с Вашингтоном. Но Китай по-прежнему остается огромным рынком сбыта, поэтому Болсонаро намерен установить прагматичные отношения с Пекином. Ранее он допускал, что Бразилия может дистанцироваться от БРИКС в случае его победы на выборах, а в предвыборной кампании Болсонаро объединение не упомянуто вовсе. Валерий Убадоев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
5: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Жизнь полна сюрпризов. И Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
10: Бывали в истории цивилизации времена, когда человечеству доводилось добывать деньги прямо из моря. Морские раковины успешно служили средствами платежа, а распространение и разнообразие ракушечных денег не сильно уступало деньгам металлическим. Самыми ходовыми принято считать раковины океанских фарфоровых улиток ципрей, называемых староиндийским словом «каури». В качестве денег каури стали использоваться 3 с лишним тысячи лет назад в Китае. Оттуда распространились по всей Восточной и Южной Азии, Африке, островам Тихого и Индийского океанов и сохранились в обороте в отдельных регионах вплоть до 19 века. Доходили ракушечные деньги и до Центральной Азии, Кавказа и Европы, а в 12-14 веках были известны даже на Руси. У нас их называли жирновки, жуковины, ужовки и гажьи, то есть змеиные головки.
9: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Приложения Яндекса с Алисой AI вошли в топ-15 самых популярных в мире мобильных сервисов с генеративным искусственным интеллектом по месячной аудитории. Об этом говорится в рейтинге венчурного фонда Andreessen Horowitz, составленном на основе данных за август. Яндекс занял 13 место и стал единственным российским участником списка. Первые три позиции заняли ChatGPT, CapCut и Gemini. Сразу после российского сервиса в рейтинге выйдут DeepSeek и QQ-браузер. Австрийский Райффайзен заявил, что не нашел у себя нарушения антироссийских санкций, сообщает издание Франк Медиа. Внутренняя проверка банком обвинений шортселлера Grizzly Research не выявила нарушений правил комплаенса и санкционной политики. Проверка охватила почти 200 позиций из отчета, включая компании, номера контрактов и транзакций, а также товары двойного назначения. По утверждению банка, эти сведения сопоставили с историей платежей и операций группы.
12: Отставки и назначения.
11: Главный управляющий директор ВПРФ Александр Чеботарев назначен гендиректором консалтингового бюро «Стрелка», входит в ВЭП, сообщили РБК в компании. Прежний руководитель бюро Кристина Ишханова осталась в компании и заняла должность партнера директора практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: «8.47 в российской столице. Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон национальной хоккейной лиги станет для него последним. Летом капитан Вашингтон Кэпиталс подписал новое соглашение с клубом на 1 год. Он является действующим рекордсменом НХЛ по забитым голам в регулярных чемпионатах и пока идет вторым по заброшенным шайбам с учетом плей-офф. Тему продолжит наш спортивный обозреватель.
13: Спорт с Григорием Гуреевым.
14: 22-й сезон в НХЛ, и он же последний. Славная охота подходит к концу. Решение Александра Овечкина было предсказуемым. Когда летом он заключил контракт лишь на 1 сезон, оно уже было принято, рассказал Ови в открытом письме болельщикам. Примечательно, что объявил о своем решении россиянин в тот же день, когда впервые забил в НХЛ, 5 октября, с разницей в 21 год. Но как все поменялось за это время? На данный момент он лучший снайпер Североамериканской лиги в регулярных чемпионатах – 929 шайб. Остался последний рекорд. Суммарно вместе с матчами плей-офф НХЛ у Александра сейчас 1006 голов, у легендарного Уэйна Грецки – 1016. Что дальше будет делать Овечкин? Как минимум выпускать пиво под запущенным брендом «Ови». Производством займется одна из крупнейших российских компаний – пивоварни «Бочкарев». А может, еще и в родном московском «Динамо» проведет сезон-другой. Александр неоднократно заявлял, что не против завершить в нем карьеру. Хоккейный обозреватель издания «Спорт-24» Дмитрий Ярыкалов считает, что россиянин мог закончить в НХЛ еще после прошлого сезона, но непопадание Вашингтона в плей-офф стало для него триггером. И он захотел уйти из сильнейшей лиги планеты на красивой ноте.
15: Вся селекция Вашингтона была заточена на то, чтобы команда боролась, если не за кубок Стэнли, то гарантировала себе выход в плей-офф. С другой стороны, это осложнение для Овечкина с точки зрения его игрового времени. При этом я думаю, что все-таки в большинстве он будет играть примерно как и прежде, получать, если не безграничное, то максимальное время. А вот в равных составах Овечкин уже играет меньше, чем прежде. И он теперь не главное прима, а один из 3, 4, 5, может быть 6 главных нападающих. В то, что он отыграет целый сезон в КХЛ, я лично не очень верю. Скорее всего, это будет какой-то символический матч, может быть официальный, может быть прощальный матч в составе «Динамо».
14: Конечно, надо будет смотреть на физическое состояние Александра в конце сезона. А в том, что россиянин побьет рекорд Уэйна Грецки в НХЛ, автор официального сайта континентальной хоккейной лиги Константин Нужденов абсолютно уверен.
16: Мне кажется, здесь стоит вопрос прежде всего мотивации, потому что в этом сезоне вряд ли кто-то сомневается, он окончательно побьет рекорд Грецки, всего 10 шайб. В 41 год уже не так просто сохранять такие физические кондиции, чтобы пройти НХЛский марафон из 82 матчей плюс плей-офф. Что касается будущего, вполне может отыграть в КХЛ 1 сезон точно и тем самым порадовать болельщиков всей страны.
14: А спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский не сомневается, что даже после окончания хоккейной карьеры Овечкин найдет себя.
17: Тут и политические направления, тут и бренды всевозможные, и, естественно, участие в жизни хоккейного, да и футбольного «Динамо» тоже. Мы знаем, что Александр Овечкин довольно неплохо играет в футбол. Я убежден лишь в одном, что Овечкин – это, по сути, уже давно даже не человек, а просто настоящий живой бренд, настоящая марка, которую можно куда угодно приклеить. Великая карьера, когда человек проводит столько лет в одном клубе и бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Но очень часто бывает, что после огромной хоккейной карьеры жизнь начинается словно заново. Будем с большим интересом следить, какой она будет у Александра. Александра Овечкина. Почти уверен, что она будет здесь у нас, в России.
14: В первых двух матчах нового сезона Вашингтон одержал одну победу и потерпел одно поражение. Овечкин пока записал на свой счет голевую передачу. Ближайшая игра против Питтсбург Пингвинс состоится в Вашингтоне 8 октября. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
13: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Доброе утро, Григорий.
18: Доброе утро.
1: С чего бы ты начал сейчас?
18: Да, с валютного рынка. Все-таки вчера мы получили цифры с завтрашнего дня. Минфин будет направлять на покупку валюты 12,1 миллиардов рублей в день. Ну, ЦБ, естественно, по поручению Минфина будет проводить подобного рода операции. И целый месяц будет фактически такой существенный объем покупки. Вот с момента, когда Минфин возобновил работу этого пресловутого бюджетного правила с мая месяца, соответственно, рекорд был в июне 9,9 миллиардов, потом был спад, сейчас вот новый рекорд, и, соответственно, ну, сумма внушительная, это почти миллиард юаней в день покупка. Рынок среагировал моментально, вот сейчас, кстати, уже 12,80 юань, здесь динамика, если не изменится, то 13 плюс, может, к концу недели уже увидим, ну, где-то там на 13,60 надо будет смотреть, потому что фактически это точка невозврата, если юань к рублю закрепится выше 13,60, ну, все там, мы увидим пики, которые видели там 4 года назад в районе 20 и 22, что ли, где-то там было. Поэтому, если продажи со стороны экспортеров не будут адекватными, потому что последние 3 месяца мы видели, по данным ЦБ, какие скромные объемы на продажу выставляли экспортеры. Цифры были крайне низкие. Ну, тут еще надо понять, будет ли оживление спроса со стороны импортеров. В общем, здесь у нас постоянный покупатель со стороны ЦБ 12,1 миллиарда. Если еще там будут дополнительные покупатели при неадекватном предложении, да, естественно, будет очень такой устойчивый период ослабления российской валюты. Конечно, я так понимаю, регуляторы финансовые пытаются этим процессом управлять, но это в руках ЦБ. Рублей будет больше при неадекватном предложении валюты на бирже. Соответственно, в эти дни будет ускорение ослабления рубля и наоборот. Но пока вот посмотрим. Сегодня ЦБ озвучит, какие объемы рублевой ликвидности с банковской системы он в рамках своих операций будет предоставлять на этой неделе. Если рублей будет больше, ну, ждем уже ударный штурм отметки в 13 по паре юань-рубль уже на этой неделе. Если меньше даст, ну, может, еще потопчемся здесь. На глобальном валютном рынке, кстати, тоже отмечу серьезное движение одной валютной пары. Это бразильский реал. Он укрепляется аж на 5%. Рынок у них уже уверен, что побеждает правая, кандидат от правой партии, Болсонару. Ну, соответственно, считает, что он очень дружественный к рынку. Потом появилась идея, что американцы фактически закольцевали полностью за собой всю Южную Америку. Соответственно, начинается так называемая «золотая эра». Туда будут вбухивать триллионы долларов и прочее. Поэтому, естественно, все пытаются поймать удачу за хвост и начали активно скупать и бразильские акции. И, соответственно, валюта Бразилии тоже укрепляется.
13: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
19: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
20: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
13: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
20: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
21: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
22: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
4: Acid Test.
3: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи.
4: Срочные переводы на Business FM.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроения. Предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет. Искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими. Ближе к оценке сверху.
23: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
25: В Москве без 2:09. В студии Олеся Потапова. Пожар произошел в центре Москвы в здании на Большой Никитской улице. Предположительно, горит доходный дом Полуэктова-Кухаренко, построенный в начале 19 века. Из-за возгорания движение по Большой Никитской от Садового кольца до дома 58 по Большой Никитской перекрыто, сообщили в госавтоинспекции. Оператор войск беспилотных систем «Варяг» поразил аэростат ВСУ с модулем «Старлинк». Это произошло на высоте более 10 километров, сообщает Минобороны. Также расчеты «Герани» поразили несколько центров обработки данных на Украине. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе реки Жупаново. Летная машина частично повреждена. На борту находились 3 члена экипажа. Они не пострадали. В Омской области в ДТП пострадали 3 человека после того, как легковой автомобиль столкнулся с медведем. Авария произошла на загородной трассе. По данным МВД, Форд сбил медведя, вышедшего на проезжую часть. После столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Медведь не выжил. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
26: 9:00 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака дронов на столичный регион продолжается этим утром. Со вчерашнего вечера в сторону московского региона летели 650 украинских БПЛА. В Московской области погиб один человек, 6 ранены. На земле есть повреждения. Все аэропорты столицы ночью были закрыты. Авиакомпании корректируют расписание. Уже второй гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сегодня суд в Москве избирает меру пресечения для Игоря Васильева. Он также бывший глава Росреестра и экс-губернатор Кирова. Ценители даже не заметят, а бюджету прибавка в 6 миллиардов. Отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров предложили в Совете Федерации. Что будет с ценами и станут ли меньше есть устриц, все подробности в эфире. Бизнес FM. Более 12 часов продолжается атака беспилотников на московский регион. ТАСС называет ее одной из самых крупных за 2 года. На подлете к столице за ночь было сбито 120 БПЛА, а всего в сторону Москвы летело более 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В результате атак БПЛА в Московской области 6 человек получили ранения, один погибший. Жертвой стал 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истрии, Домодедове, а также в Волоколамском округе. В общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья. О том, как прошла минувшая ночь в Московской области, Бизнес FM рассказала жительница Истринского района Софья.
2: Мы проживаем в Истринском районе, и сегодня ночью где-то с 00:30 до 5 утра слушали хлопки, звуки беспилотников. Окна в нашем доме сотрясались. У нас двухэтажный дом, и на первом этаже панорамные окна. И при каждом вот этом хлопке окна дребезжали. Дом тоже трясся. В чате коттеджного поселка 340 домов. Чат не умолкал, потому что все были максимально встревожены. Естественно, никто не спал, и мы тоже. В спальне, где мы спим, тоже панорамное окно в пол. Единственное место в доме без таких окон. Это маленький коридор. Мы с мужем решили, что мы стащим матрас с кровати, переложили ребенка посередине, легли сами, но, конечно, не спали, просто слушали эти хлопки. Были предупреждения, что происходит сбитие. Сейчас отвезла ребенка в детский сад и слышу очередные хлопки.
26: Софья, жительница Истринского района. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. Сейчас не работает только Шереметьево. Авиакомпании корректировали расписание рейсов, а самолеты, летевшие в столицу, шли на запасные аэродромы или возвращались в точки отправления. Тем временем Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры ударов по центрам обработки данных на Украине. Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. В Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайтов международного трафика в сетях 5G, сообщил газете «Коммерсант» источник, знакомый с ходом обсуждения. Между тем, российские разработчики, чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобным. История предпринимателей у Михаила Задорожного.
5: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-система» Иван Санников.
6: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
5: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
7: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
5: Редакция «Бизнес ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
8: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
5: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
9: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упираются в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
5: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
10: Из-за механизма белых списков сокращается потребление мобильного интернета. Во втором квартале объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале показатель уменьшился еще ощутимее, почти на 8% год-году, подсчитали ведомости на основе статистики Минцифры. Из-за снижения потребления сотового интернета выросло использование Wi-Fi.
23: Прямо сейчас.
10: Число погибших после атаки ВСУ на Подмосковье увеличилось до 2, пострадавших до 9, сообщил губернатор Воробьев. По его данным, в 7 муниципалитетах повреждения получили 47 частных домов. Все подробности в нашем эфире, сейчас к другой теме. Школа за счет лобстера. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей. А ценители деликатесов подражания не заметят. Так ли это? Подробнее Иван Медведев.
11: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на 2 школы или 1 детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чуднов, Жириновский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
1: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов говорят в данном случае, я не понимаю.
11: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
12: По большому счету и устриц, и лобстеры это вообще просто единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в 2 раза, это не значит, что цена в меню вырастет в 2 раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
11: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
23: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан или гриль. Белинского 11/66.
14: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
15: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
16: «Агат». Покупай выгодно.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Business FM. Инструкция по применению. Показания.
18: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
18: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
18: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
18: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
18: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве.
23: Business FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
23: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
27: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченному по защите прав предпринимателей. В ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформируют совместно с администрацией президента. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на трое суток бывшего министра туризма Нижегородской области Сергея Яковлева за мелкое хулиганство. Об этом коммерсант Приволжья сообщили в Нижегородском областном суде. Сергей Яковлев ушел в отставку после конфликта с футболистами клуба Нижний Новгород и транспортной полиции на железнодорожном вокзале. Он нецензурно выражался и требовал задержать игроков. Видео с нетрезвым чиновником разошлось в соцсетях. Бывший министр извинился за свое поведение. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что поведение чиновника, тем более министра, в подобной ситуации не может быть оправдано ничем. Арзамас, первым из 46 исторических поселений России, обновил градостроительные нормы. Это устранило правовые коллизии и создало четкую юридическую основу для развития инфраструктуры, пояснили в региональном правительстве. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что новый регламент жестко защищает аутентичный облик центра, но при этом дает городу и инвесторам понятный алгоритм действий. Под защиту взяли 524 исторически ценных объекта. Аварийные здания, которые не подлежат восстановлению, выведены из оборота. Теперь участки можно освобождать под благоустройство и инвестпроекты, уточнил мэр Арзамаса Александр Щелоков. Также регламентом запрещено хаотичное размещение внешних блоков кондиционеров и антенн на памятниках. Шри-Ланка хотела бы восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в Москве. По ее словам, запустить рейсы в ближайшее время пока мешают несколько ограничений, в том числе вопросы со страхованием авиакомпаний. При этом власти Шри-Ланки рассчитывают постепенно решить эти проблемы и вернуться к прямым перелетам между странами. Ранее Россия также договорилась увеличить число рейсов со Вьетнамом. Администрация Нижнего Новгорода и сервис кикшеринга ВУШ обсуждают возможность продлить сезон аренды электросамокатов до середины ноября. Решение может быть принято при сохранении благоприятной погоды и стабильного спроса на сервис. По действующему соглашению между городом и операторами кикшеринга сезон должен завершиться 15 октября. ВУШ сообщили, что сервис сможет оперативно реагировать на погодные изменения. Если температура воздуха ночью опустится ниже нуля, на улицах появится наледь или гололедица, доступ к аренде временно ограничат. Самокаты при этом останутся на улицах, а поездки вновь станут доступны после потепления. Внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь к 35-му году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%, сообщает МК со ссылкой на исследование экспертов президентской академии. Если без внедрения технологий внутреннему рынку требуется около 77 миллионов работников, то при масштабировании искусственного интеллекта 69 миллионов. При этом аналитики утверждают, что эффект от внедрения будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании, в сфере культуры, минимальное в сельском хозяйстве, строительстве и добывающей промышленности. О развитии событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 10, ночью также осадки и плюс 11 градусов.
0: Валюта.
3: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
27: Московская компания РКС «Чистые воды» выиграла иск к объединенному коммунальному оператору о взыскании почти 39 миллионов рублей задолженности, говорится в картотеке дела арбитражного суда Нижегородской области. Истец выступал субподрядчиком, в первую очередь модернизации Нижегородской станции «Арация». Согласно материалам дела, стороны заключили договор на 72,5 миллиона рублей, но товар был поставлен в том же месяце только на 37,5 миллионов, о чем контрагенты заключили доп. Соглашение. Однако ОК оплату не произвел и настаивал в суде, что товар поступил на меньшую сумму и не мог быть принят до выяснения всех обстоятельств. Но суд отверг его доводы, указав, что передаточные акты и доп. Соглашения, в которых ответчик согласился с количеством фактически поставленного товара. Суд решил взыскать с ОК основную сумму долга 37,5 миллионов рублей и проценты за просрочку его уплаты, начиная с декабря 2025 года. 274 сотрудника компании «Ниж Автодорстрой» получили зарплаты, которые им задолжали с лета 2025 года. Всего сотрудникам недоплатили 107 миллионов рублей. Компанию оштрафовали за нарушение трудовых прав, сообщили в Гострудинспекции. Ведомство получило подтверждающий документ о погашении задолженности по зарплате в полном объеме. Трудовые права сотрудников восстановлены. Сибург Стова вошел в число победителей и призеров 6-го сезона международной премии «Экология. Дело каждого». Конкурс проводится ежегодно и направлен на экологическое просвещение, раскрытие талантов и повышение общественной экологической активности. Сибург Стова участвует в премии 2 года подряд и каждый раз становится призером. В прошлом сезоне проект предприятия был посвящен экологическому образованию. Волонтеры проводили интерактивные эко-уроки в школах в рамках программы «Вторая жизнь пластика». В этом году компания вышла с проектом в номинации «Экосоюз». Работа была посвящена восстановлению численности северного лесного оленя в Керженском заповеднике. В следующем году Сибург Стова планирует подготовить новый проект. Всего на конкурс было подано более 420 тысяч заявок из 110 стран, включая все 89 регионов России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Бизнес рухнул из-за баловства 2 сотрудников на кухне ресторана, а город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с Бургер Кингом, на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
4: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис Бургер Кинга отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
13: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется ДВ Фуд. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
4: ДВ Фуд лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Бургер Кинг Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
19: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штраф у нас не маленький по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которого он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение. Не то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел, а там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
4: Что касается парней, снявших трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
20: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки. Они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб, он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
4: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Put it on tape. Дословно с английского можно перевести как «положить на ленту», «внести в ленту». Причем речь изначально шла о специальной так называемой «тикерной ленте», которую использовали на торгах еще в 19 веке. Это была одна из первых электронно-цифровых систем, предназначенная для отчетов о торговой деятельности на биржах. Выглядело это следующим образом. Механизм печатал поступающую по телеграфным линиям информацию о текущих котировках на непрерывной бумажной ленте, производя при этом характерный тикающий звук. Сегодня тикер представляет собой бегущую строку на табло. Однако в обиходе навсегда закрепилось «Put it on tape». Срочные переводы на Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Число жертв массированной атаки беспилотников в Подмосковье выросло до двух. В Домодедове под завалами разрушенного частного дома обнаружено тело 71-летнего мужчины, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Ранее было известно о гибели в результате атаки 20-летнего мужчины в Солнечногорском округе. Число пострадавших выросло до 9. В 7 муниципалитетах повреждено около 50 частных домов. В селе Лобаново в Домодедово повреждены 4 квартиры в многоквартирном доме. Также повреждены 3 автомобиля в Истре и Ступино. В деревне Литвиново произошло небольшое возгорание на территории склада. Его уже потушили. Силы ПВО продолжают отражать атаку на Москву. Сбито еще 39 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, с начала суток на подлете к столице уничтожен 161 дрон. На месте падения обломков работает экстренная служба. Роспотребнадзор отрицает введение ограничений в Иркутской области. Эта информация является недостоверной, заявили в ведомстве. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе, в городах Иркутск и Шелихов спокойная. Организован и проведен специальный комплекс мероприятий в связи со случаем заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института. Ранее у нее был выявлен диагноз пневмонии, неустановленная этиология. Специальная комиссия не выявила в институте аварийных ситуаций при работе с патогеном. Микроорганизмами, сообщалось ранее. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина 10 в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака дронов на столичный регион продолжается, и сегодня утром еще 39 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО. Всего за сегодняшний день на подлете к Москве сбито 179 беспилотников. В Московской области погибло 2 человека, 9 ранены, на земле есть повреждения. Теоретики быстрой победы. В НАТО готовят план действий на случай прямого конфликта с Россией. На этом фоне президент Финляндии призывает европейцев притормозить с алармизмом. О ситуации сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Власти вернулись к идее сделать иностранный трафик платным, хотя и с нюансами. Ранее в Яндексе говорили, что возможное ограничение VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ. Поскольку внутренних ресурсов не хватает, российские компании с такими проблемами уже сталкиваются. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению.

0: Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелимук был задержан и по решению суда отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелимук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали два других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 2021 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 сотен, так и жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
1: Под домашний арест в рамках дела также отправлен еще один его фигурант, предполагаемый взяткодателя гендиректора компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриот». Предшественник Игоря Васильева, экс-гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Его дело стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, курировавшего «Патриот». Попов был осужден по делу о коррупционных преступлениях на 19 лет колонии. Позднее срок ему сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексис Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Йегер рассказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стуб предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Йегера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Йегера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться угроза, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть до 1,5 миллиардов евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича. Хотя назвать его все же планом быстрого быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями.

0: с учетом опыта войны в Украине. Блумберг уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27-м году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказать готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Сегодня с теми, кто в теме, французская тема. Французские школьники накануне вновь вышли на улицы с протестами, и не все из них были мирными. В городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки, когда он поднимал полицейскую гранату, чтобы бросить ее обратно в стражей порядка, сообщает французское «Фигаро». В Париже протестующие подожгли вход в лицей. В городе Экс-ан-Прованс во время протестов камень попал в голову прохожей, пострадала женщина. А в городе Ла-Сиота преподаватели облили бензином. Власти страны приостановили работу более 400 учебных заведений. Главный катализатор протестов учащейся молодежи – хроническое недофинансирование сферы образования, отмечают французские СМИ. О системных проблемах в школах мы поговорили с Давидом Беручишвили, доктором наук, профессором Сорбонны и гидом.
2: Школьным учителям платят недостаточно. И, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы какие-нибудь грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует? Всякими плюшками. Ранний выход на пенсию. В возрасте 50 лет. Большие отпуска. Месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Зарплата начинается от 2000 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская. Бесплатный транспорт. У него есть такие привилегии, которых нету у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Если человек идет в педагоги школьные, это считается провал карьеры изначально. Классы рассчитаны на 25 человек. Класс на 25 человек набивается 40 человек, а то и 45. Есть три системы образования. Американская, советская, французская. Американская – это означает образование. А вот кто хочет учиться, тот учится. Кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший.
1: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Бизнес-ФМ. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. И еще вечером в эфире Бизнес-ФМ интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова. Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте, о том, о чем важно сегодня говорить. Говорит со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на Business FM.
3: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
5: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Ballpark
8: figure. Дословно перевести это словосочетание с английского довольно сложно. Самый близкий по смыслу перевод – стадионная цифра. К началу 20 века бейсбол приобрел в США бешеную популярность, благодаря чему английский язык пополнился множеством спортивных метафор. Так, например, выражение «ballpark figure» подразумевает ситуацию, когда мяч вылетает за пределы игровой площадки, и его точное местонахождение определить невозможно. Бизнесмены и экономисты стали пользоваться этим термином для обозначения грубых подсчетов или приблизительной оценки стоимости.
7: Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
9: «Гулливер» займется выпуском товаров для домашних животных. Компания, управляющая сетью магазинов детской одежды, подала заявку на регистрацию нового товарного знака «Гулливер Pets». Запуск нового бренда запланирован на ноябрь. Первым делом компания планирует выпускать игрушки для кошек и собак. Позже ассортимент расширит товарами для дома и ухода за питомцами, а также кормами. Компания рассчитывает занять нишу качественных товаров для животных, где сейчас, по оценкам экспертов, много недорогой продукции из Китая. Яндекс.Лавка расширила роботизированную доставку. Теперь роверы доставляют заказы из 130 дарксторов сервиса в России. Это примерно каждый шестой склад. Роботизированная доставка уже работает в 11 городах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани. В сентябре роверы доставляли до 10 тысяч заказов в день. До конца года Яндекс.Лавка планирует подключить к роботизированной доставке еще как минимум 270 дарксторов, в том числе в Воронеже и Тюмени. BMW вложила около 2 миллиардов евро в развитие производства в Германии, пишет Financial Times. Концерн инвестирует в заводы в Мюнхене и Дингольфинге, а также в новый завод по производству батарей. При этом конкуренты BMW, Volkswagen и Mercedes сокращают производство в Германии из-за высоких затрат. В прошлом году выпуск автомобилей в стране снизился на 10%, тогда как BMW увеличило производство на 6%. При этом эксперты предупреждают о рисках, связанных с высокими расходами на энергию и рабочую силу. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
1: Девять сорок шесть в Москве. Вы слушаете Business FM. Получила прививку от госпомощи на всю жизнь. Дело бьюти-мастера из Воронежа Елизаветы Пигуль, которую обвинили в мошенничестве на 168 рублей, закрыли. Не нашли состава преступления. Ранее, после волны громких публикаций в СМИ, в том числе на Business FM, ее делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин. И генпрокуратура требовала прекратить уголовное преступление. Два года назад Елизавете одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей для развития малого бизнеса. Ее доход по условиям госконтракта за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила. Но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. С тех пор у нее 4 раза поменялся следователь, но вот адвокат сообщил ей хорошую новость, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
7: Кто надо, услышал.
10: позвонил мой адвокат, скинул постановление о прекращении уголовного преследования. Дальнейшие наши с ним действия мы будем уже обсуждать, а именно реабилитация, отдельное процессуальное событие. Казначейство Российской Федерации будет обязано выплатить мне сумму, которую я потратила на адвоката. Это сильно больше всего социального контракта. Также моральный вред, экономический вред.
11: Дело закрыто на основании чего?
10: В постановлении о прекращении уголовного дела написано, что я вела себя добросовестно, никого не вводила в заблуждение. Все условия по социальному контракту мной были выполнены в полном объеме. Выручку, которую подсчитывал Следственный комитет в своих 4 версиях своего обвинения, была подсчитана без учета моей расходной части. Перечислены свидетели, которые подтвердили все мои слова. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях. Я претерпела очень сильные потери из-за этого уголовного дела. Половину моей клиентской базы было распугано. Постоянно вызывали на допросы всех. Сплетни были, слухи, что я мошенница. Очень сильно просел доход. Это, конечно же, все отразилось на здоровье.
11: Вы хотите все эти издержки компенсировать?
10: Да, я надеюсь. Каждый выход с адвокатом стоил примерно 15-20 тысяч рублей. А сколько было следственных действий? Больше 30 точно. Огромные просто для меня потраченные деньги. Ближе к миллиону.
11: Намереваетесь ли вы теперь обращаться за госпомощью, господдержкой?
10: Нет, никогда. Урок усвоен на всю жизнь. Сама идея социального контракта была очень хорошей. И как сейчас это все обернулось, на это очень больно смотреть.
12: Дело закрыли еще 17 сентября, но Елизавету об этом оповестили только сейчас. По ее словам, таких, как она, обвиненных в мошенничестве за копейки десятки человек, поскольку в бьюти-индустрии в свое время прошли массовые проверки по соцконтрактам, и дела других мастеров, увы, еще не закрыто. Однако они объединились в сообщество и намерены бороться за такой же результат, как и у Елизаветы Пигуль.
13: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
12: Ну, а теперь посмотрим на ситуацию на рынках. Гриш, приветствую. С нашего рынка начнем.
14: Доброе утро. Да, с нашего рынка индекс Мосбиржи в плюсе. Закрепились еще вчера выше 2300. Ну, будут попытки, видимо, подвинуться еще на более высокие уровни с учетом появления новой идеи, я так понимаю, опять в игре идея, что начинается, может быть, мягкая, но все-таки девальвация российской валюты в плане того, что вчера Минфин озвучил очень солидные цифры по скупке валюты. С завтрашнего дня будет в ежедневном режиме выкупаться валюты, то есть юаней, на сумму 12,1 миллиарда рублей. Это новый рекорд с момента возобновления вот этих валютных операций в рамках бюджетного правила с мая месяца. Ну, соответственно, спекулянты сигнал услышали и сегодня попытались сразу сходу взять отметку 12,85. Это такое локальное сопротивление по паре юань-рубль. Дальше у нас 13,05. Ну, вот закрепляемся выше. Если 13,05, там движение уже наверх будет очень-очень далеко, если получится. Вот сегодня выяснится, будем ли мы штурмовать опять 13 на этой неделе или нет. В ЦБ вот, в течение часа-двух объявят параметры своих рублевых операций с банковской системой, но операции по управлению ликвидностью, он предоставляет недельные кредиты. Соответственно, если предложение рублей будет увеличено там, хотя бы там, до 6-7 триллионов, ну, значит, ликвидность рублевая будет в системе, и спекулянтам будет, скажем так, на какие деньги усилить давление на российскую валюту. В целом и рынок акций, вот, видимо, на этой идее, что опять ослабление рубля поможет экспортерам и прочее-прочее, все это подогревает пока спекулятивный интерес. Но активно, кстати, ни вчера, ни сегодня на нашем рынке акций особо не наблюдалось. Вот рынок внутреннего долга, здесь, да, дилемма. Если рубль начнет снижаться, тут, я так понимаю, пока не будет пробит технический уровень ключевой, это сопротивление, когда будет уже понятно, что ослабление рубля только начинается, соответственно, игроки на рынке внутреннего долга могут включать и вот эти валютные риски, да, ослабление рубля в стоимость текущих цен на российские долговые бумаги Минфина. Соответственно, цены могут снижаться. Это приведет к росту доходности. Ну, Минфину виднее, уж не знаю, что они там затеяли, но сумма внушительная. Тут все будет зависеть от того, пойдет ли поток валюты в течение октября от экспортеров. Да, они, по идее, тоже что-то должны были получить в виде доходов и прочее. Так что здесь ситуация это будет интересной. Нефтяные цены. Ну, еще одна попытка продавить цены на нефть. Brent уж опять ниже $100. Причина понятна, да, вроде как. Никто не стреляет в Персидском заливе. Иран, США, никого не обстреливают. Даже так вроде как за последние сутки Иран ни одного танкера не подбил. Хуситы... Ну, хотя и бьют по саудовским объектам, но вроде как труба основная по поставке сырой нефти с месторождения Саудовской Аравии все-таки работает, так что цены пытаются придавить и дальше вниз. На глобальном валютном рынке доллар сегодня чуть-чуть стабилизировался, его укрепление последние дни, конечно, было очень мощным, особенно против евро. Евровалюта остается слабой, сегодня попытка коррекции, перепроданность большая по евро, но проблемы вот эти политические в Европе никуда не делись, соответственно, Франция, теперь уже Испания и прочее, да, вот все это начинает включать политические риски в стоимость евро, и евровалюта, и не только к доллару, но и к другим валютам тоже остается под давлением, так что здесь пока толком ничего не изменилось, и динамика тоже остается для евро не очень позитивной.
15: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».

0: торговых центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. «Хелдмот роллин он тухрюен». Дословный перевод этой голландской фразы, чтобы расти, деньги должны катиться, то есть быть в движении. Но родилась поговорка еще во времена, когда человечество не знало других денег, кроме круглых монет. А самое понятное движение круглого, когда оно катится. А русские обычно говорят «деньги идут к деньгам» или «деньги должны работать». Срочные переводы на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
2: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, в студии «Бизнес FM» рассказывала мне «Между делом» о создании «ГРО», проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. «ГРО» Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24, я не шучу.
3: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
2: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес FM».
1: «Между делом» на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 9:58. Студия Олеси Потапова. Измерение температуры пассажиров, прибывающих в Шереметьево из Таиланда, действительно проводится, сообщили в пресс-службе аэропорта. Там заявили, что инициатива исходит от Роспотребнадзора. Ранее подобную информацию распространили несколько телеграм-каналов. Сообщалось, что температуру пассажиров измеряют выборочно на фоне всплеска заболеваемости ковидом в Таиланде. Московский аэродром Астафьево в районе Южного Бутова закроют для обслуживания самолетов. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Астафьево использует военная и бизнес-авиация. Аэродром расположен в Новомосковском административном округе. В 1995 году совладельцем аэродрома вместе с Минобороны стала компания «Газпром». В 2000 году комплекс реконструировали и открыли для гражданских рейсов. А позднее он получил статус международного. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе реки Жупаново. Летная машина частично повреждена. На борту находились 3 члена экипажа. Они не пострадали. ДТП в Томской области пострадали 3 человека после того, как легковой автомобиль столкнулся с медведем. Авария произошла на загородной трассе. По данным МВД, Форд сбил животное, вышедшее на проезжую часть. После столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Медведь не выжил. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Почти 900 дронов сбили за ночь российские силы ПВО. В одном только столичном регионе уничтожен за ночь 161 дрон. В области 2 человека погибли, 9 ранены. Еще один человек был ранен в Смоленской области. Власти вернулись к идее сделать иностранный трафик платным, хотя и с нюансами. Ранее в Яндексе говорили, что возможны ограничения VPN. В России это риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, поскольку внутренних ресурсов не хватает. Российские компании с такими проблемами уже сталкиваются. Ценители даже не заметят, а бюджету прибавка в 6 миллиардов. Отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров предложили в Совете Федерации. Что будет с ценами на эту продукцию и станут ли устриц меньше есть? Более 12 часов продолжается атака беспилотников на московский регион. ТАСС называет ее одной из самых крупных за 2 года. На подлете к столице было сбито более 160 БПЛА, а всего в сторону города. Только за ночь летело 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В результате атак БПЛА в Московской области 9 человек получили ранения, 2 погибших. Жертвами стали 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа, а также пенсионер в деревне Барыбино под Домодедово, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истре, Домодедове, Волоколамском округе. В общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья. О том, как прошла минувшая ночь в Московской области, Бизнес FM рассказала жительница Истринского района Софья.
5: Мы проживаем в Истринском районе, и сегодня ночью где-то с 00:30 до 5 утра слышали хлопки, звуки беспилотников. Окна в нашем доме сотрясались. У нас двухэтажный дом, и на первом этаже панорамные окна. И при каждом вот этом хлопке окна дребезжали. Дом тоже трясся. В чате коттеджного поселка 340 домов. Чат не умолкал, потому что все были максимально встревожены. Естественно, никто не спал, и мы тоже. В спальне, где мы спим, тоже панорамное окно в пол. Единственное место в доме без таких окон. Это маленький коридор. Мы с мужем решили, что мы стащим матрас с кровати. Переложили ребенка посередине. Легли сами, но, конечно, не спали. Просто слушали эти хлопки. Были предупреждения, что происходит сбитие. Сейчас отвезла ребенка в детский сад и слышу очередные хлопки.
0: Это была Софья, жительница Истринского района. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. На данный момент особый режим сняли. Авиакомпании корректировали расписание рейсов, а самолеты, летевшие в столицу, ушли на запасные аэродромы или возвращались в точки отправления. Тем временем Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры уничтожения аэростата ВСУ с модулем «Старлинг» на высоте 10 километров в результате атаки войск беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета. Скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими целями. Но тратить на аэростат ракету «Буха», которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует систему системы типа Starlink для организации mesh-сетей, ну то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз, ну, собственно, и, соответственно, и в стороны, раздает на определенное расстояние онлайн-доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами, ну, это достаточно серьезная возможность, которой, ну, скорее всего, будут пользоваться. Ну, вполне вероятно, что вот такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, ну, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
0: Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. На данный момент особый режим сняли. Авиакомпании корректировали расписание рейсов, а самолеты, летевшие в столицу, ушли на запасные аэродромы или возвращались в точки отправления. Тем временем Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры ударов по центрам обработки данных на Украине и видео уничтожения аэростат ВСУ с модулем Starlink. Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. В Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждения переправ жители Киева массово покидают город, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход. Минцифра вернулась к идее оплаты VPN. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, сообщил газете «Коммерсант», источник, знакомый с ходом обсуждения. Между тем, российские разработчики, чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже с подобным столкнулись. История предпринимателя Михаила Здорожного.
7: Компания «Бизнес-система» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-система» Иван Санников.
8: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
7: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
9: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
7: Редакция «Бизнес-ФМ» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
10: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Бизнес-ФМ написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
7: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
11: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально, и все.
7: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
0: Кстати, из-за механизма белых списков сокращается потребление мобильного интернета. Во втором квартале объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале показатель уменьшился еще ощутимее, почти на 8% год-году, подсчитали ведомости на основе статистики Минцифры. Из-за снижения потребления сотового интернета выросло использование фиксированного Wi-Fi.
1: Прямо сейчас.
0: Так, тут власти Домодедовского округа, я так понимаю, приводят свои данные именно по Домодедово. 3 человека госпитализированы в подмосковном этом городе после атаки БПЛА. Повреждения имущества зафиксированы примерно по 33 адресам в Домодедове. А ночью в городе возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной ЛЭП. Обломками БПЛА ведется восстановление. Вот такие данные. Но это вот конкретно по Домодедову, не по всей Московской области.
1: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
12: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
14: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
1: История денег на Business FM.
16: Бизнес FM. Инструкция по применению.
17: Показания.
16: Потребность быть в курсе в любой момент.
17: Особые показания.
16: Дефицит времени.
17: Способ применения и дозы.
16: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
17: Передозировка.
16: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
17: и, очевидно, уже в курсе.
16: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
17: Консультация с врачом не требуется.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
18: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России появилась новая организация для работы с обращениями бизнеса. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Автономная некоммерческая организация будет обеспечивать работу уполномоченному по защите прав предпринимателей. В ее задачи войдут правовая, финансовая, информационная и документационная поддержка бизнес-омбудсмена. Наблюдательный совет организации сформирует совместно с администрацией президента. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода арестовал на трое суток бывшего министра туризма Нижегородской области Сергея Яковлева за мелкое хулиганство. Об этом коммерсант Приволжья сообщили в Нижегородском областном суде. Сергей Яковлев ушел в отставку после конфликта с футболистами клуба Нижний Новгород и транспортной полиции на железнодорожном вокзале. Он нецензурно выражался и требовал задержать игроков. Видео с нетрезвым чиновником разошлось в соцсетях. Бывший министр извинился за свое поведение. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что поведение чиновника, тем более министра, в подобной ситуации не может быть оправдана ничем. Арзамас, первым из 46 исторических поселений России, обновил градостроительные нормы. Это устранило правовые коллизии и создало четкую юридическую основу для развития инфраструктуры, пояснили в региональном правительстве. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что новый регламент жестко защищает аутентичный облик центра, но при этом дает городу и инвесторам понятный алгоритм действий. Под защиту взяли 524 исторические ценных объекта. Аварийные здания, которые не подлежат восстановлению, выведены из оборота. Теперь участки можно освобождать под благоустройство и инвестпроекты, уточнил мэр Арзамаса Александр Щелоков. Также регламентом запрещено хаотичное размещение внешних блоков кондиционеров и антенн на памятниках. Шри-Ланка хотела бы восстановить прямое авиасообщение с Россией. Об этом РИА Новости сообщил посол страны в Москве. По ее словам, запустить рейсы в ближайшее время пока мешают несколько ограничений, в том числе вопросы со страхованием авиакомпаний. При этом власти Шри-Ланки рассчитывают постепенно решить эти проблемы и вернуться к прямым перелетам между странами. Ранее Россия также договорилась увеличить число рейсов со Вьетнамом. Администрация Нижнего Новгорода и сервис кикшеринга ВУШ обсуждают возможность продлить сезон аренды электросамокатов до середины ноября. Решение может быть принято при сохранении благоприятной погоды и стабильного спроса на сервис. По действующему соглашению между городом и операторами кикшеринга сезон должен завершиться 15 октября. ВУШ сообщили, что сервис сможет оперативно реагировать на погодные изменения. Если температура воздуха ночью опустится ниже нуля, на улицах появится наледь или гололедица, доступ к аренде временно ограничат. Самокаты при этом останутся на улицах, а поездки вновь станут доступны после потепления. Внедрение искусственного интеллекта в нашу жизнь к 35-му году приведет к сокращению вакансий на рынке труда на 10%, сообщает МК со ссылкой на исследование экспертов президентской академии. Если без внедрения технологий внутреннему рынку требуется около 77 миллионов работников, то при масштабировании искусственного интеллекта 69 миллионов. При этом аналитики утверждают, что эффект от внедрения будет неравномерным. Наибольшее снижение вакансий ожидается в финансовой и научной сферах, в информации и связи, в образовании, в сфере культуры. Минимальное в сельском хозяйстве, строительстве и добывающей промышленности. О развитии событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
19: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
20: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
1: Погода.
21: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 10, ночью также осадки и плюс 11 градусов.
1: Валюта.
21: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
18: Московская компания РКС «Чистые воды» выиграла иск к объединенному коммунальному оператору о взыскании почти 39 миллионов рублей задолженности, говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области. Истец выступал субподрядчиком первой очереди модернизации Нижегородской станции «Арация». Согласно материалам дела, стороны заключили договор на 72,5 миллиона рублей, но товар был поставлен в том же месяце только на 37,5 миллионов, о чем контрагенты заключили доп. Соглашение. Однако УК оплату не произвел и настаивал в суде, что товар поступил на меньшую сумму и не мог быть принят до выяснения всех обстоятельств. Но суд отверг его доводы, указав, что передаточные акты и доп. Соглашения, в которых ответчик согласился с количеством фактически поставленного товара. Суд решил взыскать с ОК основную сумму долга 37,5 миллионов рублей и проценты за просрочку его уплаты, начиная с декабря 2025 года. 274 сотрудника компании «Нижавтодорстрой» получили зарплаты, которые им задолжали с лета 2025 года. Всего сотрудникам недоплатили 107 миллионов рублей. Компанию оштрафовали за нарушение трудовых прав, сообщили в Гострудинспекции. Ведомство получило подтверждающий документ о погашении задолженности по зарплате в полном объеме. Трудовые права сотрудников восстановлены. Сибург Стова вошел в число победителей и призеров 6-го сезона международной премии «Экология. Дело каждого». Конкурс проводится ежегодно и направлен на экологическое просвещение, раскрытие талантов и повышение общественной экологической активности. Сибург Стова участвует в премии 2 года подряд и каждый раз становится призером. В прошлом сезоне проект предприятия был посвящен экологическому образованию. Волонтеры проводили интерактивные эко-уроки в школах в рамках программы «Вторая жизнь пластика». В этом году компания вышла с проектом в номинации «Экосоюз». Работа была посвящена восстановлению численности северного лесного оленей в Керженском заповеднике. В следующем году Сибург-Стова планирует подготовить новый проект. Всего на конкурс было подано более 420 тысяч заявок из 110 стран, включая все 89 регионов России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Вирус гриппа изменился. Успевают ли за ним вакцины? В России циркулирует новый штамм гриппа, которому у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас? Об этом Наталья Шашина.
22: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы – гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
23: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2 скорее всего сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
22: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется. говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
2: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически в соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
22: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Через век. Главные капиталы России. Муртуза Мухтаров.
24: Муртуза родился в 1855 году в селении Амирджаны под Баку. Еще будучи ребенком, он нанялся учеником в слесарную мастерскую за 10 копеек в день, а в 15 лет устроился рабочим на нефтяной промысел. Некоторое время был черпальщиком, то есть вручную вычерпывал нефть из мелких колодцев. Способного, трудолюбивого молодого человека заметил владелец промысла, и вскоре Мухтаров стал мастером механических мастерских. А после того, как Муртуза усовершенствовал бурильную установку, нефтепромышленники наперебой стали приглашать его как незаменимого мастера по ремонту и устранению неполадок на скважинах. В 1890 году Мухтаров уже открыл частную бурильную контору, которую расширял год от года, заключая договоры по всему Северному Кавказу. К 1913-му только на одном его заводе работало почти 1000 человек, а оборот превышал 1 000 000 рублей. Он также приобрел акции Московско-Волжского нефтяного товарищества и стал администратором по делам Бакинского общества русской нефти. Нефтяные деньги позволили Мухтарову заняться меценатством. Он был попечителем Бакинского реального училища и Темирхан-Шуринской женской гимназии, почетным членом общества распространения грамотности и технических сведений среди горцев в Терской области и членом Петербургского мусульманского благотворительного общества. Он также учредил 40 именных стипендий для высших и средних специальных учебных заведений. Будучи почитателем западноевропейской культуры, он финансировал ежедневную бакинскую газету «Прогресс». На деньги Мухтарова были построены маяк на Апшероне и мечеть во Владикавказе. В 1911-12 годах Муртаза построил в Баку дом, более известный как «Дворец Мухтарова». Сейчас в нем располагается дворец бракосочетания. В апреле 1920 года Баку заняли части Красной армии. Когда в его дом ворвались вооруженные солдаты, Мухтаров встретил их с оружием в руках. Последнюю пулю он пустил себе в лоб.
5: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
24: Чингисхан. Основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
5: Культ наличности. На Бизнес FM.
25: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес.
25: Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
18: В Москве 10 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. В подмосковном Домодедове минувшую ночь возникли перебои с электроснабжением из-за атаки дронов, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева. Она подтвердила информацию об одном погибшем в селе Лобаново и 7 пострадавших. В Подмосковье число погибших выросло до 2. К этому часу электроснабжение в Домодедове уже восстановлено в большинстве СНТ вблизи деревень Ляхово, Бехтеево и Красный Путь. В Лобаново аварийное бригады продолжают работу. Повреждение имущества зафиксировано примерно по 33 адресам. В канадском Квебеке на местных выборах победила сепаратистская партия Поля Сен-Пьера Пламандона, которая обещает провести референдум о выходе из состава страны. Об этом сообщает Рейтер. Партия Квебека получила 59 из 127 мест Национальной ассамблеи Квебека, что на 5 меньше, чем требуется для большинства. Пламандон признал, что для проведения референдума ему понадобится поддержка депутатов оппозиции. На Пхукете пропал 17-летний россиянин. Он 2 года жил с семьей на острове, исчез вечером 4 октября. Идут его поиски. Сообщается, что Данила хорошо знал Пхукет. Он шел на встречу с друзьями в популярном районе Патонг. Но до места встречи так и не дошел. Его родственники подали заявление в полицию, уведомили российское генконсульство об исчезновении подростка. Турция передала Украине комплексы противовоздушной обороны «Каркут» ближнего радиуса действия, пишет Middle East Eye. По данным издания, поставки состоялись в начале этого года, но точное число комплексов неизвестно. Переданная система предназначена для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотников и крылатых ракет. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Массированная атака беспилотников произошла сегодня на столичный регион. А чуть ранее в Домодедовском округе власти сообщили, что в этом округе пострадали 7 человек, в том числе ребенок. Частично была повреждена линия электропередачи, и некоторые объекты остались без электричества. Сейчас приходит сообщение из Солнечногорского округа. Глава этой части Подмосковья сообщает, что на стоянке из-за атаки БПЛА повреждено 19 машин, пострадавших на этом объекте нет. Уже второй гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения для Игоря Васильева, который ранее руководил Росреестром и Кировской областью. 2 его зама уже отправлены под арест на 2 месяца. Теоретики бывшей быстрой победы в НАТО готовят план действий на случай прямого военного конфликта с Россией. На этом фоне президент Финляндии призывает европейцев притормозить с алармизмом. На ситуации сегодня комментарий Георгия Буфта.
25: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале

0: В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелемука. Как сообщили в СК, Мелемук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелемук был задержан и по решению суда отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелемук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали два других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго – за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 2021 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 соток и жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
1: Под домашний арест в рамках дела также был отправлен еще один фигурант, предлагаемый взяткодатель и гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриот». Предшественник Васильева, бывший гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Его дело стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего замминистра обороны Павла Попова, который курировал «Патриот». Попова осудили по делу о коррупционных преступлениях на 19 лет. Позднее срок сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Подмосковье, где погибли 2 местных жителей и 9 были ранены. К этой теме еще вернемся, а сейчас о том, то ли это попытка избежать эскалации, то ли план быстрой победы. Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Йегер сказал депутатам Бундестага, что Германии грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией, хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стуб предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. К чему идет дело, комментирует Георгий Бофт.
2: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Йегера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Йегера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозы, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиардов евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане.

0: на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Блумберг уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 27 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Ступ вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Ступ, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Ступа в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сегодня с теми, кто в теме, французская тема. Французские школьники накануне вновь вышли на улицы с протестами, и не все из них были мирными. В городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки, когда он поднимал полицейскую гранату, чтобы бросить ее обратно в стражи порядка. В Париже протестующие подожгли вход в лицей. В городе Экс-ан-Прованс во время протестов камень попал в голову прохожей, пострадала женщина. В городе Ла-Сьюта преподавателя облили бензином. Власти страны приостановили работу более 400 учебных заведений. Как отмечают французские СМИ, главный катализатор протестов учащейся молодежи – хроническое недофинансирование сферы образования. О системных проблемах в школах мы поговорили с Давидом Буручишвили, доктором наук, профессором Сорбонны, гидом.
2: Школьным учителям платят недостаточно. И, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы какие-нибудь грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует? Всякими плюшками. Ранний выход на пенсию. В возрасте 50 лет. Большие отпуска. Месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Зарплата начинается от 2000 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская. Бесплатный транспорт. У него есть такие привилегии, которых нету у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Если человек идет в педагоги школьные, это считается провал карьеры изначально. Классы рассчитаны на 25 человек. Класс на 25 человек набивается 40 человек, а то и 45. Есть три системы образования. Американская, советская, французская. Американская – это означает образование. А вот кто хочет учиться, тот учится. Кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший.
1: Интервью полностью сегодня в дневные часы и 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе подкасты интервью и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире Business FM интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте, о том, о чем важно сегодня говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на Business FM.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий, полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. В Нижней Саксонии на крестины дарили крестильные талеры. Обычно на эти монеты наносили рисунки религиозного содержания. В 17-18 веках авторами крестильных талеров были известны медальеры того времени. История денег на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: «Гулливер» займется выпуском товаров для домашних животных. Компания, управляющая сетью магазинов детской одежды, подала заявку на регистрацию нового товарного знака «Гулливер Pets». Запуск нового бренда запланирован на ноябрь. Первым делом компания планирует выпускать игрушки для кошек и собак. Позже ассортимент расширит товарами для дома и ухода за питомцами, а также кормами. Компания рассчитывает занять нишу качественных товаров для животных, где сейчас, по оценкам экспертов, много недорогой продукции из Китая. Яндекс.Лавка расширила роботизированную доставку. Теперь роверы доставляют заказы из 130 дарксторов сервиса в России. Это примерно каждый шестой склад. Роботизированная доставка уже работает в 11 городах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани. В сентябре роверы доставляли до 10 тысяч заказов в день. До конца года Яндекс.Лавка планирует подключить к роботизированной доставке еще как минимум 270 дарксторов, в том числе в Воронеже и Тюмени. BMW вложила около 2 миллиардов евро в развитие производства в Германии, пишет Financial Times. Концерн инвестирует в заводы в Мюнхене и Дингольфинге, а также в новый завод по производству батарей. При этом конкуренты BMW, Volkswagen и Mercedes сокращают производство в Германии из-за высоких затрат. В прошлом году выпуск автомобилей в стране снизился на 10%, тогда как BMW увеличила производство на 6%. При этом эксперты предупреждают о рисках, связанных с высокими расходами на энергию и рабочую силу. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
1: Десять сорок шесть в Москве. Получила прививку от госпомощи на всю жизнь. Дело бьюти-мастера из Воронежа Елизаветы Пигуль, которую обвинили в мошенничестве на 168 рублей, закрыли, не найдя состава преступления. Ранее, после волны громких публикаций в СМИ, в том числе на Business FM, ее делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, и Генпрокуратура требовала прекратить уголовное преследование. 2 года назад Елизавете одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей для развития малого бизнеса. Ее доход по условиям госконтракта за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила. Но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. С тех пор у нее 4 раза поменялся следователь, но вот адвокат сообщил ей хорошую новость, рассказала Елизавета Пигуль, Бизнес FM.
3: Кто надо, услышал.
5: Позвонил мой адвокат, скинул постановление о прекращении уголовного преследования. Дальнейшие наши с ним действия мы будем уже обсуждать, а именно реабилитация, отдельное процессуальное событие. Казначейство Российской Федерации будет обязано выплатить мне сумму, которую я потратила на адвоката. Это сильно больше всего социального контракта. Также моральный вред, экономический вред.
6: Дело закрыто на основании чего?
5: В постановлении о прекращении уголовного дела написано, что я вела себя добросовестно, никого не вводила в заблуждение. Все условия по социальному контракту мной были выполнены в полном объеме. Выручку, которую подсчитывал Следственный комитет в своих 4 версиях своего обвинения, была подсчитана без учета моей расходной части. Перечислены свидетели, которые подтвердили все мои слова. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях. Я претерпела очень сильные потери из-за этого уголовного дела. Половину моей клиентской базы было распугано. Постоянно вызывали на допросы всех. Сплетни были, слухи, что я мошенница. Очень сильно просел доход. Это, конечно же, все отразилось на здоровье.
6: Вы хотите все эти издержки компенсировать?
5: Да, я надеюсь. Каждый выход с адвокатом стоил примерно 15-20 тысяч рублей. А сколько было следственных действий? Больше 30 точно. Огромные просто для меня потраченные деньги. Ближе к миллиону.
6: Намереваетесь ли вы теперь обращаться за госпомощью, господдержкой?
5: Нет, никогда. Урок усвоен на всю жизнь. Сама идея социального контракта была очень хорошей. И как сейчас это все обернулось, на это очень больно смотреть.
1: Елизавета Пигуль, дело закрыли еще 17 сентября, но Елизавету об этом оповестили только сейчас. По ее словам, таких, как она, обвиненных в мошенничестве за копейки. Десятки человек, поскольку в бьюти-индустрии в свое время прошли массовые проверки по соцконтрактам, и дела других мастеров, увы, еще не закрыты. Однако они объединились в сообщество и намерены бороться за такой же результат, как и у Елизаветы Пигуль.
3: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Приветствую, Григорий.
7: Добрый день.
1: Что скажешь?
7: Топчемся на месте, если брать российский фондовый рынок, да, индекс Мосбиржи в небольшом плюсе, но хорошая новость только в том, что закрепились выше психологического порога в 2300. В принципе, вот посмотрим. Больше 2 дней еще, ну, если мы берем там, последний срез за квартал, скажем, больше 3 дней еще выше 2300 вроде как не держались. Сегодня 2-й день, посмотрим, может быть, что-то и получится. Рынок пытается продавить какую-то новую идею для игры на повышение. Дескать, начинается новый этап мягкой девальвации рубля с учетом озвученных цифр от Минфина, да, завтрашнего дня. Скупка валюты в ежедневном режиме свыше 12 миллиардов рублей в день. Сумма внушительная. Это, ну, больше миллиарда юаней, получается, Минфин будет покупать. Ну, ЦБ для Минфина. Соответственно, если вот этот тренд, который формировался последние несколько месяцев по сокращенной норме продажи валютной выручки страны экспортеров, если этот тренд сохранится, то получается, что на рынке больше объем спроса и неизменный, как минимум, а как максимум сокращенный объем предложения валюты. Отсюда и такая спекулятивная активность. Юань сам еще торговаться будет, по-моему, завтрашнего дня. У китайцев завершаются каникулы. Банки, по крайней мере, китайские, начнут проводить расчеты. Поэтому, как говорится, момент истины будет только на этой неделе. И именно на этой неделе получится ли еще раз штурмом брать отметку в 13 по паре юань-рубль или все дело притормозится до следующей недели. Ну, многое будет зависеть от распределения рублевой ликвидности в нашей системе. ЦБ как раз будет ликвидностью управлять. Обычно ЦБ, чтобы сглаживать ослабление рубля, ну, чтобы не было вот этого бешеной динамики, он, как у нас обычно бывало, да, резкий скачок курсов против рубля и сразу девальвационная паника и прочего, ЦБ управляет с помощью рублевой ликвидности, зажимает рублевой ликвидностью. У спекулянтов, естественно, мощности поиграть против рубля меньше. Но с точки зрения настроя, естественно, весь рынок сейчас, я так понимаю, ставит против рубля. Полагаю, что властям выгодно его ослабление. Ну, с точки зрения возврата бюджетного правила, наверное, так оно и есть. На глобальном рынке ситуация в целом спокойная. Несмотря на напряженность, которая царит на мировом рынке долго, последние недели, даже месяцы, но скачки доходности были почти до пиковых значений за много-много лет. В Европе, в Америке, в Японии рынок напрягся, но вроде как пока нет особой реакции на фондовых площадках. Да, считается, что инвестиции в искусственный интеллект, и этот бум инвестиционный, который там происходит, нейтрализует эффект от высокого уровня процентных ставок, а процентные ставки, дескать, рано или поздно на рынке долга стабилизируются. Ну, правда, позиции доллара на этом фоне выглядят крепкими, тем более европейская валюта страдает от проблем во Франции с бюджетом, опять же, политические вот эти тряски, которые происходят уже не только во Франции, но и в других странах Европы. Это все придавило евро до минимальных уровней с мая 25 года. Ниже 1.12 был евро. Сейчас идет такое коррекционное восстановление на фоне технической перепроданности. Ну, вот некоторое ослабление доллара чуть-чуть поддержало сегодня товарные рынки. Что касается цен на нефть, ну, здесь прежняя история. Рынок пытается отыгрывать идею, что нефти на рынке, дескать, много с точки зрения предложения. Но факты пока говорят о другом, что спрос на нефть с немедленной поставкой остается высоким, и там цены все-таки остаются выше $100. Но фьючерсы, вот эти бумажные, декабрьские на Brent ушли ниже $100, и спекулянты пытаются придавить котировки. Ну, получится, может быть.
1: Спасибо.
8: Капитал на Business FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пиц. По нему переговоры проходят максимально эффективно, только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
8: Другим наука на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков. Давно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь.
3: Но когда пройдут годы, о, как вспоминаешь о счастье. Наизусть на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В пресс-службе аэропорта Шереметьево подтвердили, что измеряют температуру пассажиров, прибывающих в Шереметьево из Таиланда. Инициатива исходит от Роспотребнадзора. Ранее подобную информацию распространили несколько каналов в соцсетях. Сообщалось, что температуру пассажиров измеряют выборочно на фоне всплеска заболеваемости ковидом в Таиланде. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке в районе реки Жупанова. Летная машина частично повреждена. На борту находились 3 члена экипажа. Они получили легкие травмы. Возбуждено уголовное дело. В Томской области в ДТП пострадали 3 человека после того, как легковушка столкнулась с медведем. Авария произошла на загородной трассе. По данным МВД, Форд сбил медведя, вышедшего на проезжую часть. После столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водители и 2 пассажиров получили травмы и были госпитализированы. Медведь не выжил. 2 аэропорта на юге Саудовской Аравии получили повреждения. 3 человека получили ранения. Об этом сообщило Управление гражданской авиации королевства. Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при ударах по аэропортам в саудовских городах Наджран и Джизан. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 11, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Атака дронов на столичный регион продолжается сегодня утром. Всего на подлете к Москве с вечера сбито 179 БПЛА. В Московской области погибло 2 человека, десятки ранены. На земле есть повреждения. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной ЛЭП обломками БПЛА. Власти вернулись к идее сделать иностранный трафик платным, хотя с нюансами. Ранее в Яндексе говорили, что возможное ограничение VPN в России – риск, который пугает разработчиков отечественного ИИ, поскольку внутренних ресурсов не хватает. Российские компании с такими проблемами уже сталкиваются. Курьеры в Москве с 15 октября, то есть меньше 10 дней остается, должны будут пройти тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы с сервисами. Без этого их не допустят к работе. Для тестирования приспособили платформу, которая уже используется для проверки знаний таксистов. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Одна из крупнейших за 2 года беспилотных атак на Москву и Московскую область. На подлете к столице было сбито 160 БПЛА, а всего в сторону Москвы только за ночь летело 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В Московской области не менее 9 человек получили ранения и предварительно 2 погибших. Жертвой стали 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа и пенсионер в деревне под Домодедово, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истре и Волоколамском округе. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП обломками БПЛА, сообщают власти. В общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья. О том, как прошла минувшая ночь в Московской области, Бизнес FM рассказала жительница Истринского района Софья.
12: Мы проживаем в Истринском районе, и сегодня ночью где-то с 00:30 до 5 утра слышали хлопки, звуки беспилотников. Окна в нашем доме сотрясались. У нас двухэтажный дом, и на первом этаже панорамные окна. И при каждом вот этом хлопке окна дребезжали. Дом тоже трясся. В чате коттеджного поселка 340 домов. Чат не умолкал, потому что все были максимально встревожены. Естественно, никто не спал, и мы тоже. В спальне, где мы спим, тоже панорамное окно в пол. Единственное место в доме без таких таких окон. Это маленький коридор. Мы с мужем решили, что мы стащим матрас с кровати, переложили ребенка посередине, легли сами, но, конечно, не спали, просто слушали эти хлопки. Были предупреждения, что происходит сбитие. Сейчас отвезла ребенка в детский сад и слышу очередные хлопки.
11: Софья, жительница Истринского района. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. На данный момент особый режим сняли. Авиакомпании корректировали расписание рейсов, а самолеты, летевшие в столицу, шли на запасные аэродромы или возвращались в точки отправления. Тем временем Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры уничтожения аэростата ВСУ с модулем Starlink на высоте 10 километров. В результате атаки войск беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
13: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета. Скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими целями. Но тратить на аэростат ракету «Бука», которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует системы типа Starlink для организации меж-сетей, то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз и, соответственно, в стороны раздает на определенное расстояние онлайн доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами – это достаточно серьезная возможность, которой, скорее всего, будут пользоваться. Вполне вероятно, что такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
11: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. В Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждения переправ жители Киева массово покидают город, что создает масштабные пробки, сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По данным Укрэнерго, в ряде регионов с 15 часов до конца суток будут отключать свет из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами. Это цитата. Также в некоторых частях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью. Минцифра вернулась к идее оплаты в VPN. Предлагается взимать плату за пользование свыше 50 гигабайт международного трафика в сетях 5G, сообщил газете «Коммерсант» источник, знакомый с ходом обсуждения. Между тем, российские разработчики, чтобы получить доступ к вычислительным мощностям за рубежом, вынуждены прибегать к методам обхода блокировок, рассказывал недавно директор по развитию ИИ в Яндексе Александр Крайнов. Реализацию сценария, когда VPN перестанет работать, он назвал жесточайшим риском, который пугает. Некоторые российские разработчики уже столкнулись с подобным. История предпринимателей у Михаила Задорожного.
14: Компания «Бизнес-системы» в Красноярске занимается разработкой и внедрением корпоративных IT-решений. Активно использует код, сгенерированный нейросетью. Российские модели для этого не очень подходят, поэтому приходится пользоваться недружественными зарубежными. А получить к ним доступ в России можно только через VPN, который и был запущен специально для этого в соседнем Казахстане. Некоторое время все работало, но потом что-то пошло не так, продолжает гендиректор компании «Бизнес-системы» Иван Санников.
15: Мы без искусственного интеллекта уже, наверное, не можем. Нам это очень сильно экономит и по фонду заработной платы, и по скорости мы очень сильно выиграем, и по качеству решений, которые начали предоставлять. Мы используем модель компании Anthropic. Компания Anthropic не дает пользователям из региона Российской Федерации пользоваться их продуктами. На их стороне идет блокировка. Для того, чтобы использовать эти продукты, мы используем сервера в Казахстане. Обнаружил, что наш сервер казахстанский, через который работает вся моя компания, он недоступен из Российской Федерации. При этом этот сервер мы зарегистрировали в белых списках Роскомнадзора. Первое, что я сделал, когда обнаружил блокировку, я пошел в поддержку Роскомнадзора, профильную, там есть адрес электронной почты, пишу им, мол, господа, так и так, наш сервер недоступен. Они говорят, обращайся к оператору связи. Это точно на их стороне, потому что ты в белых списках.
14: Потом выяснилось, что этот казахстанский сервер доступен из любой страны, кроме России. Команда Ивана Санникова начала начала поиск новой зарубежной площадки для своего VPN, но после переезда его снова придется регистрировать в Роскомнадзоре. Однако иногда попасть в белый список бывает непросто. С этим столкнулась и другая компания из Санкт-Петербурга, Tamplier Digital. Она также занимается разработкой программного обеспечения, использует сгенерированный код, и VPN ей нужен для доступа к зарубежным моделям. Развернуть свой сервер оказалось проще, чем добавить его в белый список, продолжает руководитель Tamplier Digital Денис Толокнов.
16: Заявку отправили на то, чтобы зарегистрировать наш сервер. До оформления заявки есть какая-то предварительная заявка с регистрацией в личном кабинете. И вот после этого шага до подачи заявки нас не пускают почему-то. Данные все наши указали. С госуслугами синхронизация идет. Вот это мы все сделали. А дальше нет возможности перейти к заявке. Там написано, ожидайте какого-то ответа. Надо добиться, чтобы отправилось заявление. Попробовать его зарегистрировать. Но, судя по комментариям коллег с рынка, что эта история не всегда помогает. Что даже если в белом списке, в исключениях у Роскомнадзора, тоже доступ к серверу не всегда работает.
14: Редакция «Бизнес FM» направила запрос в РКН по поводу казахстанского VPN с белого списка и получила точно такой же ответ, как и красноярской компании, которой принадлежит сервер. Его никто не блокирует, сообщило ведомство. И действительно, через некоторое время этот VPN вновь стал доступен. Почему несколько дней сервер не работал и почему внезапно все починилось, так и осталось неясным. Но директор компании «Бизнес-системы» Иван Санников связывает это с нашим запросом.
17: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
14: Нарекания на работу VPN с белого списка есть и у других представителей бизнеса, но далеко не все хотят рассказывать об этом в эфире. С каждым случаем блокировки белых серверов нужно разбираться отдельно. Для этого владельцам таких ресурсов нужны хорошо подготовленные технические специалисты, говорит заместитель гендиректора российского облачного провайдера Astar Cloud Константин Анисимов.
18: То, что внесли IP-адрес в некий белый список, еще ничего не означает. Не означает, что будет нормально работать. Нужно смотреть, видимо, где-то упирается в какое-то ограничение либо по протоколу VPN, либо по паттерну трафика, что они там передают, либо еще какие-то срабатывают ограничения, которые либо сами провайдеры могут ограничивать, либо действительно РКН на своих уже устройствах может ограничивать. Поэтому нужно просто разбираться технически детально и все.
14: Казахстанский VPN из белого списка, который некоторое время был недоступен, снова работает, и это хорошо. Но, наверное, сегодня никто не может дать гарантии того, что этот сервер больше никогда не попадет ни под какие блокировки. Михаил Задорожный, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
11: Из-за механизма белых списков сокращается потребление мобильного интернета. Во втором квартале объем переданного и принятого интернет-трафика по мобильным сетям уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом квартале показатель уменьшился еще ощутимее, почти на 8% в год к году. Это подсчитали ведомости на основе статистики Минцифры. Из-за снижения потребления сотового интернета выросло использование фиксированного Wi-Fi. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знания скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Будут вопросы о том, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80%. Вопросов. О том, как это будет работать, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
19: Сказать о том, что тест достаточно простой, наверное, нельзя. Компании доставки заранее готовили курьеров. У большинства сервисов есть внутреннее тестирование, они проходят обучение. Большинство курьеров, наверное, будет готовы сдать этот тест. Тест действует в течение одного года. То есть выучил, сдал и отправился доставлять.
11: У нас курьеры на автомобилях, велосипедах, самокатах и пешие. Кто из них и в качестве кого будут сдавать эти тесты?
19: В основном большинство тех, кто должен сдавать, это, конечно же, велосипедисты. дело курьеры, потому что с ними больше всего проблем, насколько говорят законодатели наши и общественники. Некоторая часть из них опасно перемещаются по тротуарам, поэтому для того, чтобы погрузить курьеров еще больше в данную тему, с тем, чтобы они знали ПДД, с тем, что они знали, как корректно перемещаться по тротуарам, и сделан подобный тест.
10: Но ведь самая большая проблема была не в том, что они не знают, а то, что превышают скорость, зная, перестанут ездить на бешеной скорости по тротуарам.
19: Могут нарушать и не только курьеры, то есть так могут нарушать и те, кто перемещается в принципе там и на симах, и на электровелосипедах, также другие участники дорожного движения. Поэтому нарушители должны караться рублем. Что касается механизмов, за каждым курьером не отправишь сотрудника ДПС, но это нереально просто. Системы фото и видеофиксации — это все-таки системы, которые фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на симах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и симах. Поэтому здесь все-таки очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
10: Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС». Пока это будет работать только в Москве. Сейчас в городе, по данным Дептранс, работает 135 тысяч курьеров.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в «Максе». Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Минсельхоз предложил повысить предельный объем льготных краткосрочных кредитов на закупку зерна в 5 раз с 1 до 5 миллиардов рублей. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на официальном портале. Предполагается, что эта мера должна действовать с 1 октября 2026 года. По 1 июля 2027 воспользоваться ею смогут предприятия, занимающиеся переработкой зерна. Россияне за месяц открыли более 220 тысяч цифровых счетов. Об этом сообщила зампред ЦБ Зульфия Кахруманова. При этом, по ее словам, прогнозы регулятора были гораздо скромнее. Около 60 тысяч счетов до конца года. Причина в том, что ЦБ ориентировался на цифры, похожие на транзакции по системе быстрых платежей. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России за 8 месяцев текущего года выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Показатель составил 3 миллиона 430 тысяч рублей, говорится в презентации агентства «Автостат». Согласно этой статистике, средневзвешенная цена автомобиля с пробегом за тот же период в России выросла на 4% и составила 1 миллион 190 тысяч рублей. Всемирный банк сохранил прогноз роста российской экономики в 2026 году на уровне 0,8%, в 2027 и 2028 годах 0,7%. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе. Комментируя невысокий рост ВВП России, Всемирный банк среди негативных факторов отмечает затухание налогово-бюджетного стимулирования российской экономики и ограничение активности ввиду санкций, дефицита кадров, ослабления инвестиций и снижение цен на нефть. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
10: Плюс 11 в столице сейчас. Днем возможен дождь до плюс 12. Завтра плюс 13. Нет, простите, завтра у нас среда и до плюс 15. И никаких осадков. Одиннадцать 17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Школа за счет лобстера.
11: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей. А ценители деликатесов подорожания не заметят. Так ли это? Подробнее Иван Медведев.
20: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Чудновский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
21: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это платило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов, говорят в данном случае, я не понимаю.
20: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
22: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто идея. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
20: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
11: Владимир Путин указом разрешил итальянской Юникредит разделить и продать российский бизнес. Документ разрешает реорганизацию АО «Юникредит Банк» в форме выделения отдельного хозяйственного общества с получением его акций единственным акционером. Также допускается совершение сделок по продаже. В мае группа «Юникредит» сообщила, что ее бизнес в России будет разделен на две части. Основной банковский бизнес будет продан частному инвестору из Объединенных Арабских Эмиратов. А «Юникредит» получит 100% так называемого нового банка, который сфокусируется на проведении международных платежей в евро и долларах. Сделку планируется завершить в первом полугодии следующего года. Комментирует старший директор по банковским рейтингам эксперт РАН Иван Уклейн.
23: Детали договоренности и точные параметры реорганизации пока не опубликованы, поэтому оценить потенциальное влияние этой сделки невозможно пока. Значимость Unicredit банка для российской банковской системы устойчиво снижалась на протяжении нескольких лет и в целом уже по многим показателям опустилась ниже пороговых значений для системной значимости. Поэтому есть предположение, что данная сделка в случае завершения, либо наоборот незавершения, никакого значимого влияния на российский банковский сектор не окажет. Как известно, у нас предстоит ежегодный осенний пересмотр списка системной значимости. Нельзя исключать, что как раз-таки с учетом многолетнего снижения и кредитной и транзакционной активности Unicredit банка здесь могут произойти изменения уже этой осенью, причем вне зависимости от исхода сделки по реорганизации, состоится она или нет. Также, в принципе, есть вероятность, что Банк России, с учетом анонсированных изменений критериев 2028 года, уже не будет предпринимать каких-то радикальных шагов для цели сохранения финансовой стабильности, уже не будет корректировать список системно значимых кредитных организаций.
11: Иван Уклейн. Запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических компаниях России, включая банки, был продлен до конца следующего года. Изначально эти ограничения ввели в 2022 году. бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана, а город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельца сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. Двери точек «Бургер Кинга» в городе с понедельника закрыты. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
0: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты с треском и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис «Бургер Кинга» отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
2: Принадлежала франшиза, это местная компания торговая, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрирован в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
0: DV Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
4: Если я был бы на месте Бургер Кинга, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штраф у нас не маленький по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта, у нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение, то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел, а там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
0: Что касается парней, сняв трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
6: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб, он несравнимый выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
0: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису «Бургер Кинг» в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзе. Рестораторы, опрошенные Бизнес ФМ, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Бургер Кинга в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Уже в эфире «Бизнес ФМ». Наизусть. Лев Ландау. Люди, услышав о каком-то необыкновенном явлении, начинают предлагать для его объяснения самые малоправдоподобные гипотезы. А прежде всего надо рассмотреть простейшее объяснение, что все эти слухи – вранье. Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 11:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. 7 человек, в том числе один ребенок, пострадали в подмосковном Домодедове при ночной атаке дронов, сообщила глава округа Евгения Хрусталева. По ее словам, трое жителей госпитализированы из-за повреждения воздушной ЛЭП. Обломками беспилотника возникли перебои с электроснабжением. Подача электричества уже восстановлена в большинстве СНТ, которые остались без света. Повреждения зафиксированы по 33 адресам, в основном это частные дома. Также повреждены 3 многоквартирных дома. За ночь над Подмосковьем сбили 185 беспилотников. В деревне Ляхово обрушился частный дом. В общей сложности погибли 2 человека. От ударов всех беспилотников пострадали 9. Прокуратура начала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В результате удара российских военных в Одесской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения в Ильичевке. В порту Черноморск поразили сухогруз. В порту Измаил под удар попали объекты причальной инфраструктуры, которые используются для разгрузки и хранения грузов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Возбуждено уголовное дело об использовании поддельного паспорта качества серии вакцины «Мультикан-8». Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Ранее живой вирус болезни АУЕСКИ выявили в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области. Об этом сообщал Россельхознадзор. Также была подтверждена связь между массовыми смертельными случаями среди собак и применением им иммунизации вакцины «Мультикан-8». В индонезийской Джакарте в торговом комплексе Сан-Антонио произошел мощный взрыв. По меньшей мере 5 человек пострадали, 20 зданий получили повреждения. Об этом сообщает местное телевидение. Другие подробности пока не приводятся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 11:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Уже второй гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения для Игоря Васильева. Он также бывший глава Росреестра и бывший кировский губернатор. Теория быстрой победы. В НАТО готовят план действий на случай прямого конфликта с Россией. На этом фоне президент Финляндии призывает европейцев притормозить с алармизмом. А ситуация через пару минут в нашем эфире. Георгий Бофт. Ассоциация компаний связи, объединяющая ряд региональных операторов, пожаловалась премьеру Мишустину, что компании абоненты фиксированной связи не могут дозвониться клиентам сотовых операторов, пишет РБК. Как утверждает ассоциация, между операторами возникли проблемы с обменом информацией о маркировке. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. Два его заместителя арестованы. Сегодня в столичном Хамовническом райсуде планируется рассмотрение ходатайства главного военного следственного управления об аресте Игоря Васильева. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. Парк находится в ведении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывает полное содействие в расследовании уголовного дела. Игорь Васильев, бывший глава Кировской области, бывший член Совета Федерации от Республики Коми и глава Росреестра, занял должность гендиректора парка «Патриот» полгода назад. Под арест на 2 месяца отправились его первый заместитель Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.
1: Подробности.
5: В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелемука. Как сообщили в СК, Мелемук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиалов

0: жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
1: Под домашний арест в рамках дела также отправлен еще один его фигурант. Предполагаемый взяткодатель и гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриот». Предшественник Игоря Васильева, экс-гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Его дело стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, курировавшего «Патриот». Попов был осужден по делу о коррупционных преступлениях на 19 лет колонии. Позднее срок ему сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. То ли план быстрой победы, то ли попытка избежать эскалации. Главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич разрабатывает так называемую стратегию достижения быстрой победы Альянса в случае потенциального военного конфликта с Россией. Она получила название «Теория победы», сообщает Bloomberg. А глава германской внешней разведки Мартин Йегер сказал депутатам Бундестага, что Германия грозит втягивание в вооруженный конфликт с Россией. Хотя примерно тогда же президент Финляндии Александр Стуб предложил европейцам быть немного больше финнами и перестать путать сценарии с угрозами. К чему идет дело? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
2: Выступление главы БНД в Бундестаге выстроено вокруг понятия гибридной войны. По словам Йегера, Россия уже ведет таковую против Германии. При этом признаков подготовки нападения России на территорию НАТО БНД не видит. Хотя, по словам Йегера, серия гибридных атак способна сама по себе перерасти в столкновение, которое никто вроде бы не планировал. Доклад имеет бюджетную подоплеку. Правительство Мерца недавно одобрило реформу БНД и ведомство по защите Конституции. Она впервые даст разведке оперативные полномочия проникать в зарубежные IT-системы и выводить их из строя, активно вмешиваться в угрозу, а также действовать внутри страны. Бюджет БНД уже вырос примерно на четверть, до 1,5 миллиарда евро. Первое чтение законопроекта в конце сентября оппозиция встретила в штыки. И в этой ситуации все спецслужбы обычно прибегают к торговле угрозами. За воинственной риторикой европейцев стоят и конкретные дела. Самый заметный шаг – это охота на теневой флот. С начала года в Европе задержано не менее 9 танкеров, связанных с вывозом российской нефти. А санкционный список Евросоюза уже превысил 670 судов. Москва отвечает тоже не только словами. Эстония, например, сфотографировала на российском газовозе «Маршал Василевский» установленный автоматический пулемет. После того, как Россия подняла истребитель во время эстонской попытки остановить танкер, Таллин операции по досмотру приостановил. Акватория Балтики быстро становится зоной, где столкновение возможно без чего-либо решения начать войну. То есть случайно. Германия при этом делает ставку на усиление Бундесвера. Вопрос о возврате обязательного призыва, отмененного при Ангеле Меркель, возможно, придется решать не позднее следующего лета. Это объясняет повышенное внимание к докладу генерала Гринкевича, хотя назвать его все же планом быстрой победы над Россией сложно. По данным агентства Bloomberg, которое видело несекретную версию, речь об оперативном плане на случай столкновения с Россией на восточном фланге НАТО. Предполагается, в случае гипотетического вторжения русских задействовать сухопутные силы одновременно с нанесением ударов по системам управления. Новшество состоит в интеграции дронов с искусственным интеллектом и обычными вооружениями, с учетом опыта войны в Украине. Bloomberg уверяет, что документ подчеркивает оборонительный характер альянса и необходимость избегать случайной эскалации. Но тут стоит напомнить об авторе. Год назад именно Гринкевич, по словам польского премьера Дональда Туска, подтвердил ему, что Россия может быть готова к противостоянию с Европой уже в 2027 году. Теперь он написал доклад с ориентировкой на тот срок, который сам же и обозначил. На этом фоне финский президент Стуб вроде бы звучит диссонансом. По его словам, доказательств готовящегося нападения русских нет. У Финляндии самая длинная граница с Россией, и там, уверяет Стуб, видит, что Россия готовит. При этом не стоит спешить записывать Стуба в противников Европейской партии войны. Он всего лишь выступает против излишнего алармизма, чтобы не пугать обывателей. Складывается так, что каждый шаг одной стороны, другая воспринимает как доказательство ее враждебности. Обнаруженный дрон в Лейпциге вовремя обосновывает новые полномочия БНД. Захваты танкеров заставляют

0: ставить пулеметы на судах. НАТОвские учения непосредственно у Калининграда вызвали предупреждение Москвы о возможности ядерного ответа на попытки блокады эксклава. В недавней Валдайской речи Владимир Путин тоже обозначил развилку, заявив, что у России нет планов нападать на кого-либо ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но при этом, если дело дойдет до нападения на Россию, вопрос применения всех средств поражения встанет на повестку неизбежно и немедленно.
1: Это был комментарий Георгия Буфта, телеграм-канал «Буфт знает». Сегодня с теми, кто в теме, французская тема. Французские школьники накануне вновь вышли на улицы с протестами, и не все из них были мирными. В городе Ланс 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки, когда он поднимал полицейскую гранату, чтобы бросить ее обратно в стражей порядка, сообщает французская «Фигаро». В Париже протестующие подожгли вход в лицей. В городе Экс-ан-Прованс во время протестов камень попал в голову прохожей и пострадала женщина. А в городе Ла-Сьота преподавателя облили бензином. Власти страны приостановили работу более 400 учебных заведений. Главный катализатор протестов учащейся молодежи – хроническое недофинансирование сферы образования, отмечают французские СМИ. О системных проблемах в школах мы поговорили с Давидом Берчешвили, или доктором наук, профессором Сорбонны и гидом.
2: Школьным учителям платят недостаточно. И, если честно, профессорам университета тоже. Чем государство компенсирует? Всякими плюшками. Ранний выход на пенсию. Большие отпуска. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Зарплата начинается от 2000 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда не работал, получает как минимум 960 евро в месяц.
3: Бизнес FM с теми, кто в теме.
1: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18:30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире Бизнес FM интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова. Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте, о том, о чем важно сейчас говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
4: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум. Застройщик ООО «Заборовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
1: Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
3: «Гулливер» займется выпуском товаров для домашних животных. Компания, управляющая сетью магазинов детской одежды, подала заявку на регистрацию нового товарного знака «Гулливер Pets». Запуск нового бренда запланирован на ноябрь. Первым делом компания планирует выпускать игрушки для кошек и собак. Позже ассортимент расширит товарами для дома и ухода за питомцами, а также кормами. Компания рассчитывает занять нишу качественных товаров для животных, где сейчас, по оценкам экспертов, много недорогой продукции из Китая. Яндекс.Лавка расширила роботизированную доставку. Теперь роверы доставляют заказы из 130 дарксторов сервиса в России. Это примерно каждый шестой склад. Роботизированная доставка уже работает в 11 городах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани. В сентябре роверы доставляли до 10 тысяч заказов в день. До конца года Яндекс.Лавка планирует подключить к роботизированной доставке еще как минимум 270 дарксторов, в том числе в Воронеже и Тюмени. BMW вложила около 2 миллиардов евро в развитие производства в Германии, пишет Financial Times. Концерн инвестирует в заводы в Мюнхене и Дингольфинге, а также в новый завод по производству батарей. При этом конкуренты BMW, Volkswagen и Mercedes сокращают производство в Германии из-за высоких затрат. В прошлом году выпуск автомобилей в стране снизился на 10%, тогда как BMW увеличила производство на 6%. При этом эксперты предупреждают о рисках, связанных с высокими расходами на энергию и рабочую силу. Новости компании, корпорации. Держитесь курса.
4: Одиннадцать 46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Получила прививку от госпомощи на всю жизнь. Дело бьюти-мастера из Воронежа Елизаветы Пигуль, которую обвинили в мошенничестве на 168 рублей, закрыли. Не нашли состава преступления. Ранее, после волны громких публикаций в СМИ, в том числе на «Бизнес FM», ее делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, и Генпрокуратура требовала прекратить уголовное преступление. Два года назад Елизавете одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей для развития малого бизнеса. Ее доход по условиям госконтракта за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц, уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила. Но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось. На 56 рублей в месяц. С тех пор у нее 4 раза поменялся следователь. Но вот адвокат сообщил ей хорошую новость, рассказала Елизавета Пигуль «Бизнес FM».
1: Кто надо, услышал.
5: Позвонил мой адвокат, скинул постановление о прекращении уголовного преследования. Дальнейшие наши с ним действия мы будем уже обсуждать, а именно реабилитация, отдельное процессуальное событие. Казначейство Российской Федерации будет обязано выплатить мне сумму, которую я потратила на адвоката. Это сильно больше всего социального контракта. Также моральный вред, экономический вред.
6: Дело закрыто на основании чего?
5: В постановлении о прекращении уголовного дела написано, что я вела себя добросовестно, никого не водила. Дело в заблуждении. Все условия по социальному контракту мной были выполнены в полном объеме. Выручку, которую подсчитывал Следственный комитет в своих 4 версиях своего обвинения, была подсчитана без учета моей расходной части. Перечислены свидетели, которые подтвердили все мои слова. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях. Я претерпела очень сильные потери из-за этого уголовного дела. Половину моей клиентской базы было распугано. Постоянно вызывали на допросы всех. Сплетни были, слухи, что я мошенница. Очень сильно просел доход. Это, конечно же, все отразилось на здоровье.
6: Вы хотите все эти издержки компенсировать?
5: Да, я надеюсь. Каждый выход с адвокатом стоил примерно 15-20 тысяч рублей. А сколько было следственных действий? Больше 30 точно. Огромные просто для меня потраченные деньги. Ближе к миллиону.
6: Намереваетесь ли вы теперь обращаться за госпомощью, господдержкой?
5: Нет, никогда. Урок усвоен на всю жизнь. Сама идея социального контракта была очень хорошей. И как сейчас это все обернулось, на это очень больно смотреть.
4: Елизавета Пигуль. Дело закрыли еще 17 сентября, но Елизавету об этом оповестили только сейчас. По ее словам, таких, как она, обвиненных в мошенничестве за копейки, десятки человек, поскольку в бьюти-индустрии в свое время прошли массовые проверки по соцконтрактам. И дела других мастеров, увы, еще не закрыты. Однако они объединились в сообщество и теперь намерены бороться за такой же результат, как и у Елизаветы Пигуль.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
4: Гриш, приветствую.
0: Добрый день еще раз.
4: Ну вот все агентства нам пишут, что внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей. Что там на рынках происходит?
0: Так, вчера, в принципе, когда Минфин озвучил вот эти солидные цифры в 12,1 миллиарда, вот именно в таком объеме ежедневно ЦБ по поручению Минфина будет теперь покупать юани на бирже, да, соответственно, на рынке. Соответственно, спекулянты услышали сигнал, прикинули, куда и что, соответственно, взяли. Динамику последних трех месяцев по продаже валютной выручки со стороны экспортеров получилась картина для рубля неприятная, потому что у нас теперь постоянный покупатель, то есть спрос на валюту постоянный, да, как минимум на месяц. С предложением пока вопросы, да, будут экспортеры увеличивать продажи, не будут, сказать здесь сложно. Ну и, соответственно, сглаживает общую динамику российской валюты, вернее, не ускоряет его ослабление, только действия ЦБ. Но вот данные по управлению рублевой ликвидности стороны ЦБ показали, что в рамках вот этих операций с банковской системой чуть-чуть рублей ЦБ сократил на 60 миллиардов, но цифра в любом случае остается достаточно солидная, там почти больше 5 триллионов. Вот сейчас пройдет аукцион, посмотрим, какой спрос на рублевую ликвидность. Там еще какие-то деньги уйдут на погашение прошлых коротких кредитов стороны банков и прочее. Ну, чистая сумма вроде как останется приличной, если не будет какого-то, скажем так, внесистемного изъятия рублевой ликвидности. Ну и вот по динамике российской валюты видно, что спекулянты пока чувствуют прилив этих рублей. Юань к рублю достаточно легко прошел 12,8, закрепился там. Ну и формально у нас последний рубеж остается 13,05. Если там закрепимся по паре юань-рубль, ну, на повестке дня будут уже гораздо более высокие ориентиры по китайской валюте. Там будет локальное сопротивление еще в районе 13,60, но так все будет по динамике неприятно. Ну и если брать традиционный для нас инструмент доллар-рубль, в любом случае номинал в пересчете все-таки становится актуальным. Ну, здесь был уровень 8,4, мы его тоже пробили по паре доллар-рубль. Неделя, конечно, еще только началась, может быть, что-то и случится там в концовке, да, резкий какой-то отскок по российской валюте, ну, вряд ли, да, с учетом того, что действия Минфина, в принципе, для рубля ситуацию усугубляют. Если еще ЦБ будет вынужден, да, в какой-то момент увеличивать рублевую ликвидность по той или иной причине, ну, сами понимаете, как спекулянты начнут раскручивать валютный курс. В общем, здесь пока все у нас становится очень шатко. Валютный рынок становится очень слабым звеном. Вот я смотрю, рынок рублевого долга, вот что здесь делать, да, инвесторам? Долговые бумаги с учетом непонимания, да, какой будет по тренду курс рубля, сколько закладывать валютные риски, да, в стоимость долговых бумаг, с учетом того, что ЦБ толком и инфляцию-то побороть не смог, хотя денежно-кредитная политика остается крайне жесткой, ну и, в общем, пока не очень понятно. Так что здесь главный момент истины будет Тут начнут ли ожидания по ослаблению рубля ретранслироваться в рост инфляционных ожиданий? Если это все случится, получается, вот целый год ЦБ повышал ставки, потом робко их снижал, боролся с инфляцией, а тут слабость рубля привела к тому, что эта инфляция не падает. Ну, в общем, как обычно, у нас ничего не изменилось за последние, там, сколько, 12 лет с момента того, как рубль стал плавающим или свободным. Так что здесь все пока действительно не очень приятно. На глобальном рынке ситуация чуть-чуть стабилизировалась. В первую очередь я имею в виду сегмент мирового рынка долга. Там были какие-то напряженные моменты. Но вот сейчас, когда цены на нефть начали давить вниз, Brent уже пытается пробить отметку $99. Ну, соответственно, чуть-чуть оживился рынок даже европейского долга. Даже французские бумаги чуть-чуть в цене подросли, доходности упали. Ну и доллар американский стал так потихонечку терять позиции. Хотя здесь, конечно, еще для евро не все кончено. Я так понимаю, евро буквально вчера был на минимальных уровнях к доллару с мая 2025 года. Очень большая была перепроданность. Ну, будем считать, что техническая коррекция евро к его укреплению по американской валюте. Ну, что касается цен на нефть, здесь понятно. Во-первых, распаковали стратегический резерв страны Большой Семерки. Вроде как Европа распаковывает запасы дизеля. И спекулянты опять пытаются отыграть эту тему в качестве негатива для нефтяных котировок.
2: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 13 октября, театр «Кукол Образцова». Спектакль «Алисы в стране чудес». Сказка-сон по мотивам произведения Льюиса Кэрролла. Абсурдная история, в которой музыкант попадает в страну чудес, а куклы, Кэрролл и рок-н-ролл помогают ему вернуться. В роли музыканта певец, гитарист, автор песен Евгений Маргулис. Режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 12+.
7: Первые в деле. Считается, что первые коммерческие прачечные появились еще в середине 18-го столетия. Заказчик оплачивал тогда стоимость мыла, нагрева воды и труд женщин-прачек, которые стирали руками белье и одежду. Первое современное прачечное самообслуживание со стиральными машинами открылось в Лондоне в 1949 году.
2: Первые в деле на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
8: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
2: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Голубково в Запорожской области. Об этом сообщила российская Минобороны. Кроме того, по данным ведомства, пресечены попытки ВСУ по деблокированию окруженных подразделений севернее населенного пункта Курганное в Харьковской области. Российское ПВО за сутки сбило на 1750 беспилотников самолетного типа, 17 крылатых ракет «Фламинго», 2 управляемые авиабомбы и снаряд «Хаймарс», добавили в Минобороны. Япония арестовала и передала Германии россиянина, якобы связанного с кибермошенничеством. Об этом сообщило общественное телевидение страны. Утверждается, что мужчина является одним из ключевых членов международной группы кибермошенников «Квелин». Ранее они взяли на себя ответственность за кибератаку на Asahi Group, которая привела к утечке более 2 миллионов единиц закрытой информации. Парламент Литвы одобрил поправку Конституции, которая предусматривает отказ от запрета на размещение ядерного оружия на территории республики. Финальное голосование назначено на 12 января. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напоминал, что Литва станет целью для российской армии, если на ее территории разместят ядерное оружие. Два судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. Одно из них затонуло, на втором произошел пожар. По информации портала Marine Traffic, сухогруз Able следовал под флагом Палау из румынского Галаца в турецкий Стамбул. Другое судно Альфа Ватан шло под флагом Тога из Эль-Ариша в Египте в румынскую Сулину. Как отмечает портал, атаки совершили беспилотники. Паром под болгарским флагом эвакуировал с сухогрузов 18 человек, среди которых были пострадавшие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1750 беспилотников ИСУ, сообщил несколько минут назад Министерство обороны. Столичный регион пережил ночью одну из крупнейших за 2 года атак. В результате погибли 2 человека, не менее 9 пострадали. Курьеры в Москве со следующей недели должны будут пройти тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы с сервисами. Без этого их просто не допустят до работы. Для тестирования приспособили платформу, которая уже используется для проверки знаний таксистов. Ценители даже не заметят, а бюджету прибавка 6 миллиардов. Отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров предложили в Совете Федерации, чтобы с ценами на деликатесы и станут ли устриц меньше есть. Все подробности в нашем эфире. Одна из крупнейших за два года беспилотных атак на Москву и Московскую область. На подлете к столице было сбито 160 дронов. Всего в сторону города только за ночь летело 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В Московской области не менее 9 человек получили ранения. Предварительно есть двое погибших. Жертвами стали 20-летний житель поселка Радумля в Солнечногорском округе и пенсионер в деревне под Домодедово. Повреждены частные дома в Истрии и Волоколамском округе. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП обломками БПЛА. В общей сложности власти ПВО сработали, силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья. Один из них – окрестности Зеленограда, рассказывает мой коллега, местный житель Рамиль Киселев.
10: Примерно с часу 30 и до раннего утра постоянные раскаты. Уснуть было, понятно, невозможно. Я живу в 14-м микрорайоне города, и раскаты были очень хорошо слышны. При этом местные СМИ сообщают, что в одном из домов 11-го микрорайона, это совершенно другая часть города, в подъезде одного из домов выбиты окна. Получается, что там было еще слышнее и мощнее. Администрация Солнечногорска отчитывалась, что в Поворово повреждены кровли частного дома, стеклопакет и легковой автомобиль. Дурыкино, совсем неподалеку от Зеленограда, сгорели 9 автомобилей. Литвинова еще беспилотник упал на крышу складского помещения магазина. Возник пожар, были эвакуированы 46 сотрудников в безопасное место.
9: Мой коллега Рамиль Киселев из Зеленограда. А вот в другом районе, в Подмосковье, в Истринском, было пострашнее, говорит жительница одного из поселков под Истрой Софья.
11: Мы проживаем в Истринском районе, и сегодня ночью где-то с полпервого до пяти утра слышали хлопки, звуки беспилотников. Окна в нашем доме сотрясались. У нас двухэтажный дом, и на первом этаже панорамные окна. И при каждом вот этом хлопке окна дребезжали. Дом тоже трясся. В чате коттеджного поселка 340 домов. Чат не умолкал, потому что все были максимально встревожены. Естественно, никто не спал, и мы тоже. В спальне, где мы спим, тоже панорамное окно в пол. Единственное место в доме без таких окон. Это маленький коридор. Мы с мужем решили, что мы стащим матрас с кровати, переложили ребенка посередине, легли сами, но, конечно, не спали, просто слушали эти хлопки. Были предупреждения, что происходит сбитие. Сейчас отвезла ребенка в детский сад и слышу очередные хлопки.
9: Это была жительница одного из поселков под Истрой Софья. Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. На данный момент особый режим сняли. Авиакомпании корректировали расписание рейсов, а самолеты, летевшие в столицу, шли на запасные аэродромы или возвращались в точки отправления. Тем временем Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Ведомство также публикует кадры уничтожения аэростата ВСУ с модулем Starlink на высоте 10 километров в результате атаки войск беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета, скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими целями. Но тратить на аэростат ракету «Бука», которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует системы типа Starlink для организации меш-сетей, то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз и, соответственно, в стороны раздает на определенное расстояние онлайн-доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами – это достаточно серьезная возможность, которой, скорее всего, будут пользоваться. Вполне вероятно, что такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
9: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. В Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждений переправ жители Киева массово покидают город, что создает масштабные пробки, сообщил депутат Верховной Рады Анна Скороход. По данным Укрэнерго, в ряде регионов с 15 часов до конца суток будут отключать свет из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами. Также в некоторых частях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью. Школа за счет лобстера. Спикер Совет Федерации Валентин Матвиенко предложил отменить льготную ставку НДС в 10% для устриц, лобстеров и омаров. По ее подсчетам, это может принести бюджету дополнительно 6 миллиардов рублей, а ценители деликатесов подражания не заметят. Но так ли это? Об этом Иван Медведев.
13: «Курочка по зернышку клюет», – заявила Валентина Ивановна, комментируя свое же предложение об отмене льготы. 6 миллиардов, по ее словам, это хоть и немного, но хватит на две школы или одну детскую больницу. Сейчас для устриц, лобстеров, лангустинов и омаров действует льготная ставка НДС 10%, при стандартных 22%. При этом руководитель направления «Живые морепродукты» компании «Спутник», оптового поставщика и импортера рыбы и морепродуктов Евгений Чудов, Дновский не понимает, откуда взялась сумма в 6 миллиардов за счет повышения НДС. Примерно в эту сумму оценивается весь этот рынок как таковой, говорит эксперт.
14: Рынок-то небольшой. То, о чем идет речь, об эффекте в 6 миллиардов, я не понимаю, откуда такая цифра, потому что, по нашим оценкам, весь рынок устриц, даже если мы туда добавим импорт лобстеров, это хватило несколько миллиардов. Вся емкость рынка. Поэтому о каком эффекте от изменения ставки в 6 миллиардов говорят в данном случае, я не понимаю.
13: Что касается потребителей, Валентина Ивановна считает, что, цитата, «любители лобстеров от этого не сильно пострадают, попросту не заметят». Это не совсем так, уверен управляющий партнер сети ресторанов Boston Seafood and Bar Кирилл Мартыненко. По его словам, не все, но некоторые любители деликатесов уже не смогут их себе позволить и перейдут на другие продукты. Ну, или будут позволять себе тех же лобстеров и устриц гораздо реже.
15: По большому счету, и устриц, и лобстеры – это вообще просто идея. Единичные сейчас продажи в России, потому что их немного, и многие рестораны их покупают. Устрицы и краб в первую очередь коснется российских производителей, потому что устрицы есть и импортные, но они тоже стоят достаточно дорого. Я единственное, что могу сказать, что, наверное, да, цена в ресторанах на эти позиции выросла 100%. В среднем, я вам так скажу, на практике НДС вырастет в два раза, это не значит, что цена в меню вырастет в два раза. Я думаю, что можно говорить приблизительно где-то о 10-15% подорожании.
13: Забавно, что год назад с идеей отменить льготный НДС для устриц выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он еще просил депутатов, цитата, «у кого в рационе устрицы, руки поднимите». Коллеги-парламентарии тогда поскромничали, но посмеялись от души. Ну а в верхней палате и ставки повыше. К устрицам добавили омаров и лобстеров. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
9: Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщил вице-мэр по вопросам транспорта Максим Лисутов. А сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто тест не прошел. Нужно будет подтвердить знания скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Будут вопросы о том, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80%. Вопросов. О том, как это будет работать, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
16: Сказать о том, что тест достаточно простой, наверное, нельзя. Компании доставки заранее готовили курьеров. У большинства сервисов есть внутреннее тестирование, они проходят обучение. Большинство курьеров, наверное, будет готовы сдать этот тест. Тест действует в течение одного года. То есть выучил, сдал и отправился доставлять.
17: У нас курьеры на автомобилях, велосипедах, самокатах и пешие. Кто из них и в качестве кого будут сдавать эти тесты?
16: В основном большинство тех, кто должен сдавать, это, конечно же, дело курьеры, потому что с ними больше всего проблем, насколько говорят законодатели наши и общественники. Некоторые части из них опасно перемещаются по тротуарам, поэтому для того, чтобы погрузить курьеров еще больше в данную тему, с тем, чтобы они знали ПДД, с тем, что они знали, как корректно перемещаться по тротуарам, и сделан подобный тест.
4: Но ведь самая большая проблема была не в том, что они не знают, а то, что превышают скорость, зная, перестанут ездить на бешеной скорости по тротуарам.
16: Могут нарушать и не только курьеры, то есть так могут нарушать и те, кто перемещается в принципе там и на симах, и на электровелосипедах, также другие участники дорожного движения. Поэтому нарушители должны караться рублем. Что касается механизма, за каждым курьером не отправишь сотрудника ДПС, но это нереально просто. Системы фото и видеофиксации — это все-таки системы, которые фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на симах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и симах. Поэтому здесь все-таки очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
9: Александр Митюков, ассоциация МАКС. Это усложнит процесс найма. Скорее всего, сразу сдать тест смогут далеко не все. Рассуждает коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
18: Правильная инициатива. Курьеры на самокатах, великах и так далее пользуются достаточно большой популярностью и спросом. Очень много ситуаций происходит на дороге, связанные с тем, что они, к сожалению, в большинстве своем правил ПДД не знают. С другой стороны, безусловно, это действие дополнительное, которое требует определенной подготовки, следовательно, усложнит процесс найма курьера и его активации, как минимум. Это удлинит процессы и при этом повысит порог входа, потому что курьеры из ближнего зарубежья, возможно, знают плохо русский язык, и им будет сложно сдавать, собственно, этот экзамен. Я так понимаю, что он предполагается на русском языке.
9: Максим Евстафьев, OneSync. А пока это будет работать только в Москве, сейчас в городе, по данным Дептранс, работает 135 тысяч курьеров.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес.ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес.ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес.ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес.ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
19: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области выставили на торги здание мясного рынка. Начальная цена составляет 23,7 миллиона рублей. Лот появился на площадке АТС «Тендер». Речь идет об одноэтажном нежилом здании площадью более 270 квадратных метров. Оно находится в селе Починки. Заявки принимаются до конца дня 5 ноября. Департамент образования Нижнего Новгорода проведет горячую линию по вопросам организации питания в образовательных учреждениях города. Консультация состоится 8 октября с 10 до 12.00. Телефон для связи 435-69-81. 435-69-81. Напомню, с 1 мая в Нижнем Новгороде повысили стоимость питания в муниципальных образовательных учреждениях. В школах города, за исключением Кстовского района, цена завтрака выросла почти на 5 рублей, обеда на 6, полдника порядка на 2,5 рубля в день. В детских садах плата увеличилась на 9 рублей в день для групп с детьми до 3 лет и на 10 рублей для детей постарше. В Кстове стоимость питания в учреждениях с 12-часовым пребыванием выросла на 8 рублей в день для всех возрастных групп. Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде сегодня после футбольного матча между сборными России и Нигерии, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. Автобусы начнут работу в 20:30 и будут привозить болельщиков до завершения мероприятия. Они проследуют от станции метро «Стрелка» до площади Минина и Пожарского и площади Горького. Также сегодня изменят режим работы метро. С 16 до 19:00 сократят интервалы движения поездов по Сормовско-Мещерской линии, чтобы зрителям было удобнее добираться к стадиону. После игры с 9 до 11 вечера поезда на Автозаводско-Нагорной линии будут ходить с интервалом 7 минут, на Сормовско-Мещерской 5 минут. Площадок проекта «Соло на закате» в Нижнем Новгороде может стать больше. Такой вопрос рассматривают в Центре 800. При этом конкретные планы на будущий сезон пока не сформированы, поскольку они будут напрямую зависеть от объема финансирования проекта, утвержденного бюджета на следующий год. Отмечу, что при выборе локации для проведения «Соло на закате» учитывается несколько ключевых факторов. Во-первых, место должно быть с удачным видом на закат. Во-вторых, должно являться естественной точкой притяжения горожан и туристов. Этим летом концерты проходили, например, на Нижневолжской набережной, в Нижегородском Кремле, на Стрелке, набережной и других площадках города. Общая аудитория составила около 83 тысяч человек. Россияне пожаловались на нехватку подходящих вакансий. По данным сервиса «Где работа», трудности с поиском испытывают большинство опрошенных. Главной проблемой они назвали нехватку вакансий. Каждый пятый считает основной проблемой низкие зарплаты, остальные – неудобные условия или график работы. Только 20% граждан не столкнулись с серьезными трудностями. Опрос показал, что большинство сограждан находят работу в течение 3 месяца. Более года не могут найти подходящее место, свыше 6% респондентов. И в продолжении темы – недостаток квалификации навыков стал главной причиной несостоявшегося трудоустройства в Нижегородской области в этом году. Такие данные приводит CRM-система для рекрутинга Talantix и HeadHunter. Авторы исследования связывают этот рост с усилением требований работодателя региона. На втором месте условия работы, график места или формат занятости не устраивали кандидатов в 9% случаев. Зарплата стала причиной несостоявшегося трудоустройства в 3% случаев. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
20: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
21: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
2: Погода.
22: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 12 градусов. Вечером возможен небольшой дождь и плюс 10, ночью также осадки и плюс 11 градусов.
2: Валюта.
22: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
19: Московская компания РКС «Чистые воды» выиграла иск к объединенному коммунальному оператору о взыскании почти 39 миллионов рублей задолженности, говорится в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области. Истец выступал субподрядчиком первой очереди модернизации Нижегородской станции «Арация». Согласно материалам дела, стороны заключили договор на 72,5 миллиона рублей, но товар был поставлен в том же месяце только на 37,5 миллионов, о чем контрагенты заключили доп. Соглашение. Однако ОК оплату не произвел и настаивал в суде, что товар поступил на меньшую сумму и не мог быть принят до выяснения всех обстоятельств. Но суд отверг его доводы, указав, что передаточные акты и доп. Соглашения, в которых ответчик согласился с количеством фактически поставленного товара. Суд решил взыскать с ОК основную сумму долга 37,5 миллионов рублей и проценты за просрочку его уплаты, начиная с декабря 2025 года. 274 сотрудника компании «Нижавтодорстрой» получили зарплаты, которые им задолжали с лета 2025 года. Всего сотрудникам недоплатили 107 миллионов рублей. Компанию оштрафовали за нарушение трудовых прав, сообщили в Гострудинспекции. Ведомство получило подтверждающий документ о погашении задолженности по зарплате в полном объеме. Трудовые права сотрудников восстановлены. Сиборг Стова вошел в число победителей и призеров 6-го сезона международной премии «Экология. Дело каждого». Конкурс проводится ежегодно и направлен на экологическое просвещение, раскрытие талантов и повышение общественной экологической активности. Сиборг Стова участвует в премии 2 года подряд и каждый раз становится призером. В прошлом сезоне проект предприятия был посвящен экологическому образованию. Волонтеры проводили интерактивные эко-уроки в школах в рамках программы «Вторая жизнь пластика». В этом году компания вышла с проектом в номинации «Экосоюз». Работа была посвящена восстановлению численности северного лесного оленя в Керженском заповеднике. В следующем году Сиборг Стова планирует подготовить новый проект. Всего на конкурс было подано более 420 тысяч заявок из 110 стран, включая все 89 регионов России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес рухнул из-за баловства 2 сотрудников на кухне ресторана, а город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
1: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты. Стресс и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис «Бургер Кинга» отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
3: Принадлежала франшиза это местной компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется DV Food. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
1: DV Food лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход «Бургер Кинг Россия» в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
6: Если я был бы на месте «Бургер Кинга», я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильное. Другим франчайзи Бургер Кинга будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Бургер Кинг просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
1: Что касается парней, снявших трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
23: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб, он несравнимо выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
1: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзе. Рестораторы, опрошенные Business FM, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Burger King в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Business FM.
2: Реклама.
0: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Экономические чудеса. В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца, ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план поочередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производств. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира. Экономические чудеса на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. 9 человек пострадали и 2 погибли при атаке дронов ВСУ на Московскую область. Всего в сторону региона с вечера летели 650 беспилотников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей беспилотников. Полиция задержала жителя Воронежской области и 3 мигрантов, которые продавали квартиры покойников в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, в столице мужчины находили квартиры, собственники которых умерли, наследников либо не было, либо они не заявляли о своих правах. С помощью поддельных документов злоумышленники переоформляли недвижимость на третьих лиц, после чего быстро ее продавали. Сотрудники полиции в России и Белоруссии задержали еще 15 подозреваемых в этой мошеннической схеме. Предполагается, что они продали по меньшей мере 17 квартир. Таким образом, сумма ущерба превышает 150 миллионов рублей. Президент США Дональд Трамп одобрил исполнение смертного приговора через расстрел для бывшего майора американской армии военного психиатра Нидала Хасана. В 2009 году он открыл огонь по своим сослуживцам на базе Форт Худ в Техасе, убив 13 военных, 32 пострадали. Хасан будет первым американским военнослужащим, которого казнят по приговору трибунала за последние более чем 60 лет. На выборах в парламент Квебека победили сторонники отделения провинции от Канады. Сепаратистская квебекская партия набрала 28% голосов, получила 59 мест в парламенте, но не смогла добиться абсолютного большинства в 127-местном национальном собрании провинции. Квебекская партия выступает за госсуверенитет провинции. Сепаратисты обещают провести референдум о подсоединении от Канады после того, как Трамп в январе 2029 года покинет пост, и экономика стабилизируется. При этом по опросам идею референдума поддерживают только 30% населения Квебека. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:31 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Уже 2-й гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сегодня суд в Москве должен избрать меру пресечения для Игоря Васильева. Он, кстати, бывший глава Росреестра и бывший кировский губернатор. 2 его зама уже помещены в СИЗО на 2 месяца. Власти вернулись к идее сделать иностранный трафик платным, хотя и с нюансами. При этом в Яндексе ранее говорили, что возможны ограничения VPN в России. Это риск, который пугает разработчиков отечественного и российские компании. С таким проблемой, между тем, уже сталкиваются. Российский фондовый рынок показывает сегодня слабую динамику. Сейчас снижение наблюдается буквально на 0,08%, 2317 пунктов. При этом рубль снижается к юаню на 0,5%, китайская валюта уже 83, а доллар приближается в небиржевой курс к 86. А есть и другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.

0: В теме.
1: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Светлана Чередникова. Сегодня обсуждаем протесты молодежи во Франции. Они продолжаются с конца сентября и уже привели к уличным беспорядкам, поджогам, стычкам с полицией и пострадавшим. В том числе, по сообщению «Фигаро», одному подростку полицейской гранатой оторвало руки. При этом призывы к продолжению манифестаций все еще распространяются в соцсетях. Говорим о том, станет ли это началом масштабного

0: и классов, и материально-технического оборудования. Все это завязано на одной проблеме. Традиционно школьным учителям платят недостаточно государству. Да и, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует учителям маленькую зарплату? Прежде всего, всякими плюшками. Ну, например, ранний выход на пенсию.
1: В каком возрасте?
0: В возрасте 50 лет. Кроме того, это большие отпуска. Только летний отпуск длится 2 месяца. А если собрать все вместе, то получится 2 месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Третья деталь – вполне приличная пенсия, очень близкая к зарплате. Зарплата начинается от 2000 евро. При этом минимальная зарплата – это 1500 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда в жизни не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская, бесплатный транспорт. Есть такие привилегии, которых нету у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Стирается грань, а лучше работать или не работать. Деньги уходят на социальную помощь в то время, как они могли бы идти на образование. Если человек идет в педагоги школьные, это считается как провал карьеры изначально. Там людей нет. Приходится формировать больше классы. А классы рассчитаны на 25 человек. А набивается 40 человек, а то и 45. Уровень образования общий падает. Лицей – это, пожалуй, самый ответственный этап в жизни человека во Франции. В зависимости от того, как ты его окончишь, определяется твоя судьба. Да, здесь получают диплом бакалавра после школы. К слову говоря, диплом средней школы России приравнивается к диплому бакалавра. То есть с ним можно поступать в Сорбонну. Если ты не получил диплом бакалавра, дорога в высшее образование тебе закрыта напрочь. Поступление в Сорбонну без экзамена. Его потребовали отменить студенты в 68-м году, и тогда была действительно всенародное восстание, буквально революция. Сейчас ничего подобного не наблюдается.
1: По поводу недостаточности материально-технической базы.
0: Действительно, ученики требуют, чтобы материально-техническая база была больше обеспечена. Например, кабинеты химии страдают от нехватки реактивов. Есть 3 системы образования. Американская – это означает образование, а вот кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший. С таким подходом, естественно, получается, что очень многие студенты диплом бакалавра не получают. В том, что касается отсутствия материально-технического контекста, это бюджетная проблема, которая встает на всех абсолютно уровнях образования. В течение всего сентября и октября каждый год развиваются баталии относительно того, чтобы выбить из Министерства финансов дополнительное финансирование и, заметьте, не на зарплату педагога, сколько вот именно на эти материально-технические вещи.
1: Вы сказали, что часть школьников не может в итоге получить диплом бакалавра. По какой причине?
0: В среднем получают его не больше 35% человек в год. Сделали выпускные экзамены настолько сложными, чтобы они были эквивалентны вступительным экзаменам в университет. Именно эта проблема над головами учеников висит как дамоклов меч. Если взять ребенка 3,5 лет, надо становиться в очередь, подавать заявление чуть ли не до рождения ребенка, потому что нету мест. Почему нету мест? Потому что мало педагогов. Вот сейчас бастуют школьники. А почему к ним не присоединяются остальные? А потому что они понимают, что если они присоединятся к школьникам, деньги будут давать им, а не социально бедным слоям. А их очень большое количество. Если сократить дотации бедным и пустить их в образование, то эти бедные вообще перевернут всю страну. Вот поэтому и получается

0: Там группа. Зато министр образования Жуфре умудрился заявить, что в ряды школьников проникли левые экстремисты, которые оседлали их протест и толкают школьников на экстремистские действия.
1: Это действительно так?
0: В это очень сложно поверить, потому что практически каждую осень, к сентябрю-октябрю, случается подобный эксцесс. Маленький, большой, но случается. В иные годы это несколько десятков школ принимает участие в этом. Ну, а сейчас охвачено порядка 800 школ протестами. А всего во Франции 3800 приблизительно классов для старшеклассников, то есть лицей. Порядка 500 пришлось закрыть, потому что возникла угроза их повреждения. Раньше, какие бы ни были манифестации, люди шли под ручку, чтобы никто не нагнулся, не взял камень и не бросил в полицейского, не дай бог, чтобы не спровоцировать полицейского на ответную реакцию. Сейчас в любую манифестацию в пригород стекается огромное количество тех молодых людей, родители которых выходцы из бывших французских колоний в Северной Африке.
1: Я правильно понимаю, это не студенты?
0: Нет, это не студенты, потому что ни одному студенту не придет уничтожать свою школу. Он же понимает, что ему потом сидеть негде будет.
1: Хотелось бы обсудить последствия вот этих протестов для несовершеннолетних самих и для их родителей. Еще в воскресенье Фигаро приводило цифры, что более 5000 человек арестованы, это в основном несовершеннолетние. Вот что им грозит, что грозит их родителям? Делает ли скидку полиция вот в этих уличных беспорядках на то, что перед ней все-таки несовершеннолетние?
0: Чем отличаются молодые арабы, которые участвуют в желтых жилетах и бросают в них булыжники, от молодых арабов, которые примешались к школьникам и бросают в них булыжники? Поэтому отношения, естественно, одинаковые. Но уголовный кодекс никак не наказывает несовершеннолетних. Слишком громкое слово арестовывают. Задерживают. Выпускают после одного часа переговоров, то есть чуть-чуть попугать. Но не более того.
1: Для горожан, насколько эти протесты парализуют их обычную жизнь?
0: Это какие-то мелкие проявления.
1: То есть это какие-то точечные сборища молодых людей около их учебных заведений? В большинстве своем мирные, без полиции, без камней. Картина вот такая получается?
0: Да, совершенно верно, потому что остальные школы продолжают спокойно учиться без всяких протестов. А эти 25% включают в себя те школы, где может бастовать в том числе и просто один или два класса, а остальные вполне себе продолжают учиться. Буквально вчера, как я проходил мимо двух лицеев, мимо лицея Карла Великого и мимо еще одного лицея, чуть менее престижного, стояла толпа школьников на узкой улице перед своим лицеем, о чем-то громко переговаривались, пили Редбул, заметьте, не вино, держали плакаты, я через них прошел, притом я был не один, я был с туристами. Так вот, когда мы проходили через эту толпу протестующих школьников, туристы были просто поражены, насколько они вежливы. Все извинялись просто за то, что нарушили социальную дистанцию. Не задели, а вошли в личное пространство. И это основное большинство типа протест.
1: И в дальнейшем все тихо, мирно сползет на нет.
0: Я готов заключить с вами пари. Мы можем с вами поговорить через неделю, и уже через неделю будет все намного тише.
1: Тему школьного образования во Франции, почему ее недофинансирование ежегодно приводит к массовым протестам, мы обсуждали с доктором наук, профессором Сорбонны и гидом в Париже Давидом Берючишвили.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» на всех подкаст-платформах, а вечером в эфире «Бизнес-ФМ» интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте и о том, о чем важно сегодня говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес-ФМ».
4: Реклама. Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на хэхэру. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Слово «грош» происходит от латинского выражения «grossus denarius» – «тяжелая монета». В результате сжатия этого словосочетания получилось «grossus толстый». Первые гроши начали чеканиться в конце XII века богемским королем Венцеславом II. Это были большие серебряные монеты. Со временем они потеряли в весе и стоимости и стали чеканиться из меди. До 30-х годов XIX века словом «грош» в России называли монету в 2 копейки. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
5: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
5: «Гулливер» займется выпуском товаров для домашних животных. Компания, управляющая сетью магазинов детской одежды, подала заявку на регистрацию нового товарного знака «Гулливер Pets». Запуск нового бренда запланирован на ноябрь. Первым делом компания планирует выпускать игрушки для кошек и собак. Позже ассортимент расширит товарами для дома и ухода за питомцами, а также кормами. В компании рассчитывают занять нишу качественных товаров для животных, где сейчас, по оценкам экспертов, много недорогой продукции из Китая. «Яндекс.Лавка» расширила роботизированную доставку. Теперь роверы доставляют заказы из 130 дарксторов сервиса в России. Это примерно каждый шестой склад. Роботизированная доставка уже работает в 11 городах, в том числе в Москве, Петербурге и Казани. В сентябре роверы доставляли до 10 тысяч заказов в день. До конца года «Яндекс.Лавка» планирует подключить к роботизированной доставке еще как минимум 270 дарксторов, в том числе в Воронеже и Тюмени. BMW вложила около 2 миллиардов евро в развитие производства в Германии, пишет Financial Times. Концерн инвестирует в заводы в Мюнхене и Дингольфинге, а также в новый завод по производству батарей. При этом конкуренты BMW, Volkswagen и Mercedes сокращают производство в Германии из-за высоких затрат. В прошлом году выпуск автомобилей в стране снизился на 10%, тогда как BMW увеличила производство на 6%. При этом эксперты предупреждают о рисках, связанных с высокими расходами на энергию и рабочую силу. Новости компании, корпорации, держитесь курса.
3: «12:47 в Москве. Получил прививку от госпомощи на всю жизнь. Дело бьюти-мастера из Воронежа Елизаветы Пигуль, которую обвинили в мошенничестве, на 168 рублей закрыли, не найдя состава преступления. Ранее после волны громких публикаций в СМИ, в том числе на Business FM, ее делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, и генпрокуратура требовала прекратить уголовное преследование. 2 года назад Елизавете одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей для развития малого бизнеса. Ее доход по условиям госконтракта за 3 месяца не должен был превышать около 40 тысяч рублей. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Соцконтракт она выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что она получала больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. С тех пор у нее 4 раза поменялся следователь. Но вот адвокат сообщил ей хорошую новость, рассказала Елизавета Пигуль, Business FM.
2: Кто надо, услышал.
6: Позвонил мой адвокат, скинул постановление о прекращении уголовного преследования. Дальнейшие наши с ним действия мы будем уже обсуждать, а именно реабилитация, отдельное процессуальное событие. Казначейство Российской Федерации будет обязано выплатить мне сумму, которую я потратила на адвоката. Это сильно больше всего социального контракта. Также моральный вред, экономический вред.
7: Дело закрыто на основании чего?
6: В постановлении о прекращении уголовного дела написано, что я вела себя добросовестно, никого не водила в заблуждение. Все условия по социальному контракту мной были выполнены в полном объеме. Выручку, которую подсчитывал Следственный комитет в своих 4 версиях своего обвинения, была подсчитана без учета моей расходной части. Перечислены свидетели, которые подтвердили все мои слова. Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления в моих действиях. Я претерпела очень сильные потери из-за этого уголовного дела. Половину моей клиентской базы было распугано. Постоянно вызывали на допросы всех. Сплетни были, слухи, что я мошенница. Очень сильно просел доход. Это, конечно же, все отразилось на здоровье.
7: Вы хотите все эти издержки компенсировать?
6: Да, я надеюсь. Каждый выход с адвокатом стоил примерно 15-20 тысяч рублей. А сколько было следственных действий? Больше 30 точно. Огромные просто для меня потраченные деньги. Ближе к миллиону.
7: Намереваетесь ли вы теперь обращаться за госпомощью, господдержкой?
6: Нет, никогда. Урок усвоен на всю жизнь. Сама идея социального контракта была очень хорошей. И как сейчас это все обернулось, на это очень больно смотреть.
3: Это была Елизавета Пигуль. Дело закрыли еще, оказывается, 17 сентября, но оповестили об этом Елизавету только сейчас. По ее словам, таких, как она, обвиненных в мошенничестве за копейки. Десятки человек, поскольку в бьюти-индустрии в свое время прошли массовые проверки по соцконтрактам, и дела других мастеров, увы, еще не закрыты. Однако, как они объединились в сообщество и намерены бороться за такой же результат, как и у Елизаветы Пигуль.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
8: Добрый день.
3: Российский рубль у нас демонстрирует снижение сегодня. Доллар, не биржевой курс, конечно, но все-таки уже 86 рублей. А что происходит?
8: Минфин происходит, что происходит. Вчера еще спекулянты усилили давление на рубль после озвучки цифр по покупке валют в рамках бюджетного правила. Ну, 12 миллиардов и 100 миллионов в день, сумма солидная. Нет понимания, будет ли увеличение предложения валют стран-экспортеров. Тут еще, в общем-то, сезонный фактор. Обычно оживляется спрос стран-импортеров, поэтому так, если экспортеры не будут увеличивать продажу валют на выручке, ну, покупатель на рынке все время будет. Поэтому спекулянты настроены против рубля воинственно. Вот теперь вопрос решается, когда снова подойдем к отметке в 13 по паре юань-рубль. Ну, там формально 13.05 есть еще сопротивление. Ну, и последний 13.60, выше которого уже в случае закрепления вопрос станет о возврате юаня к рублю, ну, к тем пикам, которые мы видели в 22-м году, потом там спустя 2 года, ну, в общем, высокие цены. Ну, другой вопрос, может быть, финансовые власти, которые затеяли опять эту игру с бюджетным правилом, считают, что смогут как-то курс ослаблять управляемо. Ну, ЦБ в этом плане пока, конечно, маневрирует, сокращая или увеличивая рублевую ликвидность. Мало ли что случится, вдруг будет какая-то напряженка с рублями, придется рублевую ликвидность увеличивать, тогда все это наложится на активный спрос на валюту со стороны того же Минфина, и котировки пойдут выше. Хотя, честно говоря, трудно понять, как можно управлять ослаблением рубля, если там есть важнейшие ключевые технические уровни сопротивления. Все спекулянты это увидят, и играть против этого будет сложно. Поэтому либо останавливать ослабление на определенном уровне, пока не прошли какие-то ключевые зоны сопротивления, либо что-то придумать другое. Ну, пока, в общем, слабеет рубль, и настроение против рубля негативное. Вот к рынку нефти лучше перейдем. Тут основные события. Ну, Brent, во-первых, ушел ниже 100 еще утром. Проломили теперь 99. Соответственно, по американской нефти вот как раз 87.40, я так понимаю, уровень технической поддержки, ниже которого, если закрепится, там уже будет в районе 80. Очень активно спекулянты зашевелились, давят на нефтяные котировки. Ну, во-первых, вроде как саудиты заявили о том, что их труба нефтяная заработала снова, которую вроде как повредили хуситы. Потом от нас сообщение, правда, не вижу, со ссылкой на кого, но вот Интерфакс ссылается на представителей то ли правительства, то ли индустрии, что вот в октябре экспорт дизеля из России для некоторых компаний будет отменен. Ну, вот тема, которая напрягает нефтяной рынок, это тема нехватки нефтепродуктов, особенно дизельного топлива, авиакеросина и прочее. Соответственно, здесь пришлось Европе распаковывать дизельные резервы стратегические, еще 100 миллионов баррелей. Большая семерка распаковала. Ну, в общем, такая попытка придавить цены вниз. Ну, вот с точки зрения, скажем, шансов республиканцев удержать Сенат, падение цен, если она будет активная на топливном рынке в Америке, ну, может быть, как-то чуть-чуть поддержит республиканцев, и шансы у них будут более или менее повыше, чем сейчас. Ну, посмотрим. День еще не закрылся. Основное движение по нефти, естественно, будет при открытии торгов в Нью-Йорке. Там основные объемы и ликвидность. Но пока вот котировки давят, и ситуация тут не меняется.
3: Так, ну и сейчас у нас будут новости про Нобелевку.
2: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
3: Так, дали только что Нобелевскую премию по физике. Присуждена она Фрэнсису Хальцину из США. Ученый получил награду за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории ISQ по открытию нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. Одной из первых в мире пластик при изготовлении банкнот стала применять Австралия. В 1988 году, к 200-летию основания первого британского поселения, были выпущены купюры с прозрачным отверстием с голографическим портретом капитана Кука. Деньги прошли серьезные испытания. Их подвергали кипячению, закапывали в землю и стирали в машине-автомате. Полимерные банкноты требовали и новых методов защиты, которые оказались столь эффективны, что в Австралии почти не осталось подделок. История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты. А значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Подготовка к прямой линии президента России Владимира Путина уже началась. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что в этом году прямая линия вновь будет совмещена с большой пресс-конференцией президента России. Другие подробности представитель Кремля не привел. Нобелевскую премию по физике за 2026 год присудили Фрэнсису Хальцену за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета. Имена других номинантов не разглашаются. Информация о номинациях и процессе отбора публикуется только спустя 50 лет после вручения премии. Экс-глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханинг задержан по подозрению в шпионаже. Ему вменяют разглашение гостайн, государственную измену и шпионаж в интересах другого государства. По данным Бильд, Ханинг покупал секретную информацию у бывшего сотрудника руководящего аппарата БНД. Одновременно задержали бывшего высокопоставленного сотрудника разведки Манфреда Д. Он ранее был руководителем офиса Ханинга и до весны 2026 года работал в БНД. Транспортный коллапс начался в Киеве после ударов по мостам через Днепр, пишут украинские СМИ. Второй день подряд улицы города стоят в огромных пробках. Поезда в метро также переполнены. Ранее сообщалось о перекрытии движения по трем крупнейшим мостам Киева. Во вторник также был поврежден мост через Днепр в Запорожье. Кроме того, в ряде регионов Украины во вторник будут введены графики отключений света, сообщила Укрэнерго. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: Час дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массовая атака дронов на столичный регион. Всего за сегодня на подлете к Москве сбито более 160 БПЛА. В Московской области погибло 2 человека. Более 10 ранено. На земле есть повреждения. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения воздушной ЛЭП обломками БПЛА. Ассоциация компаний связи, объединяющая ряд региональных операторов, пожаловалась премьеру Мишустину, что компании абоненты связи не могут дозвониться клиентам сотовых операторов, пишет РБК. Как утверждает ассоциация, между операторами возникли проблемы с обменом информации о маркировке. Курьерам в Москве с 15 октября должны будут пройти тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы с сервисами. Без этого их не допустят к работе. Для тестирования приспособили платформу, которая уже используется для проверки знаний таксистов. Подробнее в ближайшем эфире «Бизнес FM». Одна из крупнейших за 2 года беспилотных атак на Москву и Московскую область. На подлете к столице было сбито более 160 БПЛА, а всего в сторону столицы только за ночь летело 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В Московской области не менее 9 человек получили ранения и предварительно 2 погибших. Жертвой стали 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа и пенсионер в деревне под Домодедово, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истре и Волоколамском округе. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП обломками БПЛА, сообщили власти. В общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья, и один из них – окрестности Зеленограда, рассказывает мой коллега и местный житель Рамиль Киселев.
12: Примерно с 1:30 и до раннего утра постоянные раскаты. Уснуть было, понятно, невозможно. Я живу в 14-м микрорайоне города, и раскаты были очень хорошо слышны. При этом местные СМИ сообщают, что в одном из домов 11-го микрорайона, это совершенно другая часть города, в подъезде одного из домов выбиты окна. Получается, что там было еще слышнее и мощнее. Администрация Солнечногорска отчитывалась, что в Поварово повреждены кровли частного дома, стеклопакеты, легковой автомобиль. Дурыкино совсем неподалеку от Зеленограда. Сгорели 9 автомобилей. Литвинова еще беспилотник упал на крышу складского помещения магазина. Возник пожар, были эвакуированы 46 сотрудников в безопасное место.
11: Житель Зеленограда, мой коллега Рамиль Киселев. А вот в другом районе Московской области, Истринском, было пострашнее, рассказала жительница одного из поселков под Истрой Софья.
13: Мы проживаем в Истринском районе, и сегодня ночью где-то с 00:30 до 5 утра слушали хлопки, звуки беспилотников. Окна в нашем доме сотрясались. У нас двухэтажный дом, и на первом этаже панорамные окна. И при каждом вот этом хлопке окна дребезжали. Дом тоже трясся. В чате коттеджного поселка 340 домов. Чат не умолкал, потому что все были максимально встревожены. Естественно, никто не спал, и мы тоже. В спальне, где мы спим, тоже панорамное окно в пол. И единственное место в доме без таких окон. Это маленький коридор. Мы с мужем решили, что мы стащим матрас с кровати, переложили ребенка посередине, легли сами, ну, конечно, не спали, просто слушали эти хлопки. Были предупреждения, что происходит сбитие. Сейчас отвезла ребенка в детский сад и слышу очередные хлопки.
11: Жительница Истринского района Софья Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. Не менее 200 рейсов были задержаны или отменены. Авиакомпании корректируют расписание. Минобороны России сообщает сегодня об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры уничтожения аэростата ВСУ с модулем Starlink на высоте 10 километров в результате атаки войск беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета. Скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими целями. Но тратить на аэростат ракету «Булка», которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует системы типа Starlink для организации меш-сетей, то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз и, соответственно, в стороны раздает на определенное расстояние онлайн-доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами – это достаточно серьезная возможность, которой, скорее всего, будут пользоваться. Вполне вероятно, что такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
11: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждения переправ жители Киева массово покидают город, что создает масштабные пробки, сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По данным Укрэнерго, в ряде регионов с 15 часов до конца суток будут отключать свет из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами. Также в некоторых частях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информацией о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компаний связи, объединяющей региональных операторов, считают, что такие действия нарушают законы и приводят к отказу в пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
15: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефония, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать со своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. По-нашему это абсолютно незаконно, потому что, повторюсь, есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы, где они приравнивают любой вызов, который происходит в сети фиксированного оператора, к массовому, ну и, собственно говоря, под предлогом заключения еще одного договора, навязывания так называемой услуги массово автоматизированных вызовов, по сути дела, увеличивает стоимость звонка для бизнеса со средней цены на рынке. Раньше это стоило 1,5 рубля. Добавляем сюда от 60 до 80 копеек. Получаем больше, чем на 50% рост тарифа на звонки для бизнеса. Мы планируем отстаивать наши интересы дальше уже в судебных органах.
11: Ярослав Дубовиков, исполнительный директор ассоциации компаний связи. Блокировки бизнес-звонков, по словам ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Большая четверка мобильных операторов Билайн, Мегафон, МТС, Т2 пока не комментировала ситуацию. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, а пока идет речь о банальном недоверии, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
16: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок будет у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного на чужого или маркированного своего выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока, если процедура не прописана, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают, нам неудобно, зато им безопасно.
11: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С 1 сентября 2025 года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В его рамках провайдеры фиксированной связи обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронные документооборот, электронную почту. Бизнес FM направил сотовые компании соответствующие запросы. Ответы большой четверки в ближайшее время. Реальная ситуация с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста BFM.ru Семена Новопроцкого, представило проект бюджета на 2027-2029 годы депутатам и сенаторам. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в ближайшие 3 года составит около 2% ВВП, а госдолг останется под контролем. Сам проект бюджета, по его словам, устойчив к любым сценариям. В нынешней ситуации госбюджет может и должен быть скорее инструментом финансовой адаптации к быстро меняющимся обстоятельствам, чем инструментом экономического развития страны, отмечает Новопроцкий.
17: Проект российского бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям, заявил сенатор, министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета на ближайшие 3 года запланирован в рамках 2%, а государственный долг, с его точки зрения, остается на безопасном уровне. На самом деле, пожалуй, самая оптимистичная цифра бюджета на ближайшую 3-летку – это сокращение доли нефтегазовых доходов всего лишь до 17%. Тем не менее, с вопросами того, удастся ли правительству удержать дефицит в заданных рамках и действительно ли государственный долг России будет оставаться на безопасном уровне, уровне, вопросов больше. Проблема в том, что в последние два года правительству сильно не удалось уложиться в заданные параметры бюджетного дефицита и приходилось его переписывать по ходу года. В частности, в 2025 году бюджет превысил первоначально запланированный в 5 раз, а в 2026, по оценкам самого министра финансов Антона Силуанова, должен составить порядка 3% ВВП, при том, что изначально закладывался на уровне 1,6% ВВП. Тем не менее, в нынешней ситуации от российского бюджета трудно требовать того, чтобы он был инструментом экономического развития. Действительно, устойчивость бюджета определяется не столько тем, что он помогает развиваться экономике, сколько тем, что его можно оперативно переписывать под стремительно меняющиеся условия. Что касается проблемы долга, то доля расходов на обслуживание государственного долга в последние годы существенно растет. В 2029 по проектировкам правительства внешний долг России составит примерно 24% ВВП по прогнозам правительства. Сама по себе эта доля является не слишком критичной. Для сравнения, у Японии, которая является лидером по данному показателю, долг составляет 206% от ВВП. У США превышает 125%. Но отличие России от этих стран состоит в том, что Россия вынуждена занимать только на внутреннем рынке. И главная проблема состоит еще и в том, что, конечно, доходность, по которой занимают российские власти, довольно велика. Сейчас она превышает 16%. Почти нет сомнений в том, что правительству придется так или иначе вносить корректировки в проект трехлетнего бюджета. Но, тем не менее, главной его задачей остается сохранение возможности гибко адаптировать параметры бюджета под изменяющуюся реальность. Российский бюджет устойчив именно в этом смысле. И, пожалуй, в нынешних ситуациях и бизнесу, и гражданам сложнее рассчитывать на что-то больше.
11: Семен Новопрудский, колумнист bfm.ru.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
19: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.

0: главных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: На уровне 0,8% в 2027 и 2028 годах 0,7%. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе. Комментируя невысокий рост ВВП России, Всемирный банк среди негативных факторов отмечает затухание налогово-бюджетного стимулирования российской экономики и ограничение активности ввиду санкций, дефицита кадров, ослабления инвестиций и снижения цен на нефть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Плюс 12. Сейчас столица обещает нам вечером плюс 13. В течение дня дождь, завтра без осадков и до плюс 15. «13.17» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». В столичном Шереметьево начали замерять температуру пассажиров, прилетающих из Таиланда. В этой стране сейчас рост заболеваемости COVID-19. О такой проверке в соцсетях сообщил один из путешественников, прилетевший из Бангкока. Он опубликовал видео из салона самолета. Люди сидят на местах, а по рядам проходят сотрудники в масках с оборудованием, похожим на камеры. Так было, если кто забыл, когда только начиналась пандемия.
4: Не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить. Видите, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву. Видите, нас снимают. Это санитарная служба.
3: Сначала комментаторы в соцсетях предположили, что это фейк, и видео снято еще несколько лет назад во время пандемии. Но потом Шереметьево подтвердили, что в международном секторе зоны прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят термометрию пассажиров, прибывающих из Таиланда. За дополнительными комментариями представители аэропорта рекомендовали обратиться в ведомство. Все это происходит на фоне роста числа случаев COVID-19 в Таиланде, хотя и местные власти не считают ситуацию чрезвычайной. А директор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма Артур Мурадян говорит, его коллеги вчера тоже прилетели в Шереметьево, но им температуру не измеряли.
5: Уже практически месяц мы наблюдаем циркуляцию слухов, связанных с некими вспышками ковида в Таиланде и в Юго-Восточной Азии, которые систематически опровергают не только власти самого Таиланда, но и сами страховые компании, которые, собственно говоря, отвечают за жизнь и здоровье туриста, который ездит по линии туроператоров. Никаких аномальных отклонений, связанных с повышенным порогом заболеваемости сезонными болезнями, которые сопровождаются, они не фиксируют. Мы уже ранее, как ассоциация, опровергали публикации ряда телеграм-каналов. Сначала были слухи о том, что новый штамм циркулирует, опровергли. Потом, что ковид вспыхивает. При этом надо понимать, что ковид сейчас отнесен к сезонным заболеваниям. Он покрывается всеми медицинскими полисами, даже если заболеет. А по факту именно протекаемости заболевания он сейчас протекает легче, чем сезонный грипп.
6: Проверки есть или нет?
5: Проверок на текущий момент мне неизвестно. В принципе, Роспотребнадзор по своему усмотрению может выборочно делать замеры, темпометрию делать, и не только на рейсах, связанных с Юго-Восточной Азией, с любыми. Но каких-либо указаний на текущий момент я не слышал, чтобы давали, чтобы проверяли. Коллеги буквально вчера прилетели, никто им ничего не мерил.
6: Шереметьево прилетели, да?
5: В Аэрофлоту, да.
3: Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма. С начала года в Таиланде зафиксировано около 140 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Наибольший прирост пришелся на конец лета. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Будут вопросы о том, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. О том, как это будет работать, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
0: Сказать о том, что тест достаточно простой, наверное, нельзя. Компании доставки заранее готовили курьеров. У большинства сервисов есть внутреннее тестирование, они проходят обучение. Большинство курьеров, наверное, будет готовы сдать этот тест. Тест действует в течение 1 года. То есть выучил, сдал и отправился доставлять.
3: У нас курьеры на автомобилях, велосипедах, самокатах и пешие. Кто из них и в качестве кого будут сдавать эти тесты?
0: В основном большинство тех, кто должен сдавать, это, конечно же, велокурьеры, потому что с ними больше всего проблем, насколько говорят законодатели наши и общественники. Некоторые части из них опасно перемещаются по тротуарам, поэтому для того, чтобы погрузить курьеров еще больше в данную тему, с тем, чтобы они знали ПДД, с тем, что они знали, как корректно перемещаться по тротуарам, и сделан подобный тест.
3: Но ведь самая большая проблема была не в том, что они не знают, а то, что превышают скорость, зная, перестанут ездить на бешеной скорости по тротуарам.
0: Могут нарушать и не только курьеры, то есть так могут нарушать и те, кто перемещается в принципе там и на СИМах, и на электровелосипедах, также другие участники дорожного движения. Поэтому нарушители должны караться рублем. Что касается механизма, за каждым курьером не отправишь сотрудника ДПС, но это нереально просто. Системы фото и видеофиксации это все-таки системы, которые фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требования к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Поэтому здесь все-таки очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
3: Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС». Это усложнит процесс найма. Скорее всего, сразу сдать тест смогут далеко не все, рассуждает коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Ван Синг» Максим Евстафьев.
7: Правильная инициатива. Курьеры на самокатах, великах и так далее пользуются достаточно большой популярностью и спросом. Очень много ситуаций происходит на дороге, связанные с тем, что они, к сожалению, в большинстве своем правил ПДД не знают. С другой стороны, безусловно, это действие дополнительное, которое требует определенной подготовки, следовательно, усложнит процесс найма курьера и его активации, как минимум. Это удлинит процессы и при этом повысит порог входа, потому что курьеры из ближнего зарубежья, возможно, знают плохо русский язык, и им будет сложно сдавать, собственно, этот экзамен. Я так понимаю, что он предполагается на русском языке.
3: Максим Евстафьев, пока это будет работать только в Москве, сейчас в городе, по данным Дептранс, работает 135 тысяч курьеров. Искусственный интеллект дописал «Мертвые души». Книгу «Мертвые души. Второй том. Возрождение», написанное нейросетью и гигачат, открыли для предзаказа. Создатели проекта утверждают, что роман написан по законам гоголевского повествования и дает повод по-новому взглянуть на сам принцип авторского стиля. Продолжит Ольга Кашинская.
8: Сейчас фантазия на тему уничтоженного второго тома «Мертвых душ» доступна для предзаказа по цене около 1000 рублей. В графе «Автор» в интернет-магазинах прямо указано «Гигачат». Как рассказывают создатели проекта, и модель под руководством литературоведов, лингвистов и историков обучили на полном собрании сочинений Гоголя, его письмах о черновиках, произведениях современников. В ход пошли даже библейские тексты. Создатели утверждают, что продолжение писалось с опорой на изначальный замысел автора. От сожженной оригинальной рукописи до нас дошли 5 глав разной степени сохранности. Сюжет, как говорится в анонсе, развивает линии Чичикова, новых помещиков и чиновников. В Сбербанке признают, что получившийся текст – цитата, безусловно, не Гоголь, но строится по законам его авторского повествования. Продолжит писатель, руководитель литературного направления «Гигачат» Сбербанка Катерина Манойла.
9: Сначала «Гигачат» совместно с литературной редакцией составил поэпизодный план. Потом его подкорректировал арт-куратор проекта, гоголевед, писатель Владислав Отрошенко. Потом «Гигачат» генерировал уже сюжетные ходы и развивал линии персонажей, опираясь на этот план. А дальше команда строго следила не только за стилем, но и за исторической достоверностью эпохи. Когда мы обучали «Гигачат», перед нами стояла задача выяснить, способна ли языковая модель создавать глубокий, осмысленный культурный контент. Проект рассчитан, могу сказать, на самую широкую аудиторию, в целом на людей думающих, любознательных и всех, кто интересуется технологиями.
8: Получившееся произведение – безобидная интерпретация, считает филолог, автор телеграм-канала «Культурный спектр» Артем Гаспаров. К тому же интересная лишь узкому кругу ценителей.
10: Сам Гоголь считал, что в принципе невозможно создать трилогию. Он хотел сделать трилогию по модели произведений итальянского писателя Данте Алигьери «Божественная комедия», но Гоголь не справился. В результате чего, конечно, второй том вызывает очень много вопросов, дискуссий. В принципе, то, что кто-то захотел продолжить эту поэму, в этом нет ничего крамольного или страшного. Другое дело, что продолжали люди. Искусственный интеллект ничего до сих пор твоего создать не может. Он лишь может копировать по моделям и образцам того, что было зафиксировано ранее. Это будет развлечением. Интеллектуальным, да, познавательным, да, но нисколько не новаторским и не ошеломительным. Второй том вряд ли найдет своего читателя. Он может найти только знатока, который интересуется разными версиями, а как мог продолжить Гоголь.
8: На практике стало понятно. Читатель в массе своей никакого предубеждения к искусственному интеллекту не испытывает. Во Франции топ-продаж возглавил дебютный роман канадско-гаитянского писателя Теллисона Арильена под названием «Или так, или умереть». Это произошло на фоне обвинений автора в использовании искусственного интеллекта. Правда, уже после того, как роман был восторженно принят критиками и получил престижную литературную премию ФНАК. Сам Арильен уверяет, что роман писал самостоятельно. В любом случае, цифры говорят сами за себя. Несмотря на все обвинения, за полтора месяца книга разошлась тиражом в 65 тысяч экземпляров. Так что вполне вероятно, что прибегать к помощи ИИ будет все больше авторов. Реально ли зарабатывать на таком гибридном литературном творчестве в открытую? Отвечает основатель Future Legal, член Ассоциации юристов России Павел Катков.
11: У нас в Гражданском кодексе есть статья, согласно которой автор произведения всегда гражданин. Другое дело, что если этот гражданин в ходе создания этого произведения использовал компьютерную программу, он подписывал с ней кликовое соглашение, договор оферту. И в этом договоре оферте могло быть сказано, что объекты, которые он создал при помощи этой программы, они как-то каким-нибудь образом обременены, что эта программа и ее правообладатели имеют на них права, что он как-нибудь ограничен в использовании этих объектов. Вот такое может быть.
8: Однако лицензии многих популярных ИИ-моделей, права на созданные с их помощью произведения, передают пользователю. В том числе и лицензия «Гигачата». Литературные же произведения становятся общественным достоянием спустя 70 лет после смерти автора. Так что нейросетевые ремейки и продолжения русской классики имеют все шансы стать мейнстримным жанром. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13:29 в Москве. В студии Евгения Симонова. 9 человек пострадали и двое погибли при атаке дронов ВСУ на Московскую область. Всего в сторону региона с вечера летели более 650 беспилотников. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Следователи проводят комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типов и моделей беспилотников. Бывших сотрудников РЖД в Приангарии осудили за взятки на 88 миллионов рублей. Их приговорили к срокам от 5 до 9 лет лишения свободы. С 2021 по 2024 год сотрудники РЖД, действуя в составе организованной группы, получили взятки от гендиректора транспортной компании. Ранее за совершенные преступления были осуждены к реальным срокам лишения свободы трое взяткодателей. В отношении еще одного участника преступной схемы продолжается судебное следствие. Вертолет Ми-8 сегодня совершил жесткую посадку на Камчатке в районе реки Жупанова. Летная машина частично повреждена. На борту находились 3 члена экипажа. Серьезных травм они не получили. Возбуждено уголовное дело. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Очередной гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сегодня суд в Москве избирает меру пресечения для Игоря Васильева. Он также бывший глава Росреестра и бывший кировский губернатор. Прокуратура возбудила уголовное дело о подделке паспорта качества вакцины «Мультикан-8». В одной из серий вакцины для собак «Мультикан-8» обнаружили смертельный вирус АОЭСКИ. Погибло много животных. Ценители даже не заметят, а бюджетная прибавка в 6 миллиардов. Отменить льготную ставку НДС в 10%. Для устриц, лобстеров и омаров предложили в Совете Федерации. А что будет с ценами, станут ли меньше есть устриц? Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. Два его заместителя арестованы. Сегодня в столичном Хамовническом райсуде планируется рассмотрение ходатайства главного военного следственного управления об аресте Игоря Васильева. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. Парк находится в ведении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывают полное содействие в расследовании уголовного дела. Игорь Васильев, бывший глава Кировской области, бывший член Совета Федерации от Республики Коми и глава Росреестра, занял должность гендиректора парка «Патриот» полгода назад. Под арест на 2 месяца отправились его первый заместитель Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.
1: Подробности.
12: В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелемука. Как сообщили в СК, Мелемук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелемук был задержан по решению суда. Отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелемук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали 2 других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 21 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 соток и жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
3: Под домашний арест в рамках дела также отправлен еще один его фигурант. Предполагаемый взяткодатель и гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриот». Предшественник Игоря Васильева, экс-гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Комментирует адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг» Роман Воронин.
13: То, что 2 подряд руководителя и заместители задержаны за коррупционные преступления, еще, наверное, не говорит о каких-то системных проблемах. Системные проблемы в, скажем так, контроле за исполнением госконтрактов, они, понятно, есть, были и будут. Потому что там, конечно, существует всегда почва для злоупотребления и некоторые

0: это или нет, и б, будет ли он вообще об этом рассказывать, даже если разделял, станет ли он сотрудничать со следствием. Поэтому, скажем так, да, ожидать можно, но совершенно не факт, потому что вполне возможно, что он был, если это будет доказано, последним звеном в цепочке получения денежных средств.
1: Как это можно трактовать всю эту историю?
0: Как стечение неких обстоятельств, не более того. Парк существует достаточно давно, он стоит, он эксплуатируется, там в целом все в порядке, и говорить о каких-то системных проблемах преждевременно. Что касается задекларированного имущества, вы поймите правильно, он всю жизнь там был чиновником, вся его биография чиновничья, и, соответственно, никаких больших доходов он иметь не мог. Вполне возможно, что денежные средства, которые были получены, они просто не задекларированы, то есть это совершенно не значит, что у него их нет. Это первое. А что касается того, какие прогнозы по его наказанию, если его вина будет доказана, то, судя по тем размерам взятки, которые указываются в средствах массовой информации, это статья 290, часть 6, там, соответственно, до 15 лет лишения свободы и до 90 крат штраф суммы взятки. То есть это особо тяжкое преступление с очень суровым наказанием. Опять же, многое будет зависеть от его позиции.
2: Роман Воронин, адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг». Дело прежнего гендиректора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, курировавшего «Патриот». Попов был осужден по делу о коррупционных преступлениях на 19 лет колонии. Позднее срок ему сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. Сьерра-Леоне зовет российский бизнес выращивать кофе. Эта страна в Западной Африке готова предоставить России земли в аренду, заявил ее посол в России Мохаммед Йонгава в интервью ТАСС. По его словам, несколько российских предпринимателей проявили интерес как к покупке, так и к выращиванию кофе в Сьерра-Леоне. И хотя страна не входит в число крупнейших производителей в Африке, кофе здесь, по его словам, очень качественный. Теоретически, кто-то из предпринимателей с опытом в сельском хозяйстве мог бы взять землю в аренду и попробовать реабилитировать плантации, считает глава Ассоциации Рост чай кофе Рамас Чентури, но это будут небольшие проекты, а не массовая бизнес-модель, говорит он.
3: Если мы говорим о большом кофейном бизнесе, то компании, которые занимаются продажей готового кофе, как правило, не владеют собственными плантациями, так как сельское хозяйство или выращивание кофе – это другой вид бизнеса. И компании, которые закупают зеленый кофе по миру, предпочитают выбирать из сотен различных поставщиков из различных уголков мира по соотношению лучшей цены и качества на момент заключения контракта, вместо того, чтобы использовать кофе, который выращен на своей плантации, и по каким-то причинам в этот конкретный момент может этот кофе быть экономически невыгодным для приобретения. Поэтому это два разных бизнеса. Те, кто занимаются выращиванием кофе, они, как правило, связаны с большим количеством внутристрановых ограничений или завязаны на внутренние меры, в том числе и господдержки, позволяющие сделать такой кофе конкурентоспособным. И сельскохозяйственный бизнес в стране лучше делать тем, кто живет в этой стране и знает все законы, знает все, что называется, особенности ведения сельского хозяйства. Если говорить о месте Сьерра-Леоне в структуре мирового кофейного рынка, то она не занимает какого-то значительного места. Там что-то в пятом десятке, насколько я понимаю. Объемы производства исчисляются несколькими тысячами тонн. 2 или 3 тысячи тонн в год производит эта страна. Для сравнения, только Россия ежегодно закупает свыше 250 тысяч тонн. При этом у Сьерра-Леоне есть потенциал к росту. В районе 60-х, по-моему, 70-х годов прошлого века в Сьерра-Леоне производили около 20 тысяч тонн. Потенциал, значит, какой-то есть.
2: Как заявил посол Сьерра-Леоне в России, почему бы вам, российским бизнесменам, не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше? Но, как говорит российский бизнес, пока без посредников, трейдеров вряд ли что-то получится. Покупатель в России не станет предоплачивать партию, которую получит только через несколько месяцев. А производитель в Сьерра-Леоне не захочет отдавать кофе без немедленной оплаты. Поэтому для массового бизнеса такая модель почти невозможна. Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар». Российский артист имеет шансы получить номинацию в категории «Лучший актер», пишет издание «Variety». Речь идет о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Если номинация и состоится, то Юрий

0: Борисову придется сражаться за награду с очень именитыми актерами. В этом году список мужских ролей очень внушительный, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
1: Очень хочется увидеть его в списке, и мы точно будем за это болеть, но прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». И вот остаются два места, и можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь 9». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме Майкл, и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году ролью композитора. А также есть Райан Гослинг с коммерческим, но все равно очень глубоким и человечным фильмом под названием «Проект «Конец света». Так что мне кажется, что шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
2: Борисов может стать главным русским артистом за океаном на ближайшие годы? От чего это зависит?
1: Мне кажется, он уже им стал, потому что к работе с ним подключилась самая актуальная на сегодня студия А24. А24 продюсирует режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер, который будет называться «Деннис». И это история о том, как британская студентка едет в Россию в 90-е годы и влюбляется в русского поэта. И поэта будет играть уже не в первый раз Юра Борисов. Таким образом, у Юры Борисова уже есть проекты и с Amazon, и с Неоном, и с А24. И это говорит о том, что он признан как, во-первых, актер надежный, что всегда очень важно, когда ты имеешь дело с иностранцами. Во-вторых, актер, который способен адаптироваться и учиться.
0: Егор Москвитин, кинокритик. В 2024-м Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» второго плана. Артиста выдвинули за роль в драме Шона Бейкера «Анора», но в итоге Юра Борисов награду не получил.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 8 октября в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской специальные показы фильма «Битва моторов». Автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев создают первый российский серийный автомобиль «Руссобалт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель решает доказать возможности машины в престижном ралли «Монако». Главные роли исполнили Иван Янковский, Юра Борисов и Паулина Андреева. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 12+.
4: Первые в деле.
5: Считается, что первое профессиональное фотоателье было открыто в 1840 году в американской Филадельфии Робертом Корнелиусом, автором первого в мире успешного фотоснимка человека. Проработало заведение Роберта только 3 года и закрылось, не выдержав конкуренции со множеством фотосалонов, появившихся к тому времени.
4: Первые в деле. На Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
6: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: В РЖД провели успешные испытания системы дистанционной передачи маршрута поезда. Испытания прошли на железной дороге Свердловской области. Во время теста поезд перевели с главного пути на боковой. Новый маршрут передали в бортовую систему прямо из диспетчерского пункта. Автоматика сама рассчитала скорость и направление движения. Она также отреагировала на сигналы светофоров и остановила поезд. При запрещающем сигнале система заблокировала отправление. Агрохолдинг «Мираторг» за 20 лет ввел в оборот 217 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозземель. Холдинг внедряет комплексный подход к сохранению плодородия почв. Специалисты используют геоинформационные системы, анализируют состояние каждого участка и рассчитывают необходимое количество удобрений и средств защиты растений. Компания также обновляет сельхозтехнику. Новые машины позволяют сократить количество проходов по полю, расход материалов и нагрузку на почву. Земельный банк «Мираторга» составляет 1 миллион 380 тысяч гектаров. Фикспрайс начал сотрудничать с сербским маркетплейсом Glovo. Теперь товары российской сети можно заказать онлайн с доставкой в 3 городах Сербии – Белграде, Нови Саде и Панчеве. Доставку выполняет курьеры Glovo. В среднем она стоит около 350 сербских динаров. Это примерно 200 рублей. Фикспрайс вышел на сербский рынок в августе. Сейчас у компании 10 магазинов в стране, 6 из них в Белграде. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Без четверти два в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
7: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Светлана Чередникова. Сегодня обсуждаем протесты молодежи во Франции. Они продолжаются с конца сентября и уже привели к уличным беспорядкам, поджогам, стычкам с полицией и пострадавшим. В том числе, по сообщению «Фигаро», одному подростку полицейской гранатой оторвало руки. При этом призывы к продолжению манифестаций все еще распространяются в соцсетях. Говорим о том, станет ли это началом масштабных потрясений в республике и чем именно недовольно юное поколение. Почему самый важный этап жизни француза – сдача школьного экзамена? А еще, кому во Франции на самом деле жить хорошо – бомжу или профессору университета? Со мной на связи доктор наук, профессор Сорбонны и по совместительству гид в Париже Давид Беручишвили. Обрисуйте, пожалуйста, причины, по которым вспыхнули вот эти протесты во Франции. Среди причин назывались нехватка педагогов, перегруженное расписание у школьников, система поступления в вузы, переполненность классов. Есть ли еще какие-то серьезные причины для недовольства студентов?
8: Образование во Франции бесплатное, как высшее, так и начальное, и среднее. Что касается тесноты и классов, и материально-технического оборудования, все это завязано на одной проблеме. Традиционно школьным учителям платят недостаточно государству. Да и, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует учителям маленькую зарплату? Прежде всего, всякими плюшками. Ну, например, ранний выход на пенсию.
7: В каком возрасте?
8: В возрасте 50 лет. Кроме того, это большие отпуска. Только летний отпуск длится 2 месяца. А если собрать все вместе, то получится 2 месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Третья деталь – вполне приличная пенсия, очень близкая к зарплате. Зарплата начинается от 2000 евро. При этом минимальная зарплата – это 1500 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда в жизни не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская, бесплатный транспорт. Есть такие привилегии, которых нету у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Стирается грань, а лучше работать или не работать. Деньги уходят на социальную помощь, в то время как они могли бы идти на образование. Если человек вал карьеры изначально, там людей нет. Приходится формировать больше классы. А классы рассчитаны на 25 человек. А набивается 40 человек, а то и 45. Уровень образования общий падает. Лицей – это, пожалуй, самый ответственный этап в жизни человека во Франции. В зависимости от того, как ты его окончишь, определяется твоя судьба. Да, здесь получают диплом бакалавра после школы. К слову говоря, диплом средней школы России приравнивается к диплому бакалавра. То есть с ним можно поступать в Сорбонну. Если ты не получил диплом бакалавра, дорога в высшее образование тебе закрыта напрочь. Поступление в Сорбонну без экзамена. Его потребовали отменить студенты в 68-м году, и тогда была действительно всенародное восстание, буквально революция. Сейчас ничего подобного не наблюдается.
7: По поводу недостаточности материально-технической базы.
8: Действительно, ученики требуют, чтобы материально-техническая база была больше обеспечена. Например, кабинеты химии страдают от нехватки реактивов. Есть 3 системы образования. Американская – это означает образование, а вот кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший. С таким подходом, естественно, получается, что очень многие студенты диплом бакалавра не получают. В том, что касается отсутствия материально-технического контекста, это бюджетная проблема, которая встает на всех абсолютно уровнях образования. В течение всего сентября и октября каждый год развиваются баталии относительно того, чтобы выбить из Министерства финансов дополнительное финансирование и заметьте, не на зарплату педагога, сколько вот именно на эти материально-технические вещи.
7: Вы сказали, что часть школьников не может в итоге получить диплом бакалавра. По какой причине?
8: В среднем получают его не больше 35% человек в год. Сделали выпускные экзамены настолько сложными, чтобы они были эквивалентны вступительным экзаменам в университет. Именно эта проблема над головами учеников висит как дамоклов меч. Если взять ребенка 3,5 лет, надо становиться в очередь, подавать заявление чуть ли не до рождения ребенка, потому что нету мест. Почему нету мест? Потому что мало педагогов. Вот сейчас бастуют школьники. А почему к ним не присоединяются остальные? А потому что они понимают, что если они присоединятся к школьникам, деньги будут давать им, а не социально бедным слоям. А их очень большое количество. Если сократить дотации бедным и пустить их в образование, то эти бедные вообще перевернут всю страну. Вот поэтому и получается замкнутый круг. Зато министр образования Жуфре умудрился заявить, что в ряды школьников проникли левые экстремисты, которые оседлали их протест и толкают школьников на экстремистские действия.
7: Это действительно так?
8: В это очень сложно поверить, потому что практически каждую осень, к сентябрю-октябрю, случается подобный эксцесс. Маленький, большой, но случается. В иные годы это несколько десятков школ принимает участие в этом. Ну, а сейчас охвачено порядка 800 школ протестами. А всего во Франции 3800 приблизительно классов для старшеклассников, то есть лицей. Порядка 500 пришлось закрыть, потому что возникла угроза их повреждения. Раньше, какие бы ни были манифестации, люди шли под ручку, чтобы никто не нагнулся, не взял камень и не бросил в полицейского, не дай бог, чтобы не спровоцировать полицейского на ответную реакцию. Сейчас в любую манифестацию в пригороды стекается огромное количество тех молодых людей, родители которых выходцы из бывших французских колоний в Северной Африке.
7: Я правильно понимаю, это не студенты?
8: Нет, это не студенты, потому что ни одному студенту не придет уничтожать свою школу. Он уже понимает, что ему потом сидеть негде будет.
7: Хотелось бы обсудить последствия вот этих протестов для несовершеннолетних самих и для их родителей. Еще в воскресенье Фигаро приводило цифры, что более 5000 человек арестованы, это в основном несовершеннолетние. Вот что им грозит, что грозит их родителям? Делает ли скидку полиция вот в этих уличных беспорядках на то, что перед ней все-таки несовершеннолетний?
8: Чем отличаются молодые арабы, которые участвуют в желтых жилетах и бросают в них булыжники, от молодых арабов, которые примешались к школьникам и бросают в них булыжники? Поэтому отношения, естественно, одинаковые. Но Уголовный кодекс никак не наказывает несовершеннолетних. Слишком громкое слово арестовывают. Задерживают. Выпускают после 1 часа переговоров, то есть чуть-чуть попугать. Но не более того.
7: Для горожан, насколько эти протесты парализуют их обычную жизнь?
8: Это какие-то мелкие проявления.
7: То есть это какие-то точечные сборища молодых людей около их учебных заведений? В большинстве своем мирные, без полиции, без камней. Картина вот такая получается?
8: Да, совершенно верно, потому что остальные школы продолжают спокойно учиться без всяких протестов. А эти 25% включают в себя те школы, где может бастовать в том числе и просто один или два класса, а остальные вполне себе продолжают учиться. Буквально вчера, как я проходил мимо 2 лицеев, мимо лицея Карла Великого и мимо еще одного лицея, чуть менее престижного, стояла толпа школьников на узкой улице перед своим лицеем, о чем-то громко переговаривались, пили разбул, заметьте, не вино, держали плакаты, я через них прошел, притом я был не один, я был с туристами. Так вот, когда мы проходили через эту толпу протестующих школьников, туристы были просто поражены, насколько они вежливы. Все извинялись просто за то, что нарушили социальную дистанцию. Не задели, а вошли в личное пространство. И это основное большинство типа протеста.
7: И в дальнейшем все тихо, мирно сползет на нет.
8: Я готов заключить с вами пари. Мы можем с вами поговорить через неделю, и уже через неделю будет все намного тише.
7: Тему школьного образования во Франции, почему ее недофинансирование ежегодно приводит к массовым протестам, мы обсуждали с доктором наук, профессором Сорбонны и гидом в Париже Давидом Берутишвили.
4: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире «Бизнес FM» интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова. Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте и о том, о чем важно сейчас говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес FM».
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
3: «Бизнес FM». Контекст. 19 октября. Москва. Ежегодная конференция о рекламе и маркетинге «День бренда». Тема этого года – современная пирамида ценностей. В программе 6 тематических потоков и более 150 спикеров из крупных российских компаний. Участников ждут дискуссии о трендах и аналитика в рекламе, маркетинговые кейсы, а также нетворкинг с лидерами рекламного бизнеса. Подробнее на сайте denebrenda.rf. 18+.
4: Валюты. Валюты.
5: Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на 2 порядка дешевле доллара США.
4: Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Возможное размещение американской военной базы ядерного оружия в Литве является очередным витком нагнетания напряженности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, приближение военной инфраструктуры к российским границам Москва рассматривает как эскалацию. В ответ Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности. Напомню, сегодня Сейм Литвы одобрил поправку к Конституции, которая отменяет запрет на размещение в стране ядерного оружия и иностранных военных баз. Капитан судна, гражданин Азербайджана, погиб, и еще один числится пропавшим без вести в результате атаки дронов на иностранное грузовое судно «Раят Мамеда» в Черном море вблизи побережья Румынии. Атака произошла 5 октября, сообщила пресс-служба азербайджанского МИДа. В настоящее время идут поисково-спасательные мероприятия. В МИДе добавили, что остальные граждане Азербайджана, находившиеся в составе экипажа, спасены, трое из них госпитализированы. Курьера мошенников ограбили в Петербурге. Об этом сообщили в региональном главке МВД. Изначально в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что мужчины выхватили у нее пакет с деньгами. Силовики установили, что средства ей передала пенсионерка, которую аферисты убедили задекларировать деньги. Это более 3 миллиона рублей. Также пенсионерка также обратилась к полицейским. В итоге возбудили дела и против грабителей, и против курьера мошенников.
9: Южная Корея сочла недостаточными извинения Киева за раскрытие информации о передаче двух северокорейских военнопленных. Об этом заявил глава МИД страны Чо Йон, передает ее агентство Йонхап. Он отметил, что из Киева поступили извинения, однако их уровень не соответствует ожиданиям Сеула. Власти Южной Кореи рассматривают возможность принятия дополнительных мер, в том числе отзыв посла Пак Ки Чана. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Массовая атака дронов на столичный регион. Всего за сегодня на подлете к Москве сбито более 160 БПЛА. В Московской области погибло 2 человека, 9 ранены. На земле есть повреждения. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП. Ассоциация компаний связи, объединяющая ряд региональных операторов, пожаловалась премьеру Мишустину, что компании абонента связи не могут дозвониться клиентам сотовых операторов, пишет РБК. Как утверждает ассоциация, между операторами возникли проблемы с обменом информацией о маркировке. Курьерам в Москве с 15 октября должны будут пройти тест на знание правил дорожного движения и стандартов работы с сервисами. Без этого их не допустят к работе. Для тестирования приспособили платформу, которая уже используется для проверки знаний таксистов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компаний связи, объединяющей региональных операторов, считают, что такие действия нарушают закон и приводят к отказу в пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
10: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефонии, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать со своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
0: Ярослав Дубовиков. Блокировки бизнес-звонков, по словам ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
11: Подход большой четверки остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
0: Алексей Паньшин. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, а пока идет речь о банальном недоверии операторов и компаний, которые направляют через них звонки, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
12: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок лежит у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока эти процедуры не прописаны, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают, нам неудобно, зато им безопасно.
0: Герман Клименко. С 1 сентября 2025 года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В его рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронные документы оборот и электронную почту. Одна из крупнейших за два года беспилотных атак на Москву и Московскую область. На подлете к столице было сбито более 160 БПЛА, а всего в сторону столицы только за ночь летело 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В Московской области не менее 9 человек получили ранения и предварительно двое погибших. Жертвой стал 20-летний житель поселка Радумля Солнечногорского округа и пенсионер в деревне под Домодедово, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истрии и Волоколамском округе. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП обломками БПЛА, сообщили власти. В общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Солнечногорске, рассказывает местная жительница Вероника.
13: Где-то с полвторого были слышны бабахи, как мы это называем. Сразу понятно, что не салют и не что-то на стройке упало. Это работа ПВО. Где-то к 3 часам она прекратилась. Были слышны уже пролеты жужжания. Летом в нашем районе попал дрон в дом, поэтому уже понятно по звуку, насколько это близко. Тогда было очень громко. Сегодня этот звук мопедов не так громко, и понятно, что они просто пролетают мимо. Пытаешься поспать, потому что еще делать?
0: Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Во всех аэропортах не менее 200 рейсов были задержаны или отменены. Авиакомпании корректируют расписание. Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры уничтожения аэростата ВСУ с модулем Starlink на высоте 10 километров в результате атаки войск беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета. Скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение, в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте, вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими целями. Но тратить на аэростат ракету «Булка», которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует системы типа Starlink для организации меж-сетей, то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз и, соответственно, в стороны раздает на определенное расстояние онлайн-доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами – это достаточно серьезная возможность, которой, скорее всего, будут пользоваться. Вполне вероятно, что такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждений переправ жители Киева массово покидают город, что создает масштабные пробки, сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По данным Укрэнерго, в ряде регионов с 15 часов до конца суток будут отключать свет из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами. Также в некоторых частях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью. Реальная ситуация с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста BFM.ru Семена Новопрудского, представило проект бюджета на 2027-2029 годы депутатам и сенаторам. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в ближайшие 3 года составит около 2% ВВП, а госдолг останется под контролем. Сам проект бюджета, по его словам, устойчив к любым сценариям. В нынешней ситуации госбюджет может и должен скорее быть инструментом финансовой адаптации к быстро меняющимся обстоятельствам, чем инструментом экономического развития страны, отмечает Новопрудский.
15: Проект российского бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям, заявил сенатор, министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета на ближайшие 3 года запланирован в рамках 2%, а государственный долг, с его точки зрения, остается на безопасном уровне. На самом деле, пожалуй, самая оптимистичная цифра бюджета на ближайшую 3-летку – это сокращение доли нефтегазовых доходов всего лишь до 17%. Проблема в том, что в последние 2 года правительству сильно не удалось уложиться в заданные параметры бюджетного дефицита и приходилось его переписывать по ходу года. В частности, в 2025 году бюджет превысил первоначально запланированный в 5 раз, а в 2026, по оценкам самого министра финансов Антона Силуанова, должен составить порядка 3% ВВП, при том, что изначально закладывался на уровне 1,6% ВВП. Тем не менее, в нынешней ситуации от российского бюджета трудно требовать того, чтобы он был инструментом экономического развития. Действительно, устойчивость бюджета определяется не столько тем, что он помогает развиваться экономике, сколько тем, что его можно оперативно переписывать под стремительно меняющиеся условия. Что касается проблемы долга, то доля расходов на обслуживание государственного долга в последние годы существенно растет. В 2029 по проектировкам правительства внешний долг России составит примерно 24% ВВП по прогнозам правительства. Сама по себе эта доля является не слишком критичной. Для сравнения, у Японии, которая является лидером по данному показателю, долг составляет 206% от ВВП. У США превышает 125%. Но отличие России от этих стран состоит в том, что Россия вынуждена занимать только на внутреннем рынке. И главная проблема состоит еще и в том, что, конечно, доходность, по которой занимают российские власти, довольно велика. Сейчас она превышает 16%. Почти нет сомнений в том, что правительству придется так или иначе вносить корректировки в проект 3-летнего бюджета. Но, тем не менее, главной его задачей остается сохранение возможности гибко адаптировать параметры бюджета под изменяющуюся реальность. Российский бюджет устойчив именно в этом смысле. И, пожалуй, в нынешней ситуациях и бизнесу, и гражданам сложнее рассчитывать на что-то большее.
0: Семен Новопрудский, колумнист BFM.ru. Также глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в 2027 году доходы россиян вырастут на 1,4%, а в последующие 2 года в среднем на 2,5% ежегодно. Приоритетами бюджета, по его словам, останутся социальные обязательства, оборона и национальные цели развития.
3: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
16: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Business FM.
9: На уровне 0,8% в 2027 и 2028 годах 0,7%. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе. Комментируя невысокий рост ВВП России, Всемирный банк среди негативных факторов отмечает затухание налогово-бюджетного стимулирования российской экономики и ограничение активности ввиду санкций, дефицита кадров, ослабления инвестиций и снижения цен на нефть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: Если верить синоптикам, после 15 в Москве уже дождя не ожидается. Сейчас плюс 11, к вечеру плюс 13, завтра солнечно и до плюс 15. В 14.17 в Москве вы слушаете Business FM. В столичном Шереметьево начали замерять температуру пассажиров, прилетающих из Таиланда. В этой стране сейчас рост заболеваемости COVID-19. О такой проверке в соцсетях сообщил один из путешественников, прилетевший из Бангкока. Он опубликовал видео из салона самолета. Люди сидят на местах, а по рядам проходят сотрудники в масках с оборудованием, похожим на камеры. Так было, если кто забыл, когда только начиналась пандемия.
18: Не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить. Видите, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву. Видите, нас снимают. Это санитарная служба.
0: Сначала комментаторы в соцсетях предположили, что это фейк, и видео снято еще несколько лет назад во время пандемии. Но потом Шереметьево подтвердили, что в международном секторе зоны прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят термометрию пассажиров, прибывающих из Таиланда. За дополнительными комментариями представители аэропорта рекомендовали обратиться в ведомство. Все это происходит на фоне роста числа случаев COVID-19 в Таиланде, хотя и местные власти не считают ситуацию чрезвычайной. А гендиректору туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма Артур Мурадян говорит, его коллеги вчера тоже прилетели в Шереметьево, но им температуру не измеряли.
19: Уже практически месяц мы наблюдаем циркуляцию слухов, связанных с некими вспышками ковида в Таиланде и в Юго-Восточной Азии, которые систематически опровергают не только власти самого Таиланда, но и сами страховые компании, которые, собственно говоря, отвечают за жизнь и здоровье туриста, который ездит по линии туроператоров. Никаких аномальных отклонений, связанных с повышенным порогом заболеваемости сезонными болезнями, которые сопровождаются, они не фиксируют. Мы уже ранее, как ассоциация, опровергали публикации ряда телеграм-каналов. Сначала были слухи о том, что новый штамм циркулирует, опровергли. Потом, что ковид вспыхивает. При этом надо понимать, что ковид сейчас отнесен к сезонным заболеваниям. Он покрывается всеми медицинскими полисами, даже если заболеет. А по факту именно протекаемости заболевания, он сейчас протекает легче, чем сезонный грипп.
20: Слухи. Проверки есть или нет?
19: Нет, проверок на текущий момент мне неизвестно. В принципе, Роспотребнадзор Роспотребнадзор по своему усмотрению может выборочно делать замеры, темпометрию делать, и не только на рейсах, связанных с Юго-Восточной Азией, с любыми. Но каких-либо указаний на текущий момент я не слышал, чтобы давали, чтобы проверяли. Коллеги буквально вчера прилетели, никто им ничего не мерил.
20: Шереметьево прилетели, да?
19: В Аэрофлоту, да.
0: Артур Мурадян, президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма. С начала года в Таиланде зафиксировано около 140 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19. Наибольший прирост пришелся на конец лета. Китайские автомобили, вероятно, могут уничтожить камеры смартфонов. Дело в специальных устройствах, лидарах или по-другому сканерах окружающего пространства, которые выжигают матрицу современных камер на телефонах. А новые китайские авто этими лидарами буквально напичканы. О таких рисках пишет в телеграм-канал «База», уверяя, что число обращений в сервисы электроники с проблемой выжженной камеры увеличилось на треть за последний год. Дескать, лидары на китайцах используют невидимый для человека инфракрасный диапазон, чтобы измерять расстояние до объектов и строить трехмерную картинку окружающего пространства. А вот матрица телефона к этому лазеру очень чувствительна. Если направить камеру на лидар с близкого расстояния, на экране появятся точки, полосы, яркие пятна, мерцание, битые пиксели. Ремонт обойдется в 20 тысяч рублей. Впрочем, это лишь пугалка из интернета и не выдерживает никакой критики. Обращение в сервисы по этому поводу тоже не отмечено, говорит мастер сервисного центра ремонта цифровой техники «Чипсет» в Подольске Алексей Иванов.
21: Первый раз от вас слышу, никто пока с таким не обращался. Это же надо просто сидеть и прямо в этот лазер направлять камеру. Только тогда может что-то выжить, случайно попасть. Гипотетически, да, но так попасть, чтобы лазер посветил вам прямо в матрицу, это нужно постараться. Представляете, лазер же вращается, постоянно динамически попасть в этот луч будет проблематично. Это как у пылесоса. Тогда можно сказать, что робот-пылесос тоже выжигает телефон. Технология приблизительно одна и та же. На пылесосе есть тоже лидар. Наверху, когда включаешь, у него начинает вращаться дальномер. Этот лидар сам. На нем стоит лазер, оптическая система, светит, принимает обратный сигнал, вычитывает расстояние тем самым. Тут точно так же, как он может засветить матрицу. Проблематично на пылесосе также попасть камерой в этот лазер. Я думаю, это просто какие-то фейки.
0: Алексей Иванов, на прошлой неделе похожие инциденты с поломкой камеры на смартфонах произошли после концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону. Зрители жаловались, что световые лазеры в шоу-программе концерта выжгли камеры на их телефонах. Люди говорили, что появились черные точки и помехи во время записи. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян уточнил «Бизнес FM», что перед началом концерта на сцене транслировались баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Оно станет обязательным. С 15 октября сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Будут вопросы о том, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. О том, как это будет работать, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС» Александр Митюков.
22: Сказать о том, что тест достаточно простой, наверное, нельзя. Компании доставки заранее готовили курьеров. У большинства сервисов есть внутреннее тестирование, они проходят обучение. Большинство курьеров, наверное, будет готовы сдать этот тест. Тест действует в течение 1 года. То есть выучил, сдал и отправился доставлять.
2: У нас курьеры на автомобилях, велосипедах, самокатах и пешие. Кто из них и в качестве кого будут сдавать эти тесты?
22: В основном большинство тех, кто должен сдавать, это, конечно же, велокурьеры, потому что с ними больше всего проблем, насколько говорят законодатели наши и общественники. Некоторая часть из них опасно перемещаются по тротуарам, поэтому для того, чтобы погрузить курьеров еще больше в данную тему, с тем, чтобы они знали ПДД, с тем, что они знали, как корректно перемещаться по тротуарам, и сделан подобный тест.
2: Но ведь самая большая проблема была не в том, что они не знают, а то, что превышают скорость, зная, перестанут ездить на бешеной скорости по тротуарам.
22: Могут нарушать не только курьеры, то есть так могут нарушать и те, кто перемещается в принципе там и на симах, и на электровелосипедах, также другие участники дорожного движения. Поэтому нарушители должны караться рублем. Что касается механизмов, за каждым курьером не отправишь сотрудника ДПС, ну это нереально просто. Системы фото и видеофиксации — это все-таки системы, которые фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на симах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и симах. Поэтому здесь все-таки очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
0: Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС». Это усложнит процесс найма. Скорее всего, сдать тест сразу смогут не все, рассуждает коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг» Максим Евстафьев.
1: Правильная инициатива. Курьеры на самокатах, великах и так далее пользуются достаточно большой популярностью и спросом. Очень много ситуаций происходит на дороге, связанные с тем, что они, к сожалению, в большинстве своем правил ПДД не знают. С другой стороны, безусловно, это действие дополнительное, которое требует определенной подготовки, следовательно, усложнит процесс найма курьера и его активации, как минимум. Это удлинит процессы и при этом повысит порог входа, потому что курьеры из ближнего зарубежья, возможно, знают плохо русский язык, и им будет сложно сдавать, собственно, этот экзамен. Я так понимаю, что он предполагается на русском языке.
0: Максим Евстафьев. Пока норма будет работать только в Москве. Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар». Российский артист имеет шансы получить номинацию в категории «Лучший актер», пишет Variety. Речь о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Если номинация и состоится, то Юре Борисову придется сражаться за награду с очень именитыми актерами, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
6: Очень хочется увидеть его в списке, и мы точно будем за это болеть, но прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». И вот остаются два места, и можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь 9». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году ролью композитора. А также есть Райан Гослинг с коммерческим, но все равно очень глубоким и человечным фильмом под названием «Проект «Конец света». Так что мне кажется, что шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
2: Борисов может стать главным русским артистом за океаном на ближайшие годы? От чего это зависит?
6: Мне кажется, он уже им стал, потому что к работе с ним подключилась самая актуальная на сегодня студия А24. А24 продюсирует режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер, который будет называться «Деннис». И это история о том, как британская студентка едет в Россию в 90-е годы и влюбляется в русского поэта. И поэта будет играть уже не в первый раз Юра Борисов. Таким образом, у Юры Борисова уже есть проекты и с Amazon, и с Неоном, и с А24, и это говорит о том, что он признан как, во-первых, актер надежный, что всегда очень важно, когда ты имеешь дело с иностранцами. Во-вторых, актер, который способен адаптироваться и учиться.
0: Егор Москвитин, кинокритик. В 2024-м Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана».
4: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
0: 14:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минцифры нужно усилить защиту учетных записей на госуслугах, заявил премьер Михаил Мишустин. Киберпреступники стали активнее использовать искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса, внешность и поведение людей, отметил глава Кабмина. В этой связи он поручил проработать дополнительные условия для входа на госуслуги или при восстановлении доступа к платформе. Мишустин добавил, что Россия продолжает оставаться в гонке больших ИИ-моделей, поскольку не может попасть в зависимость от зарубежных технологий в области искусственного интеллекта.
9: Надземный пешеходный переход упал на трассу в Татарстане. Об этом пишут местные СМИ. Обрушение произошло в районе села Кощеково под Казанью. Предварительно водитель самосвала задел конструкцию, после чего она упала на КамАЗ. На кадрах с места происшествия видно, что переход полностью перекрыл проезжую часть. Движение оказалось заблокировано. На дороге образовалась пробка. Пострадавших не сообщается. Мосгорсуд сократил на год срок наказания блогеру и основателю лайк-центра Аязу Шабуддинову, осужденному за мошенничество. Теперь ему предстоит провести в колонии общего режима 6 лет. В октябре прошлого года суд приговорил Шабуддинова к 7 годам колонии и штрафу в 5 миллионов рублей. По делу проходят 113 потерпевших, а общий ущерб превышает 57 миллионов рублей. Уволенный на прошлой неделе бывший главком ВМС Казахстана арестован по делу о гибели 14 военных на учениях на Каспии. Об этом сообщили в МВД республики. Имя задержанного в ведомстве не уточнили. По данным портала закон.кз, задержанным является Канат Ниязбеков. Накануне пресс-служба президента Казахстана сообщила об аресте 5 фигурантов дела о гибели военных на учениях. Комиссия установила недостатки и нарушения при планировании маневров. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Еще один гендиректор парка «Патриот» стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Сегодня суд в Москве изберет меру пресечения для Игоря Васильева. Он также бывший глава Росреестра и бывший кировский губернатор. Власть рассматривает частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива в октябре для некоторых компаний-производителей, сообщили Интерфаксу источники знакомой ситуации. Отмечается, что такие меры могут быть приняты во избежание затоваривания ряда НПЗ. Прокуратура возбудила уголовное дело о подделке паспорта качества вакцины «Мультикан-8». В одной из серий вакцины для собак обнаружили смертельный вирус АОЭСКИ. Погибло много животных. Подробности в эфире «Бизнес ФМ». Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки, а два его заместителя арестованы. Сегодня в столичном Хамовническом райсуде планируется рассмотрение ходатайства главного военного следственного управления об аресте Игоря Васильева. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. Парк находится в ведении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывает полное содействие в расследовании уголовного дела. Игорь Васильев, бывший глава Кировской области, бывший член Совета Федерации от Республики Коми и глава Росреестра, занял должность гендиректора парка «Патриот» полгода назад. Под арест на 2 месяца отправились его первый зам Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.
4: Подробности.
7: В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелимука. Как сообщили в СК, Мелимук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелимук был задержан по решению суда, отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелимук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали 2 других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 21 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 соток и жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
0: Под домашний арест в рамках дела также отправлен еще один его фигурант, предполагаемый взяткодатель, гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриот». Предшественник Игоря Васильева, экс-гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка, комментирует адвокат, управляющий партнер компании «Ри-консалтинг» Роман Воронин.
5: То, что два подряд руководителя и заместители задержаны за коррупционные преступления, еще, наверное, не говорит о каких-то системных проблемах. Системные проблемы в, скажем так, контроле за исполнением госконтрактов, они, понятно, есть, были и будут. Потому что там, конечно, существует всегда почва для злоупотреблений, и некоторые нечистые на руки чиновники этим пользуются. Задержание Васильева, как мне кажется, может быть результатом данных показаний а) его заместителями, которые ранее задержаны, б) там указано о том, что задержан также взяткодатель, некая компания «Гермес», ее генеральный директор, который при этом помещен под домашний арест. То, что он помещен под домашний арест, а ему не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, очевидно.

0: чиновничья, и, соответственно, никаких больших доходов он иметь не мог. Вполне возможно, что денежные средства, которые были получены, они просто не задекларированы, то есть это совершенно не значит, что у него их нет. Это первое. А что касается того, какие прогнозы по его наказанию, если его вина будет доказана, то, судя по тем размерам взятки, которые указываются в средствах массовой информации, это статья 290, часть 6, там, соответственно, до 15 лет лишения свободы и до 90 крат штраф суммы взятки. То есть это особо тяжкое преступление с очень суровым наказанием. Опять же, многое будет зависеть от его позиции.
1: Роман Воронин, адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг». Дело прежнего гендиректора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, курировавшего «Патриот». Попов был осужден по делу о коррупционных преступлениях на 19 лет колонии. Позднее срок ему сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. По итогам разбирательства с вакциной «Мультикон-8» возбуждено первое уголовное дело. Московская прокуратура обнаружила поддельный паспорт у одной из серий вакцины и возбудила дело об использовании заведомо подложного документа. Именно после применения этой партии регистрировались случаи гибели собак. Поддельный паспорт нашелся в электронной информационной системе. Частная компания-изготовитель разместила его при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения, заявили в прокуратуре. Жалобы на побочные реакции и гибель собак после введения «Мультикона-8» появились в августе. В сентябре Россельхознадзор нашел в 20-й серии вакцины смертельный для животных вирус болезни Ауеске. Служба обязала Ветбиохим вывести ее из оборота и уничтожить. В компании ответили, что приостановят выпуск всех партий препарата. О том, как компания могла выдать поддельный паспорт, говорит гендиректор лабораторного цеха Exacte Labs Василий Козей.
2: По поводу аналитического паспорта, смотрите, как правило, в любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. И есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, да, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Соответственно, со стороны руководства, я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
3: Получается, что паспорт делает сам производитель.
2: Он может делать сам, если у него есть такие возможности аналитические, или же он может обратиться в любую другую лабораторию по контролю качества и отправлять туда свои образцы.
3: Это могла быть вина лаборатории качества?
2: В данном конкретном случае это вина того, кто поставил подпись на аналитическом паспорте.
3: Собственно, это сторонняя все-таки организация, это не производитель ставит подпись.
2: Не обязательно, это может быть внутри производителя. Внутри производителя в большинстве случаев есть отдел контроля качества. Это аналитическая лаборатория, которая проверяет вашу продукцию по ряду параметров.
3: Несколько странно. То есть я произвела, я же сама и себя проверила.
2: Да, совершенно верно.
1: Василий Козегин, директор лабораторного центра Exacte Labs. Ранее прокуратура Москвы сообщила о нарушениях при производстве вакцины «Мультикон-8». Руководителю коммерческой организации внесено представление. Инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. «Мультикон-8» – это комплексная вакцина от чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусного энтерита, лептоспироза и бешенство собак. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж таких вакцин в денежном выражении. Владельцы собак, бывает, отказываются от этой вакцины, особенно на фоне недавних случаев смертей животных. Однако зарубежные аналоги препарата иногда сильно дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
3: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
4: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
3: То есть то, что нормально прививают?
4: Да, прививают. В многих клиниках я слышала, да, делают.
3: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
4: Отказываются, кто, конечно, более такой, уже знает про эту вакцину, отказываются вообще от мультикана. Как будто даются врачам говорить.
3: Есть ли аналоги? Много их и что по ценам? То есть

0: Мультикан дешевле?
1: Аналоги мультикан есть, вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже, как у людей по деньгам видно, а тоже они смотрят, поэтому прививают. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4000. С мультиканом, конечно, это деньги для многих людей.
0: А мультикан?
1: Мультикан 2000, самое вот большое. Потом, конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
2: Екатерина Стивкина, ветеринарный врач. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подтверждал, что в технологии производства вакцины были допущены нарушения. Хотя это старый известный и популярный препарат. Вакцину производят с 1996 года. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM».
7: Компании и корпорации.
8: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
8: В РЖД провели успешные испытания системы дистанционной передачи маршрута поезда. Испытания прошли на железной дороге Свердловской области. Во время теста поезд перевели с главного пути на боковой. Новый маршрут передали в бортовую систему прямо из диспетчерского пункта. Автоматика сама рассчитала скорость и направление движения. Она также отреагировала на сигналы светофоров и остановила поезд. При запрещающем сигнале система заблокировала отправление. Агрохолдинг «Мираторг» за 20 лет ввел в оборот 217 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозземель. Холдинг внедряет комплексный подход к сохранению плодородия почв. Специалисты используют геоинформационные системы, анализируют состояние каждого участка и рассчитывают необходимое количество удобрений и средств защиты растений. Компания также обновляет сельхозтехнику. Новые машины позволяют сократить количество проходов по полю, расход материалов и нагрузку на почву. Земельный банк «Мираторга» составляет 1 миллион 380 тысяч гектаров. Фикспрайс начал сотрудничать с сербским маркетплейсом Glovo. Теперь товары российской сети можно заказать онлайн с доставкой в 3 городах Сербии – Белграде, Нови Саде и Панчеве. Доставку выполняют курьеры Glovo. В среднем она стоит около 350 сербских динаров. Это примерно 200 рублей. Фикспрайс вышел на сербский рынок в августе. Сейчас у компании 10 магазинов в стране, 6 из них в Белграде. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Без четверти три. В Москве вы слушаете «Бизнес FM».
9: «Бизнес FM» с теми, кто в теме.
10: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме», в студии Светлана Чередникова. Сегодня обсуждаем протесты молодежи во Франции. Они продолжаются с конца сентября и уже привели к уличным беспорядкам, поджогам, стычкам с полицией и пострадавшим. В том числе, по сообщению «Фигаро», одному подростку полицейской гранатой оторвало руки. При этом призывы к продолжению манифестаций все еще распространяются в соцсетях. Говорим о том, станет ли это началом масштабных потрясений в республике и чем именно недовольно юное поколение. Почему самый важный этап жизни француза – сдача школьного экзамена. А еще кому во Франции на самом деле жить хорошо – бомжу или профессору университета. Со мной на связи доктор наук, профессор Сорбонны и по совместительству гид в Париже Давид Беручишвили. Обрисуйте, пожалуйста, причины, по которым вспыхнули вот эти протесты во Франции. Среди причин назывались нехватка педагогов, перегруженное расписание у школьников, система поступления в вузы, переполненность классов. Есть ли еще какие-то серьезные причины для недовольства студентов?
0: Образование во Франции бесплатное, как высшее, так и начальное, и среднее. Что касается тесноты и классов, и материально-технического оборудования, все это завязано на одной проблеме. Традиционно школьным учителям платят недостаточно государству. Да и, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует учителям маленькую зарплату? Прежде всего, всякими плюшками. Ну, например, ранний выход на пенсию.
10: В каком возрасте?
0: В возрасте 50 лет. Кроме того, это большие отпуска. Только летний отпуск длится 2 месяца. А если собрать все вместе, то получится 2 месяца 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Третья деталь – вполне приличная пенсия, очень близкая к зарплате. Зарплата начинается от 2000 евро. При этом минимальная зарплата – это 1500 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда в жизни не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская, бесплатный транспорт. Есть такие привилегии, которых нет у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Стирается грань, а лучше работать или не работать. Деньги уходят на социальную помощь в то время, как они могли бы идти на образование. Если человек идет в педагоги школьные, это считается как провал карьеры изначально. Там людей нет. Приходится формировать больше классы. А классы рассчитаны на 25 человек. А набивается 40 человек, а то и 45. Уровень образования общий падает. Лицей – это, пожалуй, самый ответственный этап в жизни человека во Франции. В зависимости от того, как ты его окончишь, определяется твоя судьба. Да, здесь получают диплом бакалавра после школы. К слову говоря, диплом средней школы России приравнивается к диплому бакалавра. То есть с ним можно поступать в Сорбонну. Если ты не получил диплом бакалавра, дорога в высшее образование тебе закрыта напрочь. Поступление в Сорбонну без экзамена. Его потребовали отменить студенты в 68-м году, и тогда была действительно всенародное восстание, буквально революция. Сейчас ничего подобного не наблюдается.
10: По поводу недостаточности материально-технической базы.
0: Действительно, ученики требуют, чтобы материально-техническая база была больше обеспечена. Например, кабинеты химии страдают от нехватки реактивов. Есть 3 системы образования. Американская – это означает образование, а вот кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший. С таким подходом, естественно, получается, что очень многие студенты диплом бакалавра не получают. В том, что касается отсутствия материально-технического контекста, это бюджетная проблема, которая встает на всех абсолютно уровнях образования. В течение всего сентября и октября каждый год развиваются баталии относительно того, чтобы выбить из Министерства финансов дополнительное финансирование и, заметьте, не на зарплаты педагогов, сколько вот именно на эти материально-технические вещи.
10: Вы сказали, что часть школьников не может в итоге получить диплом бакалавра. По какой причине?
0: В среднем получают его не больше 35% человек в год. сделали выпускные экзамены настолько сложными, чтобы они были эквивалентны вступительным экзаменам в университет. Именно эта проблема над головами учеников висит как дамоклов меч. Если взять ребенка 3,5 лет, надо становиться в очередь, подавать заявление чуть ли не до рождения ребенка, потому что нету мест. Почему нету мест? Потому что мало педагогов. Вот сейчас бастуют школьники. А почему к ним не присоединяются остальные? А потому что они понимают, что если они присоединятся к школьникам, деньги будут давать им, а не социально бедным слоям. А их очень большое количество. Если сократить дотации бедным и пустить их в образование, то эти бедные вообще перевернут всю страну. Вот поэтому и получается замкнутый круг. Зато министр образования Жуфре умудрился заявить, что в ряды школьников проникли левые экстремисты, которые оседлали их протест и толкают школьников на экстремистские действия.
10: Это действительно так?
0: В это очень сложно поверить, потому что практически каждую осень, к сентябрю-октябрю, случается подобный эксцесс. Маленький, большой, но случается. В иные годы это несколько десятков школ принимает участие в этом. Ну, а сейчас охвачено порядка 800 школ протестами. А всего во Франции 3800 приблизительно классов для старшеклассников, то есть лицей. Порядка 500 пришлось закрыть, потому что возникла угроза их повреждения. Раньше, какие бы ни были манифестации, люди шли под ручку, чтобы никто не нагнулся, не взял камень и не бросил в полицейского, не дай бог, чтобы не спровоцировать полицейского на ответную реакцию. Сейчас в любую манифестацию в пригород стекается огромное количество тех молодых людей, родители которых выходцы из бывших французских колоний в Северной Африке.
10: Я правильно понимаю, это не студенты?
0: Нет, это не студенты, потому что ни одному студенту не придет уничтожать свою школу. Он уже понимает, что ему потом сидеть негде будет.
10: Хотелось бы обсудить последствия вот этих протестов для несовершеннолетних самих и для их родителей. Еще в воскресенье Фигаро приводило цифры, что более 5000 человек арестованы, это в основном несовершеннолетние. Вот что им грозит, что грозит их родителям? Делает ли скидку полиция вот в этих уличных беспорядках на то, что перед ней все-таки несовершеннолетний?
0: Чем отличаются молодые арабы, которые участвуют в желтых жилетах и бросают в них булыжники, от молодых арабов, которые примешались к школьникам и бросают в них булыжники? Поэтому отношения, естественно, одинаковые. Но уголовный кодекс никак не наказывает несовершеннолетних. Слишком громкое слово арестовывают. Задерживают. Выпускают после 1 часа переговоров, то есть чуть-чуть попугать. Но не более того.
10: Для горожан, насколько эти протесты парализуют их обычную жизнь?
0: Это какие-то мелкие проявления.
10: То есть это какие-то точечные сборища молодых людей около их учебных заведений? В большинстве своем мирные, без полиции, без камней. Картина вот такая получается?
0: Да, совершенно верно, потому что остальные школы продолжают спокойно учиться без всяких протестов. А эти 25% включают в себя те школы, где может бастовать в том числе и просто один или два класса, а остальные вполне себе продолжают учиться. Буквально вчера, как я проходил мимо 2 лицеев, мимо лицея Карла Великого и мимо еще одного лицея, чуть менее престижного, стояла толпа школьников на узкой улице перед своим лицеем, о чем-то громко переговаривались, пили Red Bull, заметьте, не вино, держали плакаты, я через них прошел, притом я был не один, я был с туристами. Так вот, когда мы проходили через эту толпу протестующих школьников, туристы были просто поражены, насколько они вежливы. Все извинялись просто за то, что нарушили социальную дистанцию. Не задели, а вошли в личное пространство. И это основное большинство типа протест.
10: И в дальнейшем все тихо, мирно сползет на нет.
0: Я готов заключить с вами пари. Мы можем с вами поговорить через неделю, и уже через неделю будет все намного тише.
10: Тему школьного образования во Франции, почему ее недофинансирование ежегодно приводит к массовым протестам, мы обсуждали с доктором наук, профессором Сорбонны и гидом в Париже Давидом Берючишвили.
9: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире «Бизнес FM» интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни» Петра Мамонова. Беседа о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте и о том, о чем важно сейчас говорить со зрителем. Слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес FM».
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
9: «Бизнес FM». Контекст. 14-16 октября, Москва. 9-й международный форум «Российская энергетическая неделя». Главная тема – от энергоресурсов и технологий к будущему процветанию. Более 50 мероприятий с участием лидеров отрасли. Выставка технологий для ТЭК, вручение премии «Энергия пера», «Молодежный день». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Подробнее на rusenergyweek.com. 6+.
3: Валюты.
9: Евро был введен в наличное обращение в 2002 году, в безналичное – 3 годами ранее. К этому моменту евро заменил собой национальные валюты 27 стран, из них 20 – это государства Евросоюза. Предшественник евро – валютная единица ЭКЮ, которая просуществовала 2 десятка лет и только в безналичном виде.
3: Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 14:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. США видят, что ситуация вокруг Украины сейчас развивается не в направлении завершения конфликта. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Вопрос о возможности включения Украины в НАТО не стоит на повестке дня, сказал он, отвечая журналистам в Исландии. Роспотребнадзор назвал спокойной санэпидобстановку в Иркутской области. Информация о введении усиленного санитарно-эпидемиологического режима и строгих ограничений в областном управлении ведомства назвали недостоверной. Там отметили, что комплекс профилактических мероприятий завершается. Медицинское наблюдение снято с 60% людей, контактировавших с пациенткой, которая скончалась, как официально сообщается, от пневмонии неясной этиологии в Шелеховской ЦРБ. Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Аязу Шабуддинову по делу о мошенничестве. Наказание снижено с 7 до 6 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Калой Ахильгов. В 2025 году Пресненский суд Москвы приговорил Шабуддинова к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 5 миллионов рублей за 113 эпизодов мошенничества. Приговор обжаловали защита и 17 потерпевших. Лауреатом Нобелевской премии по физике стал бельгийско-американский астрофизик Фрэнсис Хальсон. Он отмечен за решающий вклад в развитие нейтринной обсерватории IceCube и открытие космических нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения, сообщил Нобелевский комитет. Ученый установил, что лед на Южном полюсе можно использовать для регистрации нейтрино, частиц, позволяющих изучать чрезвычайно высокоэнергетические процессы в далекой Вселенной. 82-летний Хальсон исследовал в области физики частиц, астрофизики и космологии. Он работает в Висконсинском университете в Мэдисоне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 15 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информацией о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку подпадают любые бизнес-звонки. Какое решение есть у ситуации? Реальная ситуация с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста БФМ Семена Новопрудского, представило проект бюджета на 2027 и 2029 годы депутатам и сенаторам. Подробности в нашем эфире. Спрос на газоволодное оборудование на фоне перебоев с бензином увеличился, но рынок оказался не готов. Европейские комплектующие поставляются медленнее, а производители баллонов не успевают справиться с выросшим объемом заказов. Увеличиваются сроки поставок и стоимость установок. А как это оценивают участники рынка? Эти и другие темы на Business FM. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компаний связи, объединяющей региональных операторов, считают, что такие действия нарушают закон и приводят к отказу в пропуске легитимного трафика. А в итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
12: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефонии, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать с своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
11: Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. О блокировке бизнес-звонков, по словам Ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайн Алексей Паншин.
13: Подход большой четверки остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
11: Алексей Панчин, руководитель пресс-офиса Билайна. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, а пока идет речь о банальном недоверии операторов и компаний, которые направляют через них звонки, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
14: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок лежит у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока, если процедура не прописана, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают: нам неудобно, зато им безопасно.
11: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. С 1 сентября 2025 вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В его рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронный документооборот и электронную почту. Реальная ситуация с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста БФМ.ру Семена Новопрудского, представило проект бюджета на 2027-2029 годы депутатам и сенаторам. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в ближайшие 3 года составит около 2% ВВП, а госдолг останется под контролем. Сам проект бюджета, по его словам, устойчив к любым сценариям. А в нынешней ситуации госбюджет может и должен быть скорее инструментом финансовой адаптации к быстро меняющимся обстоятельствам, чем инструментом экономического развития страны, отмечает Новопрудский.
15: Проект российского бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям, заявил сенатор, министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета на ближайшие 3 года запланирован в рамках 2%, а государственный долг, с его точки зрения, остается на безопасном уровне. На самом деле, пожалуй, самая оптимистичная цифра бюджета на ближайшую 3-летку – это сокращение доли нефтегазовых доходов всего лишь до 17%. Проблема в том, что в последние 2 года правительству сильно не удалось уложиться в заданные параметры бюджетного дефицита и приходилось его переписывать по ходу года. В частности, в 2025 году бюджет превысил первоначально запланированный в 5 раз, а в 2026, по оценкам самого министра финансов Антона Силуанова, должен составить порядка 3% ВВП, при том, что изначально закладывался на уровне 1,6% ВВП. Тем не менее, в нынешней ситуации от российского бюджета трудно требовать того, чтобы он был инструментом экономического развития. Действительно, устойчивость бюджета определяется не столько тем, что он помогает развиваться экономике, сколько тем, что его можно оперативно переписывать под стремительно меняющиеся условия. Что касается проблемы долга, то доля расходов на обслуживание государственного долга в последние годы существенно растет. В 2029 по проектировкам правительства внешний долг России составит примерно 24% ВВП по прогнозам правительства. Сама по себе эта доля является не слишком критичной. Для сравнения, у Японии, которая является лидером по данному показателю, долг составляет 206% от ВВП. У США превышает 125%. Но отличие России от этих стран состоит в том, что Россия вынуждена занимать только на внутреннем рынке. И главная проблема состоит еще и в том, что, конечно, доходность, по которой занимают российские власти, довольно велика. Сейчас она превышает 16%. Почти нет сомнений в том, что правительству придется так или иначе вносить корректировки в проект 3-летнего бюджета. Но, тем не менее, главной его задачей остается сохранение возможности гибко адаптировать параметры бюджета под изменяющуюся реальность. Российский бюджет устойчив именно в этом смысле. И, пожалуй, в нынешней ситуациях и бизнесу, и гражданам сложнее рассчитывать на что-то больше.
11: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. А также глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в 2027 году доходы россиян вырастут на 1,4%, а в последующие 2 года в среднем на 2,5% ежегодно. Приоритетами бюджета, по его словам, останутся социальные обязательства, оборона и национальные цели развития. Спрос на газбаллонное оборудование на фоне перебоев с бензином увеличился, но рынок оказался не готов. Интерес к установке ГБО, как заявили бизнес-ФМ в компании «Италгаз», действительно вырос, а вместе с ним и цена. Еще в августе эксперты оценивали рост стоимости в 10-20%. На этом фоне ряд СМИ сообщил о возможных проблемах с установкой из-за нехватки импортных комплектующих и сложностей с их сертификацией. Но участники рынка с таким прогнозом не согласны. По их словам, оборудование в Россию продолжает поступать. Действующие сертификаты позволяют переоборудовать автомобили и говорить о полном дефиците пока нельзя. Но проблемы все-таки есть. Европейские комплектующие поставляются медленнее, а производители баллонов не успевают справляться с выросшим объемом заказов. Из-за этого увеличиваются сроки поставок и стоимость установок. Есть и еще одна проблема. Цена самого автомобильного газа, говорит технический директор группы компаний «Италгаз» Алексей Банковский.
16: Что касается общего фона и происходящего сейчас на рынке газобаллонных систем, совершенно внезапно, за один месяц, даже меньше, очень резко поднялись оптовые цены на пропан-бутан автомобильный. Цена пропан-бутановых смесей автомобильных, то, что мне попадалось на глаза, от 52 до 57 рублей, что в общем и целом приближается к по московскому региону, например, стоимости 92-го бензина официально, который держит, скажем так, не серые заправки, а сетевики, 92-й стоит 62. Полтора месяца назад литр газа стоил 40 рублей в рознице. Сейчас в рознице 52-57. Какая причина ее роста? Дефицит? Ну, вроде как дефицита пока глобального не наблюдается. Хотя, в общем-то, пропан-бутан – это тот же самый продукт, который получается в процессе перегонки нефти. Но если есть государственное регулирование какое-то на стоимость бензина, то почему допускается ситуация, когда растет лавинно оптовая цена на пропан? И с чем это связано? Это тот фактор, который может повлиять на спрос на газобаллонные системы здесь и сейчас. Но если пойдет падение спроса, соответственно, поставщики подтянут свои склады, и дефицита глобального оборудования уже не будет. И еще раз я повторю, что касается сертификационных процессов, это все всегда было. Оборудование требует сертификации, ведется плановые работы. Да, в момент спроса там перегружены, может быть, испытательные лаборатории, которые выдают сертификаты соответствия уже на установленное газобаллонное оборудование. Но это просто работа, и все, она делается. Никакого глобального кризиса, который приведет к тому, что лишатся граждане возможности устанавливать газотопливные системы, я его не прогнозирую. Это неправда.
11: Алексей Банковский, технический директор группы компании «Италгаз». А по данным Global Petrol Price, за последний месяц средняя стоимость на сжиженные углеводородные газы в России выросла на 14% до 43,5 рублей за литр. А средняя цена за литр газа в Москве на 6 октября, по данным сервиса мониторинга цен на топливо RushBase, превышает 55 рублей.
3: Реклама.
17: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
18: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября. Москва. ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно. Регистрация обязательна.
17: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России в этом году на уровне 0,8%. В прошлом году этот показатель составил 1%. В 2027 и 2028 годах банк ожидает рост ВВП на 0,7% ежегодно. Среди факторов, которые могут сдерживать экономику, организация называет ослабление бюджетного стимулирования, санкции, дефицит кадров, снижение инвестиций и цен на нефть. При этом российские власти говорят об ожиданиях более высокой динамики. Так, вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что к 2029 году рост ВВП может ускориться до 2,4%. Общая выручка девелоперов от продажи недвижимости в Подмосковье в третьем квартале выросла на 30%, при том, что в старых границах столицы и в Новой Москве она сократилась. Застройщики жилья оказались в выигрыше от изменений условий выдачи семейной ипотеки, вступивших в силу с 1 октября. Покупатели, стремясь получить кредиты по старым правилам, срочно закрывали сделки, отмечают эксперты. В России подскочили объемы импорта новых легковых автомобилей. Так, с января по сентябрь в страну завезли 301 тысячу единиц легковушек, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Автостат. Самой популярной маркой с начала года стала китайская «Джили», а моделью – японская «Мазда CX-5». Azur Air корректирует полетную программу во Вьетнам в зимнем сезоне. По согласованию с туроператорами авиакомпания не будет выполнять рейсы в Нячанг из 7 российских городов. Флот переориентирует на другие направления, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее предполагалось, что Azur Air будет летать в Нячанг из Омска, Перми, Самары, Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
11: Сейчас в городе плюс 12 градусов. Если верить карте осадков, во всем городе сегодня дождь закончился и уже не начнется. А на завтра синоптики и вовсе обещают солнечную погоду и до 15 градусов. В Москве. В столичном Шереметьеве начали замерять температуру пассажиров, прилетающих из Таиланда. В этой стране сейчас рост заболеваемости COVID-19. О такой проверке в соцсетях сообщил один из путешественников, прилетевший из Бангкока. Он опубликовал видео из салона самолета. Люди сидят на местах, а по рядам проходят сотрудники в масках с оборудованием, похожим на камеры. Так было, если кто забыл, когда только начиналась пандемия.
20: Не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить. Видите, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву. Видите, нас снимают. Это санитарная служба.
11: Сначала комментаторы в соцсетях предположили, что это фейк, и видео снято еще несколько лет назад, во времена пандемии. Но потом в Шереметьево подтвердили, что в международном секторе зоны прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят термометрию пассажиров, прибывающих из Таиланда. За дополнительными комментариями представители аэропорта рекомендовали обратиться в ведомство. Бизнес-ФМ направил запрос в Роспотребнадзор. Все это происходит на фоне роста числа случаев COVID-19. В Таиланде, хотя и местные власти не считают ситуацию чрезвычайной, а в тайских новостях это вообще не обсуждается, говорит житель Таиланда Григорий Ноченко.
21: В наших новостях ничего ни про какой ковид нет. Какой-то воображаемый ковид просто не происходит. В тайских новостях происходит потоп, последствия потопа, что экспорт яиц приходится им снижать из-за этого. Поскольку нет ковида, то и, соответственно, риски обсуждать нечем. Масочный режим, тут как-то тоже никогда и такой фразы не было. Кто хотел, те одевали, кто не хотел, те не надевали. Такое было общее народное решение, чтобы всем вместе одеть, всем вместе снять или не снять. В общем, тут немного другой подход к этим вопросам.
11: Григорий Ноченко, житель Таиланда, а гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма Артур Мурадян говорит, его коллеги вчера тоже прилетели в Шереметьево из Таиланда, но им температуру не измеряли.
22: Уже практически месяц мы наблюдаем циркуляцию слухов, связанных с некими вспышками ковида в Таиланде и в Юго-Восточной Азии, которые систематически опровергают не только власти самого Таиланда, но и сами страховые компании, которые, собственно говоря, отвечают за жизнь и здоровье туриста, которые ездят по линии туроператоров. Никаких аномальных отклонений, связанных с повышенным порогом заболеваемости сезонными болезнями, которые сопровождаются, они не фиксируют. Мы уже уже ранее как ассоциация опровергали публикации ряда телеграм-каналов. Сначала были слухи о том, что новый штамм циркулирует, опровергли, потом, что ковид вспыхивает. При этом надо понимать, что ковид сейчас отнесен к сезонным заболеваниям. Он покрывается всеми медицинскими полисами, даже если заболеет. А по факту именно протекаемости заболевания он сейчас протекает легче, чем сезонный грипп.
1: Слухи. Проверки есть или нет?
22: Проверок на текущий момент мне неизвестно. В принципе, Роспотребнадзор по своему усмотрению может выборочно делать замеры, темпометрию делать, и не только на рейсах, связанных с Юго-Восточной Азией, с любыми. Но каких-либо указаний на текущий момент я не слышал, чтобы давали, чтобы проверяли. Коллеги буквально вчера прилетели, никто им ничего не мерил.
1: Шереметьево прилетели, да?
22: В Аэрофлоту, да.
11: Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма. А как заявил Бизнес-ФМ исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, это обычные выборочные измерения температуры в рамках системы «Периметр». Они применялись и ранее выборочно на других направлениях. Ситуация с ковидом в Таиланде остается в обычных рамках и не влияет на отдых туристов и продажи, отметил Ламидзе. Китайские автомобили, вероятно, могут уничтожить камеры смартфонов. Дело в специальных устройствах, лидарах или по-другому сканерах окружающего пространства, которые выжигают матрицу современных камер на телефонах. А новые китайские авто этими лидарами буквально напичканы. О таких рисках пишет телеграм-канал «База», уверяя, что число обращений в сервисе электроники с проблемой выжженной камеры увеличилось на треть за последний год. Дескать, лидары на китайцах используют невидимый для человека инфракрасный диапазон, чтобы измерять расстояние до объектов и строить трехмерную картину окружающего пространства. А вот матрица телефона к этому лазеру очень чувствительна. Если направить камеру на лидар с близкого расстояния, на экране появятся точки, полосы, яркие пятна, мерцание и битые пиксели. Ремонт обойдется в 20 тысяч рублей. А, впрочем, это лишь пугалка из интернета и не выдерживает никакой критики. Обращений в сервисе по этому поводу также не отмечено, говорит мастер сервисного центра ремонта цифровой техники в Подольске Алексей Иванов.
4: Первый раз от вас слышу, никто пока с таким не обращался. Это же надо просто сидеть и прямо в этот лазер направлять камеру. Только тогда может что-то выжить, случайно попасть. Гипотетически, да, но так попасть, чтобы лазер посветил вам прямо в матрицу, это нужно постараться. Представляете, лазер же вращается, постоянно динамически попасть в этот луч будет проблематично. Это как у пылесоса. Тогда можно сказать, что робот-пылесос тоже выжигает телефон. Технология приблизительно одна и та же. На пылесосе есть тоже лидар. Наверху, когда включаешь, у него начинает вращаться дальномер. Этот лидар сам. На нем стоит лазер, оптическая система, светит, принимает обратный сигнал, вычитывает расстояние тем самым. Тут точно так же, как он может засветить матрицу. Проблематично на пылесосе также попасть камерой в этот лазер. Я думаю, это просто какие-то фейки.
11: Алексей Иванов, мастер сервисного центра ремонта цифровой техники «Чипсет» в Подольске. На прошлой неделе похожий инцидент с поломкой камер на смартфонах произошли после концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону. Зрители жаловались, что световые лазеры в шоу-программе концерта выжгли камеры на их телефонах. Люди жаловались на черные точки и помехи во время записи. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян уточнил «Бизнес-ФМ», что перед началом концерта на сцене транслировались баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщил заммэр по вопросам транспорта Максим Алексутов. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знания скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Будут вопросы о том, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. О том, как это будет работать, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Макс Александр Митюков.
6: Сказать о том, что тест достаточно простой, наверное, нельзя. Компании доставки заранее готовили курьеров. У большинства сервисов есть внутреннее тестирование, они проходят обучение. Большинство курьеров, наверное, будет готовы сдать этот тест. Тест действует в течение 1 года. То есть выучил, сдал и отправился доставлять.
19: У нас курьеры на автомобилях, велосипедах, самокатах и пешие. Кто из них и в качестве кого будут сдавать эти тесты?
6: В основном большинство тех, кто должен сдавать, это, конечно же, велокурьеры. Потому что с ними больше всего проблем, насколько говорят законодатели наши и общественники. Некоторая часть из них опасно перемещаются по тротуарам, поэтому для того, чтобы погрузить курьеров еще больше в данную тему, с тем, чтобы они знали ПДД, с тем, что они знали, как корректно перемещаться по тротуарам, и сделан подобный тест.
19: Но ведь самая большая проблема была не в том, что они не знают, а то, что превышают скорость. Зная, перестанут ездить на бешеной скорости по тротуарам.
6: Могут нарушать и не только курьеры, то есть так могут нарушать и те, кто перемещается в принципе там и на СИМах, и на электровелосипедах, также другие участники дорожного движения. Поэтому нарушители должны караться рублем. Что касается механизма, за каждым курьером не отправишь сотрудника ДПС, но это нереально просто. Системы фото и видеофиксации это все-таки системы, которые фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Поэтому здесь все-таки очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
11: Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС». Это усложнит процесс найма. Скорее всего, сразу сдать тест смогут далеко не все, рассуждает коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вана Синг» Максим Евстафьев.
7: Правильная инициатива. Курьеры на самокатах, великах и так далее пользуются достаточно большой популярностью и спросом. Очень много ситуаций происходит на дороге, связанные с тем, что они, к сожалению, в большинстве своем правил ПДД не знают. С другой стороны, безусловно, это действие дополнительное, которое требует определенной подготовки, следовательно, усложнит процесс найма курьера и его активации, как минимум. Это удлинит процессы и при этом повысит порог входа, потому что курьеры из ближнего зарубежья, возможно, знают плохо русский язык, и им будет сложно сдавать, собственно, этот экзамен. Я так понимаю, что он предполагается на русском языке.
11: Максим Евстафьев, коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вансинг». Пока это будет работать только в Москве, сейчас в городе, по данным Депланса, работает 135 тысяч курьеров.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
19: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя голосование Сейма Литвы за снятие запрета на размещение в стране ядерного оружия и американской военной базы. В Кремле назвали это шагом в сторону эскалации напряженности. Франция впервые провела запуск стратегической баллистической ракеты М-51-3 с атомной подводной лодки. Испытание прошло без ядерного заряда, сообщила Минобороны страны. Ракету запустили у побережья департамента Финистер. Ее полет отслеживали французские военные, а зона падения находилась в Северной Атлантике в нескольких сотнях километров от берега. М-51-3 поступила на вооружение в октябре прошлого года. По данным Минобороны Франции, новая версия превосходит предыдущие по дальности, точности и способности преодолевать системы ПРО. На госуслугах появится зеленая кнопка для снятия ограничений, наложенных участниками системы «Антифрод». 1 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что красная кнопка для защиты от мошенников заработает на портале до конца года. К сервису подключаются банки и операторы связи. При нажатии кнопки значимые онлайн-операции будут замораживаться. Так злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Совкомбанк объявил о намерении увеличить с завтрашнего дня объем выкупа акций до 3 миллиардов рублей в квартал против нынешних 2 миллиардов, пишет Forbes. Другие параметры бейбека останутся неизменными. Приобретать акции будут страховые структуры группы. Объем покупок в один торговый день не превысит 10% среднедневного объема торгов. На этом фоне акции Совкомбанка на Мосбирже подорожали сегодня более чем на 4%, затем рост замедлился. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 15.30 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. Два его заместителя арестованы. По неофициальным данным речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. Парк находится в видении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывают полное содействие в расследовании уголовного дела. Все известные подробности в нашем эфире. По итогам разбирательства с вакциной Мультикан-8 возбуждено первое уголовное дело. Московская прокуратура обнаружила поддельный паспорт у одной из серии вакцины и возбудила дело об использовании заведомо подложного документа. Именно после применения этой партии регистрировали случаи гибели собак. Возможно ли повторение ситуации? Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскара». Российский артист имеет шансы получить номинацию в категории «Лучший актер». Речь идет о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. Два его заместителя арестованы. Сегодня в столичном Маховом общественном суде планируется рассмотрение ходатайства главного военного следственного управления об аресте Игоря Васильева. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. А парк находится в ведении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывают полное содействие в расследовании уголовного дела. Игорь Васильев, бывший глава Кировской области, бывший член Совета Федерации от Республики Коми и глава Росреестра. Занял должность генерального директора парка «Патриот» полгода назад. Под арест на 2 месяца отправились его первый заместитель Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.
3: Подробности.
0: В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелемука. Как сообщили в СК, Мелемук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелемук был задержан по решению суда. Суда отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелемук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали 2 других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго – за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 21 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 соток, а жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
11: Под домашний арест в рамках дела также отправлен еще один его фигурант. Предполагаемая взятка дателя, гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриота». Предшественник Игоря Васильева, экс-гендиректор Вячеслав Ахмедов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Комментирует адвокат, управляющий партнера компании «Реконсалтинг» Роман Воронин.
2: То, что два подряд руководителя и заместители задержаны за коррупционные преступления, еще, наверное, не говорит о каких-то системных проблемах. Системные проблемы в, скажем так, контроле за исполнением госконтрактов, они, понятно, есть, были и будут. Потому что там, конечно, существует всегда почва для злоупотреблений, и некоторые нечистые на руки чиновники этим пользуются. Задержание Васильева, как мне кажется, может быть результатом данных показаний а) его заместителями, которые ранее задержаны, б) там указано о том, что задержан также взяткодатель, некая компания «Гермес», ее генеральный директор, который при этом помещен под домашний арест. То, что он помещен под домашний арест, а ему не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, очевидно свидетельствует о том, что он сотрудничает. То есть уже какие-то показания признательные у них точно есть. Вполне возможно, есть еще показания, соответственно, его заместителей. Это, так сказать, причины, которые послужили, как мне кажется, на основании для задержания Васильева. По поводу того, стоит ожидать каких-то еще задержаний, это, понятное дело, будет зависеть от Васильева. Вопрос в том, что если он действительно получал коррупционные доходы, это будет доказано. Разделял ли он их с кем-то или нет? И б, будет ли он вообще об этом рассказывать, даже если разделял? Станет ли он сотрудничать со следствием? Поэтому, скажем так, да, ожидать можно, но совершенно не факт. Потому что вполне возможно, что он был, если это будет доказано, последним звеном в цепочке получения денежных средств.
5: Как это можно трактовать всю эту историю?
2: Как стечение неких обстоятельств. Не более того. Парк существует достаточно давно, он стоит, он эксплуатируется, там в целом все в порядке, и говорить о каких-то системных проблемах преждевременно. Что касается задекларированного имущества, вы поймите правильно, он всю жизнь там был чиновником, вся его биография чиновничья, и, соответственно, никаких больших доходов он иметь не мог. Вполне возможно, что денежные средства,

0: делу о коррупционных преступлениях на 19 лет колонии. Позднее срок ему сократили до 10 лет. Свою вину бывший генерал не признал. По итогам разбирательства с вакциной «Мультикан-8» возбуждено первое уголовное дело. Московская прокуратура обнаружила поддельный паспорт у одной из серий вакцины и возбудила дело об использовании заведомо подложного документа. Именно после применения этой партии регистрировались случаи гибели собак. Поддельный паспорт нашелся в электронной информационной системе. Частная компания-изготовителя разместила его при вводе в оборот лекарственного препарата для ветеринарного применения, заявили в прокуратуре. Жалобы на побочные реакции и гибель собак после введения «Мультикана-8» появились в августе. В сентябре Россельхознадзор нашел в 20-й серии вакцины смертельный для животных вирус болезни АУЕСКИ. Служба обязала Ветбиохим вывести его из оборота и уничтожить, а в компании ответили, что приостановит выпуск всех партий препарата. О том, как компания могла выдать поддельный паспорт, говорит гендиректор лабораторного центра «Экзоакте Лабс» Василий Козей.
1: По поводу аналитического паспорта, смотрите, как правило, в любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, да, допустим, 10 тысяч флаконов. И ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая. Ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Соответственно, со стороны руководства, я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие. Все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
2: Получается, что паспорт делает сам производитель.
1: Он может делать сам, если у него есть такие возможности аналитические, или же он может обратиться в любую другую лабораторию по контролю качества и отправлять туда свои образцы.
2: Это могла быть вина лаборатории качества?
1: В данном конкретном случае это вина того, кто поставил подпись на аналитическом паспорте.
2: Собственно, это сторонняя все-таки организация, это не производитель ставит подпись?
1: Не обязательно, это может быть внутри производителя. Внутри производителя в большинстве случаев есть отдел контроля качества. Это аналитическая лаборатория, которая проверяет вашу продукцию по ряду параметров.
2: Несколько странно. То есть я произвела, я же сама и себя проверила.
1: Да, совершенно верно.
0: Гендиректор лабораторного центра «Экзакт Лабс» Василий Козей. А ранее прокуратура Москвы сообщила о нарушении при производстве вакцины «Мультикан-8». Руководителю коммерческой организации вынесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. «Мультикан-8» – это комплексная вакцина от чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусного энтерита, лепса, псориоза и бешенства собак. Сейчас препарат лидер рынка, на него приходится почти четверть продаж таких вакцин в денежном выражении. Владельцы собак, бывает, отказываются от этой вакцины, особенно на фоне недавних случаев смертей животных. Однако зарубежные аналоги препарата иногда сильно дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
2: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
3: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
2: То есть то, что нормально прививают?
3: Да, прививают. В многих клиниках я слышала, да, делают.
2: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
3: Отказываются, кто, конечно, более такой, уже знает про эту вакцину, отказываются вообще от мультикана. Кому-то даются врачам говорить.
2: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
3: Аналоги мультикан есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Как у людей по деньгам видно, тоже они смотрят, поэтому прививают. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. С мультиканом, конечно, это деньги. для многих людей.
2: А мультикан?
3: Мультикан 2000, самое вот большое. Потом, конечно, за Юриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику.

0: Кто истин приводит?
1: Ветеринарный врач Екатерина Стивкина. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подтверждал, что в технологии производства вакцины были допущены нарушения, хотя это старый, известный и популярный препарат. Вакцина производят с 1996 года, ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Юру Борисову могут снова выдвинуть на «Оскар». Российский артист имеет шансы получить номинацию в категории «Лучший актер», пишет издание «Variety». Речь идет о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Если номинация и состоится, то Юре Борисову придется сражаться за награду с очень именитыми актерами. В этом году список мужских ролей очень внушительный, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
2: Очень хочется увидеть его в списке, и мы точно будем за это болеть, но прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». И вот остаются два места, и можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь 9». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году ролью композитора. А также есть Райан Гослинг с коммерческим, но все равно очень глубоким и человечным фильмом под названием «Проект «Конец света». Так что мне кажется, что шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
3: Борисов может стать главным русским артистом за океаном на ближайшие годы? От чего это зависит?
2: Мне кажется, он уже им стал, потому что к работе с ним подключилась самая актуальная на сегодня студия А24. А24 продюсирует режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер, который будет называться «Деннис». И это история о том, как британская студентка едет в Россию в 90-е годы и влюбляется в русского поэта. И поэта будет играть уже не в первый раз Юра Борисов. Таким образом, у Юры Борисова уже есть проекты и с Amazon, и с Неоном, и с А24, и это говорит о том, что он признан как, во-первых, актер надежный, что всегда очень важно, когда ты имеешь дело с иностранцами. Во-вторых, актер, который способен адаптироваться и учиться.
1: Егор Москвитин, обозреватель журнала «Правила жизни». А в 24-м году Борисов стал первым российским актером в истории, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Артисты выдвинули за роль в драме Шона Бейкера «Анора». Но в итоге Юр Борисов награду не получил.
4: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: «Максидом». Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
6: Застройщик ООО «СЗ Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: крупных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: В РЖД провели успешные испытания системы дистанционной передачи маршрута поезда. Испытания прошли на железной дороге Свердловской области. Во время теста поезд перевели с главного пути на боковой. Новый маршрут передали в бортовую систему прямо из диспетчерского пункта. Автоматика сама рассчитала скорость и направление движения. Она также отреагировала на сигналы светофоров и остановила поезд. При запрещающем сигнале система заблокировала отправление. Агрохолдинг «Мираторг» за 20 лет ввел в оборот 217 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозземель. Холдинг внедряет комплексный подход к сохранению плодородия почв. Специалисты используют геоинформационные системы, анализируют состояние каждого участка и рассчитывают необходимое количество удобрений и средств защиты растений. Компания также обновляет сельхозтехнику. Новые машины позволяют сократить количество проходов по полю, расход материалов и нагрузку на почву. Земельный банк «Мираторга» составляет 1 миллион 380 тысяч гектаров. Фикспрайс начал сотрудничать с сербским маркетплейсом Glovo. Теперь товары российской сети можно заказать онлайн с доставкой в 3 городах Сербии – Белграде, Нови Саде и Панчеве. Доставку выполняет курьеры Glovo. В среднем она стоит около 350 сербских динаров. Это примерно 200 рублей. Фикспрайс вышел на сербский рынок в августе. Сейчас у компании 10 магазинов в стране, 6 из них в Белграде. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Пятнадцать сорок восемь в Москве. Одна из крупнейших за 2 года беспилотных атак на Москву и Московскую область. На подлете к столице было сбито 160 БПЛА, а всего в сторону столицы только за ночь летело 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В Московской области не менее 9 человек получили ранения и предварительно 2 погибших. Жертвой стали 20-летние жители поселка Радумля Солнечногорского округа и пенсионер в деревне под Домодедово, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истре и Волоколамском округе. В Домодедове возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП. Обломками БПЛА, сообщают власти, в общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Солнечногорске, рассказывает местная жительница Вероника.
5: Где-то с 1:30 были слышны бабахи, как мы это называем. Сразу понятно, что не салют и не что-то на стройке упало. Это работа ПВО. Где-то к 3 часам она прекратилась. Были слышны уже пролеты жужжания. Летом в нашем районе попал дрон в дом, поэтому уже понятно по звуку, насколько это близко. Тогда было очень громко. Сегодня этот звук мопедов не так громко, и понятно, что они просто пролетают мимо. Пытаешься поспать, потому что еще делать?
4: Местная жительница Вероника. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов во всех аэропортах. Не менее 200 рейсов были задержаны или отменены. Авиакомпания корректирует расписание. Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры уничтожения аэропорта Аэростат ВСУ с модулем «Старлинг» на высоте 10 километров в результате атаки войска беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета, скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими общими целями. Но тратить на аэростат ракету Бука, которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует системы типа Starlink для организации меш-сетей, то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз и, соответственно, в стороны раздает на определенное расстояние онлайн-доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами – это достаточно серьезная возможность, которой, скорее всего, будут пользоваться. Вполне вероятно, что такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
4: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. В Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждения переправ жители Киева массово покидают город, что создает масштабные пробки, сообщил депутат Верховной Рады Анна Скороход. По данным Укрэнерго, в ряде регионов с 15 часов до конца суток будут отключать свет из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами. Также в некоторых частях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью. Сьерра-Леоне зовет российский бизнес выращивать кофе. Эта страна в Западной Африке готова предоставить России земли в аренду, заявил ее посол в России Мохаммед Янгава в интервью ТАСС. По его словам, несколько российских предпринимателей проявили интерес как к покупке, так и к выращиванию кофе в Сьерра-Леоне. И хотя страна не входит в число крупнейших производителей в Африке, кофе здесь, по его словам, очень качественный. Теоретически кто-то из предпринимателей с опытом в сельском хозяйстве мог бы взять землю в аренду, попробовать реабилитировать плантации, считает глава ассоциации «Росчайкофе» Рамас Чентури. Но это будут небольшие проекты, а не массовая бизнес-модель, говорит он.
0: Если мы говорим о большом кофейном бизнесе, то компании, которые занимаются продажей готового кофе, как правило, не владеют собственными плантациями, так как сельское хозяйство или выращивание кофе – это другой вид бизнеса. И компании, которые закупают зеленый кофе по миру, предпочитают выбирать из сотен различных поставщиков из различных уголков мира по соотношению лучшей цены и качества на момент заключения контракта, вместо того, чтобы использовать кофе, который выращен на своей плантации, и по каким-то причинам в этот конкретный момент может этот кофе быть экономически невыгодным для приобретения. Те, кто занимаются выращиванием кофе, они, как правило, связаны большим количеством внутристрановых ограничений или завязаны на внутренние меры, в том числе и господдержки. Сельскохозяйственный бизнес в стране лучше делать тем, кто живет в этой стране и знает все законы, особенности ведения сельского хозяйства. Если говорить о месте Сьерра-Леоне в структуре мирового кофейного рынка, 2, по-моему, или 3 тысячи тонн в год производит эта страна. Для сравнения, только Россия ежегодно закупает свыше 250 тысяч тонн. При этом у Сьерра-Леоне есть потенциал к росту. В районе 60-х, по-моему, 70-х годов прошлого века в Сьерра-Леоне производили около 20 тысяч тонн. Потенциал, значит, какой-то есть.
4: Рамас Чентури, глава ассоциации «Росчайкофе», как заявил посол Сьерра-Леоне в России, почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше. Но, как говорит российский бизнес, пока без посредников, трейдеров вряд ли что-то получится. Покупатель в России не станет доплачивать и предоплачивать партию, которую получит только через несколько месяцев, а производитель в Сьерра-Леоне не захочет отдавать кофе без немедленной оплаты.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
8: У HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
9: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность. Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
11: История денег на Business FM.
1: Карьера с Ольгой Дементьевой.
12: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
1: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. США призывают российские власти предоставить миру больше информации о выявленной в Иркутской области неизвестной инфекции, от которой умерла лаборантка. В ходе пресс-конференции во время визита в Рейкьявик глава Госдепартамента Марко Рубио обратился к России с призывом быть прозрачной, чтобы каждый мог отреагировать должным образом. По его словам, на данном этапе неправильно строить догадки о том, как произошло заражение, так как пока информации недостаточно. Рубио подчеркнул, что США внимательно следят за ситуацией. Экс-главком ВМС Казахстана задержан в рамках расследования уголовного дела по факту гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Его подозревают в халатности, в халатном отношении к службе, сообщает Казинформ со ссылкой на МВД. 3 октября президент Касым Жомарт Токаев уволил главкома ВМС Каната Ниязбекова. Тогда же были освобождены от должности начальник генштаба Каныш Абубакиров и замминистра обороны Алмаз Джумакиев. А в конце сентября Токаев уволил министра обороны Даурена Касанова после гибели военных на учениях. Первый в России кластер электробатарей запустили на территории особой экономической зоны Технополис Москва. В церемонии открытия участвовали по видеосвязи президент Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин. Выступая на совещании по вопросам накопления электроэнергии, глава государства заявил, что Москва будет активно опираться на лучшие мировые практики и взаимодействовать с зарубежными партнерами для эффективной локализации у себя производства аккумуляторов. Низкоорбитальная группировка из более чем 30 спутников работает на территории России. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». По его словам, спутники способны обеспечить скоростной доступ к интернету в любом уголке страны. Речь идет о низкоорбитальной группировке «Рассвет» от аэрокосмической компании «Бюро 1440». Весной и летом этого года компания провела 2 запуска спутников по 16 и 18 соответственно. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 4 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов. Под блокировку попадают любые бизнес-звонки. А какое решение есть у ситуации? Реальная обстановка с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста БФМ.ру Семена Новопрудского, представило проект бюджета на 2027-2029 годы депутатам и сенаторам. Подробности в нашем эфире. Спрос на газобаллонное оборудование на фоне перебоев с бензином увеличился, но рынок оказался не готов. Европейские комплектующие поставляются медленнее, а производители баллонов не успевают справиться с выросшим объемом заказов. Это увеличивает сроки поставок и стоимость установок. А как это оценивают участники рынка? Эти и другие темы на Business FM. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информацией о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. А в ассоциации компаний связи, которая объединяет региональных операторов, считают, что такие действия нарушают закон и приводят к отказу в пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
14: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефонии, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать с своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
4: Ярослав Дубовиков, исполнительный директор Ассоциации компаний связи. Блокировки бизнес-звонков, по словам Ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители «Большой четверки» операторов, объясняет руководитель пресс-офиса «Билайн» Алексей Паншин.
15: Подход «Большой четверки» остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре «Большой четверки», так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
4: Алексей Паньшин, руководитель пресс-офиса Билайна. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, а пока идет речь о банальном недоверии операторов и компаний, которые направляют через них звонки, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
16: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок лежит у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока эта процедура не прописана, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают: нам неудобно, зато им безопасно.
4: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. С 1 сентября 2025 года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В его рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронный документооборот и электронную почту. Реальная ситуация с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста БФМ.ру Семена Новопрудского, представил проект бюджета на 2027-2029 годы депутатам и сенаторам. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в ближайшие 3 года составит около 2% ВВП, а госдолг останется под контролем. Сам проект бюджета, по его словам, устойчив к любым сценариям. А в нынешней ситуации госбюджет может и должен быть скорее инструментом финансовой адаптации к быстро меняющимся обстоятельствам, чем инструментом экономического развития страны, отмечает Новопрудский.
17: Проект российского бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям, заявил сенатор, министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета на ближайшие 3 года запланирован в рамках 2%, а государственный долг, с его точки зрения, остается на безопасном уровне. На самом деле, пожалуй, самая оптимистичная цифра бюджета на ближайшую 3-летку – это сокращение доли нефтегазовых доходов всего лишь до 17%. Проблема в том, что в последние 2 года правительству сильно не удалось уложиться в заданные параметры бюджетного дефицита и приходилось его переписывать по ходу года. В частности, в 2025 году бюджет превысил первоначально запланированный в 5 раз, а в 2026, по оценкам самого министра финансов Антона Силуанова, должен составить порядка 3% ВВП, при том, что изначально закладывался на уровне 1,6% ВВП. Тем не менее, в нынешней ситуации от российского бюджета трудно требовать того, чтобы он был инструментом экономического развития. Действительно, устойчивость бюджета определяется не столько тем, что он помогает развиваться экономике, сколько тем, что его можно оперативно переписывать под стремительно меняющиеся условия. Что касается проблемы долга, то доля расходов на обслуживание государственного долга в последние годы существенно растет. В 2029 по проектировкам правительства внешний долг России составит примерно 24% ВВП по прогнозам правительства. Сама по себе эта доля является не слишком критичной. Для сравнения, у Японии, которая является лидером по данному показателю, долг составляет 206% от ВВП. У США превышает 125%. Но отличие России от этих стран состоит в том, что Россия вынуждена занимать только на внутреннем рынке. И главная проблема состоит еще и в том, что, конечно, доходность, по которой занимают российские власти, довольно велика. Сейчас она превышает 16%. Почти нет сомнений в том, что правительству придется так или иначе вносить корректировки в проект 3-летнего бюджета. Но, тем не менее, главной его задачей остается сохранение возможности гибко адаптировать параметры бюджета под изменяющуюся реальность. Российский бюджет устойчив именно в этом смысле. И, пожалуй, в нынешней ситуациях и бизнесу, и гражданам сложнее рассчитывать на что-то большее.
4: Семен Новопрудский, колумнист БФМ.ру. Также глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что в 2027 году доходы россиян растут на 1,4%, а в следующие 2 года в среднем на 2,5% ежегодно. Приоритетами бюджета, по его словам, останутся социальные обязательства, оборона и национальные цели развития. Спрос на газбаллонное оборудование на фоне перебоев с бензином увеличился, но рынок оказался не готов. Интерес к установке ГБО, как заявили бизнес-ФМ в компании «Италгаз», действительно возрос, а вместе с ним и цена. Еще в августе эксперты оценивали рост стоимости в 10-20%. На этом фоне ряд СМИ сообщили о возможных проблемах с установкой из-за нехватки импортных комплектующих и сложностей с их сертификацией. Но участники рынка с таким прогнозом не согласны. По их словам, оборудование в России продолжает поступать, действующие сертификаты позволяют переоборудовать автомобили, и говорить о полном дефиците пока нельзя. Но проблемы все-таки есть. Европейские комплектующие поставляются медленнее, а производители баллонов не успевают справляться с выросшими объемами заказов. Из-за этого увеличиваются сроки поставок и стоимость установок. Есть и еще одна проблема. Цена самого автомобильного газа, говорит технический директор группы компании «Италгаз» Алексей Банковский.
18: Что касается общего фона и происходящего сейчас на рынке газобаллонных систем, совершенно внезапно, за один месяц, даже меньше, очень резко поднялись оптовые цены на пропан-бутан автомобильный. Цена пропан-бутановых смесей автомобильных, то, что мне попадалось на глаза, от 52 до 57 рублей, что в общем и целом приближается к по московскому региону, например, стоимости 92-го бензина официально, который держит, скажем так, не серые заправки, а сетевики, 92-й стоит 62. Полтора месяца назад литр газа стоил 40 рублей в рознице. Сейчас в рознице 52-57. Какая причина ее роста? Дефицит? Ну, вроде как дефицита пока глобального не наблюдается. Хотя, в общем-то, пропан-бутан – это тот же самый продукт, который получается в процессе перегонки нефти. Но если есть государственное регулирование какое-то на стоимость бензина, то почему допускается ситуация, когда растет лавинно оптовая цена на пропан? И с чем это связано? Это тот фактор, который может повлиять на спрос на газобаллонные системы здесь и сейчас. Но если пойдет падение спроса, соответственно, поставщики подтянут свои склады, и дефицита глобального оборудования уже не будет. И еще раз я повторю, что касается сертификационных процессов, это все всегда было. Оборудование требует сертификации, ведется плановые работы. Да, в момент спроса там перегружены, может быть, испытательные лаборатории, которые выдают сертификаты соответствия уже на установленное газобаллонное оборудование. Но это просто работа, и все, она делается. Никакого глобального кризиса, который приведет к тому, что лишатся граждане возможности устанавливать газотопливные системы, я его не прогнозирую. Это неправда.
4: Технический директор группы компании «Италгаз» Алексей Банковский. По данным Global Petrol Price, за последний месяц средняя стоимость на сжиженные углеводородные газы в России выросла на 14% до 43,5 рублей за литр. Средняя цена за литр газа в Москве на 6 октября, по данным сервиса мониторинга цен на топливо «Рашбейсон», превышает 55 рублей.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России в этом году на уровне 0,8%. В прошлом году этот показатель составил 1%. В 2027 и 2028 годах банк ожидает рост ВВП на 0,7% ежегодно. Среди факторов, которые могут сдерживать экономику, организация называет ослабление бюджетного стимулирования, санкции, дефицит кадров, снижение инвестиций и цен на нефть. При этом российские власти говорят об ожиданиях более высокой динамики. Так, вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что к 2029 году рост ВВП может ускориться до 2,4%. Общая выручка девелоперов от продажи недвижимости в Подмосковье в третьем квартале выросла на 30%, при том, что в старых границах столицы и в Новой Москве она сократилась. Застройщики жилья оказались в выигрыше от изменений условий выдачи семейной ипотеки, вступивших в силу с 1 октября. Покупатели, стремясь получить кредиты по старым правилам, срочно закрывали сделки, отмечают эксперты. В России подскочили объемы импорта новых легковых автомобилей. Так, с января по сентябрь в страну завезли 301 тысячу единиц легковушек, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Автостат. Самой популярной маркой с начала года стала китайская «Джили», а моделью японская «Мазда CX-5». Azur Air корректирует полетную программу во Вьетнам в зимнем сезоне. По согласованию с туроператорами авиакомпания не будет выполнять рейсы в Нячанг из 7 российских городов. Флот переориентирует на другие направления, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее предполагалось, что Azur Air будет летать в Нячанг из Омска, Перми, Самары, Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Погода в Москве.
4: Сейчас в городе плюс 12, сегодня осадков не ожидается. На завтра синоптики обещают солнечную погоду и до плюс 15. 16-16 в Москве. В столичном Шереметьеве начали замерять температуру пассажиров, прилетающих из Таиланда. В этой стране сейчас рост заболеваемости COVID-19. О такой проверке в соцсетях сообщил один из путешественников, прилетевших из Бангкока. Он опубликовал видео из салона самолета. Люди сидят на местах, а по рядам проходят сотрудники в масках с оборудованием, похожим на камеры. Так было, если кто забыл, когда только начиналась пандемия.
20: Не выпускают нас с самолета на карантин. Температура сейчас, наверное, будет верить. Видите, по прилету всех ждет, кто возвращается в Москву. Видите, нас снимают. Это санитарная служба.
4: Сначала комментаторы в соцсетях предположили, что это фейк, и видео снято еще несколько лет назад, во времена пандемии. Но потом в Шереметьеве подтвердили, что в международном секторе зоны прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят термометрию пассажиров, прибывающих из Таиланда. За дополнительными комментариями представители аэропорта рекомендовали обратиться в ведомство. Бизнес-ФМ направил запрос в Роспотребнадзор. А все это происходит на фоне роста числа случаев COVID-19 в Таиланде, хотя и местные власти не считают ситуацию чрезвычайной. А в тайских новостях это вообще не обсуждается, говорит житель Таиланда Григорий Нотченко.
21: В наших новостях ничего ни про какой ковид нет. Какой-то воображаемый ковид просто не происходит. В тайских новостях происходит потоп, последствия потопа, что экспорт яиц приходится им снижать из-за этого. Поскольку нет ковида, то и, соответственно, риски обсуждать нечем. Масочный режим, тут как-то тоже никогда и такой фразы не было. Кто хотел, те одевали, кто не хотел, те не надевали. Такое было общее народное решение, чтобы всем вместе одеть, всем вместе снять или не снять. В общем, тут немного другой подход к этим вопросам.
4: Григорий Нотченко, житель Таиланда. Гендиректор туроператора Space Travel, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма Артур Мурадян говорит, его коллеги вчера тоже прилетели в Шереметьево из Таиланда, но им температуру не измеряли.
22: Уже практически месяц мы наблюдаем циркуляцию слухов, связанных с некими вспышками ковида в Таиланде и в Юго-Восточной Азии, которые систематически опровергают не только власти самого Таиланда, но и сами страховые компании, которые, собственно говоря, отвечают за жизнь и здоровье туриста, который ездит по линии туроператоров. Никаких аномальных отклонений, связанных с повышенным порогом заболеваемости сезонными болезнями, которые сопровождаются, они не фиксируют. Мы уже ранее, как ассоциация, опровергали публикации ряда телеграм-каналов. Сначала были слухи о том, что новый штамм циркулирует, опровергли. Потом, что ковид вспыхивает. При этом надо понимать, что ковид сейчас отнесен к сезонным заболеваниям. Он покрывается всеми медицинскими полисами, даже если заболеет. А по факту именно протекаемости заболевания он сейчас протекает легче, чем сезонный грипп.
23: Проверки есть или нет?
22: Нет, проверок на текущий момент мне неизвестно. В принципе, Роспотребнадзор Роспотребнадзор по своему усмотрению может выборочно делать замеры, темпометрию делать, и не только на рейсах, связанных с Юго-Восточной Азией, с любыми. Но каких-либо указаний на текущий момент я не слышал, чтобы давали, чтобы проверяли. Коллеги буквально вчера прилетели, никто им ничего не мерил.
3: Шереметьево прилетели, да?
22: В Аэрофлот, да.
4: Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туроператоров по вопросам международного туризма. А как заявил бизнес-ФМ, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, это обычные выборочные измерения температуры в рамках системы «Периметр». Они применялись и ранее, выборочно, на других направлениях. Ситуация с ковидом в Таиланде остается в обычных рамках и не влияет на отдых туристов и продажи, отметил Ламидзе. Китайские автомобили, вероятно, могут уничтожить камеры смартфонов. Дело в специальных устройствах, лидарах или по-другому сканерах окружающего пространства, которые выжигают матрицу современных камер на телефонах. А новые китайские авто этими лидарами буквально напичканы. О таких рисках пишет телеграм-канал «База», уверяя, что число обращений в сервисе электроники с проблемой выжженной камеры увеличилось на треть за последний год. Дескать, лидары на китайцах используют невидимые для человека инфракрасные диапазон, чтобы измерять расстояние до объектов и строить трехмерную картину окружающего пространства. А вот матрица телефона к этому лазеру очень чувствительна. Если направить камеру на лидар с близкого расстояния, на экране появятся точки, полосы, яркие пятна, мерцание и битые пиксели. Ремонт обойдется в 20 тысяч рублей. А, впрочем, это лишь пугалка из интернета и не выдерживает никакой критики. Обращений в сервисе по этому поводу также не отмечено, говорит мастер сервисного центра ремонта цифровой техники в Подольске Алексей Иванов.
5: Первый раз от вас слышу, никто пока с таким не обращался. Это же надо просто сидеть и прямо в этот лазер направлять камеру. Только тогда может что-то выжить, случайно попасть. Гипотетически, да, но так попасть, чтобы лазер посветил вам прямо в матрицу, это нужно постараться. Представляете, лазер же вращается, постоянно динамически попасть в этот луч будет проблематично. Это как у пылесоса. Тогда можно сказать, что робот-пылесос тоже выжигает телефон. Технология приблизительно одна и та же. На пылесосе есть тоже лидар. Наверху, когда включаешь, у него начинает вращаться дальномер. Этот лидар сам. На нем стоит лазер, оптическая система светит, принимает обратный сигнал, вычитывает расстояние тем самым. Тут точно так же, как он может засветить матрицу. Проблематично на пылесосе также попасть камерой в этот лазер. Я думаю, это просто какие-то фейки.
4: Алексей Иванов, мастер сервисного центра ремонта цифровой техники «Чипсет» в Подольске. На прошлой неделе похожий инцидент с поломкой камер на смартфонах произошли после концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону. Зрители жаловались, что световые лазеры в шоу-программе концерта выжгли камеры на их телефонах. Люди жаловались на черные точки и помехи во время записи. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян уточнил «Бизнес-ФМ», что перед началом концерта на сцене транслировались баннеры. Они предупреждали, что во время шоу работают лазеры. Московских курьеров обяжут ежегодно сдавать тест на знание правил дорожного движения. Он станет обязательным с 15 октября, сообщил заммэр по вопросам транспорта Максим Лексутов. Сервисы доставки не будут допускать к работе тех, кто не прошел тест. Нужно будет подтвердить знания скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, к которым относятся самокаты. Будут вопросы о том, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе. Тестирование также коснется правил доставки и требований к внешнему виду. Для успешной сдачи нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. О том, как это будет работать, говорит президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний Макс Александр Митюков.
6: Сказать о том, что тест достаточно простой, наверное, нельзя. Компании доставки заранее готовили курьеров. У большинства сервисов есть внутреннее тестирование, они проходят обучение. Большинство курьеров, наверное, будет готовы сдать этот тест. Тест действует в течение одного года. То есть выучил, сдал и отправился доставлять.
23: У нас курьеры на автомобилях, велосипедах, самокатах и пешие. Кто из них и в качестве кого будут сдавать эти тесты?
6: В основном большинство тех, кто должен сдавать, это, конечно же, велокурьеры, потому что с ними больше всего проблем, насколько говорят законодатели наши и общественники. Некоторые части из них опасно перемещаются по тротуарам, поэтому для того, чтобы погрузить курьеров еще больше в данную тему, с тем, чтобы они знали ПДД, с тем, чтобы они знали, как корректно перемещаться по тротуарам, и сделан подобный тест.
23: Но ведь самая большая проблема была не в том, что они не знают, а то, что превышают скорость, зная, перестанут ездить на бешеной скорости по тротуарам.
6: Могут нарушать и не только курьеры, то есть так могут нарушать и те, кто перемещается в принципе там и на симах, и на электровелосипедах, также другие участники дорожного движения. Поэтому нарушители должны караться рублем. Что касается механизма, за каждым курьером не отправишь сотрудника ДПС, но это нереально просто. Системы фото и видеофиксации — это все-таки системы, которые фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на симах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и симах. Поэтому здесь все-таки очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
4: Александр Митюков, президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС». Это усложнит процесс найма. Скорее всего, сразу сдать тест смогут далеко не все, рассуждает коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Вана Синг» Максим Евстафьев.
0: Правильная инициатива. Курьеры на самокатах, великах и так далее пользуются достаточно большой популярностью и спросом. Очень много ситуаций происходит на дороге, связанные с тем, что они, к сожалению, в большинстве своем правил ПДД не знают. С другой стороны, безусловно, это действие дополнительное, которое требует определенной подготовки, следовательно, усложнит процесс найма курьера и его активации, как минимум. Это удлинит процессы и при этом повысит порог входа, потому что курьеры из ближнего зарубежья, возможно, знают плохо русский язык, и им будет сложно сдавать, собственно, этот экзамен. Я так понимаю, что он предполагается на русском языке.
4: Максим Евстафьев, коммерческий директор платформы управления экспресс-логистикой «Ван Синг». Пока это будет работать только в Москве, сейчас в городе, по данным Депланса, работает 135 тысяч курьеров.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты, а значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
13: 16:29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Премьер Михаил Мишустин поручил усилить защиту учетных записей на портале госуслуги. Соответствующее обращение направлено сотрудникам Минцифры. В ходе выступления на форуме «Цифровые решения» глава Кабмина подчеркнул, что злоумышленники все активнее используют технологии искусственного интеллекта. По словам Мишустина, ИИ-агенты уже научились изменять записи, инициировать транзакции и проводить кибератаки. Франция провела первый пуск стратегической баллистической ракеты М-51-3 с атомной подводной лодки. Испытательный пуск состоялся 6 октября, сообщает сегодня Минобороны страны. Ракета не несла ядерного заряда. Ее полет отслеживали средства испытательного центра Генеральной дирекции по вооружению Франции. Ракета упала в северной части Атлантического океана в нескольких сотнях километров от побережья. В военном ведомстве отметили, что испытание проводилось с соблюдением международных обязательств. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом резко раскритиковал президента Дональда Трампа за его высказывание о том, что Иран может уничтожить Лос-Анджелес или Сан-Диего, пишет Рейтер. Он назвал президента сумасшедшим и опасным. Поводом для критики стали комментарии Трампа во время разговора об экономических жертвах США. Он заявил, что уничтожение Лос-Анджелеса или Сан-Диего – это небольшая цена за то, чтобы обеспечить безопасность мира и Соединенных Штатов. Рейтер называет Ньюсома возможным кандидатом на движения демократической партии на президентских выборах 2028 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. Два его заместителя арестованы. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. Все известные подробности в нашем эфире. По итогам разбирательства с вакциной «Мультикан-8» возбуждено первое уголовное дело. Московская прокуратура обнаружила поддельный паспорт у одной из серий вакцины. Именно после применения этой партии регистрировались случаи гибели собак. Возможно ли повторение ситуации? Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар». Российский артист имеет шанс получить номинацию в категории «Лучший актер». Речь идет о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Очередной гендиректор парка «Патриот» задержан по подозрению в получении взятки. Два его заместителя арестованы. Сегодня в столичном Хаумовическом суде планируется рассмотрение ходатайства главного военного следственного управления об аресте Игоря Васильева. По неофициальным данным, речь идет об откатах на несколько десятков миллионов. А парк находится в ведении Минобороны, где уже успели заявить, что оказывают полное содействие в расследовании уголовного дела. Игорь Васильев, бывший глава Кировской области, бывший член Совета Федерации от Республики Коми и глава Росреестра. Занял должность генерального директора парка «Патриота» полгода назад. Под арест на 2 месяца отправились его первый заместитель Сергей Федосов и замдиректора по эксплуатации Алексей Павлюков.
7: Подробности.
8: В апреле Хамовнический районный суд уже отправил под стражу заместителя директора «Патриота» Виталия Мелемука. Как сообщили в СК, Мелемук получил взятку в размере 18 миллионов рублей. Деньги были переданы за общее покровительство, а также содействие в заключении и исполнении контрактов. Речь идет о соглашениях, которые «Патриот» заключил в декабре прошлого года с компанией «Гермес» на комплексное обслуживание парков Подмосковья и его филиала в Кронштадте. Общая стоимость контрактов составила почти 1,5 миллиарда рублей. Мелемук был задержан по решению суда, отправлен под стражу. Обжаловать меру пресечения замгендиректора «Патриота» Мелемук не стал и, по некоторым данным, сотрудничал со следствием. Затем под арест попали 2 других заместителя Васильева. Одного задержали по статье о взятке, второго – за мошенничество. Речь шла о получении ими порядка 100 миллионов рублей от предпринимателей. В деле также фигурирует компания «Гермес». В чем конкретно подозревается гендиректор «Патриота», пока неизвестно. ТАСС обращает внимание на сведения о доходах и имуществе Игоря Васильева. Он публиковал декларацию за 21 2021 год, когда занимал пост губернатора Кировской области. Тогда его доход едва превышал 3 миллиона рублей. Среди имущества числились земельный участок чуть больше 12 соток и жилой дом на 200 квадратных метров. Васильев также имел долю в небольшой квартире и автомобиле Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. Доход супруги Васильева за тот же год составил около 4 миллионов рублей. В ее собственности был указан только внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
4: Под домашний арест в рамках дела также отправлен еще один его фигурант. Предполагаемая взятка дателя, гендиректор компании «Гермес» Евгений Мариев, пишет РБК. Это уже второй крупный коррупционный эпизод, связанный с руководством парка «Патриота». Предшественник Игоря Васильева, экс-гендиректор Вячеслав Ахметов, был осужден на 5 лет за хищение 25 миллионов рублей при строительстве парка. Комментирует адвокат, управляющий партнера компании «Реконсалтинг» Роман Воронин.
1: То, что два подряд руководителя и заместители задержаны за коррупционные преступления, еще, наверное, не говорит о каких-то системных проблемах. Системные проблемы в, скажем так, контроле за исполнением госконтрактов, они, понятно, есть, были и будут, потому что там, конечно, существует всегда почва для злоупотреблений, и некоторые нечистые на руки чиновники этим пользуются. Задержание Васильева, как мне кажется, может быть результатом данных показаний а) его заместителями, которые ранее задержаны, б) там указано о том, что задержан также взяткодатель, некая компания «Гермес», ее генеральный директор, который при этом помещен под домашний арест. То, что он помещен под домашний арест, а ему не избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, очевидно свидетельствует о том, что он сотрудничает. То есть уже какие-то показания признательные у них точно есть. Вполне возможно, есть еще показания, соответственно, его заместителей. Это, так сказать, причины, которые послужили, как мне кажется, на основанием для задержания Васильева. По поводу того, стоит ожидать каких-то еще задержаний, это, понятное дело, будет зависеть от Васильева. Вопрос в том, что если он действительно получал коррупционные доходы, это будет доказано. Разделял ли он их с кем-то или нет? И б, будет ли он вообще об этом рассказывать, даже если разделял? Станет ли он сотрудничать со следствием? Поэтому, скажем так, да, ожидать можно, но совершенно не факт. Потому что вполне возможно, что он был, если это будет доказано, последним звеном в цепочке получения денежных средств.
9: Как это можно трактовать всю эту историю?
1: Как стечение неких обстоятельств, не более того. Парк существует достаточно давно, он стоит, он эксплуатируется, там в целом все в порядке, и говорить о каких-то системных проблемах преждевременно. Что касается задекларированного имущества, вы поймите правильно, он всю жизнь там был чиновником, вся его биография чиновничья, и, соответственно, никаких больших доходов он иметь не мог. Вполне возможно, что денежные средства, которые были получены, они просто не задекларированы, то есть это совершенно не значит, что у него их нет. Это первое. А что касается того, какие прогнозы по его наказанию, если его вина будет доказана, то, судя по тем размерам взятки, которые указываются в средствах массовой информации, это статья 290, часть 6, там, соответственно, до 15 лет лишения свободы и до 90 крат штраф суммы взятки. То есть это особо тяжкое преступление с очень суровым наказанием. Опять же, многое будет зависеть от его позиции.
4: Роман Воронин, управляющий партнер компании «Реконсалтинг». Дело прежнего гендиректора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова стало одним из эпизодов расследования, которое затронуло и бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, курировавшего «Патриот». А Попов был осужден по делу

0: В августе, в сентябре Россельхознадзор нашел в 20-й серии вакцины смертельной для животных вирус болезни АУЕСКИ. Служба обязала Ветбиохим вывести его из оборота и уничтожить, а в компании ответили, что приостановит выпуск всех партий препарата. О том, как компания могла выдать поддельный паспорт, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
1: По поводу аналитического паспорта, ну, смотрите, как правило, в любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму, или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Соответственно, со стороны руководства, я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
2: Получается, что паспорт делает сам производитель?
1: Он может делать сам, если у него есть такие возможности аналитические, или же он может обратиться в любую другую лабораторию по контролю качества и отправлять туда свои образцы.
2: Это могла быть вина лаборатории качества?
1: В данном конкретном случае это вина того, кто поставил подпись на аналитическом паспорте.
2: Собственно, это сторонняя все-таки организация, это не производитель ставит подпись?
1: Не обязательно, это может быть внутри производителя. Внутри производителя в большинстве случаев есть отдел контроля качества. Это аналитическая лаборатория, которая проверяет вашу продукцию по ряду параметров.
2: Несколько странно, то есть я произвела, я же сама и себя проверила.
1: Да, совершенно верно.
0: Гендиректора лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей. А ранее прокуратура Москвы сообщила о нарушении при производстве вакцин Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации вынесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Мультикан-8 – это комплексная вакцина от чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусного и бешенства собак. Сейчас препарат – лидер рынка, на него приходится почти четверть продаж таких вакцин в денежном выражении. Владельцы собак, бывает, отказываются от этой вакцины, особенно на фоне недавних случаев смертей животных. Однако зарубежные аналоги препарата иногда сильно дороже, говорит ветеринарный врач, реаниматолог Екатерина Стивкина.
2: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
3: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
2: То есть то, что нормально прививают?
3: Да, прививают. Оно и в клиниках, я слышала, да, делают.
2: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
3: Отказываются, кто, конечно, более такой, уже знает про эту вакцину, отказываются вообще от мультикана. Кому-то вдаются врачам говорить.
2: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
3: Аналоги мультикан, есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Как у людей по деньгам видно, тоже они смотрят, поэтому прививают. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 000. С мультиканом, конечно, это деньги для многих людей.
2: А мультикан?
3: Мультикан 2000. Самое вот большое. Потом, конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
0: Ветеринарный врач Екатерина Стивкина. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подтверждал, что в технологии производства вакцины были допущены нарушения, хотя это старый, известный и популярный препарат. Вакцина производят с 1996 года, ее оборот составляет более 2 000 000 доз в год. Юру Борисову могут снова выдвинуть на «Оскар». Российский артист имеет шансы получить номинацию в категории «Лучший актер», пишет издание Variety. Речь идет о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Если номинация и состоится, то Юрию Борисову придется сражаться за награду с очень именитыми актерами. В этом году список мужских ролей очень внушительный, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала.

0: журнал «Правила жизни» Егор Москвитин.
1: Очень хочется увидеть его в списке, и мы точно будем за это болеть, но прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». И вот остаются два места, и можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь 9». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году ролью композитора. А также есть Райан Гослинг с коммерческим, но все равно очень глубоким и человечным фильмом под названием «Проект «Конец света». Так что мне кажется, что шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
2: Борисов может стать главным русским артистом за океаном на ближайшие годы? От чего это зависит?
1: Мне кажется, он уже им стал, потому что к работе с ним подключилась самая актуальная на сегодня студия А24. А24 продюсирует режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер, который будет называться «Деннис». И это история о том, как британская студентка едет в Россию в 90-е годы и влюбляется в русского поэта. И поэта будет играть уже не в первый раз Юра Борисов. Таким образом, у Юры Борисова уже есть проекты и с Amazon, и с Неоном, и с А24, и это говорит о том, что он признан как, во-первых, актер надежный, что всегда очень важно, когда ты имеешь дело с иностранцами. Во-вторых, актер, который способен адаптироваться и учиться.
0: Егор Москвитин, обозреватель журнала «Правила жизни». А в 24-м году Борисов стал первым российским актером в истории, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Артисты выдвинули за роль в драме Шона Бейкера «Анора». Но в итоге Юр Борисов награду не получил.
3: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.

0: компании и корпорации.
1: В студии Маргарита Юдина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: В РЖД провели успешное испытание системы дистанционной передачи маршрута поезда. Испытания прошли на железной дороге Свердловской области. Во время теста поезд перевели с главного пути на боковой. Новый маршрут передали в бортовую систему прямо из диспетчерского пункта. Автоматика сама рассчитала скорость и направление движения. Она также отреагировала на сигналы светофоров и остановила поезд. При запрещающем сигнале система заблокировала отправление. Агрохолдинг «Мираторг» за 20 лет ввел в оборот 217 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозземель. Холдинг внедряет комплексный подход к сохранению плодородия почв. Специалисты используют геоинформационные системы, анализируют состояние каждого участка и рассчитывают необходимое количество удобрений и средств защиты растений. Компания также обновляет сельхозтехнику. Новые машины позволяют сократить количество проходов по полю, расход материалов и нагрузку на почву. Земельный банк «Мираторга» составляет 1 миллион 380 тысяч гектаров. Фикспрайс начал сотрудничать с сербским маркетплейсом Glovo. Теперь товары российской сети можно заказать онлайн с доставкой в трех городах Сербии – Белграде, Нови Саде и Панчеве. Доставку выполняет курьеры Glovo. В среднем она стоит около 350 сербских динаров. Это примерно 200 рублей. Фикспрайс вышел на сербский рынок в августе. Сейчас у компании 10 магазинов в стране, 6 из них в Белграде. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Шестнадцать сорок семь в Москве. Одна из крупнейших за два года беспилотных атак на Москву и Московскую область. На подлете к столице было сбито 160 БПЛА, а всего в сторону столицы только за ночь летело около 650 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. В Московской области не менее 9 человек получили ранения и предварительно двое погибших. Жертвой стал 20-летний житель поселка Радомля Солнечногорского округа и пенсионер в деревне под Домодедово, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Повреждены частные дома в Истре и Волоколамском округе. В Домодедово возникли перебои с электроснабжением из-за повреждения ЛЭП. Обломки БПЛА, сообщают власти. В общей сложности силы ПВО сработали в 16 муниципалитетах Подмосковья, в том числе в Солнечногорске, рассказывает местная жительница Вероника.
3: Где-то с полвторого были слышны бабахи, как мы это называем. Сразу понятно, что не салют и не что-то на стройке упало. Это работа ПВО. Где-то к 3 часам она прекратилась. Были слышны уже пролеты жужжания. Летом в нашем районе попал дрон в дом, поэтому уже понятно по звуку, насколько это близко. Тогда было очень громко. Сегодня этот звук мопедов не так громко, и понятно, что они просто пролетают мимо. Пытаешься поспать, потому что еще делать?
2: Местная жительница Вероника. Росавиация вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Во всех аэропортах не менее 200 рейсов были задержаны или отменены. Авиакомпании корректируют расписание. Минобороны России сообщает об уничтожении радиолокационных станций ВСУ в Полтавской и Одесской областях. Также ведомство публикует кадры уничтожения аэростата ВСУ с модулем «Старлинг» на высоте 10 километров в результате атаки войска беспилотной системы «Варяг». Комментирует редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
4: Исходя из того, что на большой высоте сбит объект дроном-перехватчиком, можно сделать вывод, что дрон обладает большой высотой полета. Скорость при охоте за аэростатами не так важна, но поражение в том числе вот таких неподвижных крупных целей типа аэростатов на большой высоте вообще это уникальный навык для дронов. Возможность не тратить зенитные ракеты, тем более зенитные ракеты еще не каждую можно навести на аэростат, потому что аэростаты не являются радиолокационно отражающими целями. Но тратить на аэростат ракету «Бука», которая стоит достаточно дорого, наверное, не так эффективно, как отработать дроном. Что это значит в тактическом смысле и в смысле боевого применения таких возможностей? Во-первых, мы видим, что ВСУ использует системы типа Starlink для организации меш-сетей, то есть наверху на аэростате расположена точка доступа Starlink, которая вниз и, соответственно, в стороны раздает на определенное расстояние онлайн-доступ для своих устройств. А возможность охотиться за такими аэростатами – это достаточно серьезная возможность, которой, скорее всего, будут пользоваться. Вполне вероятно, что такие ретрансляторы используются для координации налетов дронов на территорию Российской Федерации, в том числе в глубину территории Российской Федерации. Если это так, то, конечно, охотиться за такими аэростатами просто необходимо.
2: Военный эксперт Дмитрий Корнев. Украинские СМИ пишут о российских ударах по Харькову, Днепропетровской и Киевской областям. В Запорожье поврежден один из мостов через Днепр. На фоне повреждения переправ жители Киева массово покидают город, что создает масштабные пробки, сообщила депутат Верховной Рады Анна Скороход. По данным Укрэнерго, в ряде регионов с 15 часов до конца суток будут отключать свет из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами. Также в некоторых частях Украины наблюдаются проблемы с мобильной связью. Сьерра-Леоне зовет российский бизнес выращивать кофе. Эта страна в Западной Африке готова предоставить России земли в аренду, заявил ее посол в России Мохаммед Янгава в интервью ТАСС. По его словам, несколько российских предпринимателей проявили интерес как к покупке, так и к выращиванию кофе в Сьерра-Леоне. И хотя страна не входит в число крупнейших производителей в Африке, кофе здесь, по его словам, очень качественный. Теоретически, кто-то из предпринимателей с опытом в сельском хозяйстве мог бы взять землю в аренду и попробовать реабилитировать плантации, считает глава ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чентурия. Но это будут небольшие проекты, а не массовая бизнес-модель, говорит он.
5: Если мы говорим о большом кофейном бизнесе, то компании, которые занимаются продажей готового кофе, как правило, не владеют собственными плантациями, так как сельское хозяйство или выращивание кофе – это другой вид бизнеса. И компании, которые закупают зеленый кофе по миру, предпочитают выбирать из сотен различных поставщиков из различных уголков мира по соотношению лучшей цены и качества на момент заключения контракта, вместо того, чтобы использовать кофе, который выращен на своей плантации, и по каким-то причинам в этот конкретный момент может этот кофе быть экономически невыгодным для приобретения. Те, кто занимаются выращиванием кофе, они, как правило, связаны большим количеством внутристрановых ограничений или завязаны на внутренние меры, в том числе и господдержки. Сельскохозяйственный бизнес в стране лучше делать тем, кто живет в этой стране и знает все законы, особенности ведения сельского хозяйства. Если говорить о месте Сьерра-Леоне в структуре мирового кофейного рынка, 2, по-моему, или 3 тысячи тонн в год производит эта страна. Для сравнения, только Россия ежегодно закупает свыше 250 тысяч тонн. При этом у Сьерра-Леоне есть потенциал к росту. В районе 60-х, по-моему, 70-х годов прошлого века в Сьерра-Леоне производили около 20 тысяч тонн. Потенциал, значит, какой-то есть.
2: Рамас Чентурия, глава ассоциации «Росчайкофе». Как заявил посол Сьерра-Леоне в России, почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам, не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше? Но, как говорит российский бизнес, пока без посредников-трейдеров вряд ли что-то получится. Покупатель в России не станет предоплачивать партию, которую получит только через несколько месяцев, а производитель в Сьерра-Леоне не захочет отдавать кофе без немедленно оплаты.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
7: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
6: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
8: С 14 по 16 октября Москва. 9-й международный форум «Российская энергетическая неделя». Главная тема «От энергоресурсов и технологий к будущему процветанию». В программе более 50 деловых мероприятий, выставка технологий для ТЭК и премия «Энергия Пера». Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы. Подробнее на rusenergyweek.com. 6+.
0: Валюты.
8: Индийские рупии впервые появились в середине 16 века. Чеканились из серебра и весили 11,5 граммов. Само же понятие рупия было известно как минимум 6 века до нашей эры. В переводе с санскрита оно буквально означает «чеканное серебро». В новейшей истории рупия почти на два порядка дешевле доллара США.
0: Валюты на Business FM.
9: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: До конца года искусственный интеллект должен просматривать каждую вторую маммограмму и каждый четвертый рентген грудной клетки в учреждениях Минздрава. В начале года доли составляли 30% и 10%. Соответственно, это цифры из ключевых показателей, которые в апреле правительственная подкомиссия по искусственному интеллекту впервые одобрила для 20 ведомств. На выполнение критериев осталось 3 месяца. Цели есть не только у медиков. Минпромторг ждет, что к концу года компьютерным зрением будут оснащены 17,8% машиностроителей. Предприятий Минтранс, что ИИ будет выявлять 5% грузовиков с перегрузом. Для всех ведомств есть и общие критерии. Скольким сотрудникам обеспечили доступ к генеративным нейросетям, в какой доле организации отрасли применяется искусственный интеллект, довольны ли им работники. По мнению экспертов, некоторые цели не слишком амбициозны и заведомо достижимы. Реальный бизнес внедряет ИИ гораздо быстрее. Лично провел в начале года совещание, на котором потребовал, чтобы любой исходящий из моей маленькой компании контент от письма до лендинга проходил через искусственный интеллект. Будем считать, что правительство дало оценку снизу. Главное, что происходит прямо сейчас, бюджетное планирование 24 сентября. Правительство одобрило проект бюджета на 27-29 год, а в июле установило обязательные требования. При актуализации ведомственных программ цифровой трансформации в них должны включаться мероприятия по внедрению искусственного интеллекта. Одновременно документ предусматривает приоритет финансирования таких проектов. Мой прогноз. В программах цифровой трансформации ИИ станет главной статьей и по числу проектов, и по объему финансирования. Ведомства будут бороться за бюджет. Искусственный интеллект станет для этого главным аргументом. Ключевые показатели внедрения ИИ на следующий год будут более жесткими. Ближе к оценке сверху.
9: Сумма технологий на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 16:59 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Приморском крае обрушилась горная порода на руднике «Восточный». Один человек пострадал, погибших нет, сообщает региональное управление МЧС. На момент обрушения в шахте находились 22 человека, всех эвакуировали. Спасатели подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам. Прокуратура Приморья начала проверку. Ведомство проверит соблюдение требований безопасности и трудовых прав работников. В России объявили о готовности помочь США в борьбе со вспышками особо опасных инфекций. Москва может предоставить специалистов, лабораторное оборудование и высокоэффективные средства диагностики, заявили в Роспотребнадзоре. Накануне из-за стремительного распространения кори в штате Нью-Йорк на месяц введен режим ЧС. Ранее президент США Дональд Трамп предложил помочь России в связи с пневмонией неустановленной этиологии в Иркутской области. Басманный суд Москвы заочно арестовал документалиста Андрея Лошака по делу об оправдании терроризма, сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу суда. Представители режиссера подали апелляцию, она будет рассмотрена 14 октября. Лошак известен своими репортажами в программе «На медне» на НТВ, которые выходили в начале 2000-х, а также как один из авторов цикла «Профессия репортер». Он является сооснователем и бывшим главным редактором социального информационного портала «Такие дела», работал редакционным директором журнала «Эсквайр». После 22 года документалист покинул Россию. Минюст внес Лошака в реестр иноагентов. Четвертый аукцион по продаже Рижского вокзала в Москве не состоялся и вновь из-за отсутствия заявок, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы торгов. Предыдущие три аукциона по продаже этого актива РЖД также не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей. Лот был выставлен на торги с начальной ценой 4 миллиарда рублей на повышение. К установленному сроку не поданы ни одной заявки на участие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 5 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации и маркировки таких звонков, которые стали обязательными с 25 года. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку подпадают любые бизнес-звонки. А какое решение есть у ситуации? Реальная обстановка с государственными финансовыми на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста БФМ.ру Семена Новопрудского, представил проект бюджета на 27-29 годы депутатам и сенаторам. Подробности в нашем эфире. Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино-высоких энергий из космоса. Лауреатом стал бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсон, создатель концепции нейтринной обсерватории Ice Cube. Эти и другие темы в эфире Business FM. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 25 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компаний связи, объединяющей региональных операторов, считают, что такие действия нарушают законы и приводят к отказу в пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
12: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефонии, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать с своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
2: Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. Блокировки бизнес-звонков, по словам Ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паншин.
13: Подход большой четверки остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
2: Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков. Блокировки бизнес-звонков, по словам Ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паншин.
14: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок лежит у меня. И поэтому оператор между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирает позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока эти процедуры не прописаны, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают, нам неудобно, зато им безопасно.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. С 1 сентября 2025 года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. А в его рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронный документооборот и электронную почту. Реальная ситуация с государственными финансами на ближайшие 3 года будет непредсказуемой. Именно так российское правительство, по словам колумниста БФМ.ру Семена Новопрудского, представило проект бюджета на 2027-2029 годы депутатам и сенаторам. Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что дефицит бюджета в ближайшие 3 года составит около 2% ВВП, а госдолг останется под контролем. Сам проект бюджета, по его словам, устойчив к любым сценариям. В нынешней ситуации госбюджет может и должен быть скорее инструментом финансовой адаптации к быстро меняющимся обстоятельствам, чем инструментом экономического развития страны, отмечает Новопрудский.
15: Проект российского бюджета на ближайшие 3 года устойчив к любым сценариям, заявил сенатор, министр финансов Антон Силуанов. Дефицит бюджета на ближайшие 3 года запланирован в рамках 2%, а государственный долг, с его точки зрения, остается на безопасном уровне. На самом деле, пожалуй, самая оптимистичная цифра бюджета на ближайшую 3-летку – это сокращение доли нефтегазовых доходов всего лишь до 17%. Проблема в том, что в последние 2 года правительству сильно не удалось уложиться в заданные параметры бюджетного дефицита и приходилось его переписывать по ходу года. В частности, в 2025 году бюджет превысил первоначально запланированный в 5 раз, а в 2026, по оценкам самого министра финансов Антона Силуанова, должен составить порядка 3% ВВП, при том, что изначально закладывался на уровне 1,6% ВВП. Тем не менее, в нынешней ситуации от российского бюджета трудно требовать того, чтобы он был инструментом экономического развития. Действительно, устойчивость бюджета определяется не столько тем, что он помогает развиваться экономике, сколько тем, что его можно оперативно переписывать под стремительно меняющиеся условия. Что касается проблемы долга, то доля расходов на обслуживание государственного долга в последние годы существенно растет. В 2029 по проектировкам правительства внешний долг России составит примерно 24% ВВП по прогнозам правительства. Сама по себе эта доля является не слишком критичной. Для сравнения, у Японии, которая является лидером по данному показателю, долг составляет 206% от ВВП. У США превышает 125%. Но отличие России от этих стран состоит в том, что Россия вынуждена занимать только на внутреннем рынке. И главная проблема состоит еще и в том, что, конечно, доходность, по которой занимают российские власти, довольно велика. Сейчас она превышает 16%. Почти нет сомнений в том, что правительству придется так или иначе вносить корректировки в проект 3-летнего бюджета. Но, тем не менее, главной его задачей остается сохранение возможности гибко адаптировать параметры бюджета под изменяющуюся реальность. Российский бюджет устойчив именно в этом смысле. И, пожалуй, в нынешней ситуациях и бизнесу, и гражданам сложнее рассчитывать на что-то большее.
2: Колумнист БФМ.ру Семен Новопрудский, также глава Минфина Антон Силуанов, отмечал, что в 2027 году доходы россиян вырастут на 1,4%, а в последующие 2 года в среднем на 2,5% ежегодно. Приоритетами бюджета, по его словам, останутся социальные обязательства, оборона и национальные цели развития. Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино высоких энергий из космоса. Лауреатом стал бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсен, создатель концепции нейтрино-обсерватории IceCube. Хальсен предложил использовать лед на Южном полюсе для регистрации частиц нейтрино, которые практически не взаимодействуют с веществом. Его идея легла в основу IceCube. Директор детектора занимает около кубического километра антарктического льда и позволяет изучать процессы в глубоком космосе. О значении открытия говорит исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
16: Действительно, за последние десятилетия вот эта обсерватория, нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде, где в качестве детектора используется кубический километр антарктического ледника, сама по себе, конечно, идея очень красивая, визионерская, и самое главное, что она сработала. И позволила наблюдать нейтрино не только солнечного происхождения, которое, в общем-то, люди научились наблюдать уже достаточно давно, но и те, которые берут свое начало вне солнечной системы. И там был обнаружен класс высокоэнергетичных нейтрин, которые рождаются в компактных астрофизических объектов. Нейтрино, название это дал, оно такое итальянское по звучанию, дал известный итальянско-советский физик Бруно Пантекорво, работал в Советском Союзе. В переводе на русский это слово означает нейтрончик, то есть атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Нейтрон — это нейтральная частица, то есть не имеет электрического заряда. Нейтрино — это тоже нейтральная частица, но при этом она обладает ничтожной массой. До сих пор физика нейтрино представляет определенную загадку для построения так называемой стандартной модели, то есть модели элементарных частиц, из которых дальше строятся атомы, молекулы, ну и вся материя. Российские ученые в области физики нейтрино также имеют огромный международный авторитет. У нас действует уже много лет Байкальская нейтринная обсерватория. Надо еще пояснить, нейтрино настолько слабо взаимодействует с окружающей материей, что для того, чтобы их обнаруживать, приходится залезать очень глубоко под землю или под воду, или под антарктический лед, чтобы исключить воздействие всех остальных частиц.
2: Александр Родин, исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ. А в этом году размер Нобелевской премии увеличили до 12 миллионов шведских крон, это 1 200 000 долларов. Среди претендентов на Нобелевскую премию по физике в этом году были ученые Тихая Адати, Стивен Форест и Марк Томпсон. Их исследования помогли повысить эффективность OLED или органических светодиодов, которые используются в экранах смартфонов и телевизоров.
17: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
18: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. США вступили в Первую мировую войну всего за год до ее окончания. К тому моменту Штаты превратились из государства-должника в кредитора ведущих европейских держав, что полностью ломало привычную парадигму. Сильно пострадавшая от войны Британия была вынуждена обращаться к США с просьбой пересмотреть условия выплат. Но американский президент Вудро Вильсон отвечал в том духе, что для настоящего джентльмена обслуживание долга – дело святое. Чтобы урегулировать вопрос послевоенных выплат, в 1922 году была созвана Генуэзская конференция. Вашингтон после долгих препирательств разрешил Лондону увеличить срок погашения, но вместе с ним ожидаемо вырос и процент. Так 4,5 миллиарда долларов превратились в 11 миллиардов. Конфликты и экономика. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
20: В студии.
11: студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России в этом году на уровне 0,8%. В прошлом году этот показатель составил 1%. В 2027 и 2028 годах банк ожидает рост ВВП на 0,7% ежегодно. Среди факторов, которые могут сдерживать экономику, организация называет ослабление бюджетного стимулирования, санкции, дефицит кадров, снижение инвестиций и цен на нефть. При этом российские власти говорят об ожиданиях более высокой динамики. Так, вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что к 2029 году рост ВВП может ускориться до 2,4%. Общая выручка девелоперов от продажи недвижимости в Подмосковье в третьем квартале выросла на 30%, при том, что в старых границах столицы и в Новой Москве она сократилась. Застройщики жилья оказались в выигрыше от изменений условий выдачи семейной ипотеки, вступивших в силу с 1 октября. Покупатели, стремясь получить кредиты по старым правилам, срочно закрывали сделки, отмечают эксперты. В России подскочили объемы импорта новых легковых автомобилей. Так, с января по сентябрь в страну завезли 301 тысячу единиц легковушек, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Автостат. Самой популярной маркой с начала года стала китайская «Джили», а моделью японская «Мазда CX-5». Azur Air корректирует полетную программу во Вьетнам в зимнем сезоне. По согласованию с туроператорами авиакомпания не будет выполнять рейсы в Нячанг из 7 российских городов. Флот переориентирует на другие направления, сообщает пресс-служба перевозчика. Ранее предполагалось, что Azur Air будет летать в Нячанг из Омска, Перми, Самары, Челябинска, Москвы, Минеральных Вод и Тюмени. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Погода в Москве.
2: Сейчас в столице плюс 11, сегодня осадков не ожидать.
17: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
20: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
21: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
17: История денег на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
22: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области выставили на торги здание мясного рынка. Начальная цена составляет 23,7 миллиона рублей. Лот появился на площадке АТС «Тендер». Речь идет об одноэтажном нежилом здании площадью более 270 квадратных метров. Оно находится в селе Починки. Заявки принимаются до конца дня 5 ноября. Департамент образования Нижнего Новгорода проведет горячую линию по вопросам организации питания в образовательных учреждениях города. Консультация состоится 8 октября с 10 до 12.00. Телефон для связи 435-69-81. 435-69-81. Напомню, с 1 мая в Нижнем Новгороде повысили стоимость питания в муниципальных образовательных учреждениях. В школах города, за исключением Кстовского района, цена завтрака выросла почти на 5 рублей, обеда на 6, полдника на 2,5 рубля в день. В детских садах плата увеличилась на 9 рублей в день для групп с детьми до 3 лет и на 10 рублей для детей постарше. В Кстове стоимость питания в учреждениях с 12-часовым пребыванием выросла на 8 рублей в день для всех возрастных групп. Бесплатные шаттлы будут курсировать в Нижнем Новгороде сегодня после футбольного матча между сборными России и Нигерии, сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области. Автобусы начнут работу в 20:30 и будут привозить болельщиков до завершения мероприятия. Они проследуют от станции метро «Стрелка» до площади Минина и Пожарского и площади Горького. Также сегодня изменят режим работы метро. С 16 до 19:00 сократят интервалы движения поездов по Сормовско-Мещерской линии, чтобы зрителям было удобнее добираться к стадиону. После игры с 9 до 11 вечера поезда на Автозаводско-Нагорной линии будут ходить с интервалом 7 минут, на Сормовско-Мещерской 5 минут. Площадок проекта «Соло на закате» в Нижнем Новгороде может стать больше. Такой вопрос рассматривают в Центре 800. При этом конкретные планы на будущий сезон пока не сформированы, поскольку они будут напрямую зависеть от объема финансирования проекта, утвержденного бюджета на следующий год. Отмечу, что при выборе локации для проведения «Соло на закате» учитывается несколько ключевых факторов. Во-первых, место должно быть с удачным видом на закат. Во-вторых, должно являться естественной точкой притяжения горожан и туристов. Этим летом концерты проходили, например, на Нижневолжской набережной, в Нижегородском Кремле, на Стрелке, набережной Доровского и других площадках города. Общая аудитория составила около 83 тысяч человек. Россияне пожаловались на нехватку подходящих вакансий. По данным сервиса «Где работа?», трудности с поиском испытывают большинство опрошенных. Главной проблемой они назвали нехватку вакансий. Каждый пятый считает основной проблемой низкие зарплаты, остальные – неудобные условия или график работы. Только 20% граждан не столкнулись с серьезными трудностями. Опрос показал, что большинство сограждан находят работу в течение 3 месяцев. Более года не могут найти подходящее место свыше 6% респондентов. И в продолжение темы – недостаток квалификации навыков стал главной причиной несостоявшегося трудоустройства в Нижегородской области в этом году. Такие данные приводит CRM-система для рекрутинга Talantix и HeadHunter. Авторы исследования связывают этот рост с усилением требований работодателя региона. На втором месте – условия работы. График места или формата занятости не устраивали кандидатов в 9% случаев. Зарплата стала причиной несостоявшегося трудоустройства в 3% случаев. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
4: Погода.
23: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Завтра утром будет плюс 11 и облачно с прояснениями, днем также облачно и плюс 13 на термометре.
4: Валюта.
23: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 6 октября. Доллар 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей 33 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 65 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
22: Московская компания РКС «Чистые воды» выиграла иск к объединенному коммунальному оператору о взыскании почти 39 миллионов рублей задолженности, говорится в картотеке дела арбитражного суда Нижегородской области. Истец выступал субподрядчиком первой очереди модернизации Нижегородской станции «Арация». Согласно материалам дела, стороны заключили договор на 72,5 миллиона рублей, но товар был поставлен в том же месяце только на 37,5 миллионов, о чем контрагенты заключили доп. Соглашение. Однако ОК оплату не произвел и настаивал в суде, что товар поступил на меньшую сумму и не мог быть принят до выяснения всех обстоятельств. Но суд отверг его доводы, указав, что передаточные акты и доп. Соглашения, в которых ответчик согласился с количеством фактически поставленного товара. Суд решил взыскать с ОК основную сумму долга 37,5 миллионов рублей и проценты за просрочку его уплаты, начиная с декабря 2025 года. 274 сотрудника компании «Нижавтодорстрой» получили зарплаты, которые им задолжали с лета 2025 года. Всего сотрудникам недоплатили 107 миллионов рублей. Компанию оштрафовали за нарушение трудовых прав, сообщили в Гострудинспекции. Ведомство получило подтверждающий документ о погашении задолженности по зарплате в полном объеме. Трудовые права сотрудников восстановлены. Сибург Стова вошел в число победителей и призеров 6-го сезона международной премии «Экология. Дело каждого». Конкурс проводится ежегодно и направлен на экологическое просвещение, раскрытие талантов и повышение общественной экологической активности. Сибург Стова участвует в премии 2 года подряд и каждый раз становится призером. В прошлом сезоне проект предприятия был посвящен экологическому образованию. Волонтеры проводили интерактивные эко-уроки в школах в рамках программы «Вторая жизнь пластика». В этом году компания вышла с проектом в номинации «Экосоюз». Работа была посвящена восстановлению численности Северного лесного оленей в Керженском заповеднике. В следующем году Сибургстово планирует подготовить новый проект. Всего на конкурс было подано более 420 тысяч заявок из 110 стран, включая все 89 регионов России. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Вирус гриппа изменился. Успевают ли за ним вакцины? В России циркулирует новый штамм гриппа, которому у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас, об этом Наталья Шашина.
5: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы – гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
6: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что по прогнозам грипп H3N2, скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
5: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
7: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие вакцинным штаммам, и гриппа Б вообще фактически соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
5: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Сови-грипп, Флю-М и Ультрикс-квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. Полторы недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
8: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Миссис Ватанабе. Перевода не требует. Это имя – собирательный образ японской домохозяйки-спекулянта, которая постоянно стремится приумножить семейные накопления. Дело в том, что низкие процентные ставки по депозитам, которые сохраняются в Японии последние десятилетия, заставили многих местных домохозяек стать активными участницами валютных торгов. И современная госпожа Ватанабе запросто может получать прибыль с помощью конвертации недорогой иены в быстро растущие валюты, например, в австралийский доллар. В более широком смысле миссис Ватанабе может означать любого частного инвестора из Японии. Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
24: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
9: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202.
10: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.

0: официальных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Слова, проверенные делом.
3: Для меня существует два типа вызова. Первый – это делать на работе и дома все, что в моих силах. Второй – поиск приключений. Я пробую совместить одно и другое. Я пытаюсь объять необъятное. Я люблю искать новые вещи и новые идеи. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
2: Слова, проверенные делом. На Business FM. Дура Лекс, но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 штрафа или год тюрьмы грозит в американском штате Оклахома любому, кто по ошибке возьмет чужие очки. По местному закону, не принадлежащие человеку так называемые вспомогательные приборы, включая очки или слуховой аппарат, нельзя трогать без уважительной причины или без разрешения владельца. Дура Лекс, но это Лекс. На Business FM.
4: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: директора лабораторного центра «Экзотелапса». Ранее прокуратура Москвы сообщила о нарушениях при производстве вакцины «Мультикан-8». Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициированное привлечение виновных лиц к административной ответственности, отметили в ведомстве. «Мультикан-8» – это комплексная вакцина от чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусного энерита, лептоспироза и бешенства собак. А сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж таких вакцин в денежном выражении. Владельцы собак, бывает, отказываются от этой вакцины, особенно на фоне недавних случаев смертей животных. Однако зарубежные аналоги препарата иногда сильно дороже, говорит ветеринарный врач, реаниматолог Екатерина Стивкина.
1: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
2: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
1: То есть то, что нормально прививают?
2: Да, прививают. Оно и в клиниках, я слышала, да, делают.
1: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
2: Отказываются, кто, конечно, более такой, уже знает про эту вакцину, отказываются вообще от мультикана. Кому-то удается врачам говорить.
1: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
2: Аналоги мультикан есть, вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Как у людей по деньгам видно, тоже они смотрят, поэтому прививают. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4000. С мультиканом, конечно, это деньги для многих людей.
1: А мультикан?
2: Мультикан 2000. Самое вот большое. Потом, конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
0: Ветеринарный врач Екатерина Стивкина. Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт подтверждал, что в технологии производства вакцины были допущены нарушения, хотя это старый, известный и популярный препарат. Вакцину производят с 1996 года, ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Китайские автомобили, вероятно, могут уничтожить камеры смартфонов. Дело в специальных устройствах, лидарах или, по-другому, сканерах окружающего пространства, которые выжигают матрицу современных камер на телефонах. О таких рисках пишет телеграм-канал «База», уверяя, что число обращений в сервисы электроники с проблемой выжженной камеры увеличились на треть за последний год. Дескать, лидары на китайцах используют невидимые для

0: просто выжить, случайно попасть. Гипотетически, да, но так попасть, чтобы лазер посветил вам прямо в матрицу, это нужно постараться. Представляете, лазер же вращается, постоянно динамически попасть в этот луч будет проблематично. Это как у пылесоса. Тогда можно сказать, что робот-пылесос тоже выжигает телефон. Технология приблизительно одна и та же. На пылесосе есть тоже лидар. Наверху, когда включаешь УЮ, начинает вращаться дальномер. Этот лидар сам. На нем стоит лазер, оптической системы, светит, принимает обратный сигнал, вычитывает расстояние тем самым. Тут точно так же, как он может засветить матрицу. Проблематично на пылесосе также попасть камерой в этот лазер. Я думаю, это просто какие-то фейки.
1: Мастер сервисного центра ремонта цифровой техники и чипсетов Подольский Алексей Иванов. На форумах высказываются опасения, что новые китайские авто буквально напичканы лидарами. Однако это сильное преувеличение, считает главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютору» Максим Ракитин.
2: Если говорить про автомобили, которые у нас официально поставляются представительствами, дистрибьюторами, то лидаров на них нет. Это как раз такие урезанные комплектации для внешних рынков. Лидарами оснащены в основном автомобили, которые привозятся по параллельному импорту. Лисяны, Зикры и прочие дорогие китайские машины. Соответственно, говорить, что, например, все абсолютно китайские автомобили напичканы этими системами, это немножко несправедливо, потому что это не так. И вообще, в принципе, на экспорт, как правило, китайские бренды с нежеланием, с большим, отправляют автомобили, оборудованные системой автономного вождения. Хотя, конечно, это такая система помощи в основном, это не полноценный автопилот, тем не менее. Поэтому говорить, что это массовая история, я бы не стал. Но параллельный импорт, да, к нам поступает, эти машины оснащены этими устройствами, и в Китае они очень распространены, практически каждый автомобиль в любой ценовом сегменте уже оснащается подобными штуками.
3: Поговорим об их вредоносности, если она действительно имеет место быть.
2: Если бы это была массовая проблема, то, наверное, население Китая давно уже возмутилось, взбунтовалось, в их соцсетях прошла какая-нибудь волна публикаций по поводу того, что Лисяны, Зикры и прочие BYD выжигают камеры смартфона. Если эта проблема не массовый характер носит, то по большому счету это все какая-то или чья-то странная выдумка, или попытка просто создать новости ради новости.
1: Максим Ракитин, главный редактор сетевого автомобильного издания «Кьютору». На прошлой неделе похожие инциденты с поломкой камер на смартфонах произошли после концерта группы «Руки вверх» в Ростове-на-Дону. Зрители жаловались, что световые лазеры в шоу-программе концертов выжгли камеры на их телефонах. Люди жаловались на черные точки и помехи во время записи. Директор группы «Руки вверх» Роберт Погосян уточнил «Бизнес-ФМ», что перед началом концерта на сцене транслировались баннеры. Они предупреждали, ждали, что во время шоу работают лазеры. Юру Борисова могут снова выдвинуть на «Оскар». Российский артист имеет шанс получить номинацию в категории «Лучший актер», пишет издание «Variety». Речь идет о его роли в фильме «Искусственный интеллект», где он играет сооснователя OpenAI Илью Суцкевера. Если номинация и состоится, то Юрию Борисову придется сражаться за награду с очень именитыми актерами. В этом году список мужских ролей очень внушительный, рассуждает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
4: Очень хочется увидеть его в списке, и мы точно будем за это болеть, но прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». И вот остаются два места, и можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь 9». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме Майкл, и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году ролью композитора. А также есть Райан Гослинг с коммерческим, но все равно очень глубоким и человечным фильмом под названием «Проект «Конец света». Так что мне кажется, что шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
5: Борисов может стать главным русским артистом за океаном на ближайшие годы? От чего это зависит?
4: Мне кажется, он уже им стал, потому что к работе с ним подключилась самая актуальная на сегодня студия А24. А24 продюсирует режиссерский дебют актрисы Эмили Мортимер, который будет называться «Деннис». И это история о том, как британская студентка едет в Россию в 90-е годы и влюбляется в русского поэта. И поэта будет играть уже не в первый раз Юра Борисов. Таким образом, у Юры Борисова уже есть проекты и с Amazon, и с Неоном, и с А24. И это говорит о том, что он признан как, во-первых, актер надежный, что всегда очень важно, когда ты имеешь дело с иностранцами. Во-вторых, актер, который способен адаптироваться и учиться.

0: Кинокритик Егор Москвитин. В 24-м году Борисов стал первым россиянином в истории, номинированным на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Артиста выдвинули за роль в драме Шона Бейкера «Анора». Но в итоге Юра Борисов награду не получил.
1: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
2: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
5: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
4: История денег на Business FM. Прямо сейчас.
0: Уголовное дело против Ли Дымнявы прекращено. Об этом сообщили в телеграм-канале ее поддержки. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Манивавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил адвокат. Об этом говорит ТАСС. Все остальные подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
4: Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
6: Четвертый аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов. Шаг аукциона – 200,5 миллионов рублей. К приобретению предлагались вокзал, построенный в 1901 году, общей площадью около 4000 квадратных метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью в почти 4000 квадратных метров и земельный участок 13700. Квадратных метров. Земля будет передана новому собственнику в субаренду. Здания являются объектами культурного наследия. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга, сообщил глава компании Михаил Осиевский. Компания планирует продление до Владивостока, запущенной во вторник трансевразийской магистрали ТНЭКСТ. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, в результате которой гендиректор Дэвид Эллисон получил контроль над обширной медиа-империей с одними из самых ценных активов Голливуда. Как пишет New York Times, объединенная компания получила название Skydance и сразу вошла в число крупнейших конкурентов Netflix и YouTube на рынке стриминга, уступая по масштабам таким гигантам, как Disney и Amazon. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Сьерра-Леона зовет российский бизнес выращивать кофе. Эта страна в Западной Африке готова предоставить России земли в аренду, заявил ее посол Мохаммед Янгава в интервью ТАСС. А по его словам, несколько российских предпринимателей проявили интерес как к покупке, так и к выращиванию кофе в Сьерра-Леоне. И хотя страна не входит в число крупнейших производителей в Африке, кофе здесь, по его словам, очень качественный. Теоретически, кто-то из предпринимателей с опытом в сельском хозяйстве мог бы взять землю в аренду и попробовать реабилитировать плантации, считает глава ассоциации «Росчай кофе» Ромас Чентурия. Но это будут небольшие проекты, а не массовая бизнес-модель, говорит он.
2: Если мы говорим о большом кофейном бизнесе, то компании, которые занимаются продажей готового кофе, как правило, не владеют собственными плантациями, так как сельское хозяйство или выращивание кофе – это другой вид бизнеса. И компании, которые закупают зеленый кофе по миру, предпочитают выбирать из сотен различных поставщиков из различных уголков мира по соотношению лучшей цены и качества на момент заключения контракта, вместо того, чтобы использовать кофе, который выращен на своей плантации, и по каким-то причинам в этот конкретный момент может этот кофе быть экономически невыгодным для приобретения. Те, кто занимаются выращиванием кофе, они, как правило, связаны с большим количеством внутристрановых ограничений или завязаны на внутренние меры, в том числе и господдержки. Сельскохозяйственный бизнес в стране лучше делать тем, кто живет в этой стране и знает все законы, особенности ведения сельского хозяйства. Если говорить о месте Сьерра-Леоне в структуре мирового кофейного рынка, 2, по-моему, или 3 тысячи тонн в год производит эта страна. Для сравнения, только Россия ежегодно закупает свыше 250 тысяч тонн. При этом у Сьерра-Леоне есть потенциал к росту. В районе 60-х, по-моему, 70-х годов прошлого века в Сьерра-Леоне производили около 20 тысяч тонн. Потенциал, значит, какой-то есть.
0: Ромас Чентурия, глава ассоциации «Росчай кофе», как заявил посол Сьерра-Леоне в России, почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам не покупать кофе напрямую в Сьерра-Леоне, и чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше. Но, как говорит российский бизнес, пока без посредников-трейдеров вряд ли что-то получится. Покупатель в России не станет предоплачивать партию, которую получит только через несколько месяцев, а производитель в Сьерра-Леоне не захочет отдавать кофе без немедленной оплаты.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Приветствую, Алексей.
7: Добрый вечер.
0: Посмотрим, что происходит на рынке нефти. Как-то непонятно, как будто бы с чего вдруг этот углеводород дешевеет. Или понятно?
7: Понятно, есть причины. Но, во-первых, то, о чем мы говорили еще в начале недели, то есть в понедельник, то, что страны семерки все-таки договорились о том, что будут из стратегических резервов дополнительные поставки осуществлять на мировой рынок. Но там пока непонятно было. Речь шла о 100 миллионах баррелей. Это нефть, нефтепродукты, дизельное топливо и так далее. Но вот 14-15 октября, как заявляют в Международном энергетическом агентстве, они проведут заседание и примут решение о деталях все-таки высвобождения вот этих 100 миллионов баррелей. Так что вот этот фактор, он, конечно, влияет на рынок, но, как говорят специалисты рынка, это фактор краткосрочный. Помимо этого, все-таки восстанавливаются поставки из региона Ближнего Востока и Саудовская Аравия, точнее сказать, Министерство энергетики этой страны сообщило о том, что нефтепровод Восток-Запад работает, поставки идут, и сейчас поставляется 5,8 миллиона баррелей в сутки. Это нормальный уровень уже, ну, не то чтобы он до того момента, как атаковали этот трубопровод, но, тем не менее, 7 добывали, 7 поставляли, сейчас 5,8. То есть ситуация здесь стабилизируется, и это тоже важно. Ну и правительство Йемена, правительственные войска все-таки у хуситов отбили регионы Баб-эль-Мандебского пролива. Тоже важный момент. Так что рынок все-таки с некими надеждами, наверное, смотрит на то, что поставки из региона Ближнего Востока могут восстановиться, может быть, не в тех объемах, в которых были, но, тем не менее, это такой важный факт, который сейчас влияет на ценообразование на рынке нефти. Таким образом, смесь Brent откатилась в район район 98 долларов за баррель. Но при этом, если брать уже российский рынок акций, все-таки удержали мы 2300 и даже пытаемся немного расти. Но, во всяком случае, индекс Московской биржи прибавляет 0,3%, 2327 пунктов, и стабилизировался российский рубль после вчерашнего провала довольно заметного. Китайский юань 12 рублей, почти 75 копеек, даже немного снижается на 2 копейки.
8: Капитал на бизнес FM. Реклама.
9: Это реклама для тех, кто работает с рекламой.
10: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
9: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
12: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
13: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.кто.рф.
14: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
13: Предложение ограничено.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Пока звучит этот текст, мир выпьет 200 тысяч чашек кофе.
8: Успеть за 10 секунд на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель, в студии «Бизнес ФМ» рассказывала мне между делом о создании «ГРО», проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. «ГРО» Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24. Я не шучу.
16: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
6: Екатерина Лапшина, основатель «Эра Капитал», инвестор, сооснователь «ОКО», серийный предприниматель. Кира Альтман, «Бизнес FM».
8: «Между делом» на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Следственный комитет прекратил дело основателя детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниавы о фейках про армию в связи с отсутствием состава преступления. Об этом сегодня сообщил адвокату Михаилу Бирюкову следователь из Центрального следственного комитета. Официальное постановление о прекращении дела направлено почтой, говорится в телеграм-канале ее группы поддержки. 1 октября сообщалось, что дело в отношении Маниавы истребовал центральный аппарат СК. В начале сентября Симоновский суд Москвы избрал Маниаве меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа ввели выплату в размере 1 миллиона рублей за уничтожение беспилотника на территории округа, следует из постановления правительства Ямала. Отмечается, что одним из условий получения выплаты является отсутствие повреждений инфраструктуры после атаки. В Верховную Раду внесен законопроект о нейтральном статусе Украины. Народный депутат Анна Скороход предложила оставить только курс на вступление в Евросоюз и убрать упоминание НАТО, сообщает украинское издание «Страна». Согласно предложенным изменениям, нейтралитет должен предполагать отказ Украины от присоединения к военным блокам. Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко тоже предлагал обсудить вопрос нейтрального статуса Украины. Медиахолдинг Paramount Skydance завершил приобретение Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. В результате создана объединенная компания Skydance. Об этом говорится в пресс-релизе Paramount. Сделка была закрыта после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов и выполнения предусмотренных соглашением условий. Объединенная компания включает две крупные киностудии, два глобальных стриминговых сервиса, телевизионные каналы и кабельные сети Paramount и Warner Bros. Discovery. В состав нового холдинга также вошли две крупные новостные сети CBS News и CNN и портфель спортивных трансляций. Объединенная структура получила активы в кинопроизводстве, телевидении, потоковых сервисах, новостном и спортивном вещании, передает Рейтер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. На станции компании связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 25 года. Почему? Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино высоких энергий из космоса. Лауреатом стал бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсон. Он предложил использовать лед на Южном полюсе для регистрации частиц нейтрино. И бывшего главу разведки Германии, 80-летнего Августа Ханнинга, задержали по подозрению в шпионаже. Уже выйдя на пенсию, собирал секретную информацию с помощью бывших сотрудников для передачи им некой неназванной стране. Подробности на Business FM. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компаний связи, обвиняющие региональных операторов, считают, что такие действия нарушают закон и приводят к отказу на пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор ассоциации компании связи Ярослав Дубовиков.
19: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефония, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействия со своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ в доведении этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
18: Ярослав Дубовиков, исполнительный директор ассоциации компаний связи. О блокировке бизнес-звонков, по словам ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
20: Подход большой четверки остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
18: Ярослав Дубовиков, исполнительный директор ассоциации компаний связи. О блокировке бизнес-звонков, по словам Алексея Паньшина, руководитель пресс-офиса Билайна, это был. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, а пока идет речь о банальном недоверии операторов и компаний, которые направляют через них звонки, рассуждает представитель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
21: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он. Он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б. Но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок будет у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока эти процедуры не прописаны, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают: нам неудобно, зато им безопасно.
18: Герман Клименко, представитель Совета фонда развития цифровой экономики. С 1 сентября 2025 года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В его рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронные документообороты и электронную почту. Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино высоких энергий из космоса. Лауреатом стал бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсен, создатель концепции нейтринной обсерватории IceCube. Хальсен предложил использовать лед на Южном полюсе для регистрации частиц нейтрино, которые практически не взаимодействуют с веществом. Его идея легла в основу IceCube. Детектор занимает около кубического километра антарктического льда и позволяет изучать процессы в глубоком космосе. О значении открытия говорит исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТ Александр Родин.
22: Действительно, за последние десятилетия вот эта обсерватория, нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде, где в качестве детектора используется кубический километр антарктического ледника, сама по себе, конечно, идея очень красивая, визионерская, и самое главное, что она сработала. И позволила наблюдать нейтрино не только солнечного происхождения, которое, в общем-то, люди научились наблюдать уже достаточно давно, но и те, которые берут свое начало вне Солнечной системы. И там был обнаружен класс высокоэнергетичных нейтрин, которые рождаются в компактных астрофизических объектов. Нейтрино, название это дал, оно такое итальянское по звучанию, дал известный итальянско-советский физик Бруно Пантекорво, работал в Советском Союзе. В переводе на русский это слово означает нейтрончик, то есть атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Нейтрон — это нейтральная частица, то есть не имеет электрического заряда. Нейтрино — это тоже нейтральная частица, но при этом она обладает ничтожной массой. До сих пор физика нейтрино представляет определенную загадку для построения так называемой стандартной модели, то есть модели элементарной элементарных частиц, из которых дальше строятся атомы, молекулы, ну и вся материя. Российские ученые в области физики нейтрино также имеют огромный международный авторитет. У нас действует уже много лет Байкальская нейтринная обсерватория. Надо еще пояснить, нейтрино настолько слабо взаимодействует с окружающей материей, что для того, чтобы их обнаруживать, приходится залезать очень глубоко под землю или под воду, или под антарктический лед, чтобы исключить воздействие всех остальных частиц.
18: Александр Родин, исполнительный директор НТЦ «Мониторинг окружающей среды и экологии МФТИ». В этом году размер Нобелевской премии увеличили до 12 миллионов шведских крон, это 1,2 миллиона долларов. Среди претендентов на Нобелевскую премию по физике в этом году были ученые Тихая Адати, Стивен Форест и Марк Томпсон. Их исследования помогли повысить эффективность OLED или органических светодиодов, которые используются в экранах смартфонов и телевизоров. А бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнинг с 1998 по 2005 годы руководил Федеральной разведывательной службой Германии, по версии следствия, уже после ухода с должности. Он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документов, в том числе материалы для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, к глава немецкой разведки использовал полученные данные для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
1: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности, на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики. Это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
18: Александр Рар, немецкий политолог. Ханнингу вменяют забор сведений, составляющих гостайны, государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах.
4: Реклама. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник для семьи, для работы. Для путешествий, мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: деньги.
2: Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалесе и Траверс-Сити.
0: История денег на Business FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
24: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Бизнес оценил работу корпорации развития Нижегородской области на высший балл. Деятельность агентства инвестора оценивали по 8 критериям. Информирование о существующих мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти, содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта, взаимодействие с инвесторами в режиме одного окна. Оценивались также помощь в работе с финансовыми организациями, уровень квалификации сотрудников корпорации, содействие в получении доступа к инфраструктуре и помощь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. По результатам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 5 баллов из 5 возможных. Напомню, корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях. От предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и довода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями. Китайский маркетплейс Poizon впервые раскрыл условия работы с продавцами в России. Так, диапазон комиссии на площадке составляет от 19 до 29%, в то время как у российских сервисов он достигает 55%, пишет Коммерсант. Эксперты считают условия Poizon привлекательными, но пока у маркетплейса небольшая аудитория в России. Более 110 миллионов рублей потратят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок. Так, например, почти в 42 миллиона рублей обойдется установка новогодних елок. Они появятся на площадях Минина, Горького, Советской, Маркина и Революция, на Стрелке, Нижегородской ярмарке и в других знаковых местах. Также две ели смонтируют в Кстовском районе. На светодинамическое оформление направят 58,5 миллионов рублей. Яркие украшения появятся на центральных площадях, мостах и в других частях города. Еще 10,5 миллионов пойдет на оказание услуг по декоративно-художественному оформлению территории. Подрядчик оформит улицы флагами и постерами. Россиянам стали более чем в 2.5 раза чаще отказывать в списании долгов по итогам процедуры банкротства. По данным News.ru, только за первый квартал года суды внесли больше 2000 таких решений. Рост числа отказов фиксирует середина прошлого года. Одна из причин – более жесткая оценка поведения должников. В частности, суд может не освободить человека от обязательств, если установит, что тот намеренно набирал кредиты, уже понимая, что не сможет их вернуть. В таком случае долги сохранятся и после завершения банкротства. В Сормовском районе продолжается снос гаражей и других построек в границах будущей стройплощадки метро. На данный момент уже демонтировано 339 объектов, сообщает МАКС, канал «Метро НН». Напомню, строительство будет вестись на улице Станционной. Сносить гаражи начали в конце сентября. Работы поделены на несколько групп и лотов в рамках муниципальных контрактов. Завершить расчистку территории планируется до конца года. Осталось снести еще 79 построек, по которым в октябре планируют заключить очередной муниципальный контракт. Оставшиеся 65 объектов проходят процедуру принудительного изъятия. Самым популярным музеем Нижнего Новгорода оказался Кремль. Об этом в интервью ТАСС сообщил замгубернатор Олег Беркович. По его словам, крепость посещает почти 4,5 миллиона человек в год. Вторым по популярности стал Нижегородский музей-заповедник. В прошлом году в нем побывали свыше 1,2 миллиона человек. А в этом, по прогнозам Берковича, ожидается на 100 тысяч посещений больше. На третьем месте оказался Нижегородский художественный музей, который в прошлом году продемонстрировал рост числа посетителей со 120 до 280 тысяч человек. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода.
24: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Завтра утром будет плюс 11 и облачно с прояснениями, днем также облачно и плюс 13 на термометре.
9: Валюта.
24: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
9: Компании и корпорации.
24: Завод гипсовых материалов мощностью 192 тонны в сутки готовит к запуску в Ватском районе. Компания «Дюна» завершила строительство предприятия. Заводу будет выпускать гипсовые вяжущие, а также гипс мелкой и средней фракции для строительной индустрии. Мощность единственной конвейерной линии составит до 192 тонн продукции в сутки. Производственно-складской комплекс занимает почти 3500 квадратных метров. В его состав входят производственный цех, участки упаковки, хранение сырья и готовой продукции, компрессорная, электрощитовая, операторская, административно-бытовой корпус. Wildberries начал тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи, сообщает пресс-служба компании. Пилотные проекты запустили в Тверской области в 12 населенных пунктах, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования компания оценит результаты и решит, стоит ли масштабировать такой формат на другие территории. Завод «Красное Сормово» передал заказчику очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно покинуло достроечную набережную предприятия и направилось к месту постоянной эксплуатации, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей сухогруз прошел все необходимые испытания. Специалисты завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной установки, навигационного оборудования, системы автоматики и жизнеобеспечения. По данным ОСК, характеристики судна соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы этого проекта относятся к классу река-море и могут работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных и опасных грузов. Первый российский аппарат гемодиализа «Сатис» начал производить Саровский ядерный центр. Инженеры разработали проект совместно с Сеченовским университетом и Росатом РДС. Прибор поможет пациентам с хронической почечной недостаточностью. Он поддерживает гемофильтрацию, ультрафильтрацию, фиксирует давление пульс, рассчитывает эффективность процедуры. Главной особенностью прибора является лазерный контроль диализаторов для учета процедур и расхода материалов, не имеющих аналогов в мире. Разработка уже получила разрешение на применение в больницах. Планируется выпускать до 500 приборов ежегодно. Первые 60 машин поступят в клинике уже в этом году. Производство локализовано на 95%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес рухнул из-за баловства двух сотрудников на кухне ресторана, а город остался без популярных точек фастфуда и бурлит от возмущения. Владивостокский скандал с «Бургер Кингом», на кухне которого играли в футбол и перебрасывались презервативами, докатился до Роспотребнадзора. Но владельцы сети наказали франчайзи быстрее, чем на нарушение отреагировал регулятор. О том, как одно видео может уничтожить многолетний бизнес, Диана Чебанова.
11: Это были одни из самых посещаемых точек общепита во Владивостоке, популярные у местной молодежи. Теперь они закрыты. Стресс и со скандалом, причем сразу обе. Хотя происшествие, которое завирусилось в соцсетях, произошло на одной кухне. Два парня поиграли в чистой зоне с едой в футбол, потом побросались презервативами, в апофеозе запачкали себя и кухню кофейным жмыхом. Все это сами же сняли на телефон и опубликовали трэш-видео. Как пишут в комментариях местные жители, хотели так просто похайпиться. Любители теории заговора считают, что сотрудники хотели навредить работодателю. Если так, то у них получилось. Головной офис «Бургер Кинга» отреагировал на видео, опубликованное в местном телеграм-канале, молниеносно. Связался с владельцем канала и заявил, что происходящее в ролике противоречит стандартам компании. И оба ресторана закроют. Затем, как водится, извинился перед гостями. Договор с франчайзи расторгнут и к нему готовят иск. Десятки непричастных к инциденту сотрудников уволят, говорит собственный корреспондент российской газеты в Приморском крае Андрей Пушкарев.
12: Принадлежала франшиза местной
3: компании торговой, которая достаточно давно на рынке занимается оптовой торговлей, в том числе и общепитом. Владивосток, Приморский край, Хабаровск, называется ДВ Фуд. Зарегистрировано в Владивостоке. И, конечно, закрытие их большую-большую брешь пробьет на рынке быстрого питания. Остается только бизнесменам посочувствовать, которые понесут большие потери. В Владивостоке это достаточно известные были точки, и народ очень-очень сильно возмущен, особенно молодежь, которая, ну, там просто, скажем так, оттуда, может быть, и не вылазила.
11: ДВ Фуд лишилась точек с крепким трафиком и не только распрощается с доходом от них, но и заплатит большой штраф. Репутация франчайзи пострадала, но, увы, они ответственные. И закрытие точек – единственно правильный ход Burger King Россия в этой ситуации. Мягче нельзя, считает основатель крупной сети стритфуд в Лаваше Павел Крупин.
12: Если я был бы на месте Burger King, я также бы полностью отозвал бы франшизу, закрыл и еще бы выставил штраф. А штрафы у нас не маленькие по договору за такое. Даже больше скажу, мы расторгали договора и отзывали франшизу за более маленькие инциденты, чем здесь на видео. Представьте, что бы было, если бы это реально попало в еду. Это десятки отравлений людей, скорые, уголовные дела. Поэтому я считаю, что если собственник непосредственно этой точки халатно относился, не отслеживал там сотрудников, которые он принимает, не отслеживал, как внутри они работают. Сейчас есть возможность искусственного интеллекта. У нас камеры стоят, которые фиксируют в моменте нарушения. Сразу приходите в приложение то, что у тебя произошло, там повар перчатки не одел. А там намного страшнее инцидент. Поэтому я считаю, что это очень оправданная мера, правильная. Другим франчайзи Burger King будет прекрасно понятно, что нужно следить за качеством, и можно потерять и точку, и вложенные средства. По-другому невозможно. Ты дальше просто не сможешь масштабироваться. Раз такое выйдет, второй раз, а третий раз Burger King просто никто не придет, потому что все будут знать, что у них может такое происходить.
11: Что касается парней, снявших трэш-видео, им, кроме увольнения и порицания, не грозит практически ничего. Возможен также штраф, говорит юрист Михаил Левин.
13: Сотрудникам в трудовых отношениях ему грозят убытки максимум в размере зарплаты и увольнение. Это все, увы, они подставили своего работодателя. Из кадров там не очевидны вообще какие бы то ни было убытки, они там безобразничают, но явного вреда не причиняют. По комментариям более расширено, что они там испортили пару бутербродов, но я бы здесь отметил больше репутационный ущерб. Он несравнимый выше, чем какой-то прямой ущерб этими хулиганскими действиями. Возможно, он будет взыскан представительством с франчайзи, поскольку ущерб репутации нанесен явно.
11: Франчайзи придется также объясняться перед Роспотребнадзором. Местное управление ведомства в Приморье уже направило им требование разъяснить происходящее на видео. Это тоже может привести к штрафным санкциям. А головному офису Burger King в России предстоит потратить деньги на восстановление репутации всей сети. Как считает юрист, эти затраты также будут включены в иск к франчайзи. Рестораторы, опрошенные Business FM, говорят, что еще лет 15 назад такой эффект от баловства на одной кухне невозможно было себе представить. Сегодня в цифровом обществе из-за публикации трэш-видео на одной кухне во Владивостоке штормит все почти 900 точек Burger King в России. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Business FM.
14: Реклама. Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
15: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис Масленыч. Слово, которое держим.
25: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
26: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
27: «Агат». Покупай выгодно.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании.
1: Главные слова на Бизнес FM.
6: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Дело о фейках про армию в отношении основателя детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мнявы прекращено. Следственный комитет не нашел состава преступления, сообщил РИА Новостям ее адвокат Михаил Бирюков. По его словам, ему сообщил об этом следователь. Самого постановления он еще не видел. Он подчеркнул, что информации об отмене меры пресечения пока нет, поскольку на руках нет документов. В начале сентября Мнява стала фигуранткой дела о распространении фейков об армию. Симоновский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. 1 октября сообщалось, что дело истребовал центральный аппарат СК. Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. Они подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Уолл-стрит ожидает по итогам года рекордную прибыль. Она превысит 90 миллиардов долларов. Размер бонусов также достигнет исторического максимума, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отчета контролера штата Нью-Йорк Томаса Ди Наполи. Крупнейшие компании Уолл-стрит уже сообщили о рекордных доходах в ключевых направлениях бизнеса, чему способствовала волатильность рынков. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18.30. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Возбуждено первое уголовное дело по итогам разбирательства с вакциной Мультикан-8. Московская прокуратура обнаружила поддельный паспорт в одной из серий вакцин. Именно после применения этой партии регистрировались случаи гибели собак. Что за этим может стоять? Китайские автомобили, вероятно, могут уничтожить камеры смартфонов, уверяет телеграм-канал «База» со ссылкой на растущее число обращений в сервис электроники. Дело может быть в специальных устройствах лидарах или, по-другому, сканерах окружающего пространства, которые выжигают матрицу современных камер на телефонах. Что это, правда или очередная пугалка из интернета? И Сьерра-Леона готова предоставить России свои земли в аренду для выращивания кофе, заявил ТАСС посол Мохаммед Янгава. По его словам, несколько российских предпринимателей уже проявили интерес. Насколько такой бизнес может быть интересен? Подробности на Business FM.
0: Реклама.
3: Реклама для тех, кто работает с рекламой.
4: Нейросети, онлайн-продажи, продвижение, тренды и технологии. Топовые спикеры и лидеры индустрии обсудят будущее рынка на большой конференции Яндекс.Рекламы. 15 октября, Москва, ВТБ-арена. Также доступна онлайн-трансляция. Участие бесплатно, регистрация обязательна.
3: Подробнее на я.реконфа.ру. 0+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме». В студии Светлана Чередникова. Сегодня обсуждаем протесты молодежи во Франции. Они продолжаются с конца сентября и уже привели к уличным беспорядкам, поджогам, стычкам с полицией и пострадавшим. В том числе, по сообщению «Фигаро», одному подростку полицейской гранатой оторвало руки. При этом призывы к продолжению манифестаций все еще распространяются в соцсетях. Говорим о том, станет ли это началом масштабных потрясений в республике и чем именно недовольно юное поколение. Почему самый важный этап жизни француза – сдача школьного экзамена? А еще, кому во Франции на самом деле жить хорошо – бомжу или профессору университета? Со мной на связи доктор наук, профессор Сорбонны и по совместительству гид в Париже Давид Беручишвили. Обрисуйте, пожалуйста, причины, по которым вспыхнули вот эти протесты во Франции. Среди причин назывались нехватка педагогов, перегруженное расписание у школьников, система поступления в вузы, переполненность классов. Есть ли еще какие-то серьезные причины для недовольства студентов?
6: Образование во Франции бесплатное, как высшее, так и начальное, и среднее. Что касается тесноты и классов, и материально-технического оборудования, все это завязано на одной проблеме. Традиционно школьным учителям платят недостаточно государству. Да и, если честно, профессорам университета тоже. Признаться, я не сильно бы сумел прожить, если бы только читал лекции в университете и не делал бы грантовые работы или не работал с туристами в качестве туристического гида. Я преподаю географию, историю и геополитику. Чем государство компенсирует учителям маленькую зарплату? Прежде всего, всякими плюшками. Ну, например, ранний выход на пенсию.
5: В каком возрасте?
6: В возрасте 50 лет. Кроме того, это большие отпуска. Только летний отпуск длится 2 месяца. А если собрать все вместе, то получится 2 месяца, 4 точно получится. Здесь каникулы длятся гораздо больше, чем в России. Третья деталь – вполне приличная пенсия, очень близкая к зарплате. Зарплата начинается от 2000 евро. При этом минимальная зарплата – это 1500 евро. И в то же время обычный бомж, который никогда в жизни не работал, получает как минимум 960 евро в месяц. У него бесплатная страховка медицинская, бесплатный транспорт. Есть такие привилегии, которых нет у учителей. Знаете, мотивация теряется у людей. Стирается грань, а лучше работать или не работать. Деньги уходят на социальную помощь в то время, как они могли бы идти на образование. Если человек идет в педагоги школьные, это считается как провал карьеры изначально. Там людей нет. Приходится формировать больше классы. А классы рассчитаны на 25 человек. А набивается 40 человек, а то и 45. Уровень образования общий падает. Лицей – это, пожалуй, самый ответственный этап в жизни человека во Франции. В зависимости от того, как ты его окончишь, определяется твоя судьба. Да, здесь получают диплом бакалавра после школы. К слову говоря, диплом средней школы России приравнивается к диплому бакалавра. То есть с ним можно поступать в Сорбонну. Если ты не получил диплом бакалавра, дорога в высшее образование тебе закрыта напрочь. Поступление в Сорбонну без экзамена. Его потребовали отменить студенты в 68 году, и тогда была действительно всенародное восстание, буквально революция. Сейчас ничего подобного не наблюдается.
5: По поводу недостаточности материально-технической базы.
6: Действительно, ученики требуют, чтобы материально-техническая база была больше обеспечена. Например, кабинеты химии страдают от нехватки реактивов. Есть три системы образования. Американская – это означает образование, а вот кто хочет учиться, тот учится, кто не хочет, тот не учится. Советская – это втолкнуть в человека образование, хочет он или не хочет. А французская – это выживает сильнейший. С таким подходом, естественно, получается, что очень многие студенты диплом бакалавра не получают. В том, что касается отсутствия материально-технического контекста, это бюджетная проблема, которая встает на всех абсолютно уровнях образования. В течение всего сентября и октября каждый год развиваются баталии относительно того, чтобы выбить из Министерства финансов дополнительное финансирование и заметить не на зарплаты педагога, сколько вот именно на эти материально-технические вещи.
5: Вы сказали, что часть школьников не может в итоге получить диплом бакалавра. По какой причине?
6: В среднем получают его не больше 35% человек в год. Сделали выпускные экзамены настолько сложными, чтобы они были эквивалентны вступительным экзаменам в университет. Именно эта проблема над головами учеников висит как дамоклов меч. Если взять ребенка 3,5 лет, надо становиться в очередь, подавать заявление чуть ли не до рождения ребенка, потому что нету мест. Почему нету мест? Потому что мало педагогов. Вот сейчас бастуют школьники. А почему к ним не присоединяются остальные? А потому что они понимают, что если они присоединятся к школьникам, деньги будут давать им, а не социально бедным слоям. А их очень большое количество. Если сократить дотации бедным и пустить их в образование, то эти бедные вообще перевернут всю страну. Вот поэтому и получается замкнутый круг. Зато министр образования Жуфре умудрился заявить, что в ряды школьников проникли левые экстремисты, которые оседлали их протест и толкают школьников на экстремистские действия.
5: Это действительно так?
6: В это очень сложно поверить, потому что практически

0: пригород стекается огромное количество тех молодых людей, родители которых выходцы из бывших французских колоний в Северной Африке.
1: Я правильно понимаю, это не студенты?
0: Нет, это не студенты, потому что ни одному студенту не придет уничтожать свою школу. Он уже понимает, что ему потом сидеть негде будет.
1: Хотелось бы обсудить последствия вот этих протестов для несовершеннолетних самих и для их родителей. Еще в воскресенье «Фигаро» приводило цифры, что более 5000 человек арестованы, это в основном несовершеннолетние. Вот что им грозит, что грозит их родителям? Делает ли скидку полиция вот в этих уличных беспорядках на то, что перед ней все-таки несовершеннолетний?
0: Чем отличаются молодые арабы, которые участвуют в желтых жилетах и бросают в них булыжники, от молодых арабов, которые примешались к школьникам и бросают в них булыжники? Поэтому отношение, естественно, одинаковое. Но Уголовный кодекс никак не наказывает несовершеннолетних. Слишком громкое слово арестовывают. Задерживают. Выпускают после одного часа переговоров, то есть чуть-чуть попугать. Но не более того.
1: Для горожан, насколько эти протесты парализуют их обычную жизнь?
0: Это какие-то мелкие проявления.
1: То есть это какие-то точечные сборища молодых людей около их учебных заведений? В большинстве своем мирные, без полиции, без камней. Картина вот такая получается?
0: Да, совершенно верно, потому что остальные школы продолжают спокойно учиться без всяких протестов. А эти 25% включают в себя все школы, где может бастовать в том числе и просто один или два класса. А остальные вполне себе продолжают учиться. Буквально вчера, как я проходил мимо двух лицеев, мимо лицея Карла Великого и мимо еще одного лицея, чуть менее престижного, стояла толпа школьников на узкой улице перед своим лицеем, о чем-то громко переговаривались, пили разбул, заметьте, не вино, держали плакаты, я через них прошел, притом я был не один, я был с туристами. Так вот, когда мы проходили через эту толпу протестующих школьников, туристы были просто поражены, насколько они вежливы. Все извинялись просто за то, что нарушили социальную дистанцию. Не задели, а вошли в личное пространство. И это основное большинство типа протест.
1: И в дальнейшем все тихо, мирно сползет на нет.
0: Я готов заключить с вами пари. Мы можем с вами поговорить через неделю, и уже через неделю будет все намного тише.
1: Тему школьного образования во Франции, почему ее недофинансирование ежегодно приводит к массовым протестам, мы обсуждали с доктором наук, профессором Сорбонны и гидом в Париже Давидом Берутишвили.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С Давидом Берутишвили беседовала Светлана Чередникова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах. А вечером в эфире «Бизнес-ФМ» интервью с режиссером Павлом Лунгиным. Он снял и представил документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова». Беседа с главным, о главном герое этой картины, о проблемах современного кино, об искусственном интеллекте, о том, о чем важно сегодня говорить со зрителем, слушайте сегодня после 7 вечера на «Бизнес-ФМ».
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
4: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
5: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был

0: неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Четвертый аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов. Шаг аукциона – 200,5 миллионов рублей. К приобретению предлагались вокзал, построенный в 1901 году, общей площадью около 4000 квадратных метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью в почти 4000 квадратных метров и земельный участок 13 700 квадратных метров. Земля будет передана новому собственнику в субаренду. Здания являются объектами культурного наследия. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга, сообщил глава компании Михаил Осиевский. Компания планирует продление до Владивостока, запущенной во вторник трансевразийской магистрали ТНЭКСТ. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, в результате которой гендиректор Дэвид Эллисон получил контроль над обширной медиа-империей с одними из самых ценных активов Голливуда. Как пишет New York Times, объединенная компания получила название Skydance и сразу вошла в число крупнейших конкурентов Netflix и YouTube на рынке стриминга, уступая по масштабам таким гигантам, как Disney и Amazon. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. Сьерра-Леона зовет российский бизнес выращивать кофе. Эта страна в Западной Африке готова предоставить России земли в аренду, заявил ее посол России Мохаммед Янгава в интервью ТАСС. По его словам, несколько российских предпринимателей проявили интерес как к покупке, так и к выращиванию кофе в Сьерра-Леоне. И хотя страна не входит в число крупнейших производителей в Африке, кофе здесь, по его словам, очень качественный. Теоретически, кто-то из предпринимателей с опытом в сельском хозяйстве мог бы взять землю в аренду и попробовать реабилитировать плантации, считает глава ассоциации «Росчая кофе» Арамас Чентурия. Но это будут небольшие проекты, а не массовая бизнес-модель, говорит он.
3: Если мы говорим о большом кофейном бизнесе, то компании, которые занимаются продажей готового кофе, как правило, не владеют собственными плантациями, так как сельское хозяйство или выращивание кофе – это другой вид бизнеса. И компании, которые закупают зеленый кофе по миру, предпочитают выбирать из сотен различных поставщиков из различных уголков мира по соотношению лучшей цены и качества на момент заключения контракта, вместо того, чтобы использовать кофе, который выращен на своей плантации, и по каким-то причинам в этот конкретный момент может этот кофе быть экономически невыгодным для приобретения. Те, кто занимаются выращиванием кофе, они, как правило, связаны с большим количеством внутристрановых ограничений или завязаны на внутренние меры, в том числе и господдержки. Сельскохозяйственный бизнес в стране лучше делать тем, кто живет в этой стране и знает все законы, особенности ведения сельского хозяйства. Если говорить о месте Сьерра-Леона в структуре мирового кофейного рынка, 2 или 3 тысячи тонн в год производит эта страна. Для сравнения, только Россия ежегодно закупает свыше 250 тысяч тонн. При этом у Сьерра-Леона есть потенциал к росту. В районе 60-х, по-моему, 70-х годов прошлого века в Сьерра-Леоне производили около 20 тысяч тонн. Потенциал, значит, какой-то есть.
2: Ромас Ачентурия, глава ассоциации «Росчай Кофе». Как заявил посол Сьерра-Леоне в России, почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам, не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были поменьше? Ну, а как говорит российский бизнес, пока без посредников-трейдеров вряд ли что-то получится. Покупатель в России не станет предоплачивать партию, которую получит только через несколько месяцев, а производитель в Сьерра-Леоне не захочет отдавать кофе без немедленной оплаты.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер.
2: Ну что ж, российский индекс заканчивает основную торговую сессию в плюсе по индексу Мосбиржи. 0,3% он прибавляет. При этом рубль на сегодня также рос, но уже не так заметно, как накануне. Прибавляет сейчас почти 0,5% к юаню.
4: Ну, рынок перешел в консолидацию. Все-таки рубль падать перестал, и цены на нефть стали снижаться. Здесь вот эти драйверы, которые присутствовали в последнее время, хотя стоит заметить, что накануне тоже обозначилось снижение цен на нефть, хотя оно не было таким стремительным, как во вторник. Так что падение цен на нефть плюс остановка падения рубля, ну, привели к тому, что перешли в консолидацию. Ну, это лучший вариант сейчас для российского рынка акций. Все-таки пока, как мы видим, не снижается рынок, то есть не корректируется к предыдущему росту. Но, видимо, была выборочная фиксация прибыли, частичное закрытие позиций участниками торгов, но не более того. 0,4% почти к закрытию прибавляет индекс Московской биржи, 2328 пунктов. Что касается корпоративного сектора, корпоративных новостей, то, конечно, сегодня одни из лидеров роста акции Совкомбанка. Больше 4% прибавили они ближе к закрытию. Связаны они с тем, что объем обратного выкупа акций увеличивает группа Совкомбанка. 7 октября выкуп акций с рынка составит 3 миллиарда рублей. Ранее составлял 2 миллиарда рублей, но это в квартал. И если брать последние операции Совкомбанка, то в третьем квартале было выкуплено акции на 2 миллиарда. То есть, как и собирались. В четвертом, видимо, будет уже 3 миллиарда. Так что вот эта новость, она привела к росту акций, но это история, скажем так, одной компании. В целом, рынок сегодня смотрелся, ну, довольно неплохо, конечно. Были и растущие истории, и падающие истории, но здесь, наверное, все-таки нефтегазовый сектор теперь не является движущей силой, хотя, ну, бумаги Лукойла вот по инерции продолжают расти после вчерашнего взлета, и неплохо сегодня в целом смотрелся сектор банков, и Сбербанк вырос, ну, как я уже сказал, Совкомбанк вырос, так что бумаги ВТБ, кстати, тоже сегодня подросли на 3,5%. В целом, рынок остается в такой растущей фазе, ну, посмотрим, будут ли силы пойти выше уровня 2300, пока, как мы видим, не очень получается. Что касается рубля, ну, понятно, что рубль накануне был под давлением новостей от Минфина, то, что резко возрастут покупки валюты, причем возрастут они в 6 раз, если брать уже чистые покупки валюты Банком России, составят чуть более 12 миллиардов рублей в день, были чуть менее 2 миллиардов, но это уже с завтрашнего дня 12 миллиардов, так что это не может не сказываться на российском рубле, но после вчерашнего сильного провала все-таки сегодня рубль часть потерь отыграл, около 6 копеек снижение китайского юаня на Московской бирже, и торгуется китайская валюта ближе к закрытию в районе 12 рублей 70 копеек. Ну и доллар США тоже немножко откатился после вчерашнего роста. В районе 85 рублей торгуется американский доллар. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну и цены на нефть усилили падение на фоне, ну, неких признаков, конечно, того, что поставки на мировой рынок могут возобновиться. $99 стоит баррель смеси Brent, но были новости от Министерства энергетики Саудовской Аравии. Вроде как потихонечку восстанавливают они поставки по нефтепроводу Восток-Запад, и теперь они составляют 5,8 миллиона баррелей в сутки. Были 7 до атак, так что вот такое восстановление идет довольно быстрое.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО-7-агент и ООО-7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Реклама – наша профессия. Хорошие рекламные слоганы ценились всегда. Есть несколько примеров рекламы 19 века. Например, для рекламы мыла Ivory была использована фраза «чистая на 99,44%». Еще один пример удачного слогана – реклама фотоаппаратов Kodak. Вы нажимаете на кнопку, остальное делаем мы. Эта фраза была написана в 1888 году. Реклама – наша профессия.
5: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
6: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химически перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
0: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 18:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Здравствуйте. Два мирных жителя пострадали при атаке украинских дронов в Белгородской области. Об этом сообщает оперштаб региона. Швеция направляет в Польшу свои ЗРК «Патриот» для охраны хаба по переправке вооружения Украины, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. В настоящее время небо над Жешовским аэропортом охраняет нидерландские батареи «Патриот». Уголовное дело о фейках об армии бывшей главы фонда «Дома с маяком» Лидии Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил ее адвокат Михаил Бирюков. Самого постановления мы еще не видели, отметил собеседник РИА Новости. В начале сентября Маниава стала фигуранткой дела о распространении фейков о вооруженных силах России. Симоновский суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. правительство России в чувствительных областях будет определять, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на форуме «Цифровые решения». Он также поручил Минцифры усилить защиту учетных записей на портале госуслуги, проработать дополнительные условия для входа на платформу. Министерство внутренних дел Франции насчитало во вторник более 250 тысяч школьников и студентов, которые участвуют в протестах, в том числе 56 тысяч в Париже, сообщает газета «Фигаро». Со своей стороны, молодежные и студенческие организации, стоящие во главе протестов, утверждают, что всего в стране 450 тысяч бастующих, из них в Париже 100 тысяч. С этой оценкой, отмечает издание, согласно генеральный секретарь одного из крупнейших профсоюзных объединений Франции, Всеобщей конфедерации труда, Софии Бене. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 7 вечера в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информацией о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку подпадают любые бизнес-звонки. Как видят решение участники рынка? Власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Предполагается, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. По версии следствия, уже после ухода с должности Августин Ханинг несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродавать ее. А чем все это может обернуться? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. Трудности возникли с обменом информации о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компаний связи, которые объединяют региональных операторов, считают, что такие действия нарушают закон и приводят к отказу в пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а под блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
9: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефонии, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать с своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездность этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
8: Ярослав Дубовиков, исполнительный директор Ассоциации компаний связи. А блокировки бизнес-звонков, по словам Ассоциации компаний связи, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
10: Подход большой четверки остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
8: Руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, а пока идет речь о банальном недоверии операторов и компаний, которые направляют через них звонки, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
11: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок лежит у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока, если процедура не прописана, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают: нам неудобно, зато им безопасно.
8: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. С 1 сентября 2025 вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В его рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронные документообороты и электронную почту. Власти могут частично разрешить экспорт дизель-топлива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагается, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное и судовое топливо, а также на газойле. А правительство объяснило его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Досрочную отмену запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а экспортируем мы летний дизель. Поэтому на внутреннем рынке еще будет вот эта смена видов дизельного топлива. Поэтому запирать летний дизель на внутреннем рынке, когда он тут вообще постепенно уже не будет потребляться, нецелесообразно. Поэтому в южных регионах, да, он останется, но получается, что потребление летнего дизеля существенно снизится. И в этом плане переизбыток неизбежен. Поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
8: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, а его производство примерно на 80% превышает внутренние потребности.
0: Прямо сейчас.
8: Двусторонняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС. Об этом заявил помощник президента Ушаков. При этом он сказал, что практической проработкой возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался. Кроме того, по заявлению Ушакова, Владимир Путин 9 октября в Туркмении проведет двустороннюю встречу с главой, президентом Ирана Пезешкианом. Путин и президент Ирана в ходе встречи планируют обсудить ситуацию на Ближнем Востоке, подчеркнул Ушаков. Все остальные подробности в нашем дальнейшем эфире. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханинг с 1998 по 2005 год руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродавать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документах, в том числе материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовал полученные данные для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
13: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности, на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики. Это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
8: Немецкий политолог Александр Рар. Ханингу вменяют сбор сведений, составляющий гостайную государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах.
5: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
14: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. 13 октября. Театр кукол Образцова. Спектакль «Алисы в стране чудес». Сказка-сон по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Абсурдная история, в которой музыкант попадает в страну чудес, а куклы, Кэрролл и рок-н-ролл помогают ему вернуться. В роли музыканта певец-гитарист, автор песен Евгений Маргулис.
15: режиссер Борис Константинов. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 12+.
16: Первые в деле.
17: Считается, что первые коммерческие прачечные появились еще в середине 18-го столетия. Заказчик оплачивал тогда стоимость мыла, нагрева воды и труд женщин-прачек, которые стирали руками белье и одежду. Первое современное прачечное самообслуживание со стиральными машинами открылось в Лондоне в 1949 году.
16: Первые в деле на Business FM.
18: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сардар Абликулеев. Министерство финансов России 7 октября проведет аукцион по продаже РЗПД серии 26252 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщил Минфин. Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 1933 года имеет 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 182 дня, дата выплаты второго купонного дохода 21 октября этого года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,5% годовых. Поставки золота в Гонконг из России по итогам 8 месяцев этого года выросли практически в 3 раза в физическом выражении, а стоимость этих поставок взлетела в 4 раза. Таковы данные департамента переписи населения и статистики Гонконга, которые изучила РИА Новости. Так, суммарно за январь-август текущего года Гонконг импортировал из России 138,9 тонн золота, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Стоимость поставок при этом выросла в 4 раза и достигла 154 миллиардов 830 миллионов гонконгских долларов или 19 миллиардов 750 миллионов американских долларов. Оман и Евразийский банк развития подписали соглашение в рамках процесса вступления этой арабской страны в организацию. Оман станет 8-м акционером банка, сообщила во вторник пресс-служба ЕАБР. Европейский банк развития – международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. Крупнейшие акционеры – Россия и Казахстан. Пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе. Представители туриндустрии не исключают вероятности сокращения.
20: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
21: Максидом!
22: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
18: История денег на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированное управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
25: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова.
1: Петербургская биржа перестала публиковать часть данных о торгах нефтепродуктами. Решение принято на основании указа президента об ограничении доступа к информации в сфере ТЭК. В открытом доступе больше не будет данных о ходе торгов с 15-минутной задержкой, объемах заключенных договоров в тоннах и рублях, числе сделок, а также архивной информации о планах реализации бензина и дизельного топлива. Кроме того, биржа прекратит публиковать ежедневные и ежемесячные бюллетени по секции «Нефтепродукты», включая архивные. При этом участники торгов через терминалы, пользователи информационных услуг продолжат получать эти сведения в конфиденциальном режиме, пишут ведомости. Проверку систем оповещения в России, в том числе в Нижегородской области, перенесли на 9 октября. Соответствующее решение принял председатель правительства России. Ранее она была запланирована на 7 октября. В ходе проверки запустят электросирены и громкоговорители. Кроме того, информацию передадут по общедоступным телерадиоканалам. Подобные проверки проводятся регулярно. В прошлый раз они проходили в марте. Ремонт трассы Нижний Новгород-Шахунь-Якиров планируется завершить до конца ноября, сообщили в Министерстве транспорта и автодорог региона. Работы выполняются на участке с 22 по 30 километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». При благоприятных погодных условиях они будут вестись круглосуточно, чтобы успеть сдать объект в срок. На время ремонта на трассе установили специальные знаки, организовано реверсивное движение. В министерстве подчеркнули, для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы будут приостанавливать в часы пик по пятницам и воскресеньям. Ведомство также напомнили, что ранее были обновлены другие участки, в том числе новый Борский мост. По итогам сентября корпоративные заемщики разместили облигации более чем на 1 триллион рублей, на четверть больше, чем год назад. Менее 30% этого объема пришлось на эмитентов реального сектора. Ранее их доля была в 2-2,5 раза больше, пишут СМИ. Нижегородский предприниматель Дмитрий Аржанов признан банкротом, следует из судебной картотеки арбитражного суда региона. Напомню, в 2020 году Аржанова заподозрили в мошенничестве в крупном размере и арестовали. По версии следствия, он вместе с сообщниками похитил 15 миллиардов рублей у сетевых компаний. В августе текущего года бизнесмена приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 850 тысяч рублей. Ранее Нижегородская энергозапытовая компания ИНЭС подала иск о признании Аржанова банкротом. Сумма требований составляла 200 миллионов рублей. Кроме того, иск о собственном банкротстве подал и сам Дмитрий Аржанов, пишет «Коммерсант Приволжья». 5 октября суд рассмотрел иск и признал обоснованным заявление о признании Аржанова банкротом. Введена процедура реализации его имущества. В Нижнем Новгороде в ближайшее время не планируется строительство новых станций снеготаяния, сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В предстоящий зимний сезон снег будут утилизировать на двух действующих станциях – в Советском и Нижегородском районах. Обе используют для его плавления тепло сточных вод. Станция в Советском районе может перерабатывать до 1500 кубометров снега в сутки, в Нижегородском – до 7000 кубометров. Чат GPT начнет помечать сгенерированные тексты невидимыми аналогами водяных знаков. OpenAI объявила, что в течение ближайших недель начнет фиксировать публикации, написанные нейросетями, при помощи собственной технологии Test Grain. Ее компания собирается внедрить в чат GPT и кодекс для пользователей Евросоюза. Это связано с требованиями общеевропейского закона об искусственном интеллекте. При этом пользователи моделей API, то есть инфраструктуры для разработчиков и крупных компаний, уже могут добавлять водные знаки в свои тексты. Эта функция доступна клиентам во всех странах. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
3: «Хавейл» для бизнеса? В «Автоцентре на Гагарина». Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
4: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 11 градусов. Завтра утром будет плюс 11 и облачно с прояснениями, днем также облачно и плюс 13 на термометре.
4: Валюта.
6: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 7 октября. Доллар 85 рублей 71 копейка, евро 96 рублей 3 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 80 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
1: Завод гипсовых материалов мощностью 192 тонны в сутки готовит к запуску в Ватском районе. Компания «Дюна» завершила строительство предприятия. Заводу будет выпускать гипсовые вяжущие, а также гипс мелкой и средней фракции для строительной индустрии. Мощность единственной конвейерной линии составит до 192 тонн продукции в сутки. Производственно-складской комплекс занимает почти 3,5 тысячи квадратных метров. В его состав входит производственный цех, участки упаковки, хранение сырья и готовой продукции, компрессорная, электрощитовая, операторская, административно-бытовой корпус. Wildberries начал тестировать доставку заказов через передвижной пункт выдачи, сообщает пресс-служба компании. Пилотные проекты запустили в Тверской области в 12 населенных пунктах, где нет стационарных ПВЗ. Автолавка будет приезжать по расписанию 4 дня в неделю и выдавать заказы на месте. После тестирования компания оценит результаты и решит, стоит ли масштабировать такой формат на другие территории. Завод «Красное Сормово» передал заказчику очередной сухогруз проекта РСД-59. Судно покинуло достроечную набережную предприятия и направилось к месту постоянной эксплуатации, сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Перед передачей сухогруз прошел все необходимые испытания. Специалисты завода совместно с экипажем проверили работу пропульсивной установки, навигационного оборудования, системы автоматики и жизнеобеспечения. По данным ОСК, характеристики судна соответствуют проектным требованиям. Сухогрузы этого проекта относятся к классу река Амуре и могут работать как на внутренних водных путях, так и в морских районах. Они предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, пиломатериалов, круглого леса, металлолома, крупногабаритных и опасных грузов. Первый российский аппарат гемодиализа «Сатис» начал производить Саровский ядерный центр. Инженеры разработали проект совместно с Сеченовским университетом и Росатом РДС. Прибор поможет пациентам с хронической почечной недостаточностью. Он поддерживает гемофильтрацию, ультрафильтрацию, фиксирует давление пульс, рассчитывает эффективность процедуры. Главной особенностью прибора является лазерный контроль диализаторов для учета процедур и расхода материалов, не имеющих аналогов в мире. Разработка уже получила разрешение на применение в больницах. Планируется выпускать до 500 приборов ежегодно. Первые 60 машин поступят в клинике уже в этом году. Производство локализовано на 95%. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Вирус гриппа изменился. Успевают ли за ним вакцины? В России циркулирует новый штамм гриппа, которому у россиян пока нет иммунитета, сообщил директор НИИ гриппа Минздрава России Дмитрий Леознов. Насколько это опасно и помогут ли прививки, которые предлагают делать сейчас? Об этом Наталья Шашина.
7: Как объясняют врачи, речь о процессе, который называют антигенный дрейф. Вирус гриппа немного меняется, как будто дрейфуя в сторону от того варианта, к которому у людей уже есть иммунитет. В результате иммунная система перестает узнавать новый штамм. Поэтому ВОЗ в этом году полностью обновила состав вакцин в сравнении с прошлым эпидсезоном. Редкая ситуация. Заменены все штаммы – гонконгского гриппа, пандемического или свиного гриппа, а также гриппа Б. В начале года особенно бушевал гонконгский грипп. Возможно, так будет и в этом сезоне, говорит врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» и клиники «Мать и дитя» Татьяна Когут.
9: В этом году состав вакцин был полностью изменен, адаптирован именно к циркулирующему варианту, потому что, по прогнозам, грипп H3N2, скорее всего, сохранит доминирующую циркуляцию, активность в этом сезоне, поэтому мы будем рассчитывать на то, что и вакцина сработает хорошо, и, естественно, меры неспецифической профилактики, частое мытье рук, ношение масок, дистанцирование в эпидемический подъем – это все очень актуально. Непредсказуемость новых штаммов заключается в том, что это может вызвать достаточно быструю, стремительную ситуацию с нарастанием заболеваемости, но для гриппа это в принципе характерно. От регистрации первых случаев до достижения пика обычно проходит 2 недели.
7: Новые штаммы не всегда означают, что вирус приобрел какие-то новые опасные свойства. Скорее речь о том, что старого иммунитета уже недостаточно. Вирус гриппа так быстро меняется, что часто оказывается на шаг впереди врачей и ученых. Но даже если циркулирующий вирус немного уйдет от вакцинного штамма, защита от тяжелого течения сохраняется, говорит академик РАН, заведующий лабораторией, профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
10: Нынешние вирусы гриппа по гриппу H3N2, они немножко отличаются от вакцинного штамма, который сейчас запущен. Но дело в том, что если бы мы оставили штамм старого года, 2025, то это было бы совсем плохо. Что касается пандемического вируса гриппа, то здесь существенно лучше соответствие с вакцинным штаммом, и гриппа Б вообще фактически соответствии. Так что все хорошо. Надо вакцинироваться, тогда переноситься будут эти новые штаммы вируса гриппа гораздо легче.
7: На основе рекомендаций ВОЗ модернизированы и российские вакцины, инактивированные, то есть не содержащие живого вируса, Совигрипп, Флюэм и Ультрикс Квадри. Спрос есть. В одной из московских поликлиник я сама застала очередь из желающих привиться. При этом первые предвестники волны, кажется, уже появились. 1.5 недели назад Роспотребнадзор сообщал о резком на треть росте заболеваемости ОРВИ и гриппом. Наталья Шашина, Гоа Рутовская, Бизнес-ФМ.
11: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
0: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
8: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
12: Предложение ограничено.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
25: Французский кавалерийский генерал Гастон Огюст Галифе и в лучшие годы не жаловал общества, а после ранения в ногу, которое получил в 1870 году, и вовсе стал почти отшельником. Но приезда боевого товарища полковника Ковенкюра ожидал с нетерпением. Гость прибыл с дочерью, прелестной Анной Мари. Вдвоем им удалось уговорить генерала Галифе отправиться через пару дней на бал, который устраивало правительство Французской Республики. Но встал вопрос с одеждой, ведь принятые тогда в кавалерии облегающие лосины превращали израненное бедро Гастона в настоящее уродство. В итоге появление генерала на балу вызвало настоящий фурор. Он появился в совершенно неожиданных брюках, которые были чрезвычайно свободны в бедрах, но сильны зауженные от колена. Через несколько месяцев Анна-Мари вышла замуж за Гастона. Оставший ультрамодным фасон брюк назвали в честь генерала Галифе.
14: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Блокбастер.
25: Изначально это было два слова «блок» и «баст», что буквально означает «разрушитель квартала». Так, в годы Второй мировой войны англичане и американцы называли особо мощные фугасные авиабомбы весом в 2 тонны. При взрыве они могли разрушить или повредить здание на площади, сопоставимой с городским кварталом. В 1970-х этот термин проник в театральный и деловой сленг. В мире шоу-бизнеса «блокбастер» означает «большой и шумный успех».
14: Срочные переводы. На Бизнес-ФМ.
26: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: кому не скажешь, ну, ему все, в общем-то, знают, что это такое. То есть я был в начале этой его третьей жизни. И надо сказать, что он сам пришел к Богу, но, конечно, окончательную форму его такого полуюродивого служения ему дал фильм «Остров» тоже. Нашел ему ту форму, которая вытащила его в четвертую жизнь.
1: Вы говорите в одной из сцен, что Петя не актер, а личность. Может, актерам обидно будет, когда они эту фразу услышат?
0: Актера обидеть невозможно. Актеру надо дать роль, а еще лучше роль и деньги. В актере должна быть некоторая пустота, потому что туда вливаются разные смыслы содержания. Хороший сосуд, пустой сосуд. Ты можешь в него налить и вино, и воду, и масло, и все что угодно. В Пете почти некуда было вливать, он был полон под горлышком уже. Поэтому его личность, его проживание, сложно это описать. Но он действительно не был актером, потому что он, в общем-то, не перевоплощался. Мы видим, как перевоплотился, например, Витя Сухоруков, который из ужасного бандита вдруг стал потрясающим настоятелем монастыря, благостным, растерянным. Это настоящее перевоплощение актерское. А Петр просто как личность украшал, как драгоценный камень. Вот один он твердый, его не обработаешь, он сверкает каким-то образом.
1: У вас сейчас в работе другой фильм, тоже про личность. Вы вчера сказали, что это Лермонтов, играть его будет Хаски. Именно сейчас ваше обращение к двум таким личностям, оно наверняка же не случайное. Это наверняка попытка, возможно, что-то нащупать, чему-то противостоять в тренде времени, в тренде того, что показывают, о чем говорят другие. Или наоборот, тяга к большим личностям – это то, чего нам сегодня не хватает.
0: Ну, как раз тяга к начальству нам не занимать, в общем-то.
1: А я имею в виду не начальство, а именно вот творческие величины. И Лермонтов, и Мамонов. Это действительно явление.
0: Мы всегда жили, конечно, в эпоху. И юность моя, и нормальная жизнь, зрелая, она была в эпоху ярких личностей. Если в кино это был Тарковский, Климов, Герман, то это были какие-то не маяки, их можно было и ненавидеть. И, например, я не раздражать, но они светили где-то. Это, понимаешь, они были. Также были и писатели. Мы выросли в обожании Мандельштама и Пастернака. Мы выросли все под влиянием Высоцкого. Какое слово Высоцкого не скажи, все помнят его песни. А сейчас какое-то безвремение серое. Я даже не знаю, кто сейчас является авторитетом. Даже не авторитетом. Авторитет – это неправильное слово. А кто является этим, кто свет дает для корабликов, которые плывут в темноте? Наш фестиваль называется «Маяк», и это не случайно, потому что в то же время актуальное кино, так называемое наше, современное, молодежное, оно путается, плутает еще в темном море. Ему нужен маяк, они путаются и в жанрах, и сами еще как-то не понимаются. Лермонтов все, что он сделал с 23, а за 4 года, с 23 до 27 лет. Весь огромный блок, все эти стихи, роман, пьес, две войны, тюрьма, две дуэли, бесконечные романы, ссоры, дружба. Все это произошло за 4 года. Это то время, когда наш современник будет решать, пить ему кофе с кокосовым молоком или с овсяным. Вот этого не хватает, этого времени, да.
1: Больших вопросов и больших героев, получается, на которых действительно в чем-то можно равняться. Да, и это, наверное, главная проблема современного молодого кино. Вы все-таки много ездите по фестивалям, несмотря на всю вашу занятость, и на «Маяке» не впервые. Вот какие-то болевые точки современного авторского кино, помимо того, о чем вы уже сказали, вы нащупываете же наверняка.
0: Да, я бы сказал, что это прежде всего ужасное искушение деньгами, которого никогда не было. Может быть, это вообще главное искушение нашего

0: Снимают без денег, снимают сами с собой. В фильме здесь был Юра, есть это дух такой, как я снимал. Там половина актеров в Максимблюзе. В моих рубашках, потому что ты ищешь что-то, надо что-то одеть. Я снимал всегда в своей квартире, потому что быстрее и легче снять в своей квартире, чем искать, снимать. А сейчас приходит к тебе важный человек, скаутер, который ищет специально. Ну, снимали по-другому. Но это, конечно, все не главное. Главное, что нет смыслов. Это я такую длинную историю сказал вам про то, что кино потеряло характер какого-то народного праздника, площадного веселья, как когда-то был опера, театр, вот все вот эти цирк. В кино что-то есть. Было всегда в хороших фильмах от цирка, от бродячего. Но главное, что какая-то потеря смысла произошла, вообще потеря смыслов. Поэтому «Маяк», не знаю, должны появиться новые люди, должны появиться новые маяки. Мы все находимся в некоторой растерянности, я вам скажу прямо. Наша культура находится в состоянии мутации, она переламывается. Что-то сломалось, новое не появилось, и вот эта мутация нашей культуры, и поэтому так жить вроде уютно, а вроде и неуютно. Поэтому нет опор.
1: Продолжение разговора с Павлом Лунгиным через несколько минут.
2: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
1: А как зовут?
2: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде, сети магазинов Иксора.

0: и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
4: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Четвертый аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов. Шаг аукциона – 200,5 миллионов рублей. К приобретению предлагались вокзал, построенный в 1901 году, общей площадью около 4000 квадратных метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью в почти 4000 квадратных метров и земельный участок 13 700 квадратных метров. Земля будет передана новому собственнику в субаренду. Здания являются объектами культурного наследия. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга, сообщил глава компании Михаил Осиевский. Компания планирует продление до Владивостока, запущенной во вторник трансевразийской магистрали ТНЭКСТ. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, в результате которой гендиректор Дэвид Эллисон получил контроль над обширной медиа-империей с одними из самых ценных активов Голливуда. Как пишет New York Times,

0: Объединенная компания получила название Skydance и сразу вошла в число крупнейших конкурентов Netflix и YouTube на рынке стриминга, уступая по масштабам таким гигантам, как Disney и Amazon. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «19:45 в Москве. А теперь продолжение разговора с режиссером Павлом Лунгиным.
2: Вы сказали про деньги, сказали про смыслы, а я когда прочитала еще на начальном этапе описание ваших четырех жизней Петра Мамонова, удивилась, увидев имена продюсеров. Борис Титов, он же раньше кино вообще никак не занимался. Это вы ему предложили поучаствовать в этом фильме? Он сам пришел? И наверняка это же не только участие финансовое, но и смысловое с его стороны было.
3: Борис просто мой друг, товарищ мой. Я его, конечно, втянул в эту авантюру. Заставил слегка раскошелиться, но не сильно. Он к кино никогда не имел отношения. Может быть, сейчас он заболел. Он влюбился в этот фильм. Даже пытался его перемонтировать и пытался что-то делать, и делать что-то свое. Он дико вдруг увлекся. Ну, люди, натура увлекающаяся, ему казалось, что этот образ человека преображенного, что он очень важен для современных людей. Ему хотелось

0: Для меня «Святой молчит». Вот если выделить фильм «Царь», то там Янковский играет Олег роль Филиппа, святого, признанного, канонизированного. И он у меня молчит всегда. Один раз он открывает рот, чтобы обличить царя. Но, в принципе, это человек, который смотрит, чувствует и живет внутри. Поэтому более больше хотелось из Мамонова сделать некоторые образы. Да, он вдруг так за это схватился. Но что мне нравится в этом фильме, что мы видим метущуюся, противоречивую душу художника, в котором все есть, и Бог, и дьявол, и черт, и талант необъяснимый. И как раз в этой живой противоречивости его, в этом и есть гуманизм этой личности и смысл. Все-таки, видимо, единственный смысл – это гуманизм, интерес к людям, любовь к людям, тайна человеческого лица. Для меня это по-прежнему является важными очень вещами.
1: А такие истории, когда большой бизнес так вовлекается в такие большие кинопроекты и помогает ему и словом, и делом, это сейчас скорее в наши непростые времена редкость и исключение? Или все-таки вы видите, по вашим наблюдениям, интерес со стороны большого разнопланового бизнеса, киноиндустрии, кинопроизводству больших и небольших проектов?
0: Нет, это скорее атавизм. Это скоро отвалится. Потому что, в общем, конечно, все финансирование кино в руках государства сейчас. Есть разные уровни. Есть фильмы, так называемые авторские, хотя непонятно, что это значит. Все фильмы, по сути, авторские. Большие бюджеты дает Министерство культуры, большие бюджеты дает фонд кино. Личного капитала все меньше и меньше. Это практически редкость. Было какое-то время, но оно тоже было такое болезненное, знаешь, какой-то из Сибири приезжал золотопромышленник, говорил, в Каны отвези и так далее. Я денег дам или сними жену. Это есть и будет, конечно, потому что это Россия. Но, в общем, мне кажется, что частный бизнес все меньше входит в кино, потому что это перестало быть хобби. Он входит в театр. Много дают денег на театр. В театре есть некоторая уникальность, бесполезность, бессмысленность. А так как кино превращается само все больше в бизнес, то в бизнес уже таких денег не вкладывают. От бизнеса хотят бизнес. А хорошие фильмы редко зарабатывают деньги.
1: Еще, если можно, такую болезненную тему затрону. Мы ее обсуждали уже с другими коллегами. Искусственный интеллект в кино. Вы за? Вы против? И, может быть, как-то используете себе его в технических целях? Или все-таки большое искусство с искусственным интеллектом несовместимо?
0: Нет, я думаю, что отказываться от этого глупо, так же, как какое-то время считалось стыдным снимать на цифру, и все говорили, а я на пленку. Есть вещи, которые приходят неизбежно, и искусственный интеллект, это, видимо, будущее в каком-то смысле, смешно отказываться от будущего. Как использовать его в смысле порождения пространства, что, может быть, и не надо строить замки и рисовать летающих драконов, а вот они сейчас с экрана компьютера сами вылетят. Но пока еще все это изображение имеет некоторую такую глянцевую искусственность. И, как правило, хорошие режиссеры чувствуют эту фальшь. Но я думаю, какими-то элементами мы явно будем его использовать. Какими-то элементами. И я думаю, сейчас думаю о Лермонтове, где денег, как всегда, не хватает. Мы делаем опыты, пытаемся поместить актеров в среду, созданную искусственным интеллектом. Я в технике плохо, я уже старый, и, наверное, молодой и будут это делать роскошно.
1: Резюмируя наш с вами разговор, спрошу у вас, возможно, общую вещь, тем не менее, о чем, на ваш взгляд, сегодня действительно важно говорить со зрителем? Время непростое, кино в непростом положении, у зрителей разные свои какие-то личные тревоги. О чем сегодня важно действительно говорить, на ваш взгляд?
0: Что человеком надо быть. Это, мне кажется, единственный и главный месседж, потому что люди относятся к себе как к функции, сами и превращаются в функции. И вот это живое, полноценное человеческое существование – это главное, что от нас сейчас ускользает. Мы сами, так сказать, понимаешь, в каком-то смысле. Может быть, этот искусственный интеллект, мы сами рождаем антихриста какого-то, потому что он так много знает про нас уже, а ему всего там 5-6 лет, про наши слабости, про наши сны, про наши преференции, что он, узнав какие-то книжки, читаешь, тут же безошибочно кроссовки тебе предлагает. Я говорю в шутку, и тем не менее,

0: не потерять любви к слабому, к неправильному, к несовершенному, к теплому, к человеческому. Мне кажется, это главное.
1: Спасибо вам большое. Не поспоришь.
2: С Павлом Лунгиным беседовала Александра Сидорова.
3: Реклама. Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 120-770 015-56-68. Москва. Улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ООО «За регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон.
8: Срочные переводы на Business FM.
9: Карьера с Ольгой Дементьевой.
10: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
9: Карьера на Business FM.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
11: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
7: Дефицит времени.
11: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
7: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае при
12: принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
15: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 19:58 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. В акватории Черного моря произошло возгорание танкера. Пляжи для отдыхающих закрыты, сообщает ТАСС, ссылаясь на власти Сириуса. Сотрудник Голопристанской администрации в Херсонской области погиб при ударе украинского дрона по автомобилю. По предварительным данным, еще один человек контужен. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Веерные отключения электричества введены в части Донецка. В результате масштабной атаки на энергетику на ликвидацию последствий идут недели, сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарии украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей, включая свободное перемещение работников и услуг, сельское хозяйство и отдельные товары. Президент России Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению для участия во встрече лидеров стран Содружества независимых государств. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости. Путин планирует встретиться в Туркмении с президентом страны Сердаром Бердамухамедовым. Это будет в первый день до начала всех мероприятий, то есть 8 октября, сказал Ушаков журналистам на брифинге. Встреча будет в формате тет-а-тет, пояснил Ушаков. По словам помощника российского президента, лидеры 9 страны СНГ подтвердили участие в саммите в Туркмении. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.

Бункера, пляжи для отдыхающих закрыты, об этом сообщают власти Сириуса. О ранее крупном пожаре на судне вблизи Сочи сообщили очевидцы. Судя по видео телеграм-канала, густой столб черного дыма поднимается на 0,5 км в небо. Огонь видно издалека. Причина пожара и данные

0: Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. А трудности возникли с обменом информацией о маркировке таких звонков, которые стали обязательными с 2025 года. Региональные операторы направляют уведомления сотовым компаниям, которые игнорируют эти сообщения и требуют заключения коммерческих договоров. В ассоциации компании связи, объединяющей региональных операторов, считают, что такие действия нарушают закон и приводят к отказу на пропуске легитимного трафика. В итоге абоненты фиксированной связи не могут дозвониться до клиентов, а по блокировку попадают любые бизнес-звонки, комментирует исполнительный директор ассоциации компании связи Ярослав Дубовиков.
1: По факту у нас получается, что огромное количество абонентов, которые пользуются оператором фиксированной связи, это и IP-телефонии, и различного рода сервисы виртуальной АТС, оказываются лишены возможности дозваниваться до мобильных операторов. Мобильные операторы в нарушении порядка пропуска трафика уводят звонки на голосовую почту, не доводя их до своего абонента. Огромное количество бизнесов, которые пользуются оператором фиксированной связи, по сути дела лишены возможности взаимодействовать со своими клиентами, которые оставляют заявки, либо информировать о каких-то бизнес-процессах, которые происходят внутри компании. В частности, мы фиксируем огромное количество проблем с дозвоном так называемых коммерческих служб экстренной медицины. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом, упаковывает, по сути дела, коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства.
0: Ярослав Дубовиков, ассоциация компаний связи. Блокировки бизнес-звонков, по данным ассоциации, начались еще летом, а пик пришелся на середину сентября. Как на эту ситуацию смотрят представители большой четверки операторов, объясняет руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паншин.
2: Подход большой четверки остается неизменным. Последовательное исполнение этих требований по единым правилам. Для их реализации мобильные операторы разработали процессы межоператорского взаимодействия. И эта модель уже работает на практике, и к ней подключены операторы фиксированной связи, которые организовали необходимые договорные и технические процессы. Поэтому речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложностью фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома. Все участники рынка должны адаптировать свои процессы к уже действующим требованиям.
0: Алексей Паншин, представитель Билайна. Вероятно, правительство в ближайшее время будет как-то дорабатывать закон, пока идет речь о банальном недоверии операторов и компаний, которые направляют через них звонки, рассуждает председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: Суть проблемы крайне проста. Я оператор связи мобильной, через меня идет звонок, который должен быть размечен, но он от другого оператора, то есть клиент другого оператора, не будем их называть, пусть будет А и Б. Оператор Б через меня звонок пропускает моему клиенту, но я не знаю, кто он не идентифицирован. И тут вопрос заключается в том, что из-за того, что у нас огромное количество разнообразных мелких провайдеров, которые хулиганят и пропускают левые звонки, я не знаю, кто это клиент. Я должен доверять этому оператору Б, но дело в том, что практика показывает, что ответственность за пропущенный звонок будет у меня. И поэтому операторы между выбором попасть на штраф за пропуск звонка немаркированного, но чужого, или маркированного своего, выбирают позицию. Если клиент мой, то я обеспечиваю звонки, нормальное прохождение. Если не мой, то я требую подтверждения. Так как пока законодательство о маркировке звонков свеженькое, операторы, по-моему, просто не успели сесть и договориться, кто кому доверяет. Поэтому правительство должно принять какие-то поправки. У нас пока эти процедуры не прописаны, поэтому операторы стараются перестраховаться. Классическая история свежего закона, где пока нет правоприменительной практики, и на всякий случай юристы компании решают: нам неудобно, зато им безопасно.
0: Герман Клименко, Фонд развития цифровой экономики. С 1 сентября 2025 года вступил в силу первый пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В рамках провайдеры обязаны передавать уведомления мобильным операторам через электронные документы оборота и электронную почту. Власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагают, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газуэли. Правительство объясняло его необходимость поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства

0: производства, ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а экспортируем мы летний дизель. Поэтому на внутреннем рынке еще будет вот эта смена видов дизельного топлива. Поэтому запирать летний дизель на внутреннем рынке, когда он тут вообще постепенно уже не будет потребляться, нецелесообразно. Поэтому в южных регионах, да, он останется, но получается, что потребление летнего дизеля существенно снизится. И в этом плане переизбыток неизбежен. Поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
0: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, Россия за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота, что почти в 3 раза больше, чем за тот же период предыдущего года. Стоимость поставок, в свою очередь, выросла в 4 раза и достигла почти 155 миллиардов гонконгских долларов. Это чуть менее 20 миллиардов долларов США, комментирует вице-президент инвесткомпании «Золотая плата» Алексей Визовский.
2: Да, действительно, Гонконг основной сейчас транзитный пункт поставок золота, и это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее, и здесь, в общем, все факторы являют. Первое, это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, чтобы скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит. Избавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото. Тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно. Свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок мы отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
0: Алексей Визовский, вице-президент инвесткомпании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издания называла международные санкции, из-за которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным.
3: Реклама. Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. FM.
6: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: У микрофона Сардар Абликулеев. Министерство финансов России 7 октября проведет аукцион по продаже РЗПД серии 26252 в объеме остатков, доступных для размещения, сообщил Минфин. Облигации серии 26252 с погашением 12 октября 1933 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период 182 дня. Дата выплаты второго купонного дохода 21 октября этого года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,5% годовых. Поставки золота в Гонконг из России по итогам 8 месяцев этого года выросли практически в 3 раза в физическом выражении, а стоимость этих поставок взлетела в 4 раза. Таковы данные департамента переписи населения и статистики Гонконга, которые изучила РИА Новости. Так, суммарно за январь-август текущего года Гонконг импортировал из России 138,9 тонн золота, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Стоимость поставок при этом выросла в 4 раза и достигла 154 миллиардов 830 миллионов гонконгских долларов или 19 миллиардов 750 миллионов американских долларов. Оман и Евразийский банк развития подписали соглашение в рамках процесса вступления этой арабской страны в организацию. Оман станет 8-м акционером банка, сообщила во вторник пресс-служба ЕАБР. Европейский банк развития – международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Уставный капитал банка составляет 7 миллиардов долларов. Крупнейшие акционеры – Россия и Казахстан. Пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении граждан России включен в проект выводов Европейского совета, заседание которого пройдет 15-16 октября в Брюсселе. Представители туриндустрии не исключают вероятности сокращения выдачи виз россиянам в 2027 году, сообщает Российский союз туриндустрии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
8: В Москве сейчас плюс 11, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 10, завтра днем до 15, и синоптики обещают, что будет безоблачная погода, даже солнечная. Правда, в четверг уже налетят облака, а в пятницу, возможен даже дождь. 20:17 в Москве, вы слушаете Business FM. В истории с вакциной для животных Мультикан 8 появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы. После ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
9: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании VetBioHim и, вероятно, о той самой партии вакцины Multicam-8, после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
10: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
9: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Multicam-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с Multicam заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
11: Сейчас вообще кто-то делает Multicam прививки?
12: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
11: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Multicam.
12: Отказываются. Кому-то даются врачам говорить.
11: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Multicam дешевле?
12: Есть вакцины лучше, чем Multicam. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Multicam 2 тысячи. Самое вот большое. Потом, конечно, за Эурикан нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
9: Multicam-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. VetBioHim опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверить на знание ПДД обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер и другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
13: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
14: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разных разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
13: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
15: Системы фото и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
13: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
16: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
13: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
17: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
13: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: В каналах «Бизнес-ФМ» в «Макс» и «Телеграм» мы проводим опросы о том, готовы ли наши слушатели дольше ждать заказы, чтобы курьеры ездили по правилам. Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино высоких энергий из космоса. Лауреатом стал бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсен, создатель концепции нейтринной обсерватории IceCube. Хальсен предложил использовать лед на Южном полюсе для регистрации частиц нейтрино, которые практически не взаимодействуют с веществом. Его идея легла в основу IceCube. Детектор занимает около кубического километра антарктического льда и позволяет изучать процессы в глубоком космосе. О значении открытия говорит исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
18: Действительно, за последние десятилетия вот эта обсерватория, нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде, где в качестве детектора используется кубический километр антарктического ледника, сама по себе, конечно, идея очень красивая, визионерская, и самое главное, что она сработала. И позволила наблюдать нейтрино не только солнечного происхождения, которое, в общем-то, люди научились наблюдать уже достаточно давно, но и те, которые берут свое начало вне солнечной системы. И там был обнаружен класс высокоэнергетичных нейтрино, которые рождаются в компактных астрофизических объектах. Нейтрино, название это дал, оно такое итальянское по звучанию, дал известный итальянско-советский физик Бруно Пантекорво, работал в Советском Союзе. В переводе на русский это слово означает нейтрончик, то есть атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Нейтрон – это нейтральная частица, то есть не имеет электрического заряда. Нейтрино – это тоже нейтральная частица, но при этом она обладает ничтожной массой. До сих пор физика нейтрино представляет определенную загадку для построения так называемой стандартной модели, то есть модели электрического элементарных частиц, из которых дальше строятся атомы, молекулы, ну и вся материя. Российские ученые в области физики нейтрино также имеют огромный международный авторитет. У нас действует уже много лет Байкальская нейтринная обсерватория. Надо еще пояснить, нейтрино настолько слабо взаимодействует с окружающей материей, что для того, чтобы их обнаруживать, приходится залезать очень глубоко под землю или под воду, или под антарктический лед, чтобы исключить воздействие всех остальных частиц.
0: Александр Родин, директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ. В этом году размер Нобелевской премии увеличился до 12 миллионов шведских крон, это 1,2 миллиона долларов. Среди претендентов на Нобелевскую премию по физике в этом году были ученые Тихая Адати, Стивен Форест и Марк Томпсон. Их исследования помогли повысить эффективность OLED или органических светодиодов, которые используются в экранах смартфонов и телевизоров.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: 20 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердара Вликулеев. 47-летний мужчина наступил на взрывное устройство в лесу в Брянской области. От полученных травм он скончался, сообщил губернатор области Егор Ковальчук. Атаракс и другие препараты на основе гидроксизина регулярно вводятся в оборот в России. В наличии в российских аптеках более 1 260 000 упаковок таких лекарств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга. Кроме того, порядка 720 000 упаковок атаракса и 165 000 упаковок лекарственного препарата гидроксизин планируется ввести в гражданский оборот в ближайшее время, отметили в министерстве. Ранее телеграм-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что атаракс невозможно купить в 9 из 10 крупных аптечных сетей столицы. Ранее, по данным этого канала, медикамент начал исчезать из аптек Петербурга. Хуситы, правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла», заявили, что отразили все попытки наступления правительственных войск в направлении Баб-эль-Мандебского пролива, передает РИА Новости. Ранее правительственные силы заявили о захвате ключевых городов Зубаб и Моха на Красном море вблизи этого пролива. Глава РСПП, бизнес-омбудсмен Александр Шохин усомнился в том, что компромисс по налогу на сверхдоходы уже найден. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство договорилось с бизнесом о механизме налога и учло его опасения, напоминает РБК. По словам Шохина, конструкция НСД недостаточно учитывает ценовые циклы разных видов сырья и отдельных компаний. Шохин призвал продолжить поиск компромисса при подготовке законопроекта ко второму чтению. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 20:30. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниаевой прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил бизнес-фэм ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение о фейках о российских вооруженных силах, затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Бывшего главу разведки Германии, 80-летнего Августа Ханнинга, задержали по подозрению шпионажа. Уже выйдя на пенсию, он собирал секретную информацию с помощью бывших сотрудников для передачи некой неназванной стране. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания «Variety», его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картину он сыграл сооснователя компании Лью Суцкевера. Подробности на Business FM.
6: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Манявы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материалы, подтверждающие это, он пока не получил.
20: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
21: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
20: А где сейчас Лида Манява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
21: На работе в фонде.
20: А, на работе.
21: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
20: То есть сейчас Лиде разрешено покидать квартиру? Все.
21: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
8: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Манявы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Манявы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
22: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжело больными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. И отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И сегодня мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
20: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
22: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
8: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Манявы было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. А бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханинг с 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документах, в том числе о материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовала полученные данные для подготовки анализ для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
23: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности, на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики, это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
8: Александр Рар, немецкий политолог. Ханингу вменяет сбор сведений, составляющих гостайны и государственную измену. Одновременно с этим был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания, Variety его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картину он сыграл с основателя компании Ильё Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Валерий Бадоев продолжит.
1: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
2: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. Дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
1: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со

0: Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через истории об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале десятых и искусственный интеллект в конце десятых и начале двадцатых. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
1: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень оскаровская. То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильмом мира сего, а показывает их с другой стороны очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
0: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 октября. Театр наций. Спектакль «Борис Годунов». Режиссер Петр Шерешевский в своей постановке запер героев драмы Александра Пушкина в спортивном зале обычной школы. Там, как и в сознании Годунова, яркими вспышками проносится вся жизнь российского царя. И это последняя возможность раскаяться в том, что он натворил, или же пожалеть о том, чего не сделал. Подробнее на theaterofnations.ru. 18+.
3: Первое в деле.
4: Считается, что первое профессиональное фотоателье было открыто в 1840 году в американской Филадельфии Робертом Корнелиусом, автором первого в мире успешного фотоснимка человека. Проработало заведение Роберта только 3 года и закрылось, не выдержав конкуренции со множеством фотосалонов, появившихся к тому времени.
3: Первые в деле на Бизнес FM. Конфликты и экономика.
5: США вступили в Первую мировую войну всего за год до ее окончания. К тому моменту Штаты превратились из государства-должника в кредитора ведущих европейских держав, что полностью ломало привычную парадигму. Сильно пострадавшая от войны Британия была вынуждена обращаться к США с просьбой пересмотреть условия выплат. Но американский президент Вудро Вильсон отвечал в том духе, что для настоящего джентльмена обслуживание долга – дело святое. Чтобы урегулировать вопрос послевоенных выплат, в 1922 году была созвана Генуэзская конференция. Вашингтон после долгих препирательств разрешил Лондону увеличить срок погашения, но вместе с ним ожидаемо вырос и процент. Так 4,5 миллиарда долларов превратились в 11 миллиардов.
3: Конфликты и экономика на Бизнес FM. Компании и корпорации.
6: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
6: 4-й аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов. Шаг аукциона – 200,5 миллионов рублей. К приобретению предлагались вокзал, построенный в 1901 году, общей площадью около 4000 квадратных метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью в почти 4000 квадратных метров и земельный участок 13 700 квадратных метров. Земля будет передана новому собственнику в субаренду. Здания являются объектами культурного наследия. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической

0: коммерческой линии связи до Гонконга, сообщил глава компании Михаил Осиевский. Компания планирует продление до Владивостока, запущенной во вторник, трансевразийской магистрали ТНЭКСТ. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, в результате которой гендиректор Дэвид Эллисон получил контроль над обширной медиа-империей с одними из самых ценных активов Голливуда. Как пишет New York Times, объединенная компания получила название Skydance и сразу вошла в число крупнейших конкурентов Netflix и YouTube на рынке стриминга, уступая по масштабам таким гигантам, как Disney и Amazon. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Спрос на газобаллонные оборудования на фоне перебоя с бензином увеличился, но рынок оказался не готов. Интерес к установке ГБО, как заявили Business FM в компании «Италгаз», действительно возрос, а вместе с ним и цена. Еще в августе эксперты оценивали рост стоимости в 10-20%. На этом фоне ряд СМИ сообщили о возможных проблемах с установкой из-за нехватки импортнокомплектующих и сложностей с их сертификацией. Но участники рынка с таким прогнозом не согласны. По их словам, оборудование в Россию продолжает поступать. Действующие сертификаты позволяют переоборудовать автомобили, а говорить о полном дефиците пока нельзя. Но проблемы все-таки есть. Европейские комплектующие поставляются медленнее, а производители баллонов не успевают справляться с возросшим объемом заказов, из-за этого увеличиваются сроки поставок и стоимость установок. Есть еще одна проблема – цена самого автомобильного газа, говорит технический директор группы компании «Италгаз» Алексей Банковский.
2: Что касается общего фона и происходящего сейчас на рынке газобаллонных систем, совершенно внезапно, за один месяц, даже меньше, очень резко поднялись оптовые цены на пропан-бутан автомобильный. Цена пропан-бутановых смесей автомобильных, то, что мне попадалось на глаза, от 52 до 57 рублей, что в общем и целом приближается к по московскому региону, например, стоимости 92-го бензина официально, который держит, скажем так, не серые заправки, а сетевики, 92-й стоит 62. Полтора месяца назад литр газа стоил 40 рублей в рознице, сейчас в рознице 52-57. Какая причина ее роста? Дефицит? Ну, вроде как дефицита пока глобального не наблюдается. Хотя, в общем-то, пропан-бутан – это тот же самый продукт, который получается в процессе перегонки нефти. Но если есть государственное регулирование какое-то на стоимость бензина, то почему допускается ситуация, когда растет лавинно оптовая цена на пропан? И с чем это связано? Это тот фактор, который может повлиять на спрос на газобаллонные системы здесь и сейчас. Но если пойдет падение спроса, соответственно, поставщики подтянут свои склады, и дефицита глобального оборудования уже не будет. И еще раз я повторю, что касается сертификационных процессов, это все всегда было. Оборудование требует сертификации, ведется плановые работы. Да, в момент спроса там перегружены, может быть, испытательные лаборатории, которые выдают сертификаты соответствия уже на установленное газобаллонное оборудование. Но это просто работа, и все, она делается. Никакого глобального кризиса, который приведет к тому, что лишатся граждане возможности устанавливать газотопливные системы, я его не прогнозирую. Это неправда.
1: Алексей Банковский, технический директор группы компании «Италгаз». По данным Global Петра Прайса, за последний месяц средняя стоимость на сжиженные углеводородные газы в России выросла на 14% до 43,5 рублей за литр. Средняя цена за литр газа в Москве на 6 октября, по данным сервиса мониторинга цен на топливо Russia Base, превышает 55 рублей.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
4: Добрый вечер. Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиции игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда. Теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно. Но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Да не то, что даже потихонечку. Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И, соответственно, вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через Восток-Запад. И помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-Эль-Мандебского пролива, во всяком случае из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
3: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии по Банк ПСБ. Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации Сити Премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта. Агат. Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Реклама
3: наша профессия. Решив показать холодной Европе все плюсы жаркой Бразилии, рекламное агентство «Артплан» установило на автобусных остановках ситилайты с солнечными пейзажами и слоганом «Почувствуй тепло Бразилии». Благодаря инфракрасным излучателям реклама и вправду согревала. Итогом кампании стал рост интернет-запросов со словом «Бразилия» на 320%, а продажи билетов увеличились более чем на треть.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: Согласно сентябрьской статистике компании «Инкомнедвижимость», за год экспозиция участков на вторичном загородном рынке Московской области увеличилась на 11,4%. Так что сейчас насчитывает почти 25 тысяч лотов. И сегодня среднестатистический подмосковный участок стоит чуть дешевле 3 миллионов рублей. За год его цена выросла на 9,3%. При этом, согласно подсчетам аналитиков, треть из представленных в областной экспозиции участков – это запущенная земля, выведенная в продажу со скидками 10-15% от рыночной стоимости. За год доля таких предложений прибавила 8 процентных пунктов. Как поясняют в «Инкомнедвижимости», часто это дома и участки, перешедшие в рамках наследственной массы. Иногда нынешние собственники их даже не видели и избавляются за ненадобностью. А покупателям лоты дешевле рынка интересны, если расположены в обжитых местах. Однако перед покупкой эксперты проекта «Законы стройки» советуют удостовериться, что понравившаяся земля не преподнесет никаких неприятных проблем. Для этого пригодится публичная кадастровая карта, размещенная в периметре Национальной системы пространственных данных. С ее помощью проверяются границы и межевания, чтобы убедиться, межевание официально завершено, а координаты участка не пересекаются с соседними землями. Без этого покупка юридически небезопасна. ПКК позволяет изучить площадь участка. Она может быть меньше заявленной на словах. Проверить назначение земли. Ее статус должен позволять строительство капитального жилого дома. Выяснить кадастровую стоимость участка, чтобы рассчитать будущую налоговую нагрузку и так далее. Как считают эксперты, проверка по кадастровой карте позволит сразу отсеять сомнительные или проблемные земельные варианты, а значит, сэкономить время, нервы и деньги. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 20:58 московское время. У микрофона Сардар Игликулиев. Мирный житель получил тяжелое осколочное ранение при атаке ВСУ в Шебекине. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области. Во вторник с 8 до 20 часов российское ПВО уничтожило 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 10 регионами страны, сообщила Минобороны России. Йеменское движение «Ансар Аллах» «Хуситы» заявило об отражении наступления сил возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в районе Баб-эль-Мандебского пролива и запуске 10 баллистических ракет в направлении позиции противника. В то же время правительственные войска Йемена сообщили об успешном продвижении и ударах по объектам повстанцев. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС Молдавии разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex прекратила поставки нефти и бензина на Кубу, либо перестала отчитываться о них во втором квартале этого года на фоне американских санкций против поставщиков топлива острову, сообщает газета El Universal. Согласно отчету Pemex для комиссии по ценным бумагам и биржам США, на который ссылается издание, ее дочерняя компания не указала поставок на Кубу во втором квартале. В первом квартале она сообщала об экспорте 900 баррелей нефти в сутки, тогда как в предыдущие годы он составлял более 19 тысяч. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья на Сочи. Как сообщает ТАСС, горит танкер. Пляжи для отдыхающих закрыты. Предположительно, это танкер «Афрамакс Рио» под флагом Либерии. Он вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, а его капитан запросил эвакуацию для членов экипажа. Что говорят местные жители? Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовая компания требует заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И Россия утроила поставки золота в Гонконг. Как сообщает РИА Новости, за январь-август этого года из страны вывезли туда почти 139 тонн золота на 20 миллиардов долларов США. Чем связан такой маршрут? Подробности на Business FM. Танкер горит на побережье Сочи, все пляжи закрыли. Об этом сообщают власти Сириуса. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднимается. На полкилометра в небо его видно на большом расстоянии. По открытым данным, горит коммерческое судно. Огонь охватил его в 18 часов. Глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. Телеграм-канал пишет, что горит нефтяной танкер «Афрамакс Рио». Его капитан успел запросить эвакуацию для членов экипажа. Всего их 23 человека. По данным сервиса «Марин Трафик», судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Оно ходит под флагом Либерии. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию и был загружен почти полностью. А вместимость у него более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал бизнес-фомачевидец, предприниматель и местный житель Александр Солнцев.
8: Там плохая. Посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе. Запах тоже не ощущаю.
1: Александр Солнцев, местный житель. Причин пожара и данные о пострадавших еще уточняются. Сейчас к берегу стягивают спецслужбы. Движение в городе ограничивают, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
9: Он не очень далеко от берега, и там прям виден огонь полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
1: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
10: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни, как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу, экстренно.
1: Судно «Альфа-Ватан» затонуло меж тем в Черном море берегов Болгарии в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Нефтимов, передает ТАСС. По его словам, минувшую ночь около 3 часов судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. Ситуация до момента затопления развивалась около 3 минут. Сообщает, что 15 или 20 членов экипажа погибли. Точное число погибших уточняется. И загорелось также еще одно атакованное судно «Эбл». С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
11: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
12: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам, но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
11: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
13: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператору фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
11: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник подскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
14: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
11: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
11: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: А Россия нарастила поставки золота в Гонконг почти в 3 раза. Об этом сообщает РИА Новости. По данным Департамента переписи населения и статистики Гонконга, Россия за январь-август этого года поставила почти 139 тонн золота, почти на 20 миллиардов долларов США. Комментирует вице-президент инвесткомпании «Золотая плата» Алексей Визовский.
16: Да, действительно, Гонконг основной сейчас транзитный пункт поставок золота. И это, конечно, не конечный покупатель, хотя в Гонконге сейчас очень активно свой большой рынок развивают, там строят большие депозитные хранилища, целые здания с ячейками. Больше 100 тонн в первом полугодии мы поставили, втрое больше, чем годом ранее. И здесь, в общем, все факторы являют. Первое – это закрытие фактически Дубая, Арабских Эмиратов, который был до этого крупным хабом для России, где делали, кстати говоря, переафинаж, переливали слитки наши, чтобы скрыть российский след. Это и очень крупные закупки Китаем золота. Народный банк просто рекорд ставит, избавляется от казначейских бумаг правительства США и перекладывает часть активов в золото, тоже по понятным причинам. И сам китайский внутренний рынок, он жестко регулируемый с точки зрения торгов золота. А Гонконг, там более свободно, свободный порт, нет пошлин, нет НДС на золото. В общем, свободное движение капиталов. И там много фирм-прокладок, которые потом это золото перепродают китайским банкам крупным, которые не хотят напрямую с Россией сотрудничать. Почему? Они соблюдают американские санкции. Против России введены специальные золотые санкции. Наши слитки не допускаются. На международный рынок мы отменили систему Good Delivery, вот эту, которую Лондонская ассоциация драгметаллов штампует слитки, что они допущены к международному обороту. Поэтому приходится все это торговать такими тайными тропами и с дисконтами, к сожалению. Мы на этом, в общем, теряем. Хотя, такие потери на фоне рекордных цен на золото и динамики золота, они, конечно, не очень заметны.
1: Алексей Визовский, вице-президент инвесткомпании «Золотая плата». Financial Times в прошлом месяце также указывала на рост поставок золота из России в Гонконг. Среди причин издание называло международные санкции, из которых хабы в США и Лондоне стали недоступными, а также нестабильность из-за конфликтов на Ближнем Востоке, из-за которых Дубай стал менее безопасным. К 30-му году Россия сможет сама обеспечить большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка в современных аккумуляторных батареях. Комментируя свой учредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент – самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а они электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать. Заводу вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
1: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. В прошлом году «Росатом» запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас это предприятие работает в тестовом режиме.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики.
7: Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. Ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
3: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 12, осадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 11, завтра днем до 15 градусов тепла и, как считают синоптики, будет солнечно. Правда, облака вернутся в четверг, а вот в пятницу уже ожидаются дожди, правда, температура может повыситься до 19 градусов. На 21.17 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». А власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагает, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное и судовое топливо, а также газуэли. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать, каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет, есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов, поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а экспортируем мы летний дизель. Поэтому на внутреннем рынке еще будет вот эта смена видов дизельного топлива. Поэтому запирать летний дизель на внутреннем рынке, когда он тут вообще постепенно уже не будет потребляться, нецелесообразно. Поэтому в южных регионах, да, он останется, но получается, что потребление летнего дизеля существенно снизится. И в этом плане переизбыток неизбежен. Поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
1: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. В истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Столичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одну из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы. После применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
20: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
21: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. И есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
20: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины «Мультикан-8». Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось – статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с «Мультиканом» заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
22: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
23: Делают. По Москве, я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
22: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
23: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
22: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
23: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Потом, конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть. Допустим, в маленьких клиниках, которые по району, ее, как правило, не заказывают, потому что не все ей вакцинируют животных. Ну, в основном в крупных клиниках. Поэтому, конечно, люди идут в ближайшую клинику. Что есть, им прививают.
20: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверит на знание ПДД, обязательное тестирование запускает в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры, ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
24: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
25: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три раза разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
24: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
0: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
24: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес-ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
2: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно из-за самих курьеров, из-за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
24: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнес-ФМ Краснодар Антон Мисулис.
4: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
24: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Каналы «Бизнес-ФМ» в Максе и Телеграм мы запустили опрос, готовы ли наши слушатели дольше ждать заказа, чтобы курьеры ездили по правилам. 93% готовы ради того, чтобы на дорогах стало спокойнее, а 7% могут потерпеть курьеров на дорогах ради оперативной доставки.
3: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: 21:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Вооруженные силы России во вторник поразили стоянку автомобилей с грузами для ВСУ в районе села Маяки в Одесской области, сообщили в Минобороны России. Сообщается также, что в порту Южный поражен танкер, доставлявший горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ. Пентагон намерен заключить контракт с корпорацией Raytheon на поставку оборудования и оказание услуг по техническому обслуживанию зенитных ракетных комплексов «Патриот» для Украины. Проект рассчитан на несколько лет. Обследование площадки запланировано более чем через 2 года после подписания контракта, а первые поставки оборудования начнутся спустя еще полгода. Монтаж основных станций завершится лишь на 5-й год работ, поэтому при заключении соглашения в 2026 году базу запустят только к концу 2020 года. Ситуация с мигрантами во Франции вышла из-под контроля, а ислам стремится захватить эту страну, считает президент США Дональд Трамп. Заявление американского президента прозвучало на фоне массовых протестов учащихся во Франции. Они начались в сентябре в пригородах Парижа, затем распространились по всей стране. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге Международной Федерации Футбола сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 21.30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил Бизнес ФМ ее адвоката. Ранее ей было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовало центральный аппарат СК. А бывшего главу разведки Германии, 80-летнего Августа Ханнинга, задержали по подозрению в шпионаже. Уже выйдя на пенсию, он собирал секретную информацию с помощью бывших сотрудников для передачи некой неназванной стране. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания «Variety», его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM.

0: Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Мунявы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материалы, подтверждающие это, он пока не получил.
1: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
2: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
1: А где сейчас Лида Мунява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
2: На работе в фонде.
1: А, на работе.
2: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
1: То есть сейчас Лиде разрешено покидать квартиру? Все.
2: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
0: И Михаил Бирюков, адвокат Лиды Мунявы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Мунявы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
3: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжело больными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. И отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И сегодня мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
1: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
3: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
0: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Мунявы было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. А бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнинг с 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документах, в том числе о материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовала полученные данные для подготовки анализ для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
4: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности, на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики, это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
0: Александр Рар, немецкий политолог. Ханнингу вменяет сбор сведений, составляющих гостайны, и государственную измену. Одновременно с этим был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания, Variety его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картину он сыграл с основателя компании Ильё Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного. В этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
5: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины – компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
6: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
5: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
7: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны

0: И вот можно ознаменуется золотым башком.
1: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
2: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова из лишний. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
3: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
6: История денег на Business FM.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Четвертый аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения. Стартовая цена составляла 4 миллиарда рублей, задаток 400 миллионов. Шаг аукциона – 200,5 миллионов рублей. К приобретению предлагались вокзал, построенный в 1901 году, общей площадью около 4000 квадратных метров, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью в почти 4000 квадратных метров и земельный участок 13700. Квадратных метров. Земля будет передана новому собственнику в субаренду. Здания являются объектами культурного наследия. Ростелеком изучает возможность строительства подводной волоконно-оптической линии связи до Гонконга, сообщил глава компании Михаил Осиевский. Компания планирует продление до Владивостока, запущенной во вторник трансевразийской магистрали ТНЭКСТ. Сейчас она соединила западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы с Монголией и Китаем. Paramount завершила сделку по приобретению Warner Bros. Discovery, в результате которой гендиректор Дэвид Эллисон получил контроль над обширной медиа-империей с одними из самых ценных активов Голливуда. Как пишет New York Times, объединенная компания получила название Skydance и сразу вошла в число крупнейших конкурентов Netflix и YouTube на рынке стриминга, уступая по масштабам таким гигантам, как Disney и Amazon. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
10: «21:45 в Москве. Вы слушаете Business FM. Нобелевскую премию по физике присудили за открытие нейтрино высоких энергий из космоса. Лауреатом стал бельгийско-американский физик Фрэнсис Хальсен, создатель концепции нейтринной обсерватории IceCube. Хальсен предложил использовать лед на Южном полюсе для регистрации частиц нейтрино, которые практически не взаимодействуют с веществом. Его идея легла в основу IceCube. Детектор занимает около кубического километра антарктического льда и позволяет изучать процессы в глубоком космосе. О значении открытия говорит исполнительный директор НТЦ мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.
11: Действительно, за последние десятилетия вот эта обсерватория, нейтринная обсерватория IceCube в Антарктиде, где в качестве детектора используется кубический километр антарктического ледника, сама по себе, конечно, идея очень красивая, визионерская, и самое главное, что она сработала. И позволила наблюдать нейтрино не только солнечного происхождения, которое, в общем-то, люди научились наблюдать уже достаточно давно, но и те, которые берут свое начало вне солнечной системы. И там был обнаружен класс высокоэнергетичных нейтрин, которые рождаются в компактных астрофизических объектах. объектов. Нейтрино, название это дал, оно такое итальянское по звучанию, дал известный итальянско-советский физик Бруно Пантекорво, работал в Советском Союзе. В переводе на русский это слово означает нейтрончик, то есть атомные ядра состоят из протонов и нейтронов. Нейтрон — это нейтральная частица, то есть не имеет электрического заряда. Нейтрино — это тоже нейтральная частица, но при этом она обладает ничтожной массой. До сих пор физика нейтрино представляет определенную загадку для построения так называемой стандартной

0: модели, то есть модели элементарных частиц, из которых дальше строятся атомы, молекулы, ну и вся материя. Российские ученые в области физики нейтрино также имеют огромный международный авторитет. У нас действует уже много лет Байкальская нейтринная обсерватория. Надо еще пояснить, нейтрино настолько слабо взаимодействует с окружающей материей, что для того, чтобы их обнаруживать, приходится залезать очень глубоко под землю или под воду, или под антарктический лед, чтобы исключить воздействие всех остальных частиц.
1: Александр Родин, МФТИ. В этом году размер Нобелевской премии увеличили до 12 миллионов шведских крон, это 1,2 миллиона долларов. Среди претендентов на Нобелевскую премию по физике в этом году были ученые Тихая Адати, Стивен Форест и Марк Томпсон. Их исследования помогли повысить эффективность OLED или органических светодиодов, которые используются в экранах смартфонов и телевизоров. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Kanye West. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
2: Нам уже ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам, поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
1: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии «Покровские партнеры» Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кане, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
3: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
1: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии «Покровские партнеры», сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства.
4: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника. Для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиции игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда. Теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копейка. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек, это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно. Но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Да не то, что даже потихонечку. Уже поставки были 5,8 миллиарда баррелей, миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И, соответственно, вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через Восток-Запад. И помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-эль-Мандебского пролива, во всяком случае из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
4: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, в студии Бизнес FM рассказывала мне между делом о создании ГРО, проекте, который двигает человека вперед, занимаясь его персональными навыками. ГРО Екатерина основала год назад, и им она занимается 24/24. Я не шучу.
7: Откуда вообще взялась вся предыстория этой идеи? Она взялась от того, что мы так устроены все. Мы учимся через опыт. И самое качественное проживание, которое результируется в какой-то там, не знаю, навык, результат, какую-то вот нейронную связь новую, да, она происходит через практику. Однако вся система образования, как мы знаем, даже когда она такая очень интерактивная и классная, да, она стоит в основном на давно придуманной системе материала «Домашнее задание». Я год назад, увидев и возможности искусственного интеллекта, и возможности соединения экспертов и искусственного интеллекта, задумался о том, а что если мы можем по-другому подойти к теме собственного развития, образования, выстраивания каких-то траекторий, тренировки главных навыков. И у меня вот это главное слово, которое торчало у меня в голове, было «тренировка». Вот как в зале. Тогда мы сделали такой первый прототип. Мы даже сказали с командой: окей, давайте мы сделаем набор тренировок, некий каталог тренировок, и будем его упаковывать в подписку. То есть ты вообще просто имеешь доступ к классному набору самых нужных тренировок, сделанных лично с моим участием, как бы как кураторский отбор правильных навыков, правильных экспертов, которые тебе помогают эти навыки прокачивать. Но все это ты делаешь в кармане. То есть это такой прям карманный твой помощник, помощник-тренажер.
6: Екатерина Лапшина, основатель Эра Капитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
4: Между делом на Бизнес FM.
8: Business FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулиев. В Брянской области фиксирует резкий рост числа инцидентов, связанных с дистанционным минированием ВСУ лесов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Макс-канале. В связи с повышенной террористической угрозой Ковальчук призвал жителей воздержаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также там, где действуют официальные ограничения. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарии украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресатам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Сопредседатель социал-демократической партии Германии, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл назвал нарушением запрета избрания представителя альтернативы для Германии председателем Ландтага Саксония-Анхальта. Во вторник представитель АДГ Тобиас Рауш был избран председателем Ландтага Саксония-Анхальта. Это первый случай в истории Германии, когда представитель этой партии возглавил земельный парламент. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Фармакс Рио» под флагом Либерии. Его отковали без экипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Business FM.
14: В
1: танкера «Фрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Business FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
14: Там плохая. Посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит, прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
1: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
15: Он не очень далеко от берега, и там прям виден огонь полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
1: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
16: Море закрыто, к сожалению.
17: Я думаю, в ближайшие дни, как минимум, да, как минимум 2-3 дня будет закрыто.
16: А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли, Сочи уже закрыли, сразу экстренно.
1: Также в Черном море у берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников, сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно отковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минуты. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорело. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
18: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы оказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
5: обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильный телефон россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
19: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
5: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
20: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
5: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1,5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1,5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
21: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
5: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
22: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать: я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
5: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис» Москва. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируясь, учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
0: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать. Завод, вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
1: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации 2620. На прошлом году «Росатом» запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают День героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Авликулей. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистан, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дистоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагают, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовили. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения – шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель. А поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, введено разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
1: Игорь Юшков, фонд национэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных Мультикан-8 появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Передчук продолжит.
6: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании VetBioHim и, вероятно, о той самой партии вакцины Мультикан-8, после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
7: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. И есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
6: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело. И последуют новые. Скандал с Мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако за зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
8: Сейчас вообще кто-то делает мультиканом прививки?
9: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
8: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
9: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
8: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
9: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
6: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверит на знание ПДД, обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер и другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
10: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
23: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три раза. Разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
10: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
24: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока... Напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах, но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
10: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор Бизнес ФМ Челябинск Андрей Фролов.
25: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
10: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры камеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
11: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
10: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
12: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
12: Особые показания.
2: Дефицит времени.
12: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
12: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
12: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
12: Консультация с врачом не требуется.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: У микрофона Сердар Авликулеев. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела 1 поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил бизнесмен ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очагов Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитые пробирки и командировки к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах. В Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов. Последний случай у человека человека в 2016 году на Алтай. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Муниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом Бизнес ФМ сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материалы, подтверждающие это, он пока не получил.
15: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
16: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
15: А где сейчас Лида Маниава? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
16: На работе в фонде.
15: А, на работе.
16: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
15: То есть сейчас Лиде разрешено покидать квартиру? Все.
16: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
1: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Муниавы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Муниавы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
17: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. И отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
15: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
17: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
1: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Маниаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
18: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
19: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятно. Дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокий, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
18: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году.

0: Сходство с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем? Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровка». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильно мира сего, а показывает их с другой стороны, очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае – это такой путь к вершине, который вполне невозможно ознаменуется золотым башком.
1: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
2: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
3: «Максидом». Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
4: Застройщик ОСЗ «Воровского, 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
8: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Реж, Свердловская область, 36 тысяч жителей. В 1773 году заводчик Савва Яковлев получил от Берг-коллегии разрешение на строительство железоделательного и чугуноплавильного завода в верховье реки Реж на Урале. Тогда же был основан и поселок. Статус города получил в 1943 году.
8: Как появлялись города? На Бизнес FM.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
12: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергии новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчалеев. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнингс 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документов, в том числе о материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовал полученные данные направленный для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока

0: пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
1: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности, на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики. Это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
0: Александр Рар, немецкий политолог. Ханнинга вменяют в сбор сведений, составляющих гостайну и государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Одному из первых, кто подал в суд на Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Казанке, который первым не дошел до суда, рассказывая о кадетством, дошел до стенка за 4 билета на концерт американского рэпера за 145 тысяч билетов по рэпера за 140 тысяч. И теперь Евгений сам вышел на свет с редакцией и сказал, что организаторы достойны на порядке зарушенными деньги, но не вся. 13 тысяч они удержали в сервисном сборе по 3400 рублей с полупарадом. Евгений намерен идти до конца.
2: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию на нанимать по ответам, поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
0: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровский и партнера Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
3: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии «Покровский и партнеры», сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
4: продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Но это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через Восток-Запад. И помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-эль-Мандебского пролива, во всяком случае из этого района. Но с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
5: Другим наука. Сергеем Корзуном.
6: Минерал перовскит впервые был обнаружен на Урале немецким исследователем Густавом Розе и назван в честь русского государственного деятеля и коллекционера графа Льва Перовского. Химический перовскит – это титанат кальция. Особая структура этого минерала дает возможность заменять ионы и модифицировать сам каркас, что позволяет получать новые материалы с различными оптическими, электрическими и магнитными свойствами. Их тоже часто называют перовскитами. В 2013-м журнал Science назвал перовскит одним из прорывов года, откликаясь на его применение в солнечных элементах. КПД таких устройств удалось сегодня довести до 35%. Их производство потенциально недорого, а для работы батареи достаточно тонкого слоя. Из минусов – чувствительность к влаге, нагреву и пока невысокая долговечность. В недавней научной работе обнаружили, что чередуя органические и неорганические слои в перовскитной пленке, можно получить материал с теплопроводностью в 5 раз ниже, чем у силикона. При этом сам материал остается жестким, что обычно плохо совмещается с теплоизоляционными свойствами. Титанат бария служит диэлектриком в миниатюрных керамических конденсаторах смартфонов и других электронных устройств. А некоторые типы керамики с перовскитной структурой превращают электрическое напряжение в движение. И наоборот, цирконат титанат свинца деформируется под действием электрического поля и создает электрический сигнал при механическом воздействии. Это основа промышленных пьезоприводов и ультразвуковых приборов в медицине. Перовскиты уже давно работают в увлажнителях воздуха, в датчиках парковки автомобилей и даже в обычных пьезозажигалках.
5: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулеев. В Брянской области фиксирует резкий рост числа инцидентов, связанных с дистанционным минированием ВСУ лесов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Макс-канале. В связи с повышенной террористической угрозой Ковальчук призвал жителей воздержаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также там, где действует официальное ограничение. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарии украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресатам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Сопредседатель социал-демократической партии Германии, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл назвал нарушением запрета избрания представителя альтернативы для Германии председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Во вторник представитель АДГ Тобиас Рауш был избран председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Это первый случай в истории Германии, когда представитель этой партии возглавил земельный парламент. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Фармакс Рио» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Business FM. Танкер «Фрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться воздержаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Бизнес ФМ предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
9: Там плохая. То есть посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
8: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
10: Он не очень далеко от берега, и там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
8: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
11: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли. Сразу, экстренно.
8: Также в Черном море у берегов Болгарии сдануло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников, сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов, передает ТАСС. По его словам, ночь на вторник судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
12: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря, и особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
8: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
13: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
14: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
13: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
15: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
13: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1,5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1,5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
16: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
13: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
17: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямого договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
13: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, «Бизнес ФМ».
8: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
18: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а они не электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву. Это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители – это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать, и заводы вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
8: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации 2620. На прошлом году Росатом запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки. И до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: У микрофона Сердар Авликулиев. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
8: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дистоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагает, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовили. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
20: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости. Но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
8: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных Мультикан-8 появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
21: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
22: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения. Проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов. Представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов. И ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая. Ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах можно быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них. Но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие. Все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
21: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело. И последуют новые. Скандал с Мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто. И они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
23: Сейчас вообще кто-то делает Мультиканом прививки?
24: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках. До 20-й партии.
0: вообще.
23: Сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не мультикан.
0: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
23: Есть ли аналоги? Много их? И что по ценам? То есть мультикан дешевле?
0: Есть вакцины лучше, чем мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4000. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2000. Самое вот большое. Конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
21: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверить на знание ПДД обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
2: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
3: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
2: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
24: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
2: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор Бизнес ФМ Челябинск Андрей Фролов.
25: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
2: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора Бизнес ФМ Краснодар Антон Мисулис.
26: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
2: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
4: Показания.
5: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
5: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
5: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
5: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
5: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулеев. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландии. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела 1 поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил Бизнес ФМ ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очагов Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики, но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай человека в 2016 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать в первые сутки после появления симптомов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Мняевой прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом бизнес-ФМ сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
9: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
10: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. Но мне звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
9: А где сейчас Лида Манява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
10: На работе в фонде.
9: А, на работе.
10: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
9: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все.
10: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
1: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Манявы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Манявы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказала директор по развитию фонда Марина Власова.
11: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми, мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
9: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
11: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
1: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Манеаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальной сети» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
12: Фильм «Искусственный» в оригинале Artificial режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
14: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея». Там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер». Будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
12: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook, принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
13: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень

0: 15 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
1: Как появлялись города на Бизнес FM. Наизусть. Николай Бердяев.
0: Ожидание чуда есть одна из слабостей русского народа.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергии новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Панчелеев. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнингс 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документов, в том числе о материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовал полученные данные для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
6: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности на разных конференциях мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. Идут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией. Это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему выгрозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики, это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга.

0: очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
1: Александр Рар, немецкий политолог. Хадингов меняет забор сведений, составляющий гостайну и государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Канье Уэста. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказовой, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
2: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
1: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровские и партнеры Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кане, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
3: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
1: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии Покровские и партнеры, сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательств. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
4: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно. Но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки через Восток-Запад. И помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-Аль-Мандебского пролива, во всяком случае из этого района. Но с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Я отмечу официальные курсы валют на среду. Юань 12.80, доллар 85.71 и евро 96 рублей 3 копейки.
5: Карьера с Ольгой Дементьевой.
6: А вы пишете в резюме, за какой футбольный клуб болеете? Я вот недавно как раз искала именно такие неочевидные факты в резюме. Не только образование, опыт и набор компетенций, а что-то неожиданное о человеке. Давайте обсудим, какие факты важно указывать в резюме, кроме достижений. Расскажу вам одну историю из своей практики. Как-то я подбирала топ-менеджера, которому предстояло очень тесно работать с акционером крупной компании. И пока я думала про подходящий профиль, выяснилось, что начальник – болельщик одного футбольного клуба. И вот нанимающий менеджер мне говорит: а вот было бы идеально, если бы наш кандидат тоже был бы футбольным болельщиком. Как думаете, можно найти такого? Ну что же, можно и попробовать. Только вот в резюме редко пишут, за кого они болеют. И вот я звоню потенциальному кандидату, рассказываю про эту вакансию, про задачи, про компанию. А потом, как бы между прочим, говорю ему: и еще один момент, акционер – большой болельщик. И тут на другом конце трубки: да вы что, я же тоже. И вот оно, это то самое человеческое совпадение. Конечно, я не считаю, что любовь к одному футбольному клубу должна заменять опыт, компетенции и профессиональный результат. Но когда речь идет о человеке, который будет много лет и очень тесно работать с собственником, такие вещи могут иметь значение. И мне кажется, сейчас это особенно интересно на фоне того, как меняется сам процесс найма. Мы уже говорили о том, что собеседование начинает проводить искусственный интеллект. Он может задавать правильные вопросы, проверить соответствие требованиям, собрать ответы и даже оценить кандидата по заданным параметрам. Но может ли он заметить вот это? Мы болеем за одну команду. А ведь совпадение может быть не только в футболе. Это может быть шахматный разряд, любовь к театру, марафоны, музыка, волонтерство, что угодно. Поэтому я бы посоветовала соискателям не превращать резюме исключительно в перечень достижений. Оставьте там немного себя. Потому что иногда одна человеческая деталь становится началом разговора, который невозможно было запланировать.
5: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Уже в эфире Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: У микрофона Сердар Авликулиев. В Брянской области фиксирует резкий рост числа инцидентов, связанных с дистанционным минированием ВСУ лесов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Макс-канале. В связи с повышенной террористической угрозой Ковальчук призвал жителей воздержаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также там, где действует официальное ограничение. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарии украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресатам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Сопредседатель социал-демократической партии Германии, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл назвал нарушением запрета избрания представителя альтернативы для Германии председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Во вторник представитель АДГ Тобиас Рауш был избран председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Это первый случай в истории Германии, когда представитель этой партии возглавил земельный парламент. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Афармакс Рио» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Бизнес FM. Танкер «Афрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Бизнес FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
8: Там плохая. То есть посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
1: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные об пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы. Движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
9: Он не очень далеко от берега, и там прям виден огонь полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
1: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
10: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли. Сразу, экстренно.
1: Также в Черном море у берегов Болгарии сдануло судно «Альфа-Ватан». В результате атаки беспилотников сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
11: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
1: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
12: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
13: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам, но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
12: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
14: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентом коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
12: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1,5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник поскочил в 1,5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
15: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
12: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы – это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
12: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя соучредитель ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент – самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а они электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать, и заводу вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
1: Максим Горшенин, осуществитель ассоциации 2620. В прошлом году Росатом запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сердар Авликулиев. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курс.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагают, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовили. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: Досрочная отмена запрета запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости. Но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на внутреннем рынке, им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, а поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, международное разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей, то есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных Мультикан-8 появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
20: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании VetBioHim и, вероятно, о той самой партии вакцины Мультикан-8, после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
21: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. И есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения. Проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов. И ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что эти 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая. Ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть внутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
20: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело. И последуют новые. Скандал с Мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто. И они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
22: Сейчас вообще кто-то делает Мультиканом прививки?
23: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках. До 20-й партии.
22: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Мультикан.
23: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
22: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Мультикан дешевле?
23: Есть вакцины лучше, чем Мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эурикана нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
20: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверит на знание ПДД, обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
6: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
0: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
6: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
2: Системы фото и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
6: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес ФМ Челябинск» Андрей Фролов.
3: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
6: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
4: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
6: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним, в частности, собеседники Бизнес ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей – тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Бизнес ФМ и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Авликулеев. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил Бизнес ФМ ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 2026 году. Ранее Трамп обещал помочь России с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики, но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 2016 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Муниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
10: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
11: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Слезным подтверждено. Но мне звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
10: А где сейчас Лида Манява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
11: На работе в фонде.
10: А, на работе.
11: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
10: То есть сейчас Лиде разрешено покидать квартиру? Все.
11: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
1: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Манявы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Манявы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказала директор по развитию фонда Марина Власова.
13: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми, мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым мы сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
10: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
13: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
1: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Маняве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовало Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственный» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальной сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
14: Фильм «Искусственный» в оригинале Artificial режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьюторы картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
15: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея». Там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер». Будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
14: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015 вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через истории об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
12: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень оскаровская. То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он фильмом мира сего, показывает их с другой стороны, очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
14: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис».

0: Сетка российских железных дорог продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергии новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнингс 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документов, в том числе материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовал полученные данные для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
2: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики, это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
1: Александр Рар, немецкий политолог. Ханнинга вменяют в сбор сведений, составляющих гостайную и государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Канье Уэста. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досуде

0: В судебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
1: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации из финансовой ситуации, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет, но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
0: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровские партнеры Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
2: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии Покровские и партнеры, сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут покупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копейка. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки. поставки через Восток-Запад. И, помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-эль-Мандебского пролива, во всяком случае, из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов. Я отмечу официальные курсы валют на среду. Юань 12.80, доллар 85.71 и евро 96 рублей 3 копейки.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Утверждение, что самые лучшие вещи мы получаем даром, не бесспорно, но недалеко от истины. Одна из таких вещей – приложение Merlin Bird ID, которое дарит нам Корнеллская лаборатория орнитологии. Программа для распознавания птиц по пению и снимку. Крутил ее и так, и эдак, и никаких платных функций не обнаружил. Для получения доступа к полному функциональному набору достаточно зарегистрироваться, указав актуальный адрес электронной почты. Bird Watching – одно из самых популярных хобби в мире. Дальше буду оперировать данными американского рынка. Российской статистики не нашел, видимо, она просто не ведется. 96 миллионов американцев наблюдают за птицами. Вклад Birdwatching в экономику страны – $279 миллиардов в год. Birdwatcher не охотится на птиц. Он наблюдает, записывает голоса, делает фотографии. Все эти задачи помогает решить приложение. Merlin Bird ID русифицировано, но первое, что стоит сделать – после установки зайти в настройки и указать в разделе «Название птиц» русский язык в качестве основного, после чего перезагрузить приложение. Программа привязывается к локации, рекомендует ближайшие места, где можно посмотреть на птиц, сезонность и время их появления. При подключении микрофона по пению определяет птицу. Есть возможность отправить на распознавание снимок. Заявленная точность выше 90%. Здесь же энциклопедическая статья о найденной птичке. Возможность вести дневник наблюдений. Сказав, что приложение бесплатное, я был не совсем точен. Фотографии и записи голосов, которые пользователи отправляют в приложение, пополняют библиотеку лаборатории и помогают обучать их системы искусственного интеллекта. Прогулка с Merlin Bird ID – это и небольшой вклад в орнитологию, и лишний повод одеться потеплее и выйти из дома пораньше.
4: Сумма технологий на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Немецкая гиперинфляция времен Веймарской республики хорошо известна не в последнюю очередь благодаря художественной литературе Эриху Ремарку, Гансу Фалладе, Леону Фейхтвангеру. Венгерской гиперинфляции середины 40-х прошлого века с литературной популярностью повезло меньше. Хотя она была поистине рекордной. Обвал венгерской валюты пенге к лету 1946 года был таким, что Национальный банк подготовил к выпуску банкноту номиналом в 1 секстиллион, то есть миллиард триллионов пенге. С 1 августа 46-го новой денежной единицей стал форинт, а обесцененный пенге подлежал обмену по небывалому в истории денег курсу. 400 октиллионов, то есть 4 с 29 нулями за один форинт. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. В Брянской области фиксируют резкий рост числа инцидентов, связанных с дистанционным минированием ВСУ лесов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Макс-канале. В связи с повышенной террористической угрозой Ковальчук призвал жителей воздержаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также там, где действует официальное ограничение. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарии украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресатам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Сопредседатель социал-демократической партии Германии, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл назвал нарушением запрета избрания представителя альтернативы для Германии председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Во вторник представитель АДГ Тобиас Рауш был избран председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Это первый случай в истории Германии, когда представитель этой партии возглавил земельный парламент. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Афармак Риэл» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 2030 году предприятие обеспечит почти 70% потребности отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Business FM. Танкер «Афрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории держаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Business FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
8: Там плохая. Посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит, прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах даже не ощущаю.
0: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы, движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
9: Он не очень далеко от берега, там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
0: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
10: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу, экстренно.
0: Также в Черном море берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников, сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов. Передает ТАСС, по его словам, ночь на вторник судно атаковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом Того шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом Палау из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
11: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. Количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря, и особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы «Большой четверки» готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
12: Обязательную маркировку звонков ввели еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильный телефон россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
13: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
12: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
14: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездность этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
12: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1,5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовый обзвон ценник поскочил в 1,5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
15: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
12: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические выставки вызовы – это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
16: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать, я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
12: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
17: Запускается большая крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенная в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву, это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать. Завод, вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
0: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. В прошлом году «Росатом» запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
7: Бизнес FM. Инструкция по применению.
18: Показания.
7: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
7: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
7: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
7: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
18: Исключение.
7: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
18: Консультация с врачом не требуется.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистан, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. А российские власти могут частично разрешить экспорт дизтоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагает, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное судовое топливо, а также газовели. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они не смогут экспортировать и будет перепроизводство на им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель, поэтому вполне возможно, возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, международное разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
0: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных Мультикан-8 появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
20: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании VetBioHim и, вероятно, о той самой партии вакцины Мультикан-8, после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса АУЕСКИ в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exacta Labs Василий Козей.
21: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие, все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
20: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретно физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело. И последуют новые. Скандал с Мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто. И они, как правило, дороже. Говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
22: Сейчас вообще кто-то делает Мультиканом прививки?
23: Делают. По Москве я слышала. Делают в клиниках. До 20 партии.
22: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Мультикан.
23: Отказываются. Кому-то вдаются врачам говорить.
22: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Мультикан дешевле?
23: Есть вакцины лучше, чем Мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эурикана нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
20: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. VetBioHim опасную партию вакцины изымает и уничтожает, а пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверить на знание ПДД обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
24: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование – Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
1: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
24: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
2: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
24: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор «Бизнес FM Челябинск» Андрей Фролов.
3: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
24: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьер не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора бизнеса ФМ Краснодар Антон Мисулис.
4: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решают проблемы на тротуарах.
24: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Между делом с Кирой Альтман.
25: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель, показывала мне свое технологическое детище по прозвищу ГРО. Предприниматели – это те, кого Катя понимает, сама такая. И на них она ориентировалась, создавая свою платформу ГРО. Но потребность в тренировке навыков оказалась шире. И жизнь это подтверждает.
26: У меня изначально идея была, давайте это сделаем для предпринимателей. А потом я поняла, что есть огромный рынок, для которого на самом деле нет качественного продукта, который связан именно вот с сопровождением вот этого процесса роста. Причем не вообще ради чего-то, а когда тебе нужно порешать какую-то очень конкретную задачу. Ну, например, вот меня давным-давно не повышали. Что мне сделать, чтобы меня повысили? Чтобы меня заметили, например. Или я вот хочу с одного проекта на другой перейти, а я не знаю как. Или, а вот я уже решил вроде менять работу, а ты точно уверен, что ты здесь исчерпал свои перспективы как бы роста? И так далее. Сейчас вот, например, очень популярна тема портфельной карьеры. И вот со всеми моими изысканиями я понимаю, что мы точно идем в точку, когда профессия не одна, а может быть 3-6, когда ты каждые несколько лет должен себя пересобирать, так или иначе. То есть если ты не готов смиряться с какой-то позицией линейной, такой супероперационной, да, то есть если ты хочешь хоть куда-то двигаться, то вот это вот история. И третье, ты можешь, и скорее всего, у тебя будет такой запрос на то, чтобы жить несколько жизней разных. То есть если я там условный, не знаю, HR, то я еще хочу быть немножко коучем, а еще у меня может быть какая-нибудь идея, какой-нибудь продукт сделать, который бы помогал для HR-аналитики, а еще я могла могла бы, не знаю, менторить детей, ну и так далее. То есть сейчас есть гораздо больше выбора, но в этом выборе очень сложно обеспечить навигацию.
25: Екатерина Лапшина, основатель Эрокапитал, инвестор, сооснователь ОКО, серийный предприниматель. Кира Альтман, Бизнес FM.
8: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулей. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков. Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил бизнесмен ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
9: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. В марте она выступила с автором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид. Подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики. Но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах – Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 2017 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 2016 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Муниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие то, он пока не получил.
10: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
11: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
10: А где сейчас Лида Манява? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
11: На работе в фонде.
10: А, на работе.
11: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
10: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру, все?
11: У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
0: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Муниавы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Муниавы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказал директор по развитию фонда Марина Власова.
12: Обвинение повергло нас тоже в шок, мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми. Мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая довольно стабильная, но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется, и хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает, и сегодня мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которым сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
10: Во время следственных действий ЛИДА могла работать в фонде?
12: Все запреты ЛИДА, они как бы прописаны в общем доступе, у нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом, то есть у нее было разрешение быть не дома только с 8 утра до 8 вечера.
0: А Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лидии Маниаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовало Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Борисова в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
7: Фильм «Искусственный» в оригинале Artificial режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
13: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
7: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
14: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильным мира сего, а показывает их с другой стороны, очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае — это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
7: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым — фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
8: Первое деловое радио и Музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
15: Беда, мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностью.

0: 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы, Казани, Минвод, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы. Туристам, у которых уже забронированы туры в Нинчанг с перелетом Азур Эйр, авиакомпания рекомендует обращаться к своему туроператору для переоформления бронирования. Американский техногигант Google и энергетическая компания Constellation Energy заключили 20-летнее соглашение в сфере атомной энергетики с объемом инвестиций свыше 4 миллиардов долларов для обеспечения электроэнергией новых центров обработки данных, сообщает Wall Street Journal. Планируется увеличить выработку электроэнергии на 11 действующих атомных реакторах. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнингс 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документов, в том числе о материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовал полученные данные для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
2: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делают это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, я думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики, это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
1: Александр Рар, немецкий политолог. Ханнинга вменяют в сбор сведений, составляющих гостайны и государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Одному из первых, кто подал в суд на Ace Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Канье Уэста. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказове, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей.

0: каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
1: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет, но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
0: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии «Покровские партнеры» Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кане, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
2: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии «Покровские и партнеры», сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть всю сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-фм Алексей Завьялов.
3: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут покупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копейка. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановила поставки. поставки через Восток-Запад. И, помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-эль-Мандебского пролива, во всяком случае, из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. Я отмечу официальные курсы валют на среду. Юань 12.80, доллар 85.71 и евро 96 рублей 3 копейки.
4: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Бертран Рассел был прежде всего философом-логиком. Он обнаружил противоречие в наивной теории множеств, знаменитый парадокс Рассела, и для преодоления подобных противоречий разработал теорию типов. Но и в собственной его жизни парадоксов было не меньше, чем в размышлениях. Воспитывался религиозной бабушкой, но позже пришел к атеизму. Был внуком графа и премьер-министра Великобритании, в 58 лет сам унаследовал графский титул. При этом с юности увлекался коммунистическими идеями, в 1920 году посетил Россию, час проговорил с Лениным, веру в коммунизм не потерял, но большевистскую версию категорически не принял из-за догматизма и насилия. Потом поехал в Китай, там болел пневмонией и прочитал собственный некролог в японской прессе. В 76 лет пережил авиакатастрофу и был спасен из воды. Был четырежды женат, последний раз в 80 лет, и славился романами на стороне. Еще до Первой мировой Рассел защищал права женщин, за антивоенное выступление был уволен из Тринити-колледжа, а в 1918-м попал в тюрьму почти на 5 месяцев. Во второй раз загремел в заключение в возрасте 89 лет на неделю за антиядерную протестную деятельность. Через 5 лет инициировал общественный трибунал по войне во Вьетнаме, а до этого вместе с Эйнштейном подписал манифест, давший жизнь Пагожскому движению ученых за мир. В 1950-м Бертран Рассел получил Нобелевскую премию по литературе, а Нобелевскую лекцию посвятил психологии политики, в которой выделил 4 основных побуждения к ней – приобретательство, соперничество, тщеславие и любовь к власти.
4: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. В Брянской области фиксирует резкий рост числа инцидентов, связанных с дистанционным минированием ВСУ лесов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Макс-канале. В связи с повышенной террористической угрозой Ковальчук призвал жителей воздержаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также там, где действует официальное ограничение. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарий украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресатам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Сопредседатель социал-демократической партии Германии, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл назвал нарушением запрета избрания представителя альтернативы для Германии председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Во вторник представитель АДГ Тобиас Рауш был избран председателем Ландтага Саксонии-Анхальта. Это первый случай в истории Германии, когда представитель этой партии возглавил земельный парламент. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Фармакс Риэл» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны, а региональные игроки платить за это не хотят. И в Москве запущена гигафабрика «Росатома» по производству аккумуляторов. В церемонии принял участие президент Путин. По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Какие аккумуляторы там будут выпускать? Подробности на Business FM. Танкер «Фрамакс Рио» загорелся близ побережья Сочи. Все пляжи закрыли. Об этом сообщили власти «Сириуса». Как заявили в Минтрансе России, судно с грузом сырой нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке безэкипажными катерами. Пострадавших нет. Экипаж удалось эвакуировать. По словам очевидцев, пожар очень сильный. Судя по видео в телеграм-канале, густой столб черного дыма поднялся на полкилометра в небо. Его видно на большом расстоянии. Глава администрации «Сириуса» Дмитрий Плишкин в телеграм-канале попросил жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах. По возможности не открывать окна в помещениях. Росгидромет мониторит состояние воды и воздуха в Сириусе. По данным сервиса Marine Traffic, судно несколько дней дрейфовало у берегов Сириуса. Танкер вез сырую нефть из Новороссийска в Индию, был загружен почти полностью, его вместимость более 100 тысяч тонн. Вот что рассказал Business FM предприниматель и житель Сочи Александр Солнцев.
7: Там плохая. То есть посмотрел местные паблики, все затягивает, дым пошел на центр города. Я сейчас возвращался с аэропорта, также отчетливо в море видно, как горит прям там с искрами, со всеми делами. Пишут в пабликах, что был бэк, безэкипажный катер. Площадь пожара там большая. Я ехал, специально приоткрыл окно, чтобы почувствовать, есть ли запах гари или нет, но я не почувствовал ничего. Сам Сочи, получается, я объехал по объездной дороге, по дублеру. Сейчас я нахожусь в Дагомысе, запах тоже не ощущаю.
0: Александр Солнцев, житель Сочи. Причин пожара и данные о пострадавших уточняются. К берегу стянули спецслужбы, движение в городе ограничивали, рассказал журналист из Сочи Игорь Козлов.
8: Он не очень далеко от берега, там прям виден огонь, полыхает. Вводятся меры безопасности. О каком-то тотальном перекрытии дорог я пока не слышал. Средствами порта города принимаются меры ликвидации этого горения. Горение достаточно обширное, охватывает практически всю палубу этого сухогруза. Полоса огненная. Достаточно тревожное зрелище. В Сочи участились случаи атаки беспилотников по 10, 15, 20 беспилотников за одну волну.
0: Игорь Козлов, журналист из Сочи. Выход в море сейчас полностью закрыт на всей территории Большого Сочи. Его не откроют в ближайшие дни, рассказала представитель компании, которая сдает прогулочные суда в аренду в порту Сочи.
9: Море закрыто, к сожалению. Я думаю, в ближайшие дни как минимум 2-3 дня будет закрыто. А из-за пожара все перекрыто. Адлер уже закрыли. Сочи уже закрыли сразу, экстренно.
0: Также в Черном море у берегов Болгарии затонуло судно «Альфа-Ватан» в результате атаки беспилотников, сообщил начальник штаба обороны Болгарии адмирал Эмил Евтимов, передает ТАСС. По его словам, ночью на вторник судно отковали БПЛА, после чего произошли взрывы. До момента затопления прошло всего около 3 минут. 15 или 20 членов экипажа числятся пропавшими без вести. Судно под флагом «Того» шло из Египта в Румынию. Второе атакованное беспилотниками судно «Эбл», шедшее под флагом «Палау» из Румынии в Турцию, сгорелось. С него успели эвакуировать 18 членов экипажа. Зеленский заявил, что Украина никаких операций в этом районе моря не проводила, обвинил в атаках Россию. На это министр обороны Болгарии Димитр Стоянов заявил, что без обломков и доказательств делать выводы нельзя, а утверждение о российском происхождении дронов назвал догадками и спекуляциями. Очевидно, наступил новый этап эскалации российско-украинского кризиса, считает политолог-международник, эксперт клуба «Валдай», кандидат исторических наук Андрей Картунов.
10: Мы, к сожалению, сейчас можем констатировать очередной цикл эскалации. количество инцидентов увеличивается, причем эти инциденты затрагивают не только суда России и Украины, но и суда третьих стран, что, в общем, может привести к тому, что кризис может стать конфликтом между Россией и НАТО. В акватории Черного моря это, конечно, один из наиболее опасных сценариев дальнейшего развития военного конфликта. Я допускаю, что если такие инциденты будут продолжаться, то ответом на них будет усиление военного присутствия НАТО в акватории Черного моря. И особенно это касается как раз стран, которые выходят непосредственно на побережье Черного моря. Болгария, Румыния, Турция.
0: Андрей Картунов, политолог-международник. Болгария продолжает поисково-спасательные операции в Черном море. Телефон не зазвонит. Региональные операторы фиксированной связи пожаловались в правительство на блокировку бизнес-звонков. По данным ассоциации компаний связи, сотовые компании не пропускают такие звонки, требуя заключения коммерческих договоров на маркировку вызовов и на массовые обзвоны. Региональные игроки платить за это не хотят, а операторы большой четверки готовы наказывать эти услуги только за деньги. Михаил Задорожный продолжит.
11: Обязательную маркировку звонков или еще год назад, но с самого начала что-то пошло не так. Операторы долго не могли наладить обмен информацией о вызовах, клиенты, компании и организации не хотели за это платить. В январе «Известия» сообщали, что около трети звонков от юрлиц поступают на мобильные телефоны россиян анонимно. В августе в СМИ появились сообщения, что мобильные операторы начали массово блокировать звонки без маркировки. С этим столкнулся совладелец сети магазинов товаров для праздника onlyshar.ru Николай Федулов.
12: Для связи с клиентами мы используем виртуальную телефонию с прямым номером в коде 495. Перед доставкой наши менеджеры отзваниваются клиентам для подтверждения заказа. И последние несколько недель наши звонки перестали доходить до клиентов. Мобильные операторы включают автоответчик с требованием заключить договор якобы на массовые вызовы. Да, у нас 4 менеджера могут в течение дня сделать несколько десятков звонков, но назвать это массовым обзвоном было бы глупо. Наш оператор связи передал маркировку о нашем номере мобильным операторам. Но их и это не устраивает. Они требуют, чтобы мы платили еще около 60 копеек за каждую попытку звонка.
11: То есть все, как обычно, упирается в деньги. В постановлении правительства о правилах маркировки звонков говорится, что услуга должна оказываться на основании договора, а возмездный он или нет, не уточняется. Сотовые компании считают, что это платная услуга. Региональные операторы, которые оказывают услуги фиксированной связи бизнеса, считают, что все должно быть бесплатно, продолжает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков.
13: Есть требования закона, где оператор, который инициирует вызов, обязан передать эту маркировку и довести ее до абонента мобильного оператора. Мобильный оператор мотивирует свой отказ доведения этого вызова о том, что он несет какие-то затраты, но закон не подразумевает возмездности этой услуги, и вместо исполнения закона мобильный оператор, собственно говоря, подсовывает, что называется, документы, где выставляют оператор фиксированной связи либо агентам коммерческую услугу вместо исполнения требования законодательства. Мобильные операторы выставляют за попытку каждого дозвона от 30 копеек, плюс еще дополнительно начинают взимать денежные средства за так называемые массовые автоматические вызовы.
11: По данным ассоциации, раньше один звонок обходился бизнесу в 1.5 рубля, а теперь с учетом маркировки и тарифа за массовые обзвоны ценник подскочил в 1.5 раза. Причем не только за звонок, но и за сам факт вызова. Даже если трубку никто не взял, инициатор звонка все равно заплатит. У компании мобильной связи своя позиция, о которой рассказал руководитель пресс-офиса Билайна Алексей Паньшин.
14: Речь не идет о блокировке трафика фиксированных операторов или отсутствии возможности передавать маркировку, а исключительно о соблюдении закона отдельными участниками рынка. Сложности у фиксированных операторов возникают там, где межоператорское взаимодействие не организовано. При этом рынок не ограничен одной моделью. Возможны как прямое подключение к инфраструктуре большой четверки, так и альтернативные решения, включая хаб Ростелекома.
11: Пресс-служба Мегафона прислала текстовое сообщение в ответ на наш запрос. Цитата. «Предоставление услуги маркировки предполагает наличие заключенного договора и оплаты за эту услугу». Конец цитаты. В МТС от комментариев отказались. Массовые и автоматические вызовы — это вообще отдельная история. На это требуется договор, без которого сотовые компании вправе заблокировать подобные вызовы. При этом ни сам закон о связи, ни последующие разъяснения Минцифры ничего не говорят о том, что считать массовым обзвоном. В итоге любой вызов от юрлица физику сотовой компании автоматически считают массовым, говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
15: У операторов мобильной связи по письму Минцифры есть возможность требовать подписания прямых договоров с абонентом на совершение массовых автоматизированных вызовов, так называемые МАВы. И, собственно, все упирается банально в деньги. Как только оператор мобильной связи посчитает, что это массовый вызов, он может сказать: я эти звонки пропускать не буду. Мол, заключайте со мной прямой договор. И вот этот критерий массовости, он никем и ничем не определен.
11: По факту, спустя год после ввода обязательной маркировки звонков она работает, скажем так, не идеально. И крупнейшие банки до сих пор не спешат маркировать свои звонки. Как сообщала ранее газета «Коммерсант», операторы «Большой четверки» допустили блокировку таких звонков с 15 октября. Михаил Задорожный, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
0: К 30-му году Россия сможет сама обеспечивать большую часть спроса на аккумуляторы. Это произойдет после выхода новых предприятий на плановые мощности, заявил Владимир Путин. Президент принял участие в церемонии открытия новой фабрики «Росатома» в Москве по производству аккумуляторов. Столичный кластер электробатарей займет 34 гектара на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». По планам, к 30-му году предприятие обеспечит почти 70% потребностей отечественного рынка. Комментируя с учредителем Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
16: Запускается большая, крупная фабрика, которая в том числе рассчитана на производство аккумуляторов для электромобилей отечественных. Это «Москвич», это «Атом», это «Эволют». Так вот, эта фабрика сможет производить эти аккумуляторы и полностью 100% обеспечить потребности для электромобилей у нас в России. Также есть такой момент — самокаты, электрические средства индивидуальной мобильности. Это погрузчики различные на тех предприятиях, где работают они в помещении, тот же какие-нибудь маркетплейсы. Там же не дизелем они коптят, а они электрические используются. Это тоже уже у нас применяется и оснащается. Также я знаю предприятия, например, в Ростовской области, которые планируют производить, начать аккумуляторы для ноутбуков. Они сами разрабатывают и производят ноутбуки, и вот аккумуляторы для них также будут делаться в Ростовской области. И вот тут мы подходим к вопросу доли литий-ионных, полимерных и других типов аккумуляторов в гаджетах и бытовой электронике. Она у нас в большинстве своем китайская либо иностранная. Соответственно, производить в России аккумулятор, отправлять его в Китай, чтобы его ставили в устройство, это нецелесообразно, и никто так не делает. Поэтому доля наших российских аккумуляторов сопоставима с долей российской продукции, которая продается в России, произведенной в России. И данное направление, это же, окей, вот там вот мы сделали какую-нибудь электрощетку, какую-нибудь бритву. Это все малюсенькие объемы, потому что основные потребители — это автопроизводители, это источник бесперебойного питания для центров обработки данных, и это накопители энергии для альтернативной энергетики в виде ветряков, в виде солнечных панелей. Речь идет в первую очередь про стратегические области в виде транспорта, в виде центров обработки данных и в виде энергетики. То есть, да, это мы уже умеем делать. Завод, вот до конца года будут новости о том, что у нас наконец-то запустился еще один завод по производству аккумуляторов.
0: Максим Горшенин, соучредитель Ассоциации 2620. В прошлом году «Росатом» запустил крупное производство аккумуляторных батарей в Калининградской области. Сейчас предприятие работает в тестовом режиме.
4: Вначале был бизнес.
17: Как появлялись города?
18: Кемерово, 550 тысяч жителей. Еще в 1721 году на берегу реки Томь обнаружили залежи каменного угля. Однако разработку месторождений начали лишь в 1907. Окрестные села через 11 лет объединились в город.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
18: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Авликулей. Всемирный банк сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2026 году на уровне 0,8%, а также в 2027 и 2028 годах на уровне 0,7%. Об этом сообщается в новом докладе банка о перспективах развития мировой экономики. Мировые центробанки в августе купили 39 тонн золота, следует из данных Всемирного совета по золоту. В отчете совета отмечается, что в августе этого года мировые центральные банки продолжили наращивать запасы золота. В годовом исчислении центральные банки сообщили об общем объеме покупок в 170 тонн. Наиболее активными покупателями в августе стали центробанки Китая, плюс 20 тонн, Польши, плюс 8 тонн, а также Узбекистана, тоже плюс 8 тонн. Помимо этого, в отчете совета отмечается, что продавцами в этом месяце были Россия 6 тонн и Иордания 3 тонны. Европейский Союз после вступления Молдавии в свой состав запретит ей производить вина из гибридных сортов винограда «Изабелла» и «Лидия». Об этом заявил министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии Евгений Асмакеску. Он отметил, что после вступления в ЕС республики разрешат расширять площадь виноградников не более чем на 1% в год. ФАС России выявила картельный сговор на сумму более 650 миллионов рублей между поставщиками хлеба и хлебобулочных изделий в Воронежской области. В ведомстве отметили, что они подозреваются в заключении реализации антиконкурентного соглашения при участии в закупках на поставку хлеба и хлебобулочных изделий с целью поддержания цен на торгах. В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
0: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Российские власти могут частично разрешить экспорт дистоплива уже в октябре. Речь идет о некоторых компаниях-производителях. Предполагает, что мера позволит избежать переполнения хранилищ на нефтеперерабатывающих заводах, пишет Интерфакс. Сейчас запрет для производителей действует до 31 октября и распространяется на дизельное и судовое топливо, а также газовые. Правительство объясняло его необходимостью поддержать стабильность внутреннего рынка в период повышенного спроса. В случае перепроизводства ослабить ограничения шаг абсолютно логичный, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
19: Досрочная отмена запрета на экспорт стоит ожидать, потому что в России производится значительно больше дизельного топлива, чем бензина, и даже в условиях, когда не все НПЗ работают на полную мощность, может сложиться ситуация перепроизводства дизеля. И в этом плане его просто некуда будет девать. Каких-то стратегических хранилищ дизельного топлива у нас нет. Есть обычные топливные базы только, ну и какие-то технологические емкости, но они не предусмотрены для хранения каких-то очень больших объемов. Поэтому в итоге просто компаниям, если они смогут экспортировать и будет перепроизводство на им придется просто сократить переработку. А это никому не нужно, ни государству, ни компаниям. Пусть они лучше экспортируют и зарабатывают, и это будет всем полезно. Поэтому вот это перепроизводство может сыграть свою роль. А почему оно сейчас возникает? Потому что на протяжении октября будет снижаться объем потребления на внутреннем рынке. Потому что сельхозработы постепенно заканчиваются, а именно ради них, по сути, и запирали дизельное топливо на внутреннем рынке. Но, кроме того, постепенно регионы российские будут переходить на зимний дизель. Поэтому вполне возможно, что заранее разрешат экспортировать, не дожидаясь 31 октября, не дожидаясь окончания октября, в общем-то, может быть, введено разрешение. Но разрешение скорее будет касаться именно производителей. То есть перекупщики по-прежнему не будут иметь возможности экспортировать дизельное топливо.
0: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Ранее вице-премьер Александр Новак заявлял, что дизеля в России достаточно, его производство примерно на 80% превышает внутреннее потребление. А в истории с вакциной для животных «Мультикан-8» появилось первое уголовное дело. Вторичная прокуратура обнаружила поддельный паспорт на одной из серий вакцины. Вероятно, именно с этой партии ранее возникли проблемы, а после ее применения некоторые собаки погибали. Евгений Перечук продолжит.
20: Как пояснили в прокуратуре, поддельный паспорт был обнаружен в электронной информационной системе. Его там разместила частная компания-изготовитель, когда вводила в оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения. Речь идет о компании «Ветбиохим» и, вероятно, о той самой партии вакцины «Мультикан-8», после применения которой отмечались смертельные исходы у животных. животных. Сейчас известно более чем о 300 случаях. Проверки обнаружили наличие опасного вируса ауеский в препарате. Как он туда попал, неясно. Теоретически мог быть занесен вместе с сырьем свиного происхождения в случае сбоев на производстве. С одной стороны, выглядит странно, когда отдел контроля фармкомпании сам проверяет свою же продукцию. С другой стороны, так работает весь этот рынок, говорит гендиректор лабораторного центра Exact Labs Василий Козей.
1: В любом фармпроизводителе есть отдел производства непосредственно, то есть это те, кто производят субстанцию, готовую лекарственную форму или что угодно. Есть отдел контроля качества, куда поступает готовая продукция. Туда, на самом деле, много всего поступает. Туда поступают, если какие-то исходные материалы, их проверяют после карантинного хранения, проверяют готовую продукцию. И производство вакцин, биопрепаратов, да и химических препаратов, представляете, у вас батч, там, я не знаю, допустим, 10 тысяч флаконов, и ваш отдел качества в вашей же фирме говорит, что 10 тысяч флаконов, вся эта серия, она не очень хорошая, ее нужно взять и вылить. То есть это в деньгах может быть очень много денег. Я не говорю конкретно про данного ветеринарного производителя, я ничего не знаю про них, но в целом может быть изнутри давление, что давайте дорисуем паспорт, давайте закроем глаза на вот это отличие, на то отличие. Все-таки выпустим в оборот, потому что это огромные деньги.
20: Ранее прокуратура Москвы сообщала о нарушениях при производстве вакцины Мультикан-8. Руководителю коммерческой организации внесено представление, инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности, отмечали в ведомстве. Говорили и о возможных уголовных делах. И вот первое такое появилось. Статья об использовании заведомо подложного документа. Привлечено по ней может быть только конкретное физлицо, а не компания. Но эксперты допускают, что это только первое дело, и последуют новые. Скандал с Мультиканом заставил многих владельцев собак отказаться от этой вакцины. Однако зарубежные аналоги найти не так просто, и они, как правило, дороже, говорит ветеринарный врач-реаниматолог Екатерина Стивкина.
21: Сейчас вообще кто-то делает Мультиканом прививки?
22: Делают. По Москве я слышала, делают в клиниках до 20-й партии.
21: А сами владельцы не отказываются? Все что угодно, только не Мультикан.
22: Отказываются. Кому-то удается врачам говорить.
21: Есть ли аналоги? Много их. И что по ценам? То есть Мультикан дешевле?
22: Есть вакцины лучше, чем Мультикан. Они дороже. Допустим, французская Эурикан. Это вообще отличная вакцина. Она по деньгам, конечно, даже в клинике стоит самые дешевые 4 тысячи. Конечно, это деньги для многих людей. Мультикан 2 тысячи. Самое вот большое. Конечно, за Эуриканом нужно побегать. Она не в любой клинике есть.
20: Мультикан-8 – это комплексная вакцина сразу от множества заболеваний, в том числе чумы, аденовирусных инфекций, коронавирусов и бешенства. Сейчас препарат – лидер рынка. На него приходится почти четверть продаж. И пока не ясно, как на компании и ее продукте скажется этот скандал. Речь может идти о халатности отдельных лиц еще и потому, что сам препарат старый и проверенный. Вакцину производят уже 30 лет. Ее оборот составляет более 2 миллионов доз в год. Ветбиохим опасную партию вакцины изымает и уничтожает. А пострадавшим владельцам питомцев обещает выплатить компенсации. Их размер не афишируется, а компания готова на выплаты только при соблюдении конфиденциальности. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Не знаешь правила движения, не сможешь развозить заказы. Курьеров проверить на знание ПДД обязательное тестирование запускают в Москве с 15 октября. Но заставит ли это их ездить аккуратнее? Что об этом думают сами курьеры? Ждут ли подобных мер и другие регионы? Об этом Наталья Шашина.
23: Один из тех, кому, вероятно, предстоит такое тестирование, Евгений, работающий в доставке одного из маркетплейсов. Он уверен, для опытных курьеров это не станет проблемой. На вопросы наподобие того, нужно ли спешиваться на пешеходном переходе, они и так ответят. Сам Евгений еще при приеме на работу сдавал внутренний тест маркетплейса на знание правил дорожного движения.
24: Я думаю, что здесь надо разделять курьера, который ездит на велосипеде, и, допустим, курьера пешего или курьера, который едет на автомобиле. Потому что это абсолютно три разные вещи. Конечно, будут люди, которые не знают, но есть кто вообще даже и русского языка не понимает. Это отфильтрует тех самых неадекватов, которые, не зная вообще правил, просто едут напрямик, не думая ни о ком.
23: В основном тестирование направлено на тех, кто ездит на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности. Для успешной сдачи нужно будет правильно ответить на 80% вопросов. Но знать правила не значит не нарушать. Хотя, как рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний МАКС Александр Митюков, нарушают не только курьеры, а наказывать нужно рублем.
25: Системы фото- и видеофиксации фиксируют в основном номера государственные регистрационные знаки, которых пока, напомню, нет на электровелосипедах курьеров и на СИМах. Но мы ожидаем новую редакцию ПДД, в которой, возможно, появится требование к обязательной установке ГРЗ на всех электровелосипедах и СИМах. Очень большую работу проводят сервисы доставки, фиксируя те инциденты, которые не квалифицируются как ДТП, и мотивируя курьера не нарушать.
23: Но есть и другая мотивация. Курьеру нужно доставить заказ быстрее. От количества зависит, сколько он заработает. А тот, кто ждет заказ, хочет получить его поскорей. Обязательное тестирование с 15 октября будет действовать только в Москве, где, по данным Дептранса, работают 135 тысяч курьеров. Через 4 года, по прогнозам, их будет 300 тысяч. С начала года, по данным ЦОДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием велокурьеров выросло на 125% по сравнению с тем, как было в прошлом году. Чаще всего аварии происходят на тротуарах или на пешеходных переходах. Как фантазируют эксперты, выходом могла бы стать отдельная полоса для самокатов и электровелосипедов. Но этого себе не может позволить даже Москва. А проблема есть и в других городах, говорит главный редактор Business FM Челябинск Андрей Фролов.
2: Я не курьер, но я тоже езжу на самокате. У меня давно есть свой самокат электрический, но я очень аккуратно стараюсь ездить. Что касается требования знания правил дорожного движения, я считаю, что это абсолютно правильное, адекватное требование, потому что то, что иногда творится, это буквально страшно и за самих курьеров, и за людей. С одной стороны, страшно бывает, а с другой стороны, очень неудобно, когда вдруг перед тобой выскакивает что-то такое маленькое, быстрое, а ты должен вовремя затормозить.
23: В Краснодаре соблазн ездить по тротуарам велик из-за пробок, но курьеры не главная проблема, и проверка их знаний поведения на дороге мало на что повлияла бы, рассуждает замгендиректора Business FM Краснодар Антон Мисулис.
3: У нас на юге больше проблем с детьми на самокатах, электровелосипедах и питбайках. Они гоняют по бульварам, тротуарам и дорогам общего пользования. Более того, красуются трюками. И в целом у нас на юге сезон катания гораздо длиннее, чем в целом по стране. Поэтому данная инициатива, как мне кажется, она создает какой-то вид деятельности, но не решает проблемы на тротуарах.
23: В Москве тест будет ежегодным, но, как говорят эксперты, вопрос не в том, знают ли курьеры правила, а в том, что изменится, когда они их сдадут. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Карьера с Ольгой Дементьевой.
23: У многих компаний инновации прописаны в стратегии, но от сотрудников при этом ждут прежде всего выполнения текущих задач. Иногда для реальных прорывов нужно нечто большее, чем просто призывы к креативности. Давайте обсудим это на примерах. Еще в 1948 году компания 3M официально закрепила правило 15%. Сотрудникам разрешили посвящать часть рабочего времени собственным проектам, даже если они не входили в их прямые обязанности. Условие было простым – согласовать идею с руководителем и не проваливать основные задачи. Именно эта культура самостоятельности помогла появиться новым продуктам. Самый известный пример здесь – это стикеры Post-It. Ученый Спенсер Сильвер вообще-то искал новый сверхпрочный клей, а получил странный результат – состав, который держится, но легко отклеивается. Несколько лет было непонятно, зачем он вообще нужен. А потом другой сотрудник 3M вспомнил об этом клее, когда ему понадобилась закладка для нот в церковном хоре. Так постепенно и появилась идея, для которой изначально не было никакой очевидной задачи. Компания просто дала людям возможность ее не бросить. И вот тут я посмотрела на свежую аналитику рынка труда. В сентябре Korn Ferry опубликовала исследование, согласно которому 62% сотрудников говорят, что за последние 2 года их нагрузка заметно выросла, а 45% признаются, что настолько заняты, что им не хватает времени на работу, которая действительно может создавать рост. Получается парадокс. Все хотят инноваций, проактивных сотрудников и новых идей. Но если у человека расписан каждый час, когда же именно он должен придумать что-то новое? Мы часто говорим сотруднику: будь инициативнее. А может быть, сначала стоит спросить себя, а есть ли у него пространство для инициативы? Инновации иногда начинаются не с большого бюджета и даже не с мозгового штурма. Они начинаются с очень простого управленческого решения. Дать человеку немного времени подумать не только о том, что ему поручили, но и о том, что ему самому кажется интересным.
4: Карьера на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: У микрофона Сердар Влекулей. Верные отключения электричества введены в части Донецка в результате масштабной атаки на энергетику. На ликвидацию последствий уйдут недели, сообщил председатель правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.
6: Власти Германии намерены профинансировать через компанию Quantum Systems серийное производство дронов-перехватчиков для нужд ВСУ, сообщает газета Handelsblatt. Иран нарастил число ударов по танкерам в Ормузском проливе в последние дни, тогда как поставки нефти через этот коридор приблизились к довоенным значениям. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Центр морских операций Британии. По данным британского ведомства, с начала октября было зафиксировано 9 атак на танкеры со стороны Тегерана, что составляет половину от всех ударов за сентябрь. Соединенные Штаты намерены расширять свое военное присутствие в Арктике и рассматривают возможность углубления сотрудничества с Исландией в сфере безопасности. Об этом пишет Wall Street Journal по итогам визита госсекретаря США Марка Рубио в Исландию. Как отмечает газета, заключенная в прошлом месяце сделка по Гренландии не удовлетворяет полностью претензии президента США Дональда Трампа на контроль над островом, однако открыла возможности для расширения американского военного присутствия. Сборная России по футболу сыграла в ничью с командой Нигерии 3-3 в товарищеском матче, который прошел в Нижнем Новгороде. Всего в этом году сборная России сыграла 8 товарищеских встреч, в которых одержала 5 побед, дважды сыграла в ничью и потерпела одно поражение. В рейтинге FIFA сборная России занимает 35-е место, команда Нигерии 26-е. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками кори и чумы. От последней уже скончался человек в Нью-Мексико, пояснили в Роспотребнадзоре. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области. Озаботились этой темой и в Госдепе. Комментарий Георгия Бофта. Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Маниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления, сообщил бизнес-фэм ее адвокат. Ранее было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. Затем ее дело истребовал центральный аппарат СК. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль» за работу в фильме «Искусственный» про OpenAI. Там он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Подробности на Business FM. Россия готова помочь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Это заявили в Роспотребнадзоре. Там пояснили, что в США значительно осложнилась ситуация с корью, а в Нью-Мексико зарегистрирован первый смертельный случай от чумы в 26-м году. Ранее Трамп обещал помочь России в связи с подозрениями на легочную чуму в Иркутской области, где умерла сотрудница Института по изучению опасных инфекций. А госсекретарь Марко Рубио заявил, что власти США следят за происходящим и нет повода для паники. Российские власти ранее сообщали, что девушка умерла от пневмонии, неустановленной этиологии. Почему американцы подняли эту тему? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
7: Погибшая Дарья Шипилова работала лаборантом Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзор. В марте она выступила соавтором доклада о чувствительности к антибиотикам штаммов чумной палочки из природных очков Сибири. В последний раз она была на работе 25 сентября, 29-го ее госпитализировали с тяжелой пневмонией. Врачи до последнего принимали симптомы за тяжелый ковид, подключили КВЛ, а антибиотики ввели слишком поздно. Умерла она 2 октября. Далее начались версии и слухи, в том числе о якобы разбитой пробирке и командировке к монгольской границе. 4 октября Роспотребнадзор сообщил о пневмонии неустановленной этиологии, а также о том, что микроорганизмов, связанных с ее работой, исследования не выявили. Возможно, зарубежные наблюдатели возбудились из-за масштаба первоначального карантина, хотя это могло быть перестраховкой, учитывая место работы умершей. Специалисты Центра безопасности и здравоохранения Университета Джона Гопкинса вообще сомневаются, что это была чума, которую лечат даже дешевые антибиотики, но данные вовремя. Всемирная организация здравоохранения запросила у Москвы дополнительную информацию, пока оценивая риск для населения как низкий. Панические слухи вообще пошли изначально от российских пабликов, а также от губернатора соседнего региона. К тому же в июле в США вышла книга Энни Джейкобсон «Биологическая война. Сценарий». Сюжет строится вокруг срок аварии в сибирской биолаборатории. Речь как раз о генетически модифицированной легочной чуме. В книге инфекцию довезли аж до Лос-Анджелеса. Весь август автор была частым гостем американских радиоэфиров и подкастов. Так что готовый сюжет уже был заранее в голове американского обывателя. Да еще Госдеп в ежегодных докладах утверждает, что Россия сохраняет военную биологическую программу. Вспоминая историю 79-го года в Свердловске, когда утечку сибирской язвы из лаборатории объясняли зараженным мясом, пока в 92-м году Ельцин не признал правду. Теперь сработало тоже клише, как реакция на неустановленную этиологию. Рубио и построил свой ответ на версию о лабораторном заражении, вопреки тому, что Роспотребнадзор ее категорически отрицает. В этом контексте предложение Трампа о помощи подразумевает запрос на доступ к информации, иначе как принять помощь? У американских СМИ пока преобладают спокойные заголовки. Украинские СМИ, разумеется, нагнетают. Тем более, что в августе ГУР Минобороны Украины опубликовала данные о якобы военной биолаборатории на острове Лисий в Тверской области. А теперь иркутскую историю запихивают в ту же рамку, пытаясь нейтрализовать обвинения Москвы о чуме и сибирской язве в украинских биолабораториях. Второго подтвержденного случая на сегодня нет. При том, что инкубационный период легочной чумы 1-3 дня, срок наблюдения за контактными 6 суток уже истек. В современном мире чума встречается, но крайне редко. В прошлом году было зарегистрировано 67 случаев и 11 смертей в 4 странах. Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в США и Монголии. Самая заметная эпидемия в последний раз была на Мадагаскаре в 17 году. В России 11 природных очагов, последний случай у человека в 16 году на Алтае. Чума лечится, хотя устойчивость бактерий к антибиотикам действительно стала проблемой при обычных пневмониях, но чумная палочка остается чувствительной ко всем основным антибиотикам, включая тетрациклиновые. Без лечения она почти всегда смертельна. Антибиотики нужно давать первые сутки после появления симптомов.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Уголовное дело в отношении основателя хосписа «Дом с маяком» Лиды Муниавы прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Об этом «Бизнес-ФМ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков со ссылкой на слова следователя. Впрочем, по его словам, материала, подтверждающие это, он пока не получил.
8: Железно подтверждено, да, что уголовное дело прекращено?
9: Не подтверждено железно. Железно будет подтверждено, когда постановление о прекращении дела будет у меня на руках. Железно подтверждено. У меня звонил следователь и сказал, что дело прекращено.
8: А где сейчас Лида Маниава? Разрешено ли ей было покидать квартиру?
9: На работе в фонде.
8: А, на работе.
9: Запрет не отменен, поскольку у нас на руках нет постановления об отмене запрета и нет постановления о прекращении уголовного дела.
8: То есть сейчас Лизе разрешено покидать квартиру? Все,
9: да? У Лиды действует запрет на покидание квартиры с 8 вечера до 8 утра.
0: Михаил Бирюков, адвокат Лиды Муниавы. Как повлияла ситуация с уголовным преследованием Муниавы на работу фонда «Дом с маяком», нам рассказала директор по развитию фонда Марина Власова.
10: Обвинение повергло нас тоже в шок. Мы все очень переживали, но я бы здесь, наверное, разделила атмосферу, обстановку и работу детского хосписа, потому что на работе детского хосписа это никак не сказалось. Мы продолжали помогать пациентам в том же объеме. Мы ежегодно помогаем более 1100 семей с тяжелобольными детьми и молодыми взрослыми, мы просто не можем останавливать эту работу ни на один день. А в работе именно фонда, безусловно, были трудности. Некоторые доноры отказались от нас буквально в первые часы. Отменилось почти 300 ежемесячных подписок на пожертвования. И мы из-за этого тоже очень переживали, поэтому атмосфера была такая нестабильная. Но мы очень рады, что сейчас, к счастью, все меняется. И хоспис как продолжал свою работу, так и продолжает. И в фонде мы тоже надеемся, что мы сможем продолжать создавать новые проекты, благодаря которому сможем собирать деньги на поддержку пациентов детского хосписа.
8: Во время следственных действий Лида могла работать в фонде?
10: Все запреты Лиды, они как бы прописаны в общем доступе. У нее был запрет на использование определенных соцсетей и на то, чтобы она покидала дом. То есть у нее было разрешение быть не дома, только с 8 утра до 8 вечера.
0: Марина Власова, директор по развитию фонда «Дом с маяком». Ранее основателю хосписа Лиде Маниаве было предъявлено обвинение в фейках о российских вооруженных силах. 1 октября ее уголовное дело истребовал Центральный аппарат Следственного комитета. Симоновский суд Москвы в начале сентября избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 30 октября. Юра Борисов, возможно, вновь поборется за «Оскар». По данным издания Variety, его могут номинировать на премию в категории «Лучшая мужская роль». Речь идет о роли Бориса в фильме «Искусственные» про OpenAI. В картине он сыграл сооснователя компании Илью Суцкевера. Эксперты указывают, что шансов у Борисова немного, а в этом году очень серьезная конкуренция. А сам фильм сравнивают с лентой «Социальная сеть» 2010 года. Валерий Убадоев продолжит.
11: Фильм «Искусственный» в оригинале «Artificial» режиссера Луки Гуанданино с Юрой Борисовым в главной роли пока не вышел в широкий прокат. Его показали на кинофестивале в Нью-Йорке. В американских кинотеатрах он появится 25 декабря. Дистрибьютор картины — компания «Неон», которая ранее выпустила «Оскароносных паразитов» и, конечно же, «Анору», благодаря которой Юра Борисов стал номинантом на «Оскар». Тогда он претендовал на лучшую мужскую роль второго плана, но, к сожалению, не вышло. Теперь его продвигают на лучшую мужскую роль. Однако конкуренция за эту статуэтку в этом году развернулась нешуточная. Шансы Борисова оценивает кинокритик, обозреватель журнала «Правила жизни» Егор Москвитин.
12: Прямо сейчас кажется, что пятерка кандидатов на «Оскар» за лучшую мужскую роль выглядит так. Там наверняка будет Мэтт Дэймон из фильма «Одиссея», там должен быть Том Круз с фильмом под названием «Диггер», будет Себастьян Стэн с фильмом под названием «Фьорд». Можно предположить, что в списке будет Джон Малкович, который победил на Венецианском кинофестивале благодаря фильму «Дикая лошадь». Нужно помнить еще о Джафаре Джексоне, который сыграл в фильме «Майкл», и для которого это совершенно невероятный дебют. Плюс, опять же, это афроамериканский актер, который заявляет о себе в категории, где все остальные, скорее всего, будут белыми мужчинами. И, наконец, Педро Паскаль тоже отметился в этом году. А также есть Райан Гослинг с фильмом под названием «Проект «Конец света». Шансы на попадание в список не то чтобы высокие, но очень хочется, чтобы Юра там оказался.
11: Фильм «Искусственный» сфокусируется на событиях 23-го года. Тогда Сэма Альтмана, главу OpenAI, отстранили от должности. Его роль исполнил Эндрю Гарфилд. Идею увольнения Альтмана тогда продвигал в том числе сооснователь OpenAI Илья Суцкевер. Его как раз и сыграл Юра Борисов. Суцкевер – ученый в области информатики и искусственного интеллекта. Родился в СССР, в городе Горький. Теперь это Нижний Новгород. В 90-х его семья эмигрировала в Израиль, оттуда в Канаду. А в 2015-м вместе с Альтманом и другими Суцкевер основал OpenAI. В 23-м году к Альтману, как тогда утверждалось, вышестоящие сотрудники компании потеряли доверие, а СМИ, в числе которых Washington Post, наперебой сообщали, что Альтман манипулировал сотрудниками, стравливал их, создавал нездоровую рабочую атмосферу в компании и как будто что-то скрывал. В конце концов, Альтман вернулся в OpenAI после давления со стороны инвесторов и других сотрудников, а Суцкевер впоследствии покинул компанию. Портал Axios сообщал, что конфликт между Альтманом и Суцкевером назрел из-за двух разных подходов к искусственному интеллекту. Альтман продвигал ускоренную коммерциализацию технологии, чтобы зарабатывать быстрее и больше денег, а Суцкевер был обеспокоен рисками, которые в себе может нести искусственный интеллект. Еще тогда, 3 года назад. Эта версия позднее не подтвердилась, но, судя по всему, какой-то отклик в этой картине она найдет. В ранней версии сценария, как сообщал журнал PAC, Альтман был изображен, цитирую, как двуличный интриган, который уводит OpenAI от ее филантропического происхождения, чтобы накопить власть и богатство для себя. Предполагается, что по этой причине картину отказалась выпускать компания Amazon, которая, кстати говоря, тесно сотрудничает с OpenAI. От искусственного отказались и другие дистрибьюторы, в том числе и Netflix. В итоге картину подхватила компания Neon. Многие профильные издания улавливают сходство искусственного с фильмом «Социальная сеть», который вышел в 2010 году и рассказывает о создании Facebook. Принадлежит Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена. Обе картины, по сути, через историю об основателях рассказывают о том, как новые технологии создают новую реальность. Социальные сети в нулевых и начале 10-х и искусственный интеллект в конце 10-х и начале 20-х. Издание Variety, например, вообще называет фильм «Искусственный» настоящим продолжением социальной сети. А еще в обеих картинах сыграл Эндрю Гарфилд. Продолжает главный редактор портала ZoomFilm Александр Голубчиков.
13: Логично эти фильмы сравнивать именно с позиции того, что через персоны, которые стоят за технологиями, мы пытаемся понять, в какой мир мы движемся. И это очень интересно, на самом деле, эти ступени исследовать и о том, почему мы пришли и оказались именно в той точке, в которой оказались. У фильма «Искусственный» гораздо больше сходства с фильмом «Анора», прошлогодним лауреатом «Оскара», чем мы думаем. Потому что эти фильмы имели довольно сложную судьбу. И вот эта вот история, она как раз очень «Оскаровская». То есть мы видим и режиссера, которого недооценивают, и фильм, который на скандале просто выходит, потому что он сильно мира сего, показывает их с другой стороны, очень нелицеприятный. И Юра Борисов в данном случае это такой путь к вершине, который вполне возможно ознаменуется золотым башком.
11: Сейчас к выходу готовится еще одна голливудская картина с Юрой Борисовым. Фильм «Деннис». Лента рассказывает историю о британской студентке и русском поэте, которые влюбляются в Москве 90-х годов. Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена. Даты выхода пока нет. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Сергей Гордеев, Бизнес FM.
4: Культ наличности. Лица на банкнотах. Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
23: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
23: Федеральная пассажирская компания, дочка российских железных дорог, продлила на следующий год невозвратные тарифы. При покупке билета по такому тарифу предоставляется скидка 20%. В компании уточнили, что билет нужно оформить не позднее, чем за 5 дней до отправления поезда включительно. Тариф действует на поездки внутри России и распространяется на места в последнем четырехместном купе купейных вагонов, в двухэтажных поездах, в последнем купе на обоих этажах вагонов. Азур Эйр корректирует зимнюю полетную программу во Вьетнам. Рейсы в Нинчанг из 7 российских городов не состоятся, сообщает перевозчик. Решение принято по согласованию с туроператорами. Флот, который планировалось задействовать на этих маршрутах, переориентируют на другие направления. При этом Азур Эйр увеличит частоту полетов на Пхукет из Москвы,

0: Ливлиев. Бывшего главу разведки Германии задержали по подозрению в шпионаже. 80-летний Август Ханнингс 1998 по 2005 года руководил Федеральной разведывательной службой Германии. По версии следствия, уже после ухода с должности он несколько лет получал от бывшего сотрудника службы секретную информацию, якобы за деньги, чтобы потом перепродать ее в рамках своей консультационной деятельности, пишут немецкие СМИ. Речь может идти примерно о 2000 документов, в том числе материалах для руководства страны. В одном из эпизодов, по версии следствия, экс-глава немецкой разведки использовал полученные данные для подготовки анализа для сотрудника иностранной спецслужбы. Какая именно страна могла стоять за этим, пока не установлено. Ситуация может негативно отразиться на взаимодействии немецких силовых структур с разведками Европы и НАТО, отмечает немецкий политолог Александр Рар.
1: Пока в этом вопросе очень много неясностей остается, и это естественно. После объединения Германии таких случаев фактически не было. Господин Ханнинг фактически с 2005 года был на пенсии, и у него, в принципе, было право после этого открыть свою собственную консалтинговую фирму, как делал это все отставные политики, где-то помогать, наставлять фирмы, которые за это ему платили большие деньги. Он был в свое время, я тогда с ним познакомился, это был конец 90-х годов, он был тогда координатором всех силовых служб при Гельмуте Коле, потом при Герхарде Шрёдере он возглавлял службу внешней разведки. После его выхода на пенсию я его, конечно, видел очень часто уже как лоббиста интересов разных частных компаний, в том числе вопросов безопасности, на разных конференциях и мероприятиях. Меня его арест, конечно, сильно удивил. И тут сведения, что его арест или его возможная шпионская деятельность никак не связана с Россией, это уже, думаю, хорошо, потому что в обратном случае, конечно, демонизация его и наказание ему бы грозили бы очень серьезно. Но несмотря на это, если все окажется правдой, что господин Ханнинг оплачивал бывшим своим сотрудникам деньги за то, что они ему передавали какую-то секретную информацию, которую он потом передавал или другим фирмам, или, может быть, как здесь тоже подозревают, какому-то иностранному государству, какому не называется. Посмотрим, что приведет расследование. Это громадный скандал. Главное, чего боятся здесь немецкие силовики, это что после выявления вот такого факта, после ареста Ханнинга, что другие разведки дружеских стран, особенно в Европе, внутри НАТО, будут более осторожно общаться с немецкими силовиками, с немецкими разведками, опасаясь, что так называемые кроты все еще сидят в этой организации. В этом отношении это, конечно, дело Ханнинга очень сильно пошатнуло саму службу разведки.
0: Александр Рар, немецкий политолог. Ханнинга вменяют в забор сведений, составляющие гостайны и государственную измену. Одновременно с ним был арестован бывший руководитель его аппарата и преемник последнего, который подозревается в продаже секретных данных, в частности, документов по иранской ядерной программе и данных о российских вооруженных силах. Одному из первых, кто подал в суд на Say Agency, организаторы вернули деньги за билеты на Kanye West. Ранее мы рассказывали о воронежском предпринимателе Евгении Рассказовой, который первым дошел до суда с иском к агентству. В августе он купил 4 билета на концерт американского рэпера за 145 200 рублей. И теперь Евгений сам вышел на связь с редакцией и рассказал, что организаторы в досудебном порядке вернули ему деньги, но не все. 13 с лишним тысяч они удержали в виде сервисного сбора по 3400 рублей с каждого билета. Евгений намерен идти до конца.
2: Нам же ничего не сказали, просто на расчетный счет кинули денежку и все. Без объяснений, без ничего. Поэтому 9 числа в суде будем уточнять исковые требования с учетом их действий. И дальше уж суд решит, кто прав, кто виноват. То, что вернули, это прекрасно. Не через суд, не через пристав, а добровольно. Это уже прям хорошо и замечательно. Честно говоря, да, думали, что в такой ситуации и с финансовой ситуацией, которая по прошлому году у ребят, вообще можно не дождаться денег. Правда, на контакт никто не идет. Но я понимаю, какое количество у них людей. Это им целую службу, не знаю, целую компанию надо нанимать по ответам. Поэтому хорошо, что так. То, что деньги вернули, это самый лучший комментарий, который можно. Это лучше, чем тысячи слов и отсутствие денег.
0: Евгений Рассказов, воронежский предприниматель. По словам главы адвокатской коллегии Покровские партнеры Филиппа Покровского, который, к слову, тоже купил билет на Кани, шансы вернуть деньги за сервисный сбор через суд близки к 100%.
3: Верховный суд говорит о том, что если концерт отменен, в данном случае не по вине приобретателей, это не является форс-мажором, и это не односторонний отказ покупателей, нас, физлиц, которые все купили билеты, я в том числе тоже купил. Так вот, если это не по нашей вине, то Верховный суд сказал, что проблема возврата сервисного сбора лежит на организаторе. То есть организатор обязан вернуть полную стоимость билета, в том числе за сервисный сбор.
0: Филипп Покровский, глава адвокатской коллегии Покровские и партнеры, сам юрист до суда еще не дошел и оставил агентству шанс вернуть

0: сумму целиком без разбирательства. Российский рынок акций перешел в консолидацию. А при этом рубль отыграл потери первой половины торгов и немного поднялся к юаню. Цены на нефть вечером во вторник вышли в небольшой плюс. Биржевые итоги дня подвел обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
1: Продолжил рост российский рынок акций. Хотя темпы не сравнить с понедельником, но тем не менее в течение дня даже были попытки скорректироваться. 2300 удержали, ну а к вечеру выросли на 0,4%. Это индекс Московской биржи. Основная торговая сессия, закрытие 2328 пунктов. Ну, здесь, конечно, упала нефть. Сначала падала, во всяком случае, и перестал падать российский рубль. Такие временные драйверы были для понедельника, для вторника этих драйверов уже не было. Ну и, соответственно, наблюдали мы некую фиксацию прибыли, частичное закрытие позиций игроками, участниками торгов. Из корпоративных новостей я бы отметил новости от группы Совкомбанка. Учитывая то, что 7 октября увеличит группа выкуп с рынка акций, увеличит сразу с 2 до 3 миллиардов в квартал. За третий квартал все было выкуплено на 2 миллиарда, теперь будут выкупать на 3 миллиарда. На этом фоне акции выросли на 4%. Что касается рубля, то мы помним, что в понедельник он активно падал, но во вторник уже ситуация изменилась, рубль стабилизировался и даже немножко вырос. Ну, во всяком случае, китайский юань снизился на 5 копеек, закрытие 12 рублей 71 копеек. Что касается доллара США, то доллар США тоже снизился. Накануне тоже активно рос, но во вторник теряет около 0,5%, торгуется в районе 85 рублей 30 копеек. Это если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Ну, видимо, падение рубля может возобновиться. Все-таки не будем забывать, что довольно существенно вырастет с завтрашнего дня присутствие Банка России на рынке с целью покупки валюты, в том числе и в рамках бюджетного правила. Банк России будет покупать валюту примерно на 12 миллиардов рублей в день. Ранее покупал валюту на 2 миллиарда. То есть покупки вырастут сразу в 6 раз. Конечно, это не может не сказываться на торгах, не может не сказываться на российском рубле. Ну, это будет первая половина месяца. Посмотрим, что будет уже вторую половину месяца. Все-таки обычно вторая половина месяца неплохо складывается, потому что приближается единый день уплаты налогов. Соответственно, экспортеры продают валюту под эти выплаты. Может быть, так случится и в текущем месяце. Что касается рынка нефти, то падала сегодня нефть довольно активно, но способствовали этому новости о том, что возобновляются поставки, увеличиваются поставки нефти на мировой рынок. Во всяком случае, в Министерстве энергетики Саудовской Аравии сообщили о том, что ремонтируют они потихонечку нефтепровод «Восток-Запад». Уже поставки были 5,8 миллиона баррелей в сутки. До этого 7 миллионов баррелей в сутки до атак на этот нефтепровод. И вот уже почти 6 миллионов, то есть почти Саудовская Аравия восстановилась поставки через Восток-Запад. И, помимо всего прочего, и в Йемене тоже ситуация изменилась. Правительственные войска все-таки хуситов выбили из Баб-Эль-Мандебского пролива, во всяком случае, из этого района. Но, с другой стороны, Минэнерго США сообщило в своем докладе ежемесячном, что резко повышает свои прогнозы по стоимости барреля смеси Brent на текущий год. Если ранее прогноз был $91 за баррель, новый прогноз уже $96.30 за баррель. При этом ожидается, что спрос снизится почти на 2 миллиона, но составит 102 миллиона 430 тысяч баррелей в сутки. Ну и цены на нефть стабилизировались. Вечером, во всяком случае, смесь Brent вернулась выше $100 за баррель.
0: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов. И отмечу официальные курсы валют на среду. Юань 12,80, доллар 85,71 и евро 96 рублей 3 копейки.
2: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
3: В последнее время, как из рога изобилия, сыплются предложения о реформировании работы УК в жилом сегменте. От полного раскрытия сведений о доходах управляющих организаций и их расходах по видам работ и услуг с указанием подрядчиков и сумм выплат до сокращения летних отключений горячей воды до нескольких дней. Профессионалы сегмента признают, что среди обсуждаемых и уже принятых нововведений есть разумные и полезные, а есть как минимум спорные. К последним. В частности, собеседники бизнес-ФМ относят беспрепятственный доступ провайдеров в МКД. Управляющая компания отвечает за сохранность общего имущества и безопасность дома, но теряет возможность контролировать, кто, как и в каком объеме размещает оборудование. Возникают риски для инженерных сетей и пожарной безопасности, а спрашивать за последствия будут все равно с УК, поясняют свою позицию эксперты. Увеличение штрафов за ненадлежащее содержание общедомового имущества до 500 тысяч рублей. Тоже, по их мнению, так себе предложение. Это не улучшит качество работы, а приведет к банкротству УК. Обязательное введение общедомовых чатов и информирование в МАКС – избыточная мера, которая ведет к дополнительным организационным расходам, но не повышает информированность собеседников, особенно в крупных городах, где мессенджер не так легко приживается. И уж совсем никуда идея ликвидировать все коммерческие УК и объединить их в одну государственную компанию. Впрочем, такого законопроекта до сих пор нет, и навряд ли мы его увидим. Монополия не становится эффективной только потому, что она государственная. Зданию все равно нужны инженер, сантехник, электрик, подрядчик, запчасти, аварийная служба и деньги. И табличка на двери их не материализует. Таково мнение профессионалов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Норильск, Красноярский край, 180 тысяч человек. Медью с месторождений на реке Норильское жители близлежащих поселений пользовались еще в 16 веке. В 1921-м специальная экспедиция подтвердила богатые залежи полезных ископаемых. И через 14 лет началось строительство Норильского горно-металлургического комбината.
2: Как появлялись города? На «Бизнес-ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес-ФМ» русскими буквами или «БФМ» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
6: У микрофона Сердар Авликулиев. В Брянской области фиксирует резкий рост числа инцидентов, связанных с дистанционным минированием ВСУ лесов. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своем Макс-канале. В связи с повышенной террористической угрозой Ковальчук призвал жителей воздержаться от посещения лесов в районах, прилегающих к зоне проведения спецоперации, а также там, где действуют официальные ограничения. Украина не согласна вступать в ЕС в случае введения блоком постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Союза, пишет издание «Политика», ссылаясь на комментарии украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого. Ранее Еврокомиссия предложила предусмотреть возможность сохранения после вступления Украины и других новых стран-членов ограничений в ряде чувствительных областей. Банк России допустил первые цифровые депозитарии и криптообменники к работе на финансовом рынке, сообщает регулятор. Цифровые депозитарии могут оказывать услуги по учету и переходу цифровых валют и цифровых прав, предоставлять клиентам доступ к адресатам-идентификаторам, на которых учитываются такие активы. Криптообменники могут покупать и продавать цифровые валюты от своего имени и за свой счет вне организованных торгов. Сопредседатель социал-демократической партии Германии, вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайл назвал нарушением запрета избрания представителя альтернативы для Германии председателем Ландтага Саксония-Анхальта. Во вторник представитель АДГ Тобиас Рауш был избран председателем Ландтага Саксония-Анхальта. Это первый случай в истории Германии, когда представитель этой партии возглавил земельный парламент. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сильный пожар на судне у побережья Сочи. По данным Минтранса, горит танкер «Фармакс Рио» под флагом Либерии. Его отковали безэкипажные катера. Судно везло сырую нефть из Новороссийска в Индию. Экипаж спасен. Пляжи для отдыхающих закрыты. Выход в море запрещен. Сообщается также, что после взрыва затонуло судно у берегов Болгарии. И еще одно горит. Ассоциация компаний связи заявила о массовой блокировке бизнес-звонков. По ее данным, сотовые компании требуют заключения коммерческой